0: Со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют, мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, Вуловоз сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. Иран впервые раскрыл детали ранений нового верховного лидера Маджтабы Хаменеи. При авиаударе США и Израиля 28 февраля он получил травмы колена, спины и порез за ухом. Чиновник Хосейни сообщил, что повреждения уже почти зажили. При этом власти Исламской Республики ранее признавали, что в результате атаки американцев погибли отец Али Хаменеи и жена верховного лидера. На Приморской площади Североморска состоялся военный парад к 81-й годовщине Победы. Военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принял вице-адмирал Олег Голубев, поздравивший ветеранов от имени командующего Северным флотом. В торжественном марше участвовали свыше полутысячи военнослужащих. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы». Читает Владимир Сушков.
5: Дикий барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими руками глаза, щеки, нос и бороду. «А, хорошо! Ей-богу, хорошо! Ну вот будь я собачий сын, хорошо!» А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке, он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку зарядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам будешь петь», твердил обалдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем. На темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую почти черную пыль. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова. Наконец, жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело. Вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела. Сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла и едва белел на небосклоне ее последний след. Но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки, из недалекого яркого освещенного кабака несся нестройный смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю живую картину. Все было пьяно, все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую уличную песнь, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посредине кабака, обалдуй, совершенно развинченный и без кафтана, выплясывал в перепрыжку перед мужичком в сероватом армяке. Мужичок, в свою очередь, с трудом топал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать «куда ни шло». Ничего не могло быть смешнее его лица. Как он не вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, взглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош». Моргач, весь красный, как рак, широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла. Один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал. Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина, затопленная мглистыми волнами вечернего тумана. Она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика: «Антропка! Антропка!» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки. Как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ: «Чего?» Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал: «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А за тем, что тебя тятя высечь хочет!» — поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха. Когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в 4 верстах от Колотовки, Антропка все еще чудилась в воздухе, наполненном тенями ночи.
3: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч». Читает Владимир Сушков.
1: Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Барщина при крепостном праве – принудительная бесплатная работа крестьян на помещика. Законом была установлена норма барщины – 3 дня в неделю. Фактически барщина нередко доводилась до 5-6 дней в неделю. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах. Высок ростом, глядит смело и весело, лицом чистый бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Оброчный крестьянин, крепостной, обязанный вместо работы на барщине вносить помещику оброк, определенную сумму денег или часть продуктов своего хозяйства. Оброчный крестьянин мог с разрешения барина уходить из деревни на заработки. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до 2-3 тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой. Калужская деревня напротив, большей частью окружена лесом, избы стоят вольней и прямей, крыты тесом, ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через 5, а болот и в помине нет. Площадями называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов. Орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов. Примечание автора. В Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болото на десятки верст. Засека – лес, в котором запрещено производить порубку. То же, что заповедник, заказник. И не перевелась еще благородная птица тетерев. Водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым. А родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть Пинну. Нахимов Аким, 1783-1815 годы, один из второстепенных писателей начала XIX века, автор сатирических стихотворений, басен, эпиграмм. Пинна, повесть бездарного писателя 1830-1840 годов Маркова. Белинский в одной из своих статей жестоко высмеял эту повесть и назвал ее галиматьей. Полутыкин заикался, называл свою собаку астрономом, вместо «однако» говорил «одначе» и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом. Зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. «Да меня верст 5 будет», — прибавил он. «Пешком идти далеко. Зайдемте сперва к хорю». Читатель позволит мне не передавать его заикание. «А кто такой хорь?» «А мой мужик». «Он отсюда близехонько». Мы отправились к нему. Посреди леса на расчищенной и разработанной поляне возвышалась одинокая усадьба хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет 20, высокий и красивый. «А, Федя, дома хорь?» — спросил его господин Полутыкин. «Нет, хорь в город уехал», — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. «Тележку заложить прикажете?» «Да, брат, тележку, да принеси нам квасу». Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен. Суздальская картина – то же, что лубочная картинка. Лубочные картинки – старинные дешевые листы с одноцветными или грубо раскрашенными картинками, под которыми печатался текст. Через лубочные картинки широко распространялись народные песни, сказки, а также многие литературные произведения. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет 15, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца.
0: Радио «Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч».
1: Кругом телеги стояло человек 6 молодых великанов, очень похожих друг на друга, и на Федю. «Все дети хоря», — заметил Полутыкин. «Все хорьки», — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. «Да еще не все. Потап в лесу, а Сидор уехал со старым хорем в город». «Смотри же, Вася», — продолжал он, обращаясь к кучеру, — «духом самчи, барина везешь. Только на толчках-то смотри потише, и телегу-то попортишь, да и барс.

0: принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора», — сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти?» «Извольте. Она теперь упразднена», — заметил он, слезая. «А все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич», — проговорил господин Полутыкин. «А где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами.
1: «Полутыкин, это у меня хорошая ключевая вода».
0: Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву 4 десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.
1: «Скажите, пожалуйста», — спросил я Полутыкина за ужином, — «отчего у вас хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?»
0: «А вот отчего. Он у меня мужик умный. Лет 25 тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит, дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший».
1: «Да зачем же тебе селиться на болоте?»
0: «Да уж так, только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете».
1: 50 рублев в год, извольте».
0: «Да без недоимок у меня, смотри».
1: «Известно, без недоимок».
0: «Недоимка – задолженность по оброку, невнесенная часть оброка».
1: «Вот он и поселился на болоте. С тех пор хорем его и прозвали».
0: «Ну и разбогател?» – спросил я.
1: «Разбогател. Теперь он мне 100 целковых оброка платит. Да еще я, пожалуй, накину. Я уже ему не раз говорил. Откупись, хорь! Эй, откупись!»
0: «А он, бесте, меня уверяет, что нечем, денег, дескать, нету. Да как бы не так».
1: На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, господин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!»
0: «Сейчас, батюшка, сейчас!» — раздался голос со двора. «Лапоть подвязываю».
1: Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет 40, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч, как я узнал после, каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками. Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава. Беспрестанно попивал в полголоса, беззаботно поглядывал во все стороны. Говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукой за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мной, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый

Полуденный зной заставил нас искать убежище, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову рот мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне господин Полутыкин, — усердный и услужливый мужик. Хозяйство в исправности, одначе содержать не может. Я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит. Какое ж тут хозяйство, посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю, и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик, лысый, низкого роста, плечистый и плотный, сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа, такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Сократ, 469-399 годы до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мной в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался. Только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч». Читает Владимир Сушков.
2: Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?
3: А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю, и оброк свой знаю. Барин у нас хороший. Все же лучше на свободе, — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. «Вестимо, — проговорил он, — ну так отчего ж ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой. «Чем, батюшка, откупиться прикажешь? Но полно, старина!» «Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и набольший». Хорь имеет в виду чиновников, которым при Николае I запрещалось носить бороды. «А ты сам бороду сбрей». «Что борода? Борода — трава, скосить можно. Ну так что же?» «А знать, Хорь прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах». «А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься?» — спросил я его. «Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком. Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?»
2: «Крепок ты на язык, и человек себе на уме», — подумал я. «Нет», — сказал я вслух, — «тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу. Если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае».
3: «Милости просим. Да покойно ли будет в сарае? Я прикажу бабам послать тебе простыню и положить подушку». «Эй, бабы!» — вскричал он, поднимаясь с места. «Сюда, бабы! А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый».
2: Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих. Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала. Свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая. Лошадь где-то вблизости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился. Да и сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу, от того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить». Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. «Что у тебя за рослый народ?» — заметил я старику.
3: «Да», — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, «на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего».
2: «И все с тобой живут?» «Все». «Сами хотят, так и живут. И все женаты?» «Вот один пострел не женится», — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. «Васька тот еще молод, тому погодить можно». «А что мне жениться?» — возразил Федя. «Мне и так хорошо. На что мне жена?
3: Лается с ней, что ли? Но уж ты, уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться. Дворовые или дворня – крепостные слуги, выполнявшие различные работы в барском доме и усадьбе. «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой! А в бабе-то что хорошего?» «Баба-работница!» – важно заметил хорь. «Баба-мужику-слуга!» «Да на что мне работница? То-то чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата. Ну, жени меня, коли так. А что? Что ж ты молчишь? Но полно, полно, балагур. Видишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось. А ты, батюшка, не гневись. Дитятка, видишь, малое, разуму не успела набраться». Федя покачал головой. «Дома, хорь!» — раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга хоря. Старик радушно его приветствовал. «Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика». Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие 3 дня провел у хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Рационалист – рассудительный человек, который руководствуется во всех своих поступках доводами разума. От латинского слова «ratio» – «разум», «рассудок». Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил денежку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей, пчелы ему дались. Рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь. И Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Скептик – человек, склонный к сомнению, не принимающий ничего без доказательства. Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал. И от него я многому научился. Например,
2: Из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. Наличные деньги он берет рубль 25 копеек, 1,5 рубля ассигнациями, в долг 3 рубля и целковый. Ассигнации – бумажные деньги, существовавшие в России с 1769 по 1843 год. В описываемое Тургеневым время рубль ассигнациями ценился в 3,5 раза дешевле рубля серебром. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через 2-3 недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене. Но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние. Их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз 20 спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с той только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч».
2: Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются орлами. Такой орел получает от купца рублей 200 ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противность благородной птицы, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело. Напротив, орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздно шатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. Панева – юбка из шерстяной домотканной материи, клетчатой или полосатой. Паневу носили обычно замужние женщины. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности замашки. Важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Замашки – замашка, поскань, волокна мужских растений конопли, более грубые, чем пенька. Волокна женских семенных растений. Замашкой называлась также пасконная пряжа и вытканный из нее холст. Но зато мужики, в свою очередь, навострились при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают. Не в городе,
3: В город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают пуд в 40 горстей. А вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует? Таких рассказов я человек неопытный и в деревне неживалый, как о нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но Хори не все рассказывал. Он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Калиныч от него не отставал, но Калиныча более трогали описание природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хори занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. Что у них это там есть так же, как у нас, али иначе? Ну, говори, батюшка, как же? «Ах, Господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек. Русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится. Что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком. Но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую умную речь русского мужика. Его познания были довольно по-своему обширны. Но читать он не умел. Калиныч умел. «Этому шалопаю грамота далась», — заметил Хорь. «У него и пчелы, отродясь, не мерли». «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает, а другие?» «Другие не знают. А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бронилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божьем. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин, не бьешь ты жены, не бьешь молодой». Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря, но он спокойно возразил мне, что охота де вам такими пустяками заниматься, пускай бабы ссорятся. Их что разнимать, то хуже, да и рук марать не стоит.
2: Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая «Сюды, сюды, собачка!» и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и лаялась, как выражался хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако ж, боялась и по его приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с хорем, когда дело доходило до господина Полутыкина. «Уж ты, хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что же он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка сапоги! На что мне сапоги? Я мужик!» «Да вот и я мужик, а вишь?» При этом слове хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат?» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал, ведь ты с ним на охоту ходишь. Чай что день, то лапти. Он не дает на лапти. Да в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик?» — разжалобился. Но хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-нибудь копается, телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что надо де избе жильем пахнуть. «Посмотри-ка», — возразил я ему, — «как у Калиныча на пасеке чисто». «Пчелы бы жить не стали, батюшка», — сказал он со вздохом. «А что?» — спросил он меня в другой раз. «У тебя своя вотчина есть?» «Вотчина — родовое имение, переходившее по наследству от отца к сыну». «Есть. Далеко отсюда?» «Верст 100. «И что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» «Живу». «А больше чай ружьем пробавляешься?» «Признаться, да». «И хорошо, батюшка, делаешь, стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще». На четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Но прощай, хорь, будь здоров», — сказал я. «Прощай, Федя». «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали. Заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет», — возразил мне Калиныч. «Утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева, цикл «Записки охотника», рассказ «Хорь и Калиныч».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Франкенштейн. Майским вечером 1816 года на вилле Джорджа Байрона в Женеве собралась компания. Среди приглашенных гостей был Перси Шелли, довольно известный в то время поэт, и его жена Мэри, начинающая писательница. Погода стояла скверная, и гости развлекались, читая вслух бульварные рассказы о привидениях. Неожиданно лорд Байрон заметил: «Вы зря смеетесь, друзья. Чтобы писать такое, нужен особый дар. Не всякому большому художнику это под силу. Вот вы, Мэри, смогли бы?» «Почему нет?» — отвечала Мэри. «Мне кажется, у меня бы получилось». «В таком случае я предлагаю вам пари». Этой фразой Джордж Байрон, сам того не подозревая, назначил себя крестным отцом знаменитого Франкенштейна. Мэри Шелли сдержала свое обещание. Спустя 2 года читатели познакомились с молодым ученым по имени Виктор и его ужасным творением по прозвищу «Монстр». В своих воспоминаниях Мэри Шелли писала, что эта мрачная парочка явилась к ней во сне. «Я видела бледного ученого, склонившегося над существом, которое он собирал воедино. Отвратительное чудовище лежало недвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось». Роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей» пришелся публике по вкусу. Были в нем и леденящие душу сцены, и модные в ту пору опыты с электричеством, и даже некий философский подтекст. Заложник своей гордыни Франкенштейн возомнил себя богом и жестоко поплатился за это. Он вдохнул в чудовище жизнь, но не смог подарить ему душу. «Франкенштейн» или «Современный Прометей» стоит перечитать.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Льва Николаевича Толстого редактору журнала «Современник» Николаю Алексеевичу Некрасову. Лето 1852 года. Ясная Поляна. «Я убежден, что опытный редактор, в особенности в России, по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и мнение о нем публики. Поэтому с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, либо заставит сжечь все начатое». Граф Лев Толстой.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с новым президентом Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, Синиши Караном, прибывшим в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Лидеры подтвердили курс на укрепление партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. Каран, политический преемник Милорада Додика, назвал Россию важнейшим стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. В свою очередь, Владимир Путин добавил, Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше сотни рейсов с юга страны и обратно 9 мая. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Были введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» обратились к ветеранам в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления они заранее записали, сразу после выполнения боевых задач на Купинском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины, чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит.
5: Победа будет за нами.
6: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения, самоходки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Ураган». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партии «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
7: Пираты Гудзоновой реки. Важный разговор. Судовладелец и крупный коммерсант Балдуин Кинли возбужденно шагал взад и вперед по своему кабинету. Старик озабоченно качал своей благородно седой головой, и голубые глаза его мрачно смотрели из-под нависших бровей. Наконец он остановился у окна, отдернул слегка в сторону тяжелые гардины и взглянул на шумную, полную деловой суеты, главную улицу Нью-Йорка. Перед его домом в этот момент остановилось несколько огромных подвод, перед которыми тотчас открылись ворота. Подъемный кран был приведен в движение, и на подводах быстро начали нарастать целые горы тяжелых ящиков и тюков. Рядом с краном стояли двое служащих с тетрадями в руках, в которых они отмечали число зафрахтованных тюков. Когда подвода наполнялась доверху, ее место занимало следующее. Сильные ломовые лошади отвозили нагруженные подводы к реке Гудзон, по которой товары доставлялись на баржах до Большого Нью-Йоркского рейда, где уже окончательно перегружались на большие океанские пароходы, которые в огромном количестве покрывали своими высокими мачтами и белыми парусами всю Нью-Йоркскую гавань, готовые к отплытию во все страны света. Гордо поднял голову старик, увидев перед глазами эту картину. Результат его трудов, и таланта. Он имел право гордиться, глядя на плоды своей кипучей деятельности, которая помогла ему превратиться из мелкого торговца в могущественного финансиста и судовладельца. Он был одним из главных тузов в торговом и судовладельческом мире Нью-Йорка, и на всем Саут-стрит он не имел соперника по финансовому могуществу. Но вот черты его лица нахмурились, и он отошел от окна. Мимо него внизу по мостовой проехал элегантный кэб. На заднем сиденье восседал ливрейный лакей. Внутри экипажа развалился на подушках молодой человек с манерами истинного янки. По его толстому животу извивалась массивная золотая цепь от часов, а на полное безбородое лицо падала тень от изящной шляпы Панамы. Казалось, человек этот при проезде мимо дома Кинли бросил надменный, злобный взгляд на окна финансиста. Старый джентльмен усталым движением опустился в кресло перед письменным столом и озабоченно подпер рукой голову. Он так глубоко погрузился в свои думы, что не расслышал легкого стука в дверь и затем шагов вошедшего в кабинет лакея. Вошедший слегка кашлянул, и лишь тогда старик заметил его. «В чем дело, Джон?» «Какой-то господин хочет видеть вас, сэр. Он отказался назвать мне свое имя. Он приказал мне так и доложить». «Впустите его!» Кинли говорил звонким, энергичным голосом, в котором сразу была заметна привычка повелевать. Сэр Балдуин Кинли бросил на себя быстрый взгляд в зеркало, чтобы убедиться, что лицо его достаточно непроницаемо, чтобы скрыть заботы и невзгоды от постороннего взора. В этот момент послышались твердые шаги, и после лаконичного «войдите» со стороны хозяина на пороге показался незнакомый Кинли господин. Интеллигентное безбородое лицо его с первого взгляда показывало, что обладатель его одарен недюжинными способностями, а в серых пронизывающих глазах этого человека светилась энергия и предприимчивость. Кинли вопросительно взглянул на посетителя. «Мое имя Нат Пинкертон. Вы, сэр Кинли, просили меня зайти к вам». Кинли с оживившимся радостным лицом подошел к великому сыщику и протянул ему обе руки. «Приветствую вас, мистер Пинкертон. Ваше появление у меня снимает с моей души великую тяжесть. Прошу садиться». Усаживаясь, сыщик скользнул взглядом по внушительной гордой фигуре финансиста, а также успел оглядеть до мелочей всю обстановку комнаты. Наконец он вопросительно взглянул на своего собеседника. «Не знаю, мистер Пинкертон, — начал Балдуин Кинли, — известно ли вам об огромных убытках, понесенных в последнее время моим торговым домом благодаря целой шайке разбойников? Вы, вероятно, слышали уже не раз о подвигах речных пиратов, появившихся на реке Гудзон. По каким-то таинственным причинам больше всего от этих господ страдает моя фирма. Скажу вам даже, что в течение последних 3 месяцев убытки достигли $1 миллиона. Если дело пойдет так и впредь, моей всемирно известной фирме грозят в ближайшем будущем крупные финансовые затруднения». Пока старик говорил, Нат Пинкертон вынул из кармана газету и, когда собеседник его замолчал, прочел из нее ему вслух несколько строк, напечатанных мелким шрифтом. Строки эти гласили следующее. «Прошлой ночью отчаянным пиратам Гудзоновой реки вновь удалось овладеть большим грузом шелковых материй, перевозившихся фирмой Балдуин и Кинли на одной из собственных барж в коммерческую гавань. Это уже 5-й по счету случай за последние 4 месяца, когда означенная фирма является жертвой этой смелой шайки. Убыток, понесенный фирмой за этот указанный выше срок, составляет около $1 миллиона. Пираты привели свой план в исполнение с беспримерной дерзостью. За 30 минут ходу от Габбакен-Пирса буксиру, который вел означенную баржу с товарами, перерезал дорогу небольшой паровой катер. Он ловко причалил к самому борту буксира и на палубу последнего с катера соскочило десятка два-три людей с ружьями, которые моментально справились со шкипером и всей малочисленной командой буксира. Люди были связаны и отведены в трюм буксира, а груз с баржи был увезен катером в неизвестном направлении. И сами разбойники, и все похищенные товары как в воду канули. Полицейские катера, число которых увеличено вдвое со времени появления пиратов, не заметили ничего подозрительного. Буксир со связанным экипажем и опустошенной баржей был найден рано утром полицейским катером вблизи Габбакен-пирса. Нат Пинкертон закончил чтение и задумчиво устремил взор перед собой, а финансист только глубоко вздохнул. Сыщик первый нарушил молчание. «Сэр Кинли, так как вы хотите оказать мне доверие и поручить мне преследование шайки, то первой вашей обязанностью будет рассказать мне о ваших отношениях, как деловых, так и интимных, со всеми теми людьми, с которыми вам приходится соприкасаться. Лишь при этом условии я могу надеяться на успех. Окажите мне полное доверие, и вы увидите, что не напрасно обратились ко мне за помощью». «Вы вселяете в меня новые надежды на успех, мистер Пинкертон», — горячо ответил коммерсант. «Спрашивайте меня обо всем, что найдете нужным, и вы получите ответ на каждый предложенный вами вопрос». При последних словах Кинли глаза Пинкертона обратились на красную портьеру, находившуюся на противоположном конце комнаты. Ему показалось, будто она слегка зашевелилась. Одним прыжком сыщик очутился перед портьерой и быстрым движением руки отдернул ее в сторону. Там все было пусто, но Пинкертон успел...

0: успел заметить, что противоположная дверь закрылась как раз в тот момент, когда он распахнул портьеру. Он вернулся на свое место. «Мне показалось, что кто-то подслушивает за этой портьерой, а так как мое посещение должно остаться в тайне, то я счел лучшим тотчас же убедиться в том, был ли там кто или нет. Дверь эта ведет в комнату моего клерка, который стоит выше всяких подозрений. Он сам вне себя от гнева на разбойников и целыми днями только и занят мыслью о том, как бы изловить всю их шайку. В своих опасениях он дошел до того, что заподозрил даже моего шкипера в соучастии с шайкой. Я рассчитал последнего и нанял нового, но, к сожалению, и это не помогло, так как разбойникам после этого повезло еще больше». Сыщик многозначительно улыбнулся при этих словах. «Вы лично нанимали нового шкипера?» «Нет, делами подобного рода распоряжается всегда мой клерк». «А есть ли у вас, сэр, враги, которые были бы заинтересованы в вашем разорении?»
1: Коммерсант подумал минуту и сказал: «Я не могу припомнить ни одного случая, который мог бы дать основание предположить, что у меня есть враги, заинтересованные в моих неудачах».
0: «А как обстоят у вас дела с рабочими, сэр? Быть может, ответ на этот вопрос покажется вам затруднительным в некотором отношении, но, тем не менее, я прошу откровенного ответа. Не относитесь ли вы слишком строго к вашим людям и не платите ли вы им слишком малую плату? Не было ли у вас случаев несправедливого увольнения рабочего?»
1: «Я со своими рабочими обхожусь гуманно и плачу самое высокое жалование. Я не могу также припомнить ни одного случая несправедливого беспричинного увольнения. У меня рабочий персонал состоит большей частью из старых служащих, пополняемых, конечно, все время новыми, ибо обороты моей фирмы растут с каждым днем».
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
0: Наступило короткое молчание, во время которого Балдуин Кинли задумчиво посмотрел на портрет, стоявший на его письменном столе. Его лицо приняло при этом мягкое выражение. Фотография эта изображала изящную красивую девушку, удивительно похожую лицом на коммерсанта. Сыщик проследил за взглядом хозяина дома и спросил:
3: «Это ваша дочь?»
1: «Да, сэр, моя единственная дочь».
3: «Замужем?»
1: «Нет». Это «нет» прозвучало как-то жестко, и сыщик инстинктом почувствовал, что своим вопросом он задел какую-то еще не зажившую рану старого финансиста.
3: 3 месяца тому назад у меня появился претендент на ее руку. Я отказал ему, этот отказ причинил мне и причинит еще впереди много убытков».
0: Пинкертон насторожился.
3: «А кто же был этим претендентом?»
1: «Один из моих конкурентов, Фред Кронвелл. Его экспорт, правда, вдвое меньше моего, но так как у него нет собственных пароходов, то он отправляет все свои товары на моих судах. После моего отказа он стал направлять их на суда других компаний. Это обстоятельство явилось чувствительным ударом для меня. В довершение всего, примерно в то же время я начал терпеть огромные убытки из-за нападений пиратов Гудзоновой реки. И что самое удивительное, этим рыцарям легкой наживы попали в руки как раз самые дорогие грузы, тогда как менее ценные остались нетронутыми. Очевидно, тут дело обстоит не без измены со стороны кого-либо из моих служащих.
3: Кто еще, кроме вас, знал, какой товар заключался в тех или иных ящиках?»
1: «Один только мой клерк, мистер Эдуард Браун, если не считать шкиперов тех судов, на которое был назначен соответствующий груз».
3: «Когда вам предстоит новая отправка большой партии драгоценных грузов?»
1: «На днях, мистер Пинкертон», — озабоченно ответил коммерсант. «Но, принимая во внимание все происшедшее, я отчаиваюсь в успехе этой перевозки и подумываю, что лучше всего будет отказаться от этого дела».
3: Не можете ли вы распределить ваш груз на суда так, чтобы никто, даже ваш клерк, мистер Эдуард Браун, не знал ничего о нем? Или, что будет еще лучше, чтобы груз был бы подменен малоценным, притом так, чтобы об этом знали лишь вы, да я, а ваш клерк думал бы, что ценность груза осталась та же?»
0: Коммерсант ответил несколько запальчиво. «Конечно, я могу устроить это, мистер Пинкертон. Хотя, должен сказать, никогда не простил бы себе такого обращения с человеком, который пользовался до сих пор моим безусловным доверием и в поведении которого, притом, я не замечал ничего, что заставило бы меня раскаяться в этом доверии».
3: «Ваши взгляды вполне достойны такого честного человека, как вы, сэр Кинли. Но таким поступком вы вовсе не окажете недоверия молодому человеку. Этим вы лишь избавитесь раз и навсегда от мысли отказывать ему впредь в доверии. А кроме того, вы впоследствии всегда будете иметь возможность вознаградить его, удвоив степень своего доверия к нему. Разве я не прав?»
0: Кинли кивнул головой, наполовину убежденный словами сыщика. «Хорошо. Если вы непременно хотите, я готов последовать вашим указаниям».
3: «Прекрасно, сэр Кинли. Вы не раскаетесь в этом. Теперь я изложу вам мой план, но прежде всего попрошу сообщить мне точный срок ближайшей отправки груза».
0: «Послезавтра, мистер Пинкертон».
3: «Отлично. Этот груз вы отправите под клеймом «Шелк». Такого рода материи, как кажется, излюбленная добыча для речных пиратов. Но при этом так, чтобы ваш клерк не знал, что на самом деле ящики содержат самый дешевый товар. Посоветуйтесь перед этим с ним, как отправить этот груз под истинным или под фальшивым клеймом, и согласитесь с тем, что он предложит. Объявите ему, что груз этот стоит огромных денег. В назначенный вами день вы получите от меня два больших ящика, которые вы прикажете отнести на борт вместе с прочим грузом, но с величайшей осторожностью, спешу заметить, ибо там будет заключен действительно ценный груз».
0: Говоря последнюю фразу, сыщик тонко улыбнулся.
3: «Внушите вашим людям, чтобы они как можно бережнее обращались с этими двумя ящиками. Далее. Наймите одного нового работника, помощника при погрузке. Для этого рассчитайте кого-нибудь из имеющихся на лицо, если без этого нельзя обойтись. Этого нового работника пришлю вам я в день отплытия. Вам не нужно видеть его. Главное дело в том, чтобы вы известили об этом новом работнике шкипера буксира. Вот, кажется, и все. Да, мне было бы интересно посмотреть на вашего клерка, мистера Эдуарда Брауна, а также и на неудачливого претендента на руку и сердце вашей дочери, мистера Фреда Кронвелла».
0: «Это легко устроить. Завтра будет в моем доме большой вечер, соберется большое общество. Мистер Кронвелл находится в числе приглашенных. Несмотря на удар по самолюбию, нанесенный ему моей дочерью, он все-таки появляется у нас периодически и, вероятно, будет здесь и завтра. Мне кажется, что он все еще питает надежду назвать меня когда-нибудь тестем, иначе я не умею объяснить себе его посещение моих вечеров при существующих между нами натянутых отношениях. Тут же вы заодно увидите и моего клерка, так как он тоже приглашен на этот вечер».
3: Пинкертон потер себе руки. «Все, я вижу, складывается удивительно удачно, сэр. Я попрошу вас отвезти мне завтра место около Фреда Кронвелла. Вы можете представить ему меня как одного из ваших приятелей-дельцов, находящихся проездом в Нью-Йорке».
0: «Хорошо, мистер Пинкертон».
3: Оба собеседника пожали крепко друг другу руки, и Балдуин Кинли после ухода сыщика почувствовал себя сильно успокоенным.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
0: Неожиданное приключение.
3: «Мистер Вилькинс из Чикаго, один из моих деловых друзей», так рекомендовал своим гостям сэр Балдуин Кинли на следующий день вечером пожилого, добродушного на вид джентльмена с седыми волосами и золотым пенсне на носу.
0: За столом соседом пожилого господина оказался Фред Кронуэлл, тот самый господин, который за день перед этим, проезжая мимо дома Кинли, вызвал такую перемену в лице старого коммерсанта. Фред Кронуэлл был типичным янки,

0: отделил мясо от костей. «Отличное меню, не правда ли, мистер Кронвелл?»
1: «Да, сэр», — лаконично ответил тот. Ему был противен этот старикашка.
0: «И какой отличный, гостеприимный хозяин, не правда ли, мистер Кронвелл?»
1: «Да, сэр».
0: Наступила пауза, в течение которой пожилой господин с восхищенным видом уплетал курицу. «Отличные люди эти Кинли, не правда ли, мистер Кронвелл?»
1: «Да, сэр».
0: Новая пауза. «И чертовски хорошенькая леди это мисс Кинли, не правда ли, мистер Кронвелл?»
1: «Да, сэр».
0: И Фред Кронвелл со злобой на лице отвернулся в другую сторону, между тем, как пожилой господин все с тем же блаженным видом обтер свой рот салфеткой.
1: «Ах, мой друг, сэр Кинли, кажется, потерял всякую охоту к коммерческим операциям благодаря этим речным пиратам, мистер Кронвелл. Жаль, я хотел заключить с ним большую сделку с шелковыми материями, а он не согласен на это. Ой, жаль, ужасно жаль. Мы оба получили бы хорошие барыши».
0: Мистер Кронвелл полуобернулся при этих словах и бросил на старика испытующий взгляд. Последний, между тем, вынул из кармана пенсне и поднес его к своим глазам.
1: «В самом деле, мистер Кронвелл, это мисс Кинли — восхитительное создание. Мне прям-таки жаль становится при взгляде на нее, что я уже не молод».
0: Янки, казалось, решил отбросить теперь свою холодность, так как стал вдруг разговорчив и пустился в беседу со своим пожилым соседом. Через четверть часа разговора Фред Кронвелл вдруг спросил:
1: «Вы только что говорили о большой сделке с шелком, которую намерены были заключить с сэром Кинли. А не хотите ли вы вступить в сделку со мной?»
0: Мистер Вилкинс улыбнулся.
1: «Вы, вероятно, не подозреваете о количестве нужной мне материи, мистер Кронвелл, иначе вы вряд ли предложили бы мне это». «Нет, нет», — улыбаясь, твердил он, когда Кронвелл начал убеждать его в противном. «Но я прошу вас, мистер Вилкинс, совершенно серьезно прошу сказать, сколько этого товара вам нужно?»
0: Пожилой господин все еще с сомнением качал головой, говоря:
1: «Ну, мистер Кронвелл, если вы уж непременно хотите знать это, мне нужно партию материи на 500 000 долларов. Довольны вы теперь?»
0: К явному удивлению старика, Фред Кронвелл сухо ответил:
1: «Могу, мистер Вилкинс, послужить вам в этом». «Что?» — выпалил старик. «Вы обладаете в самом деле такой огромной партией?» «Да, сэр. За последние годы моя фирма настолько расширилась, что я могу вести и такие дела».
2: «Черт возьми! Вам, я вижу, удивительно повезло, мистер Кронвелл. Вы так молоды еще и ведете такие большие дела. Вы далеко пойдете.
1: Да-да, молодые коммерсанты нынешних времен далеко опережают нас, дельцов старой школы. А где бы я мог осмотреть ваш товар, мистер Кронвелл? Я остаюсь в Нью-Йорке лишь до послезавтра. Товар находится на моих складах, Либерти-стрит, номер 50. Зайдите ко мне завтра днем. Мы отлично оборудуем дело».
2: «Прекрасно, мистер Кронвелл. Так выпьем же за наше столь удачно начавшееся знакомство».
0: Раздался звон стаканов, и когда общество поднялось из-за стола, оба собеседника были уже приятелями. Восторгу Уилкинса, Ната Пинкертона, не было границ. «Вот уж не воображал, что он так легко попадется на удочку», — бормотал он про себя. Сыщик вышел в ближнюю комнату и, найдя укромный уголок позади целого ряда пальм, уселся там. И в тот момент, когда он хотел уже встать, он услышал голоса и шаги. Сыщик узнал дочь хозяина, шедшую в сопровождении молодого, полного жизни человека с красивым лицом. Его бегающие глаза портили общее, довольно симпатичное впечатление, производимое на наблюдателя его внешностью. «Неужели у вас, мисс Кинли, никогда не найдется ласкового слова для меня?»

0: «Разве я не любезна с вами, мистер Браун? Смею заметить даже более, чем это приличествует дочери патрона по отношению к клерку. Во всяком случае, из ваших слов явствует, что вы находите, что уж слишком ласковы ко мне, ничтожному служащему вашего отца», — печально произнес молодой человек. «Не говорите вздора», — улыбнулась прелестная девушка. «Вы нравитесь мне, но это не значит, что скоро будет свадьба. А кроме того, вы знаете, что мой отец никогда не выдаст меня за бедного». «А если я сделаюсь богатым?» — спросил молодой человек с загоревшимся взглядом. «Что ж, попробуйте», — улыбнулась девушка. «Когда у вас будет 2 миллиона долларов, попросите у меня моей руки еще раз».
1: «Ловлю вас на слове, мисс!» — крикнул Эдвард Браун вслед со смехом убегавшей девушки, затем повернулся и пошел прочь.
0: «Угу. Удивительное стечение обстоятельств», — бормотал Пинкертон. «Интересно было бы взглянуть на физиономию старого коммерсанта, если бы он услышал, какие намерения питает его клерк».

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
1: Становилось поздно, и Пинкертон решил отправиться домой. Не успел он пройти и сотни шагов, как его обогнал кэб, в котором сидели, к великому его удивлению, клерк мистера Кинли и мистер Фред Кронвелл, погруженные в дружескую беседу.
2: «Черт возьми, вот так открытие!»
1: К счастью, мимо проезжал другой кэб. Нат Пинкертон вскочил в него и приказал кучеру следовать за первым экипажем, посулив ему хорошо на чай. Первый кэп остановился у ворот одного из известных клубов, в котором, как знал Пинкертон, в маленьких задних комнатках до раннего утра велась крупная игра в карты. Сидя в кэбе, он снял бороду и парик, приняв таким образом свой обыкновенный вид, дабы не быть узнанным при встрече со своим новым знакомым. Сыщик обошел одну за другой все комнаты, пока не нашел, наконец, искомую парочку, мирно беседовавшую в маленькой игорной комнате. Он прошел мимо них, посмотрев при этом на клерка, он заметил, что тот как будто съежился от его взгляда. «Неужели этот мазурик подслушал меня вчера из-за портьеры?» — пробормотал Пинкертон. Он постоял некоторое время в соседней комнате и затем вернулся снова. Фред Кронвелл и Эдвард Браун уже приняли участие в игре.
2: «Черт возьми, эта каналья узнала-таки меня», — поморщился сыщик, заметив, как оба собеседника обменялись при его появлении взглядом. Он равнодушно подошел к столу и принялся наблюдать за играющими. «Довольно дорогое удовольствие для простого клерка», — подумал он. «Держу пари, что мистер Браун не заработает и за полгода столько денег, сколько проиграл здесь в 1-2 минуты».
1: Сыщик знал теперь достаточно и потому ушел из клуба. Но, видимо, Эдвард Браун действительно узнал сыщика, так как тоже немедленно встал из-за стола и вышел за Пинкертоном. Теперь роли как бы переменились. Наоборот, сыщик обратился в преследуемого. Пинкертон, глубоко задумавшись, пошел по направлению к реке Гудзон. Браун ни на шаг не отставал от него. Когда он увидел, наконец, что Пинкертон свернул на совершенно пустынную улицу, которая другим концом своим упиралась в реку, он коварно улыбнулся и исчез во дворе одного из ближайших домов. Вскоре оттуда появились три какие-то темные личности в одежде матросов и пустились с пьяными криками и песнями догонять сыщика. Последний посторонился, давая им дорогу, как вдруг увидел сверкнувший в руке одного из них нож. Быстрым, молниеносным движением сыщик схватил левой рукой нападающего за кисть, державшую нож, а кулаком правой руки нанес ему такой страшной силы удар между глаз, что тот без звука полетел на землю. Но когда Нат Пинкертон захотел отскочить назад, чтобы стать лицом к двум другим негодяям, он почувствовал, что сзади его обхватили две сильные руки. Он напрасно пытался освободиться от их объятий. Ему приходилось, кроме того, не сводить глаз с третьего нападающего, который все время старался ударить его ножом. С поразительной ловкостью отражал Пинкертон ногами удары своего противника. Тогда негодяй, державший его сзади, видя, что таким способом с сыщиком ничего не поделаешь, стал тащить его к реке.
2: «Ого! Эти подлецы намерены, кажется, утопить меня», — подумал Пинкертон, и, находясь уже в 5 шагах от реки, сделал отчаянное усилие оттолкнуть от себя обоих нападающих.
1: Ловким ударом ноги в живот он заставил одного из них со стоном выпустить из руки нож, со звоном упавший на мостовую. Освободившись таким образом от второго негодяя, Пинкертон мог теперь вступить в единоборство с третьим и покатился тотчас по земле, увлекая его за собой. Последний был страшно силен и как клещами сжимал сыщика в своих объятиях. Пинкертону удалось, наконец, вытащить из кармана револьвер, и в тот момент, как оба сшибленных им с ног и теперь оправившихся негодяев готовы были снова броситься на него с высоко поднятыми кинжалами, прогремел выстрел, и один из них, пораженный пулей, сделал скачок и рухнул затем без звука на землю. Другой со страху отбежал в сторону. Сыщик воспользовался этим моментом и со страшным напряжением всех своих сил перебросил своего ближайшего противника через перила в реку. Тот еще держался кое-как, уцепившись за грудь сыщика. «Помоги, Билл! Он хочет сбросить меня в воду!» — дико взвыл негодяй. Пинкертон быстро обернулся, чтобы пригрозить своему третьему противнику револьвером, но в этот момент получил вдруг страшный толчок и полетел вниз головой в реку вместе со своей жертвой. Сверху над водой нагнулась чья-то голова и прислушалась. Но в воде раздался лишь короткий всплеск, и затем все стихло. Тотчас в реку полетело еще одно тело, и послышался звук быстро удаляющихся шагов. Четверть часа спустя, несколько ниже по течению реки, из воды вылез какой-то человек. Он отряхнулся, улыбаясь, и бросился бежать по направлению к более людным улицам. «Ловко было задумано, джентльмены», — подумал он, садясь в кэп. «Что и говорить. А все-таки завтра господа Кронвелл и Броун очутятся за решеткой, и Нью-Йорк будет освобожден от владычества речных пиратов».
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
1: Пираты за работой. На пристани сэра Кинли нагружали последние ящики-утюки на баржи, и шкипер буксира отдал приказание развести пары. Пробило 11 часов ночи. Нельзя было терять времени. Судну предстояло 7 часов пути, а все товары должны были быть сданы и перегружены к полудню следующего дня. К этому времени пароход отходил в море. «Люди, на шпиль!» — крикнул шкипер. Шпиль заработал, и якорь был поднят. Машины пришли в движение, и буксир огромной черной массой отделился от берега и тронулся в путь. Под командой шкипера находилось 10 человек, распределенных на пароходе и баржах. Ввиду последних нападений команда была вооружена револьверами. Сегодня, после полудня, в число ее был принят новичок. Он выглядел настоящей смоленой курткой с коротенькой трубкой в зубах. Шкипер недоверчиво поглядел на вновь прибывшего, но тот отлично выдержал его взгляд и работал потом за двоих. «Боб Шиллинг, отправляйтесь на самую дальнюю баржу», — сказал ему шкипер при отчаливании.
3: «Я так и знал», — пробормотал Боб Руланд, испытанный помощник Пинкертона. «Так и знал, что ты меня туда откомандируешь. Но погоди, вы у нас еще попляшете сегодня».
1: Он добрался между тем до указанного ему места и оглянулся кругом, затем приблизился к двум большим ящикам, сел между ними и постучал слегка по стенке одного из них пальцем, повторив удар трижды.
3: «Вы слушаете, начальник?»
1: «Да, Боб». «Кругом никого нет?» — раздался вопрос из глубины ящика.
3: «Никого. Меня услали назад. Очевидно, шкипер находится в стачке с шайкой».
1: «Согласен с тобой. Моррисон здесь?»
3: «Рядом с вами, начальник. Я сижу между обоими ящиками».
1: «О пиратах еще ничего не слышно?»
3: «Пока нет. Мы плывем посреди реки. Выше по течению видны два полицейских катера, которые снуют вокруг нас. Впрочем, виноват. Я вижу теперь, довольно далеко позади нас идет небольшой пароход. Он держит курс прямо на нас. Это, очевидно, пираты. Они идут полным ходом».
1: «Где мы теперь, Боб?»
3: «Недалеко от Джерси-Сити. Габбакен останется скоро позади нас».
1: «Видны ли еще полицейские катера?»
3: «Нет, не видны. Теперь вообще мало что можно разглядеть. Луна зашла за тучи, и вся река окуталась мраком».
1: «Во всяком случае, ты, Боб, отдайся в плен вместе с прочими, чтобы увидеть, кто из экипажа находится в стачке с пиратами. Понял?»
3: «Понял. Пароход находится теперь не более чем в 500 метрах от нас. И если...» А тише, кто-то идет сюда.
2: По борту баржи пробирались двое из экипажа. Когда они приблизились к Бобу Руланду, то остановились и спустились к нему. Казалось, они хотели поболтать с ним.
4: «Темная ночка сегодня, товарищ, не правда ли?» — спросил один из них у Руланда.
3: «Как же, как раз подходящее для речных пиратов», — ответил тот.
4: «Если бы они только знали, какой товар мы везем, они бы уже давно гнались за нами», — усмехнулся матрос. «Эй, кто тут еще есть?» — спросил он вдруг и прислушался.
3: «Кому ж тут быть, кроме нас?» — проворчал Боб.
2: После короткого молчания первый матрос заговорил снова, предварительно оглянувшись.
4: «Скажи, товарищ, с кем это ты только что говорил перед тем, как мы подошли к тебе?»
2: Боб Руланд опешил. Оба матроса придвинулись к нему и пронзили его злобными взглядами. Помощник Пинкертона заметил, что в то же время ближайший к нему матрос характерным движением сунул руку себе под куртку. Этого было достаточно для Боба.
4: Прежде чем его противники успели броситься на него, он поднялся спокойно с места, положил свою трубку на один из ящиков и быстрым, как молния, движением нанес одному из не ожидавших ничего подобного матросов здоровенный удар кулаком в висок. С глухим стуком тот упал на палубу, уронив при этом кинжал, что доказало Бобу, что он не ошибся в своих предположениях. Между вторым матросом и Бобом завязалась отчаянная борьба. Оба кряхтя сжимали друг друга в объятиях. Наконец Боб высоко поднял врага над собой и ударил его головой о борт баржи. Впереди, должно быть, почуяли что-то неладное, так как Боб увидел теперь, как третий человек с фонарем в руках перешагнул на последнюю баржу и начал пробираться к месту поединка. Пока он еще не мог видеть Боба. Последний поспешно выбросил за борт тела обоих матросов. Две минуты спустя перед Бобом, как ни в чем не бывало, сидевшим между ящиками и курившим свою трубку, стоял человек с фонарем. «Вам приказано отправляться вперед, Шиллинг», — сказал он.
2: Тронувшись в путь, чтобы исполнить приказание, Боб видел, что человек с фонарем остался стоять на его прежнем месте и поднес фонарь к одному из ящиков. Когда Боб Руланд взобрался на буксир, к нему подошел шкипер.
4: «Идите в трюм, Боб Шиллинг, и принесите мне оттуда канат».
2: Боб повиновался. Не успел он дойти до середины лестницы, как услышал, что позади него с адским хохотом захлопнули люк. Он быстро поднялся назад по лестнице и сильно ударил по люку кулаком.
4: «Желаю вам весело провести там время, господин шпион», — проговорил голос шкипера. «Вас выпустят, когда пираты овладеют пароходом».
2: «Увидим», — подумал Боб и спустился вниз по лестнице. Там было дьявольски темно. Когда он зажег спичку, то увидел, что трюм наполнен старыми досками. Боб сел и начал думать, что бы ему предпринять. Его положение было критическим, так как шкипер считал его шпионом и сам, очевидно, был в заговоре с пиратами. Руланду казалось даже, что и весь экипаж был на стороне шайки. Когда же шкипер узнает, что из его команды пропало двое людей, то подозрение его против Боба еще усилится. Возможно даже, что его убьют. Его, следовательно, могло спасти лишь бегство. Он подошел к маленькому окошку в борту и просунул в него голову. Но протиснуть плечи оказалось совершенно невозможным. Шкипер наверху дал громкий свисток, и тотчас за ним Боб услышал второй свисток, точно эхо первого.
3: «А это сигнал для пиратов», — подумал Боб. Просунув голову в окно еще раз, он действительно увидел в темноте ночи вблизи от буксира силуэт другого судна.
2: Буксир получил вдруг сильный толчок, затем наверху послышался топот ног и раздались отрывистые слова команды. Постепенно шум наверху умолк, и другой пароход,
1: шел впереди буксира, как видел Боб, точно указывая ему путь. Приблизительно через полчаса пароход остановился, и вдруг все ожило. Боб видел из окна, что место остановки было выбрано весьма подходящее. Он видел, как пираты, точно гномы, работали поспешно в темноте, выгружая тяжелые тюки и ящики на берег. Он не имел возможности определить, где они остановились. Насколько он мог разглядеть, на берегу стоял маленький, наскоро сколоченный домик, в который пираты складывали ящики и тюки. Кроме этого домика, на берегу виднелись очертания еще каких-то странных строений. Вдруг Боба осенила мысль. «Да, конечно, это так. Эти здания — старинные, ныне заброшенные манхэттенские укрепления. Надо отдать справедливость пиратам. Лучшего места под склады краденных товаров нельзя было найти нигде». Теперь Бобу необходимо было подумать о собственном спасении. Пролезть через люк было немыслимо. Там его встретили бы пираты, и в таком числе, что было бы безумием вступать с ними в борьбу. Если бы ему удалось расширить окно настолько, чтобы можно было пролезть в него, он мог бы еще спастись. Он просто-напросто поплыл бы немного вниз по течению и выплыл бы где-нибудь на берег. Он поспешно вынул из кармана нож, который всегда носил с собой, и принялся ковырять им доски, составлявшие обшивку баржи. Работа была нелегкой, пот лил с него градом, но работа, тем не менее, продвигалась вперед, и он уже почти успел настолько расширить окно, что мог бы кое-как пролезть через него, как вдруг люк наверху открылся, и на лестнице показался человек, а сзади него высунулся десяток ружейных стволов. Лицо человека было покрыто маской, в руках он держал револьвер.
5: «Скажите, кто вы такой?» — спросил он. «И кто послал вас сюда?»
1: Когда Боб промолчал на этот вопрос, тот кратко приказал ему идти наверх. На палубе Боб увидел человек 25 вооруженных людей, которые направили на него дуло своих ружей. Весь экипаж буксира принадлежал шайке, он ясно видел это теперь. Среди этих людей стоял еще второй человек в маске.
5: «Вас обвиняют в шпионаже, Боб Шиллинг», — снова обратился к нему первый замаскированный. «Признаете вы себя виновным?»
3: «Если вы называете шпионажем выслеживание преступников, то могу ответить на ваш вопрос утвердительно», — бесстрашно ответил Боб.
5: «Во время сегодняшней поездки пропало 2 человека из экипажа. На том месте, где один матрос с последней баржи встретил вас, было замечено большое кровавое пятно. Это вы убили их?»
3: «Во всяком случае, я позволил себе защищаться против этих 2 джентльменов, так как в противном случае лежал бы теперь сам на дне Гудзона».
5: «Почему приказанию вы действовали?»
1: Боб подумал, а потом ответил решительно.
3: «Я вам не скажу».
1: Было весьма вероятно, что пираты разделаются с ним не раньше, чем выпутают у него это имя. Таким образом, он выигрывал время.
5: «Свяжите его и отведите на пароход», — приказал атаман.
1: Боб дал себя связать и был затем переведен на пароход пиратов. Там его запрятали в трюм и приставили к нему вооруженного караульного. Боб мирно заснул и проснулся лишь, когда его сильно встряхнули за плечо. Он встал и поднялся на палубу согласно приказанию часового. К величайшему своему удивлению, он заметил, что была опять ночь, так что он проспал, оказывается, целый день. По небу плыл месяц, освещавший то же здание, в котором хранились похищенные товары. Окружавшие его пираты мрачно поглядывали на него. Когда появились, наконец, 2 замаскированных человека, вся компания тронулась на берег. Ворота открылись и затем снова закрылись. Боб с напряжением ждал, что произойдет, так как помещение, в котором они находились, было пусто, насколько он мог видеть это при свете фонаря. Боб недолго оставался в недоумении. Открылась опускная дверь, и пираты начали по одному спускаться в нее. Его оставили пока наверху. Он снова принялся мечтать о бегстве, попробовал было освободиться от веревок, но тщетно. Через полчаса снова появились двое пиратов, которые приказали ему следовать за ними вниз. Когда на следующий день клерк Эдуард Броун ворвался в кабинет сэра Кинли и сообщил ему о новом разбое пиратов, он был немало удивлен несвойственным старику спокойствием, с каким тот отнесся к его рассказу. Клерк побледнел, заметив пронизывающий взгляд, брошенный ему в упор хозяином. Слегка дрожащим голосом изложил Броун своему шефу подробности нападения, переданные со слов экипажа. Вчера вечером, отправившись в путь в 11:00 ночи, они добрались беспрепятственно до того места, где буксир был найден сегодня полицейским катером. Тут вдруг из одной бухты вылетел большой пароход, подошел прямо к буксиру и высадил на палубу последнего около 50 вооруженных людей, потребовавших от шкипера выдачи груза. При этих условиях борьба с пиратами была немыслима, произошло бы лишь напрасное избиение людей, а потому экипаж сдался, был связан и доставлен на берег, где их сторожило несколько человек из шайки. Груз затем был увезен разбойниками неизвестно куда, так как никто из экипажа не присутствовал при этой разгрузке. 4 часа спустя пираты покинули буксир, который был найден затем полицейским катером. Двое из команды, попытавшиеся было сопротивляться, были убиты и выброшены за борт. Когда клерк закончил свой рассказ, он добавил, что отныне в гавани будет крейсировать военное судно. Затем шеф отпустил его, как-то странно поглядев на него при расставании. Балдуин Кинли все более убеждался в правильности предположений и действий Пинкертона и сильно рассчитывал на его помощь.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Фиеста». Читает Александр Бардуков.
1: На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыши цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрывы ракет и понял, что не поспею в цирк к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили рысцой в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, что быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему. Один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка. И когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за нею быки. Красные ворота цирка закрылись. С наружных балконов люди протискивались вовнутрь амфитеатра. Раздался крик, потом снова крик. Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезли через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвелась ракета, и это значило, что валы загнали быков с арены в корраль. Я отошел от забора и отправился обратно в город. Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками. Официанты подметали пол и вытирали столики. Один официант подошел ко мне и принял заказ. «Что-нибудь случилось во время прибытия быков?» «Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен». «Куда?» «Вот так». Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика. «Тяжелая рана», — сказал он. «И все ради спорта, ради забавы». Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой. «Тяжелая рана, если в спину», — сказал он. Он поставил кофейник и молочник и присел к столику. «Глубокая рана. Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете?» «Не знаю. То-то. Ради забавы. Забавно, видите ли». «Вы не афисионадо?» «Я? Что такое быки? Животные. Грубые животные». Он встал и положил руку на поясницу. «В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли». Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой. «Муэрто!» — крикнул он. Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столику. «Слышали? Муэрто умер! Он умер! Рог прошел насквозь! захотелось весело провести утро. «Es muy flamenco». «Печально». «Не вижу», — сказал официант. «Не вижу в этом ничего забавного». Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Геронис и что приехал он из-под Тафалии. На другой день мы прочли в газетах, что ему было 28 лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и до женитьбы, он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафальи приехала его жена проститься с покойником, а на завтра в часовне святого Фермина было отпевание, и члены Тафальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстельи, Тафалии и Сангессы, которые смогли остаться на похороны. Гроб погрузили в багажный вагон, а вдова с детьми все трое сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в Тафалью по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля.
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО. Об этом Владимир Путин говорил в субботу, выступая с обращением в честь Дня Победы. Президент подчеркнул, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
2: Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! Днем Победы!
1: Также президент подчеркнул, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. А также добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это дело чести для россиян. Несмотря на ранее объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции, украинские боевики продолжали открывать огонь. По данным Министерства обороны, всего за несколько дней зафиксировано порядка 9 тысяч обстрелов. Противникам совершено 12 атак на российские позиции. ПВО сбили 500 вражеских дронов, 8 авиабомб и снаряд «Хаймарс». Россия соблюдала режим прекращения огня, нанося лишь зеркальные ответные удары. Перемирие действует с 8 по 11 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что скоро возможен новый обмен военнопленными с Украиной. Это произойдет при готовности списков. Ушаков добавил, для этого нужна черновая работа, составление реестров, поиск людей и согласование условий. По данным РИА Новости, Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продлить перемирие до исхода 11 мая. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в марше Победы и бессмертном полку в Кишиневе, несмотря на запреты властей Молдавии, сообщил бывший президент Игорь Дадон. Участники, собравшись на соседней с главной площадью улицы, прошли по центру города с флагами и копией знамени Победы. Шествие завершилось у комплекса «Вечность» возложением гвоздик к вечному огню. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
3: Исследование высших слоев атмосферы. Блестящая эпоха началась в истории умственного развития, когда журналы и газеты возвестили всему миру, что, наконец, человек достиг возможности подниматься и держаться на воздухе. Ксавье де Местер. Высшие слои атмосферы, где зарождаются метеорические явления, где берут начало дождь, град и молния, всегда возбуждали любопытство человека. Но восхождение на горы составляло в течение долгих веков единственное средство для удовлетворения этой склонности. К тому же остроконечные пики, ледники и высокие горные вершины долго были предметом всеобщего ужаса. Путешественники, имевшие смелость взбираться на эти высоты, испытывали под влиянием холода и разреженного воздуха столь тягостные болезненные ощущения, что о горах составилось самое страшное представление. Когда в 1534 году Педро де Альварадо предпринял завоевание Перу, то должен был совершить переход через Анды на высоте 16 800 футов над уровнем моря. Часть его армии погибла среди этих высот, а те, которые остались в живых, до такой степени пострадали от разреженной атмосферы и низкой температуры воздуха, что большая часть из них отморозила себе пальцы. Лица их были бледны, как у мертвецов. До конца прошлого столетия все были убеждены, что восхождение на Монблан – неосуществимое предприятие. Когда в 1741 году один англичанин по имени Виндгам задумал осмотреть альпийские ледники и подняться до Монтанвера, то жители Шамони были вполне уверены, что его попытка не может увенчаться успехом. Виндгам и его спутники обставили свое путешествие неслыханными предосторожностями, которые порядочно насмешили бы современных туристов. Можно было подумать, что снаряжается целая экспедиция в опасные и отдаленные страны. После экскурсии Виндгама, несколько месяцев спустя, трагическая смерть Плантада, казалось, оправдывала опасения относительно горных восхождений. Астроном Плантад, известный своим рвением к научным занятиям, задумал произвести целый ряд барометрических наблюдений на самых возвышенных пунктах Пиренейских гор. 25 августа 1741 года, взобравшись на площадку Пяти Медведей, на пик Дюмиди, он там лишился чувств и скончался возле своих инструментов на высоте 8400 футов над уровнем моря. Ему тогда было не менее 70 лет от роду. Но его любовь к научным занятиям не ослабела с годами. Одним из пионеров, развернувших знамя науки в высших слоях атмосферы на высоте 17 тысяч футов, был простой альпийский проводник Жак Бальма, благодаря которому могли осуществиться известные предприятия знаменитого Сосюра и было положено начало восхождениям на горы. Происходя из низшего сословия, Бальма обладал сердцем героя, редким мужеством, сильной волей и непоколебимым упорством в преследовании раз намеченной цели. После тщетных попыток Сосюра взобраться на вершину Монблана, Бальма дал себе слово победить этого альпийского гиганта. Внезапно оставил он свою семью и скрылся. В продолжении многих дней ему пришлось карабкаться на ледники, переправляться через горные расселины и пробираться по снежным сугробам. Ничто не могло остановить его пламенного рвения. Снедаемый лихорадочным стремлением добиться исполнения своего намерения, он провел однажды 4 ночи подряд в снегу, не смея двинуться вперед из боязни упасть в пропасть, мучимый голодом и жаждой, страдая от невыносимого холода. Он возвратился домой еле живой от усталости, но все-таки не терял мужества. Отдохнув на сене, Бальма с новыми силами опять кинулся исследовать неведомый мир. Наконец, его энергия увенчалась полным успехом. 9 августа 1786 года он вонзил свою окованную железом палку в темя самой высокой горы Европы. Еще раньше Бальма, некто Бури, с необыкновенной страстностью предавался исследованию высших слоев атмосферы. Он бросил свою прежнюю профессию, живопись на эмали, и всецело отдался изучению альпийской природы, откуда стал черпать вдохновение для своих картин. Сосюр отдал ему должную справедливость, сказав: «Бури был еще больше меня заинтересован в победе, одержанной над Монбланом». В 1812 году Бури, имея 80 лет от роду, совершил свое последнее путешествие в Шамони. Он возвратился домой, разбитый параличом обеих ног, от которого уже не поправлялся до самой смерти. Бальма постигла еще более печальная участь. Он расстался с жизнью среди исследованных им ледников. Нередко он уходил из дома на неделю или даже на две. Однажды, в сентябре 1834 года, Бальма по обыкновению отправился в горы. С тех пор его никто больше не видал. Могилой этого энергичного человека, которого Александр Дюма называл Христофором Колумбом Монблана, была бездонная пропасть. Вслед за Бальма и Сосюром многим исследователям, поднимавшимся на высочайшие вершины земного шара, удавалось достигать весьма высоких слоев атмосферы. Но успех их предприятий покупался ценой еще более тяжелых усилий. Самого высшего пункта, до которого когда-либо поднимались люди на Земле, достигли 3 баварца – братья Шлагентвейты, взбиравшиеся на высоты Тибета. 19 августа 1856 года эти смельчаки поднялись на Ибигамен на высоту 24 тысяч футов над уровнем моря. Год спустя Адольф Шлагентвейт был убит в Кашгаре мусульманами, воевавшими тогда с китайцами. Еще раньше этого, в 1812 году, Муркрафт, желая добраться до озера Манасаравар, перешел через Гималайский хребет и при этом поднимался на очень значительной возвышенности. Учащенное дыхание и сильное сердцебиение заставляли его делать ежеминутные остановки. Тщетно старался он преодолеть свою телесную слабость. Пораженный головокружением, он упал на землю. Однако, несмотря на это, у него хватило сил встать и спуститься вниз. В 1819 году Муркрафт в сообществе с Требиком предпринял новую экспедицию, которая 6 лет спустя окончилась смертью обоих путешественников. Аэростаты дают человеку гораздо более надежное средство для исследования высших слоев атмосферы. Но в среде воздушного океана, как и везде, мы опять встречаемся с жертвами преданности делу науки. Известно, что Пилатер де Розье, впервые поднявшийся на воздух в Монгольфьере в сообществе с маркизом Дарландом 21 ноября 1783 года, считается первым мучеником воздухоплавания. Набросаем в нескольких чертах историю этого печального события, придерживаясь одного из лучших рассказов о нем, составленного доктором Бертраном. Прошло несколько лет с тех пор, как братья Монгольфье изобрели воздухоплавательный аппарат. Множество опытов, произведенных один за другим в Анноне, на Марсовом поле, в Тюильри, в Версале, Лионе, Дижоне и Милане, дали этому изобретению всеобщую известность. Пилатер де Розье задумал перелететь в аэростате через Па-де-Кале. Жажда славы, любовь к науке, желание увеличить успех лицея, основанного им в 1781 году, и упрочить его репутацию, таковы были мотивы, побудившие его предпринять свое опасное путешествие. С этой целью он подал прошение генеральному контролеру де Колону, ходатайствуя о принятии на казенный счет расходов по экспедиции, которую он предполагал совершить. Просьба его была уважена. Ему было ассигновано на расходы 42 тысячи франков, более 12 тысяч рублей. Ромен, славившийся тогда умением приготовлять аэростаты, присоединился к Пилатру. Он обязался изготовить шар 30-футовым диаметром или около того за 6 тысяч франков. Пилатр взялся выхлопотать необходимое для этого помещение. И действительно, получил от тюильрийского правительства в свое распоряжение манеж и еще одно здание. Работа, начатая в конце августа, была окончена через 6 недель. На изготовление шара пошло 700 аршин тафты. Куски вырезались и кроились под наблюдением Сиго де Лафон. Ромен держал в тайне секрет, как придавать тафте непроницаемость. Этот секрет состоял в том, что тафта покрывалась слоем льняного масла, которое делалось высыхающим при помощи свинцового глёта. Всякий отдельный кусок материи был покрыт бычачьей перепонкой, приклеенной обыкновенным клеем, сваренным в смеси меда и льняного масла. Все это сообщало гибкость материи и предотвращало разрывы оболочки. Ромен придавал большое значение своему секрету. Он приготовлял материю сам и об этом способе знал один только его товарищ, безвозмездно помогавший ему при изготовлении шара. Под конец шар еще раз оклеили вторым и третьим слоем пузыря. Диаметр шара, украшенного во многих местах государственными гербами, равнялся 33,5 футам. А вес вместе с цилиндрическим придатком, назначенным для его наполнения, 320 фунтам. Аэростат до такой степени был непроницаем, что, оставаясь наполненным атмосферным воздухом в течение 2 месяцев, не дал ни одной морщинки. К концу этого времени шар бережно уложили и перевезли в город Булонь, который Пилатр избрал местом своего поднятия. К шару присоединили еще мангольфьерку вышиной в 25 футов, которая была предварительно испробована и дала вполне успешные результаты. Пилатр прибыл в Булонь 20 декабря 1784 года. Через два дня после своего приезда он узнал о приготовлениях, делавшихся в Англии Бланшаром, который намеревался совершить такой же полет из Англии во Францию. Это обстоятельство сильно встревожило Пилатра, опасавшегося, что ему придется повторить только чужой опыт и лишиться таким образом славы первенства. Он отправился в Дувр повидаться с Бланшаром. На минуту ему показалось, что путешествие его соперника не состоится вследствие крайне дурного состояния его аппарата, который пропускал газ во многих местах. Но вскоре им снова овладели тревожные думы. Он возвратился в Булонь, оставил здесь Ромена со своим братом и в крайне тоскливом настроении духа поехал обратно в Париж.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
3: В это самое время, 7 января 1785 года, Бланшар и английский врач Джеффрис совершили свой полет из замка Дувра. В 3,5 часа они опустились в лесу Дегин, здоровые и невредимые, избежав немало опасностей. Добравшись до Гина, они отправились в Париж. Пилатр встретил их приветливо, но внутренне страдал, сознавая, что не может более претендовать на славу первого человека, перелетевшего через море. Он просил освободить его от исполнения задуманного путешествия. Министерство изъявило на это согласие, но потребовало обратно денег, оставшихся сверх расходов по изготовлению шара. Несчастный Пилатр, уверенный в удаче, давно уже успел истратить эти деньги. Он поехал в Булонь, решившись во что бы то ни стало попытать счастье. Здесь Пилатр занялся приготовлением к своему полету. Было сделано несколько опытов с небольшими воздушными шарами, которые постоянно относились обратно на континент с западными и северо-западными ветрами. Опыты были повторены много раз. Все это потребовало много времени, в течение которого аэростат значительно пострадал от влияния непогоды, так как сохранялся в плохо защищенном помещении около городского вала. Кроме того, его попортили крысы. С тех пор этот воздухоплавательный аппарат, изготовленный с таким тщанием и заботливостью, приходил все в большую и большую негодность. Наконец, ввиду установившейся прекрасной погоды и перемены ветров, задувших с юго-запада, было решено подняться 15 июня. Погода стояла крайне жаркая, а потому необходимые приготовления начались с раннего утра. Так что к 7:30 часам все работы были окончены. Пилатр де Розье вместе с Роменом поместился в лодке. Несмотря на желание маркиза Мизанфора присоединиться к ним, он решительно воспротивился этому. «Мы не можем ручаться, — сказал Пилатр, — ни за погоду, ни за аппарат». Пушечный салют возвестил момент отправления в путь. Подъем аэростата в воздухе представлял величественное зрелище. Сначала шар шел совершенно вертикально, и только достигнув известной высоты, приблизительно около 600 сажен, стал медленно направляться к северу и приблизился к береговым утесам. В это время обратный ток воздуха в верхних слоях атмосферы медленно начал относить его назад к континенту. Обстоятельство, которое было предусмотрено опытными плавателями. Едва прошло четверть часа с тех пор, как были отпущены канаты, удерживавшие аэростат, еще не успели смолкнуть шумные восклицания толпы, еще взоры всех были обращены на путешественников, как вдруг крики ужаса вырвались у зрителей, которым пришлось быть свидетелями страшного происшествия. Шар лопнул, и затем наступило падение. Невозможно описать, с какой быстротой неслись с воздушных высот лодка и несчастные аэронавты. Глаз не мог следить за этим все более и более ускоряющимся падением. Дрожь пробежала по всем присутствующим. Ум отказывался соображать, рассудок помрачился при виде этой потрясающей сцены. Освободившись от первых ощущений ужаса, значительная часть публики, в надежде оказать помощь несчастным воздухоплавателям, бросилась бежать по направлению к рыбным ловлям в Вимере, находившимся в расстоянии одного лье от места поднятия шара. Но, увы, что представилось их взором? Пилатер уже не дышал. Все его тело было раздроблено при падении, и переломанные кости торчали из мяса. Ромен жил еще несколько секунд. Так погибли Пилатер де Розье и Ромен. Пилатеру де Розье было не более 28 лет. Он родился в Меце 30 марта 1756 года и в юности переселился в Париж, где не замедлил приобрести известность своей преданностью науке. Его первый полет доставил ему громадную популярность. После Пилатера де Розье самым несчастным мучеником воздухоплавания считается итальянский граф Замбекари. Замбекари пришла злополучная мысль, подобно Пилатеру де Розье, соединить вместе Монгольфьер и аэростат, наполненный газом. То есть, как говорят с тех пор, подложить огня в порох. Замбекари несколько раз пытался подняться на воздух в баллоне, но всякий раз испытывал неудачу. Публика преследовала его насмешками. На него смотрели как на безумца и презренного лжеца. 7 сентября злополучный Замбекари хотел еще раз испытать счастье. Несмотря на неудачи, встретившиеся при наполнении шара, он вынужден был во что бы то ни стало совершить свой полет, так как в противном случае рисковал, что его изобьет раздраженная толпа. «Невежество и фанатизм, — говорил не без горечи итальянский воздухоплаватель, — побудили меня решиться на полет». После долгих колебаний в отчаянии покинул он, наконец, землю. Была полночь. «Изнемогая от усталости, — говорит Замбекари, — ничего не имея во рту с самого утра, с горькой улыбкой и сердечной мукой я поднимался вверх, питая одну только уверенность, что мой шар, который сильно пострадал от различных перевозок,

0: за показаниями барометра. После целого часа нравственной пытки они увидали, что их шар носится всего в нескольких саженях над поверхностью Адриатического моря. Путешественники облегчили лодку и вновь поднялись в верхние слои атмосферы, где их снова охватил холод. «Я чувствовал себя крайне плохо», — говорит Замбикари. «У меня сделалась сильная рвота. У Гроссетти шла кровь носом, и мы чувствовали стеснение в груди». С наступлением дня шар еще раз опустился к низу. Замбикари разглядел берег, видневшийся вдали на горизонте. Воздушное течение внезапно переменилось и снова стало относить их в открытое море, то есть во власть смерти. Вот показалось несколько судов. Но в те времена аэростаты были редкостью и для большинства могли составлять только предмет ужаса. Суда, заметив его, поспешили удалиться. Однако один из капитанов сжалился над положением погибающих. В 8 часов утра несчастные воздухоплаватели были приняты на борт судна. Гроссетти едва обнаруживал признаки жизни. Замбикари и Андреоли лежали в обмороке. Когда Замбикари очнулся, то увидал, что руки его жестоко изранены. Ему пришлось отрезать 3 пальца. Несколько лет спустя этот мужественный человек, о котором один знаменитый русский путешественник сказал: «Каждый его взгляд есть мысль», сделался жертвой своей неустрашимости. 21 сентября 1812 года он был вынужден ускорить свой полет, и недалеко от Болоньи его аэростат от неосторожного обращения с огнем воспламенился. В окрестностях этого города был найден обгорелый остов воздухоплавательного аппарата и наполовину обугленный человеческий труп. Вот все, что осталось от Замбикари и его богатства. Граф Франсуа Замбикари сам описал историю своих неудач. Его автобиография всюду проникнута искренней преданностью науке и страстной любовью к правде. Казалось, вся его жизнь была обречена на несчастье. Замбикари начал свою службу во флоте. В 1787 году он попал в плен к туркам и до 1790 года томился в Тулонской каторге. По его собственному признанию, в этом убежище несчастья и праздности он порешил посвятить себя делу воздухоплавания.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Дюпюи Делькур в качестве истинного друга аэронавтики издал книгу под названием «Слава и несчастье», в которой собраны главнейшие драматические эпизоды из жизни воздухоплавателей. Здесь рядом с Замбикари встречаются имена других мучеников, жизнь которых окончилась не менее трагично. 25 ноября 1802 года некто Оливари поднялся на Монгольфьере из города Орлеана. Когда шар достиг уже громадной высоты, то лодочка его, сделанная из ивовых прутьев, была охвачена пламенем, и воздухоплаватель полетел вниз и разбился. 7 апреля 1806 года Мосман, поднявшийся из Лилля на воздушном шаре, сорвался с деревянной площадки, заменявшей ему лодку. Тело его было найдено за городом во рву, где оно наполовину углубилось в песок. 17 июля 1812 года загорелся воздушный шар Битторфа, когда он поднялся над Мангеймом в Германии. Его труп упал на городские крыши. 6 июля 1819 года погибла также и госпожа Бланшар от воспламенения ее аэростата. История этой мужественной женщины не менее трогательна и драматична, чем судьба ее знаменитого мужа. Бланшар родился в Анделии 7 марта 1809 года. С ранней юности он посвятил себя наукам, и уже 16 лет ему удалось устроить механический экипаж, в котором он проехал около 28 верст. Несколько лет спустя Бланшар увлекся мыслью, чтобы устроить воздушный корабль,

И когда братья Монгольфье изобрели первый аэростат, он пламенно посвятил себя делу воздухоплавания. Этот отважный воздухоплаватель первым перелетел на воздушном шаре Ла-Маншский пролив вместе с доктором Джеффрисом, 1785 год. Совершил множество воздушных путешествий во Франции, Германии, Америке и, наконец, погиб во время своего 66-го полета в Гааге в феврале 1808 года. Апоплексический удар поразил его в лодке аэростата. После этой катастрофы Бланшар, разбитый параличом, прожил еще 14 месяцев. Его верная жена окружала его во время болезни нежной заботливостью. Последние средства аэронавта истощились во время этой долгой болезни. Когда он умер, вдова его осталась нищей. И чтобы существовать, решилась продолжать занятия своего мужа. Эта неустрашимая женщина совершила по всей Европе и всегда одна целый ряд воздушных полетов, доставивших ей огромную известность. В настоящее время воспоминания о ее полетах, конечно, изгладились. Однако мы опишем последний полет нашей героини, который был причиной ее смерти. Это случилось вечером 6 июля 1819 года. В саду Тивали, где теперь находится вокзал Западной железной дороги, устроено было большое гуляние. Оживленная блестящая толпа зрителей окружала ограду, из-за которой должен был подняться аэростат Софи Бланшар. Заиграла музыка. Молодая женщина вошла в лодочку, и через несколько минут шар плавно заколыхался над головами собравшихся зрителей. Достигнув известной высоты, Бланшар зажгла под своей лодочкой фейерверк и вскоре скрылась из глаз зрителей в блеске множества огней и искр. Из аэростата как будто ниспадали целые потоки огненного дождя. Бланшар захватила с собой еще другой фейерверк, прикрепленный к парашюту с зажженной светильней. Вся толпа не сводила глаз с аэростата. Вдруг вспыхнуло яркое пламя. Несмотря на значительную высоту, на которую шар успел подняться, заметно было, что воздухоплавательницей овладело беспокойство. Пламя исчезло на мгновение, затем снова появилось уже на самом верху аэростата. Публика, считая это новым сюрпризом, аплодировала и кричала: «Браво, браво, Бланшар!» Однако это загорелся газ, которым был наполнен аэростат, и яркий свет, озаривший весь Монмартрский квартал, был только мрачным факелом похорон. Между тем аэростат не падал, он тихо опускался. Шар, за которым с ужасом следила теперь вся толпа, опускался все ниже и ниже. И, наконец, упал на крышу одного из домов улицы де Прованс. Он медленно скользил по ее отлогости. Еще несколько минут, и Софи Бланшар спасена. «Помогите!» — вскричала она. В ту же минуту небольшая ивовая лодочка зацепилась за железный крюк крыши, перевернулась вверх дном, и несчастная женщина упала на улицу. Ее тело разбилось о мостовую, на которую она упала прямо головой. Злополучная воздухоплавательница имела всего 41 год от роду. «Она была, — говорит Дюпюи дель Кур, — небольшого роста, но хорошо сложена. Стройная фигура ее производила очень приятное впечатление. Она была брюнетка, ее живые и черные глаза блестели огнем, речь ее дышала энергией и одушевлением». Мы далеко еще не исчерпали всего списка несчастных жертв своей преданности делу воздухоплавания. В мае 1824 года Гаррис, офицер английского флота, поднялся на аэростате из Лондона в сопровождении одной молодой женщины. Когда понадобилось спускаться, Гаррис стал открывать клапан, но он неожиданно лопнул и открыл беспрепятственный выход газу. От быстрого опускания лодочка ударилась о землю с такой стремительной силой, что Гаррис был убит на месте. Его счастливая спутница отделалась легкой царапиной. Садлер,
знаменитый английский аэронавт, погиб во время настоящей воздушной бури 29 сентября 1824 года. Его аэростат при опускании на землю был унесен ураганом. Ударившись о трубу высокого дома около Болтона, ладья перевернулась, и воздухоплаватель упал на землю, разбившись до смерти. Другие аэронавты сделались жертвами насмешек слепой жестокости толпы. Такова судьба французского воздухоплавателя Арбана. Он возвестил о своем полете из Триеста на 8 сентября 1846 года. В 4 часа пополудни шар не только не был еще наполнен газом, но благодаря случайной порче газовых труб эта операция совершалась с крайней медленностью и трудом. Публика подняла ропот, произносились угрозы, нетерпение росло. В 6 часов толпа рокотала подобно громовой туче. Ограда была сломана, и аэронавта оскорбили. Возмущенный всем этим, Арбан решился подняться во что бы то ни стало. Он привязал лодочку к сетке, но плохо наполненный шар не имел достаточной силы для полета. Между тем крики толпы усилились. Гроза превратилась в настоящую бурю. Рассерженный воздухоплаватель отвязывает свою лодочку, цепляется за сетку и летит, без якоря и других приспособлений, сидя верхом на канате, который он привязал к сетке шара. К несчастью, шар Арбана был подхвачен сильным воздушным течением и увлечен к Адриатическому морю. Долго следили за ним при помощи подзорных труб и даже отправили лодки и суда в погоню. Однако все было напрасно. Аэростат скоро скрылся в сумраке дали. Между тем Арбан, все еще держась за веревки, носился в течение 2 часов над водой и, наконец, погрузился в море. К 8 часам вечера волны стали достигать его, но шар продолжал тащить его дальше и дальше. В 11 часов силы начали изменять Арбану. Он был близок уже к гибели, как вдруг внезапно появилась лодка, управляемая двумя отважными рыбаками — Франсуа Салваном и его сыном. Оба моряка работали веслами изо всех сил и приняли к себе на борт Арбана, который был похож скорее на мертвеца, чем на живого человека. Несколько лет спустя после этого крушения Арбан поднялся снова из Барселоны. Шар его направился к Средиземному морю и исчез навсегда. Ламантен, прославившийся в Соединенных Штатах своими многочисленными полетами и особенно своей полной драматизма воздушной экспедицией, во время которой он едва не был поглощен волнами озера Эри, также погиб во время одного воздушного путешествия самым ужасным образом. Этот аэронавт поднялся в Ионе, в штате Мичиган, 4 июля 1873 года. В годовщину независимости Соединенных Штатов. Тысячи зрителей присутствовали при этом. Несчастному пришла злополучная мысль прикрепить свою лодочку не к сетке шара, а к целой системе независимых друг от друга веревок, привязанных к кругу, укрепленному наверху шара. Пройдя слой облаков, низко стоявших над землей, Ламантен все-таки не скрылся из глаз зрителей, продолжавших следить за его полетом. Веревки не замедлили сблизиться между собой и, вероятно, сдвинулись настолько, что большая часть аэростата стала свободной. Как бы там ни было, но верхний круг оторвался, и шар улетел. Ламантен упал со страшной высоты вместе со своей лодочкой и привязанными к ней веревками. Еще издали было видно, как он конвульсивно цеплялся за свою воздушную ладью, которая неслась на землю с невероятной быстротой. Не долетев до земли сажень 50, Ламантен разжал руки, и его тело в присутствии нескольких тысяч зрителей грохнулось на земь. Это ужасное происшествие вызвало слезы из глаз присутствовавших. Почти все женщины упали в обморок. Труп несчастного так сильно ударился о землю, что образовал в ней углубление в несколько дюймов. Кости разможжились, и некоторые из них превратились в порошок. Голова сплюснулась и раскроилась.
Нижняя челюсть, совершенно отделенная от лица, покрылась густым слоем крови. От такой же неосторожности погиб в Лондоне 9 июля 1814 года Викентий де Груф, прозванный «летающим человеком». Этот смельчак имел глупость подняться при помощи летательного аппарата, состоявшего из двух крыльев, под которыми он поместился на деревянной дощечке. Груф вместе со своим аппаратом прицепился к лодке Шара, которым управлял Симмонс. Достигнув высоты 4000 футов, Шар начал опускаться на землю. На вышине 50 сажень де Груф отцепил себя от аэростата. Крылья аппарата, вместо того, чтобы действовать надлежащим образом, поднялись кверху, и летающий человек упал посреди улицы Роберт-стрит, недалеко от лавки бакалейщика. Толпа с цинизмом набросилась на тело аэронавта и поделила между собой остатки погубившего его механизма. Несчастный еще дышал, когда его подняли, но он не мог пошевельнуть ни одним членом и испустил дух раньше, чем его доставили в госпиталь. Таким же образом погибли Кокинг в 1836 году и Летур в 1854 году во время производства опытов с дурно устроенными парашютами. Как ни ужасна была смерть этих несчастных летающих людей, которые бесспорно были воодушевлены стремлением к открытиям и изобретениям, но не следует упускать из виду, что большинство из них пало жертвами самонадеянности и невежества. Что касается до воздухоплавателей, то хотя они и эксплуатировали любопытство массы, но все же нельзя не признать, что они работали на пользу прогресса и содействовали развитию целой научной области знания. Причем, однако, смерть их нередко являлась как роковое последствие прибыльного ремесла. Потому-то мы и не можем поставить их на одну доску с теми людьми, которыми двигала единственно бескорыстная преданность науке. И вот почему имена Кроссе Спинелли и Сивеля, этих жертв катастрофы, случившейся с аэростатом «Зенит», должны занимать в наших воспоминаниях первое место рядом с именами Пилатра де Розье и Ромена.

0: Радиозвезда. Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Иосиф Кроссе Спинелли родился 10 июля 1845 года в Монбазилаке, Дордонье. Получив солидное классическое образование, он поступил как один из лучших учеников в Центральную школу искусств и ремесел. Молодой инженер действительно был избранной натурой. Отличаясь необыкновенно нежной любовью к своей семье, он с редкой отзывчивостью отвечал на все самые благородные юношеские порывы. Жажда славы, порывы пламенного патриотизма, любовь к добру и правде, вера в прогресс, страстная привязанность к науке – таковы были чувства, наполнявшие все его существо. К его горячности и мужеству примешивалась некоторого рода небрежность, почти женская чувствительность. Все это придавало его личности особенную прелесть. Великодушный, любящий и деликатный, веселый и всегда приветливый, он отражал все эти качества в своих больших голубых глазах и пользовался общей симпатией. Кроссе Спинелли оставил несколько работ по механике и заявил себя дельными научно-критическими статьями в газете «Републик Францез», когда ему удалось вступить в скромный кружок нескольких лиц, преданных делу науки, кружок, благодаря которому возникло первое ядро французского общества воздухоплавания. Здесь Кроссе Спинелли познакомился с Сивелем. Теодор Сивель родился 10 ноября 1834 года в общине Сов, Гард, и долго служил в коммерческом флоте. В качестве морского офицера он посетил многие отдаленные страны. Когда море перестало скрывать от него свои тайны, его привлек к себе воздушный океан. Он горячо полюбил аэронавтику. Сивель был брюнет. Его черные глаза блистали особенным пламенем. Густая грива вьющихся волос обрамляла смуглое лицо, полное энергии. Будучи сангвиником, он обладал редкой физической силой и несокрушимой энергией. Прямота характера, солидность познаний, доброта сердца и утонченные манеры выгодно отличали его от заурядной толпы. Теодор Сивель совершил 200 полетов за границей, в Дании, и сделался таким же хорошим аэронавтом, как и моряком. Раз познакомившись, Сивель и Кроссе Спинелли скоро поняли друг друга. Они порешили соединиться и работать сообща на поприще исследования законов атмосферы, следуя славному пути, намеченному Робертсоном, Био, Гей-Люсаком, Баррелем и Глейшером. В марте 1874 года новые друзья науки выполнили при содействии французского общества воздухоплавания, развитию которого они сами значительно способствовали, первый полет на значительную высоту, обративший на себя внимание Академию наук и получивший в обществе вполне заслуженную известность. Путешественники поднялись на высоту 24 тысячи футов, то есть выше предела, достигнутого некогда Гей-Люсаком. Автор настоящей книги, совершивший уже в то время с научной целью не менее 20 полетов, вскоре сделался другом и сотрудником этих самоотверженных людей. Благополучно окончив вместе с ними в лодке аэростата «Зенит» самое продолжительное изо всех известных до сих пор воздушное путешествие, во время которого было произведено множество научных наблюдений, он предпринял в их сообществе новый полет в высочайшие слои атмосферы. Полет, который им стоил жизни. Подробный рассказ об этой драме, единственной в своем роде, можно найти в другой книге. Здесь будет уместно лишь упомянуть о тех обстоятельствах, которые сопровождали смерть обоих героев. 15 апреля 1875 года в половине второго лодочка «Зенита» парила в высших слоях атмосферы. Она достигла уже ледяных пустынь, этих безмолвных пространств воздушного океана, где носятся мелкие перистые облака. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог видеть путешественников в борьбе с царящим здесь разреженным воздухом и сибирской стужей, то он, наверное, пришел бы в ужас, заметив, что ими начинает овладевать страшный сон, навеваемый этой атмосферой. Сон, служащий первым предвестником смерти. Поднявшись на 28 тысяч футов, высота, которой никогда не достигал человек, «Зенит» начал спускаться вниз. Но из трех его пассажиров только одному суждено было пробудиться и доставить на землю почерневшие тела мучеников. Смерть Кроссе, Спинелли и Сивеля взволновала всю Европу. Несметные толпы народа провожали их на кладбище. И когда в могилу были опущены трупы обоих молодых людей, трудно было смириться с мыслью, что такие благородные, честные существа, посвятившие с таким героизмом все свои силы отысканию новых истин, должны исчезнуть навсегда. Нет, такие люди всецело не умирают. Они оставляют о себе неизгладимое воспоминание. Подобно метеорам, разбрасывают они на своем пути блестящие искры, которые после их смерти могут еще воспламенить мужество и энергию в последователях.
0: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Лев Кассиль. Рассказ «Ночная ромашка». Читает Сергей Алексяк.
1: Воскресная передача была назначена на 21 час 20 минут. Я должен был читать по радио свой рассказ. Ночь в Москве была темная. Бушевала метель. В городе ни огонька. В двух шагах не разглядеть человека. И на улице, у самого подъезда радиостудии, я едва не наткнулся на маленькую фигурку. На груди слабо светилась ромашка, стеклянная, с фосфором, московская новинка. Меня окликнули. Голос ломкий, низковатый. Мне показалось сперва мальчик-подросток. «Товарищ, где здесь можно передать письмо с фронта по радио?» Подошел поближе, вижу, это девушка в шинели, с вещевым мешком за спиной, в шапке-ушанке. Писем к нам приносили много. Я не удивился вопросу. Сказал только, что письма сдаются в другом месте, и, кроме того, сегодня день воскресный, выходной. Да и поздно вообще. Никого в отделе нет. Нет, мне обязательно сегодня нужно, сейчас. Пожалуйста, я вас очень прошу, передайте сейчас же это письмо. Вы ведь на радио работаете. Вот тут все написано. «Сейчас же передайте по радио». И сует мне в темноте письмецо. «Я вас очень прошу, это очень важно. Вы даже не представляете себе, как это важно». «Ну, не представляю», — говорю. «Действительно. Я передам ваше послание в отдел писем на фронт завтра». «Нет-нет, завтра уже поздно будет. Сегодня надо. Сейчас же. Он же там ждет на фронте. Он тревожится. Я вам сейчас все объясню». «Понимаете, у меня есть одна подруга». «Угу, подруга. Понимаю». «Да, подруга. И вот она, то есть я должна, вернее, я обещала ей, что он...» Я говорю: «Слушайте, как вы сами разбираетесь в таком количестве местоимений? Вы, она, я, он. Тут так темно, что я уже сам заблудился среди этих дремучих местоимений. Мне кажется, что у вас... крайне запутанное положение. Вы говорите о своей подруге «я», а подруга, должно быть, говорит про себя «она». Что это? Вы покраснели, кажется? И ни капельки нет. С чего вы взяли? Вот уж. И вообще, откуда вы знаете? В такой темноте ничего не видно». А сама все-таки стащила с руки варежку и украдкой коснулась тыльной стороной пальцев своих щек, одной и другой. «Ну, ладно, — говорю. Выкладывайте, девушка, все ваши местоимения, а то я опоздаю». «Так кто он такой? Лейтенант? Младший? Прекрасно. Так где он, ваш младший лейтенант?» «Никакой он не мой. Просто одна моя подруга...» «Ладно. Где он, одной вашей подруги, младший лейтенант?» «Вот в том-то и дело, — говорит, — что мы никто не знаем. Мы были в одной группе с подругой моей. Мы обе комсомолки и пошли добровольцами в партизаны. Действовали там на одном участке. А отряд этого лейтенанта, которому подруга письмо передает, тоже там действовал. И мы выполняли одно важное задание. А этот самый лейтенант младший, мы с ним еще с института друзья. Он у нас военное дело преподавал. Он очень интересный и славный такой. Его все у нас любят». «Чувствую». «Нет, правда, замечательный человек, смелый такой, и он очень хорошо относился к моей подруге. А она какая-то странная, очень уж скрытная. Это прямо ее несчастье. Я ей говорю: ты скажи ему, ведь он сам. А она мне: ну, опять пошли местоимения». Она тихонько усмехнулась в темноте. «Хорошо, я постараюсь без местоимений. И вот понимаете, перед тем, как идти нам на задание... у них там что-то вышло. В общем, обидела она его. Не так сказала, как надо. И сама теперь мучается. Они даже не попрощались как следует. А задание было опасное. Могли нас отрезать. Условились, чтобы зря за нас не тревожились. И срок установили крайний. 3 месяца. Вот уж если через 3 месяца весточки о себе не подадим, значит, нет нас в живых. Это было 15 декабря, а сегодня 15 марта. Понимаете? Последний день срока. Он ждет там».
2: «И что же, — спрашиваю я ее, — вы на последний день это оставили?»
1: «Мы в пути задержались. В госпитале лежали обе, подруга и я.
2: Мы тогда попались, и меня, ну, то есть подругу, ранили. А я, словом, одна наша девушка, тоже раненая в обе ноги, на себе вытащила ее. 5 километров тащила. Взвалила на себя, сама локтями на лыжи оперлась, так и ползла 12 часов. Потом, пока нас подобрали, да пока в госпиталь отвезли, лечили покуда, вот 3 месяца и прошло. Конечно, я ему... То есть мы писали, только ответа никакого нет. Но это все равно, где бы он сейчас ни был, он ждет, я уверена. Ведь сегодня 15 марта, последний день, как мы условились. И подруга очень мучается, и он, наверное, там страдает, беспокоится. Я вас очень-очень прошу, передайте сейчас же. Вы только скажите, что лейтенанту Сергею Тарасовичу Власюку кланяется его, ну, знакомая, Лида Коромыслова. Тут все написано. Пожалуйста, сделайте это. Я сейчас еле добралась, прямо с вокзала. Думала, не поспею. Только что наш поезд пришел. Мне надо было спешить на передачу. Я двинулся к подъезду. Она пошла рядом. По неровному звуку ее шагов я понял, что она прихрамывает. «Знаете, — сказал я, — не очень-то хорошая у вас подруга. Во-первых, прячется за вашей спиной. Во-вторых, заставила вас ночью в такую пургу и темь с больной ногой бежать сюда, прямо с вокзала. Ну и что ж такого? Она устала с дороги, а я хоть и маленькая, а сильнее ее. Правда-правда?» Я видел перед собой в темноте ее небольшую крепкую фигурку в шинели, но не мог рассмотреть лицо. Только слабо и застенчиво светилась на ее шинели фосфорическая ромашка. «А где это вы успели... московскую ромашку приобрести? В метро у вокзала продавали. Хотите, я вам подарю на память, чтоб не забыли? Нет, это уж не от подруги, а от меня лично». И прежде чем я успел возразить, она мигом отколола с шинели и сунула мне в руку светящуюся брошку. «Так вы передадите сейчас? Ну и спасибо же вам за это. Прям не знаю, как спасибо. Если бы вы только знали. Я знаю». «Нет, не знаете вы ничего. Вот вы, наверное, думаете, что я и есть Лида самая?» «Совсем нет. Меня зовут...» «Ну, это не важно. Вы там прибавьте, когда передавать будете, что еще привет шлет Кутя. Это меня в отряде так звали, Кутя. А вот ползла-то 5 километров, это верно, я. Это я Лиду вытащила. Только вы этого не передавайте, а то он подумает, что я отличиться захотела, ради него старалась. А я тогда об этом и не думала». Я нашел в темноте ее руку в заячьей варежке и крепко пожал. «Знаете, — вырвалось у меня, — на месте лейтенанта я бы... Нет, что вы! Лида хорошая, красивая, видная собой». И потом она вздохнула. «Когда я ее тащила, тогда у меня лицо сильно обмерзло. Даже операцию делать пришлось потом. Сейчас в темноте не видно. Это уж на всю жизнь». Она мягко высвободила свою руку, и я не решался удержать ее в первую секунду. А потом было уже поздно. Метель словно сдула ее в темноте. Только на ладони моей остался светлячок, ромашка. Я едва не опоздал к началу передачи, но вместо того, чтобы читать уже объявленный диктором рассказ, выполнил с разрешения редактора свое обещание. «Младший лейтенант Сергей Тарасович Власюк», — сказал я в микрофон. «Передаем вам привет от ваших друзей Лидии Игнатьевны Коромысловой и от девушки, которую зовут Кутя. Очень хорошей девушки, поверьте мне, товарищ младший лейтенант. У нее один только недостаток. Слишком много местоимений, за которыми она прячет свое прекрасное сердце». И я рассказал о нашей встрече. Прочесть объявленный рассказ мне уже не пришлось. Кончилось отпущенное на передачу время. Я извинился перед слушателями за то, что не по назначению использовал предоставленные мне минуты. Впрочем, не думаю, что кому-нибудь было жалко этого вечера, который мы уступили такой стоящей девушке. А потом я побрел домой по затемненным и вьюжным московским улицам. Зеленый огонь светофора указывал мне дорогу. Я слышал сквозь сыпучий ветер мерный шаг комендантского патруля. И на моем пальто легонько светилась подаренная мне ромашка, скромный ночной цветок военной Москвы, от которого исходил голубоватый свет, нежный и затаенный.
0: Мы читали рассказ Льва Кассиля «Ночная ромашка». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Попыток украинских боевиков сорвать празднование Дня Победы в Москве не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский угрожал ударом по параду, затем, после предупреждения со стороны Министерства обороны России, издал так называемый указ о разрешении мероприятия. В военном ведомстве, напомню, обещали нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование 9 мая. Выступление Владимира Путина на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы привлекло внимание западных СМИ. Британское издание Daily Express расценило речь главы государства как прямое предупреждение Западу, выделив фразу о том, что Победа всегда будет за Россией. По словам экспертов, подобная публикация демонстрирует пристальное внимание стран Запада к риторике Москвы в условиях текущей геополитической напряженности. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
2: Мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, Вуловоз сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. Иран впервые раскрыл детали ранений нового верховного лидера Маджтабы Хаменеи. При авиаударе США и Израиля 28 февраля он получил травмы колена, спины и порез за ухом. Чиновник Хасини сообщил, что повреждения уже почти зажили. При этом власти Исламской Республики ранее признавали, что в результате атаки американцев погибли отец Али Хаменеи и жена верховного лидера. На Приморской площади Североморска состоялся военный парад к 81-й годовщине Победы. Военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принял вице-адмирал Олег Голубев, поздравивший ветеранов от имени командующего Северным флотом. В торжественном марше участвовали свыше полутысячи военнослужащих. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Махачкала. Проспект Расула Гамзатова. Главная магистраль города. Оживленная, автомобильная, шумная, с бульваром посередине. А вечером при свете фонарей проспект превращается в уютный променад. Заполняются народом кафе и рестораны, разноцветные огни вывесок освещают лица уличных музыкантов. Люди выходят сюда на вечернюю прогулку. На проспект Расула Гамзатова.
2: Имя на карте.
1: Свое название проспект получил в 2005 году в честь удивительного человека, который написал слова знаменитой песни о войне «Журавли». Первым ее спел Марк Бернес.
3: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: У этой песни пронзительная и очень грустная история.
2: Имя на карте.
1: Мимо военной темы Гамзатов пройти никак не мог. Просто не имел права. На фронте погибли два его старших брата. А еще однажды в Северной Осетии он увидел памятник, скорбящую мать, которая провожает взглядом улетающих птиц. Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все семеро ушли на фронт. Из них до войны успел жениться только один. Уходя, он оставил дома беременную жену. После третьей похоронки сердце матери не выдержало. Овдовевший отец остался в опустевшем доме с невесткой и маленькой внучкой. Когда в село пришла последняя, седьмая похоронка для Газдановых, почтальон отказался ее нести. Тогда сообщить о смерти сына решили старейшины. Увидев их издалека, отец все понял. Он умер от инфаркта с внучкой на руках. А на использование в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула история, которую он услышал в Хиросиме в 1965 году. Девочка Садака через 10 лет после атомной бомбардировки заболела лейкемией и, надеясь на излечение, складывала из бумаги журавликов. Согласно японской легенде, если сложить 1000, можно загадать любое желание, которое обязательно сбудется. Она сложила 1000 журавликов. Но желание не сбылось.
2: Имя на карте.
1: Своим успехом песня «Журавли» во многом обязана фронтовикам, переводчику Науму Гребневу и композитору Яну Френкелю. И, конечно, певцу Марку Бернесу. Но у них ничего бы не получилось без могучего душевного импульса самого Расула Гамзатова. На проспекте его имени в Махачкале можно встретить самого поэта. Бурка, не спадающая с плеч, костюм, галстук. Это памятник. Каждый год, 22 октября, в день белых журавлей, люди приносят к нему цветы. Махачкала. Проспект Расула Гамзатова.
2: Имя на карте.
4: Ростов. Тебе на «В».
5: Владимир.
6: На «Р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Маршалами не рождаются. Андрей Еременко.
2: 1942 год. Под Сталинградом окружена 6-я немецкая армия. Гитлер в бешенстве. Рейхминистр авиации Геринг пообещал фюреру, что его самолеты устроят воздушный мост и обеспечат войска Паулюса всем необходимым – продовольствием, медикаментами и боеприпасами. Но ничего у Люфтваффе не получилось, вспоминала дочь маршала Еременко Татьяна.
3: Опозорился тогда Геринг. Другого слова здесь не подберешь. Воздушный мост был ликвидирован авиацией и зенитной артиллерией Сталинградского фронта. Хотя Германия располагала мощным флотом, сетью аэродромов и на подступах, и в самом котле. Только в самый первый день организованной Еременко воздушной блокады было сбито несколько десятков самолетов. Погибло до полусотни отборных асов Люфтваффе, а 30 человек попали в плен. В их числе, он, правда, был подбит еще в августе, внук железного канцлера Бисмарка, граф фон Эйзендель. По приказу Сталина отец предложил этим летчикам направиться к Паулюсу и разъяснить ему и его генералам, что их песенка спета. Но пилоты не захотели. Плен казался им лучшим выходом из игры.
2: А в это время, практически на последнем решающем этапе Сталинградской битвы, Андрея Еременко отстраняют от командования и срочно вызывают в Кремль к Сталину.
4: Обижаться не следует. Мы знаем, знает весь наш народ, что именно вы командовали двумя фронтами и сыграли главную роль в разгроме фашистской группировки на Волге. А кто доколачивал привязанного зайца, это уже особой роли не играет.
2: Этот монолог Сталина Еременко записал. Удивительным кажется не только извинение вождя, но и сам по себе дневник. Для высшего командного состава ведение подобных записей было запрещено, утверждала дочь маршала Татьяна.
3: Сталин оберегал моего отца. Хотя папа был очень острый на язык, очень резкий. Он никому не давал вмешаться в командование его фронтами. Всегда высказывал напрямую все, что думал о человеке. Он не был дипломатом. Он не был политиком.
2: Что ж, вклад Андрея Еременко в победу под Сталинградом не стоит недооценивать. К тому же плененный немецкий фельдмаршал Паулюс впоследствии скажет:
5: «Я благодарен судьбе, что проиграл такому генералу и такому человеку».
1: Андрей Еременко. Маршалами не рождаются.
6: Арсенал. Оружие, которым мы победили. Раздел.
7: Авиация.
6: Классификация.
7: Штурмовик.
6: Название.
7: Ил-2.
8: Первый бронированный штурмовик времен Великой Отечественной войны, не имевший аналогов ни в одной из воевавших стран. В 1941 году впервые в истории авиации советским конструктором Ильюшиным был создан самолет с несущим бронекорпусом. Броня заменяла собой каркас и обшивку носовой и средней части фюзеляжа. Ил-2 был предназначен для поражения бронетехники и укрепленных точек противника. Выходил на атаку на предельно малой высоте на бреющем полете. Серийное производство одноместного самолета Ил-2 началось за несколько месяцев до нападения Германии на СССР. Появление на фронтах нового советского штурмовика стало полной неожиданностью для противника. Уникальный самолет получил у фашистов прозвище «Черная смерть». Разнообразный состав вооружения Ил-2 обеспечивал поражение самых различных целей. На штурмовике устанавливались два пулемета «ШКАС», две 20-миллиметровые авиационные пушки «ШВАК» или более мощные ВЯ-23. Начиная с 1943 года, на крыльях Ил-2 появились противотанковые пушки НС-37. Бомбы и реактивные снаряды подвешивались под крыльями. Максимальная бомбовая нагрузка самолета составляла 600 килограммов. В 1942 году появилась новая, двухместная модель штурмовика. За спиной пилота было оборудовано место стрелка, оснащенное пулеметом УБД калибра 12,7 мм. Бронированный штурмовик Ил-2 был самым массовым самолетом времен Великой Отечественной войны. Всего было выпущено рекордное для такого короткого срока количество 36 163 машины. Благодаря уникальной конструкции и мощному вооружению, Ил-2 стал одним из лучших штурмовиков в истории мировой авиации. Штурмовик Ил-2.
6: Арсенал. Оружие, которым мы победили. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47. Соратники. Калашников и Зайцев. Оба выросли в крестьянских семьях. Только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр – отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило «Неуд». Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики. Соратники. Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что

0: отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось, но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться.
1: Калашников и Зайцев. Соратники.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Май 1993 года. Астрахань. В профессионально-техническом училище Астраханского хлебокомбината недавно открыт музей хлеба. Здесь готовят экспозицию к 50-летию победы под Сталинградом. Мастер сортирует листы с заданиями для групп пекарей. Ребятам нужно испечь хлеб по военным рецептам. Среди второкурсников спор, что это за хлеб совсем без муки. Он же называется ржевский, значит ржаной от слова рожь. Нет, ржевский не от слова рожь, а от слова ржев. Город такой недалеко от Москвы. Там в 41-42 годах были страшные бои. Ржевский партизанский хлеб, который пекли женщины в деревнях и тайком относили солдатам. Бои под Ржевом – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. 14 месяцев попеременных наступлений и отступлений. Целая армия, оказавшаяся отрезанной от линии фронта. Миллион погибших – все это история подвига русских солдат. Но и мирное население, оказавшись в оккупации, по мере сил боролось с захватчиками и помогало партизанам. В условиях военной неразберихи часто случались перебои со снабжением и обеспечением солдат самым необходимым. Помощь партизанским отрядам и вовсе была очень скудная. В оккупированных деревнях фашисты отбирали у населения почти все имеющиеся продукты. Хлеб не сеяли, выживали скудными урожаями с огородов. Да и те приходилось прятать под угрозой расстрела. Ржевский хлеб 1942 года был таким. Картофель отваривали в мундире, а после перетирали вместе с кожурой, добавляли соли и отрубей. Перемешивали, настаивали, чтобы отруби разбухли. А после выпекали в печи небольшие буханки, кирпичики. Этот хлеб был большим подспорьем воинам, которые перебивались в основном на жидкой похлебке. «Смотри-ка, поднялся, и пахнет вкусно». Ребята сгрудились вокруг противня с румяными буханками. «Вкусно, потому что мы добавили тмина и кориандра. Не думаю, что во время войны у людей были эти специи. Укроп был. Он же везде растет. И чеснок можно добавлять, и лук. Наверное, так и было. Пробовать наш ржевский хлеб будем позже, когда остынет. А пока перемена, бегите в столовую, потому что...
2: Война войной, а обед по распорядку».

0: студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Россия презентовала свой павильон на 61-й Венецианской биеннале. Крупнейший мировой смотр в области современного искусства проигнорировал угрозы политиков и пошел на потерю внушительного гранта Еврокомиссии, выступив против культуры отмены. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
1: Люди могут придерживаться самых разных взглядов, но культура не должна от этого страдать. Мы показываем программу, которая как раз представляет богатство мировой культуры. Она представляет тот многополярный мир с его разнообразием необычайным культурным, который сегодня существует.
0: На российской площадке в рамках предпоказа представили международный проект «Дерево укоренено в небе». Он представляет собой сложную звуковую форму со смешением жанров и техник, которые наполнены глубоким философским смыслом. За две недели до премьеры спекулянты продают билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым в МХТ за 200 тысяч рублей. Это рекордная цена для драматического театра. Кроме того, появились сайты-двойники, имитирующие страницы театров. Они выглядят как официальные, но содержат сгенерированные изображения и ложные гарантии подлинности. На таких сайтах размещены тексты о безопасности и надежности покупки, но они не защищают от продажи билетов нескольким покупателям одновременно. Электронный чек подтверждает лишь перевод денег, а не право на вход, предупреждают в пресс-службе театра. Танцора и хореографа Александра Сергеева назначили премьером Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе. Сергеев работает в труппе с 2004 года, куда он поступил после окончания Академии русского балета имени Вагановой, а уже с 2010 года является солистом. За время работы в театре его репертуар расширился до более чем 60 партий в классических и современных балетных постановках. Во Франции представили пьесу, написанную искусственным интеллектом. Новая постановка под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования» ее создали в университете Сорбонны. Нейросеть почти 3 года обучалась на произведениях знаменитого драматурга Мольера и исторических документах. Текст искусственного интеллекта проверяли лингвисты и специалисты по литературе 17 века. Сюжет строится вокруг буржуа, ставшего жертвой мошенника-астролога. Тема, выбрана искусственным интеллектом не случайно, эксперты отмечают, что в работах Мольера встречаются намеки на его интерес к астрологии. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Петрозаводск, Белогорск, Мурманск. Карельский фронт. Непроходимые леса, тундра, острые скалы, быстрые реки, озерные котловины, болота и бездорожье. Условия для боевых действий хуже некуда. При этом протяженность фронта самая большая за всю историю войн. 1600 километров. Но это еще полбеды. Сплошной линии соприкосновения с врагом не было. Только отдельные очаги сопротивления на определенных участках. Итак, 3,5 года. Уже отгремели Сталинградская и Курская битвы. Был освобожден Киев, прорвана блокада Ленинграда. И только Карельский фронт стоял все на тех же позициях, что занял еще летом 42-го. Командиры справлялись как могли. Снежный буран, бойцов на лыжи или на аэросане. Невозможно доставить на передовую боеприпасы и продовольствие. Все грузить на оленьи или собачьи упряжки. Иначе никак. Карельский фронт единственный не отправлял в тыл ремонтировать военную технику и вооружение. Все делалось прямо на месте, в специальных частях. Вглубь страны, по Кировской магистрали, шли только эшелоны с грузами, полученными страной от союзников по ленд-лизу. А в это время в небо поднимались наши истребители, чтобы защитить стоящие на рейде корабли от вражеских налетов. Да, был оставлен Петрозаводск, вынужденно. Но финские войска так и не смогли форсировать Свирь и соединиться с немцами в районе Выборга. Замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда не получилось. А еще была варварская бомбардировка Мурманска 18 июня 1942 года. Фотокорреспондент Северного флота Евгений Халдей вспоминал.
3: Помню еще в Мурманске, где Красная Армия с большим трудом отбивала атаки немцев, после одной бомбардировки к нашим позициям вышел олень. Насмерть запуганное, скорее всего, еще и контуженное животное пришло за помощью.
4: Вы только посмотрите, какой красавец!
5: Да, хорош зверь.
6: Эх, что творят гады. Ни людей не щадят, ни животных. Братцы, есть чем накормить этого Яшу?
4: Найдем, конечно. Не морить же такого голодом.
3: Да, оленя назвали Яшей и оставили в расположении наших войск. Я его, разумеется, сфотографировал, но снимки, говоря по правде, получились не слишком эффектными. И вот тогда я объединил несколько изображений в одно. У нас, фотографов, это называется мультиэкспозицией. Я выбрал кадры с летящими британскими истребителями и взрыв бомбы. Война, трагедия и несчастный олень. Он, кстати, так и остался жить с военными. А через 3 года животное отвезли в тундру и выпустили на природу. Говорят, он не хотел уходить, даже бежал за машиной, не понимая, почему его оставляют одного. Теперь мне предстояло сделать не менее сложную фотографию.
2: На Мурманск было сброшено около 12 тысяч зажигательных и фугасных снарядов. В этом пепелище выжили единицы.
3: Одна женщина бесцельно ходила среди этих руин с единственным деревянным чемоданом.
0: Что же ты снимаешь, сынок? Мое горе, наше несчастье.
3: Так я не знал, что ответить.
0: Вот если бы ты сфотографировал, как наши бомбят Германию.
2: Евгений Халдей не знал тогда, что через несколько лет он сделает свой самый знаменитый снимок. Знамя Победы над Рейхстагом.
1: Парад открывает сводный полк Корейского фронта. Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
2: Фронт Победы. Карельский. После взятия врагом Петрозаводска столицу Советской Карелии перенесли сначала в Медвежьегорск, а затем в Беломорск. На оккупированной территории осталось чуть меньше 100 тысяч человек. Всем русским финская администрация присвоила статус неродственного народа, а большинство славян отправили в концентрационные лагеря. Условия жесткие. За попытку к побегу – расстрел на месте. Большая часть Карелии находилась в оккупации почти 3 года. Все это время линия фронта оставалась относительно стабильной. Так, на севере республики советские войска нанесли превентивный удар, узнав, что финны, при поддержке эсэсовцев, пытаются перерезать важнейшую для всей страны Кировскую железную дорогу. Остановить поставки ленд-лиза не получилось. А потом в 44-м освобождение Петрозаводска. Разведка выяснила, финны начали минировать здания. Горожане сохраняли спокойствие, и только заключенные концлагеря номер 6 забросали своих охранников камнями. Наши войска подошли к городу с юга и с севера. А с запада медленно, но верно приближалась Онежская флотилия. Вспоминал один из красноармейцев.
7: Мы видели горящие дома, пристань и другие сооружения. И вдруг откуда-то множество людей, которые бежали в сторону порта. Нас обнимали, целовали, дарили цветы. Каждый стремился хотя бы дотронуться до нас и убедиться, что все это не сон.
2: В те победные дни Карельским фронтом командовал Кирилл Мерецков, маршал северных направлений. Так говорили о нем. Сталин называл полководца хитрым ярославцем. Почему? Неизвестно. Сам Мерецков объяснения не находил. Ведь он был родом из совсем другого региона, Рязанской губернии. Однако верховного главнокомандующего он переубеждать не стал. Тем более, когда 15 ноября 44 года Карельский фронт расформировали, и Кирилл Афанасьевич получил новое назначение – на Дальний Восток.
8: Хитрый ярославец найдет способ, как разбить японцев. Ему воевать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой. В Заполярье натренировался.
2: Адмирал Николай Кузнецов, Климент Ворошилов, Андрей Жданов. Все они в разное время воевали на Карельском фронте. Будущий глава КГБ и генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов под псевдонимом «Магикан» занимался в годы войны мобилизацией местных комсомольцев. А один из пионеров изучения Арктики, Иван Папанин, организовывал приемы конвоев по ленд-лизу.
1: Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
2: 145 героев Советского Союза, 12 полных кавалеров Ордена Слава и десятки тысяч награжденных орденами и медалями рядовых и офицеров дал стране Карельский фронт. А его сводный полк по праву первым прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты победы.

0: Радиозвезда. Операции.
1: Операции специальных подразделений.
2: Осенью 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к Москве. Ожесточенные бои шли в районе Клина и Солнечногорск. В конце ноября гитлеровцы прорвались к станции Лобня и заняли село Красная Поляна. А вместе с ним стратегически важную высоту. Специально привезенные сюда тяжелые гаубицы могли наносить удары по самому Кремлю. Приготовление к обстрелу гитлеровцы особо не скрывали. О том, что в Красную Поляну доставили сверхмощное орудие, сообщили местные жители. Информация была немедленно передана в разведуправление генерального штаба.
3: Странно все это, товарищ генерал.
4: Что именно?
3: Ну, посудите сами. Позвонила какая-то женщина. Вот так, запросто, по телефону. Представилась беженка из Красной Поляны. Фашисты, говорят, пушки в лесу устанавливают. При этом она сама ничего не видела. Ей то ли подруга, то ли родственница записку передала. Несерьезно как-то.
4: Серьезно или нет, проверим. Ты вот что, отправь-ка туда разведгруппу. Пусть разузнают, что к чему.
3: Слушаюсь, товарищ генерал.
2: Разведка подтвердила. Гитлеровцы действительно готовили артиллерийский удар по Кремлю. В наркомат обороны поступило тревожное сообщение. Счет идет на часы. Команда «Огонь» вот-вот прозвучит. Медлить было нельзя. В район Красной Поляны были срочно переброшены танковые подразделения 16-й армии. При поддержке реактивных минометов они выбили фашистов с занимаемых позиций. В качестве трофея танкистам досталось несколько тяжелых орудий. Благодаря бдительности жителей Красной Поляны, ни одно из них по Кремлю так и не выстрелило.
0: Радиозвезда.
5: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
6: Он родился на рубеже 19-20 веков. Его отец числился когда-то в казачьих войсках полевой артиллерии и дослужился до старшего фейерверкера. Маленький Вася Грабин с интересом слушал по вечерам батькины рассказы о пушках, ядрах и отважных канонирах. Уже тогда мальчик решил: вырастет, будет военным. Артиллерийское училище в Петрограде, военно-техническая академия, должность инженера-конструктора завода «Красный Путиловец». Все эти ступени своей карьеры Василий Грабин прошел, что называется, на раз-два, без заминки и каких-либо проблем. К началу Великой Отечественной он уже был опытным артиллерийским мастером.
5: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
6: Вскоре под его началом была разработана уникальная полковая противотанковая пушка С-40 с коническим каналом ствола. Скорострельность орудия – 20 выстрелов в минуту. Начальная скорость почти 3-килограммового бронебойного снаряда составляла, внимание, 1332 метра в секунду. Невероятные показатели. Достаточно сказать, что на дистанции в 1000 метров такой снаряд запросто прошивал броню толщиной 28 сантиметров. Фантастический рекорд. Но, как всегда, были свои «но».
5: Оружейка. Артиллерия. Коническое орудие Грабина С-40.
6: На вооружение пушка С-40 так и не поступила. Аргументы оппонентов. Технологическая сложность изготовления ствола, низкая живучесть, а также малая эффективность осколочного снаряда. Однако Василий Гаврилович не унывал. Впоследствии специалисты подсчитали, из более чем 500 тысяч орудий, которые находились на вооружении нашей армии в годы Великой Отечественной войны, более 100 тысяч изготовили на заводе главным конструктором которого был именно Грабин. Что ж, страна по достоинству оценила его заслуги. В 1945 году талантливому изобретателю присвоили персональное воинское звание – генерал-полковник технических войск.
5: Коническое орудие Грабина С-40. Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с новым президентом Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, Синиши Караном, прибывшим в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Лидеры подтвердили курс на укрепление партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. Каран, политический преемник Милорада Додика, назвал Россию важнейшим стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. В свою очередь, Владимир Путин добавил, Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше сотни рейсов с юга страны и обратно 9 мая. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Были введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» обратились к ветеранам в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления они заранее записали, сразу после выполнения боевых задач на Купинском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины. Чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
5: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения, самоходки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Ураган». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партии «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
6: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
7: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
6: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
7: На ней целое поколение выросло.
6: Осторожно, яд. Откуда?
7: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Что делать с Германией после разгрома фашизма? Этот вопрос решался на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. О послевоенной судьбе страны расскажет историк Артем Соколов.
8: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой танк американские СМИ назвали лучшим в мире, где нельзя собирать грибы, сколько участников объединит международный фестиваль молодежи. Американский журнал National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире. По мнению авторов рейтинга, он соответствует всем критериям эффективного танка даже в условиях развития беспилотных летательных аппаратов. В чем уникальность Т-72 и почему его сравнивают с автоматом Калашникова, Ким Андреев нашел ответы.
5: Его родина – Нижний Тагил, а второе имя – Урал. Работа над танком Т-72 началась в конце 60-х. Он создавался как более мобильный вариант Т-64. Чтобы боевая машина стала массовой, для нее стали использовать челябинский трехактный V-образный дизель. В 1973 году танк приняли на вооружение, и с тех пор более полувека он доказывает свое превосходство, причем в любых погодных условиях, говорит главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
10: Массовость, универсальность, пригодность для использования в сложных условиях, то есть и в условиях севера, и в условиях юга, он себя хорошо показал и в Африке, и на Ближнем Востоке. Пригодность для модернизации. На него устанавливают новую технику, новые приборы ночного видения, дальномеры, системы управления огнем.
5: Из-за универсальности Т-72 часто сравнивают с автоматом Калашникова, такой же безотказный и неприхотливый. Всего в СССР и России было выпущено около 30 тысяч этих танков различных модификаций. Его оснащали лазерным прицелом, динамической защитой, панорамным тепловизором. Танк активно экспортировали в страны Варшавского договора, Индию и на Ближний Восток. Первое боевое крещение Т-72 получил в Ирано-Иракской войне. Его применяли в Карабахских войнах, чеченских кампаниях, конфликте в Грузии и гражданской войне в Ливии. Даже в эпоху беспилотных летательных аппаратов легендарный танк не потерял актуальности и стал выполнять функцию маневренной артиллерии, продолжает Вадим Козюлин.
10: Первая задача – это средство прорыва. Для этого танк, собственно, изобретался, и эта функция за ним сохраняется. Ну и вторая, которая у него сегодня появилась – это мобильная артиллерия, средство обороны, которая сегодня стала важнее, может быть, чем первая. Но между тем ситуация будет меняться, и я думаю, что танк найдет себе новые виды применения.
5: Т-72 вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк современности. Отечественную боевую технику высоко оценивают во всем мире. Даже американцы признали бронебойные способности его 125-миллиметровой пушки в ходе операции «Буря в пустыне». Советские танки в той кампании сражались на стороне Ирака. И сегодня по ключевым показателям – это защищенность, маневренность и огневая мощь – Т-72 не имеет себе равных, рассуждает полковник в отставке, кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
11: Если взять, допустим, английские танки, да, у них хорошая защищенность, неплохая подвижность, но недостаточная огневая мощь. Немецкие танки, да, есть защищенность, но, опять же, большущая масса. Что касаемо Т-72, то тут все четко подобрано.
5: А еще Т-72 – находка для модернизации. Вместе с оборудованием для подводного вождения он способен преодолевать любые водные преграды, а с установленным минным тралом для него не помеха даже заминированные поля. Перспективным эксперты считают и создание беспилотного боевого танка на базе Т-72, который мог бы успешно совершать наступательные операции с минимальным риском для личного состава. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
12: В Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов. Если их сорвать на территории заповедника или национального парка, придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Также под запретом грибы-краснокнижники. Если человек их срезал случайно, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Притом, если он знал, что вид занесен в Красную книгу, нарушителя оштрафуют на 1 000 000 и даже могут лишить свободы. А как не сорвать запрещенный гриб и что растет поздней весной из обычных видов? Мы спросили у ведущего специалиста кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова.
13: Ну, первые, понятно, сморчки и сморчковые шапочки. Вторые – это так называемые саркосцифа. Это такие маленькие, сантиметра 3 в диаметре чашечки ярко-оранжевого цвета. Они появляются в понижениях в хвойных лесах, часто вдоль дорог. Чуть попозже появляются, во-первых, майский гриб. Это гриб такой рядовкового внешнего вида. Шляпка у него такая бежевая. Растет он на луговинах, на газонах часто. Запах такой старой лежалой муки. Далее появляются серно-желтые трутовики, оранжево-желто-розоватые. Когда они совсем молоденькие, их можно порезать дольками и замариновать.
14: В это время какие появляются краснокнижники?
13: Сыркосыфа глобоза, такой шарик темно-коричневого цвета с такой большой дыркой сверху, наполненной желеобразной жижей. Красная книга.
1: Также под запретом галлюциногенные грибы. Чтобы избежать отравления или штрафа, эксперты рекомендуют собирать только известные вам виды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
15: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
16: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
15: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
17: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
15: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
16: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку.
15: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что отличает импортозамещенный суперджет.
12: Зачем в медицине используют радиоактивные материалы? Какой распорядок соблюдали в пионерских лагерях времен Советского Союза?

0: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Вестник.
4: Евгений Яковлевич Вестник. Актер театра и кино, режиссер, мастер художественного слова, публицист и автор сценариев, участник Великой Отечественной войны. Когда зимой 1923 года Женя Вестник появился на свет, доктора пришли в восторг. Богатырь родился. Мальчик весил целых 6 килограммов. Надо же! Но все равно девчонки в школе дразнили его сморчком. Не за фигуру, конечно, из-за фамилии. Так Вестник, а точнее Весник, переводится с белорусского диалекта пинской местности. Оттуда родом был его отец, о котором артист вспоминал.
5: Армейский комиссар первого ранга, почти маршал в 26 лет, честнейший и порядочный человек, фанатик построения социализма.
4: Мать тоже интересная женщина. Обрусевшая чешка, оперная певица Евгения Эммануиловна встретила революцию с энтузиазмом. Написала письмо в Совнарком.
6: В эти трудные для страны времена хочу быть полезной. Подскажите, чем бы я могла помочь государству?
4: И получила ответ. Внимание, сейчас не шутка.
7: Было бы неплохо, товарищ, если бы вы окончили курсы кастрации петухов.
4: Не поверите, она их окончила. Из оперы пошла в зоотехники. Обустроила образцовую птицеферму, которая в голодные годы кормила сотрудников Криворожстали. Туда ее мужа назначили директором. Женя чуть не умирал от гордости, что у него такие родители. Когда семья приходила в театр, весь зрительный зал почтительно вставал. Такое уважение простых людей, конечно, нужно было заслужить. Но наступил 37-й, и все оборвалось. Арест отца. Расстрел. Следом мать. Ее отправили в тюрьмы и ссылки на долгих 18 лет. Мальчика в специальный лагерь для детей врагов народа. По дороге Женя сбежал. Казалось бы, крах всему. Но всесоюзный староста Михаил Калинин, хорошо знавший Вестника-старшего, лично принял участие в судьбе его сына. Жене разрешили работать подмастерьем на заводе и поселиться в одной из комнат их прежней квартиры. За это время ее превратили в коммуналку. Представьте, каково было 14-летнему мальчишке, который остался совсем один, снова оказаться в стенах, где когда-то они жили все вместе. Крепкой, дружной, большевистской, разрушенной кем-то семьей. Там все было так же. И дырка на обоях, и трещина на потолке. Луч солнца сквозь занавески. Засечки на стене, где руки самых любимых людей отмечали, как он подрастал. На кухне радио все так же пело. Утро красит нежным светом. А на плите закипал их чайник. Только чай из него теперь пили совсем чужие люди. Тогда Женя дал себе слово вернуть маме с папой их честные имена.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Вестник.
4: В 40-м Женя поступил на актерский курс. Но пришла война. И Щепкинское театральное бывший мальчишка сменил на Смоленское артиллерийское. На фронт он попал в звании младшего лейтенанта командиром огневого взвода.
5: Мы все шли воевать за высшую цель. Я забыл свои обиды. Я воевал за свою родину и за светлую память о моих родителях.
4: Как и большинство настоящих фронтовиков, заглянувших прямо в глаза войны, Вестник не любил о ней рассказывать. Точнее так, воспоминаний было много, но почти все они были не о боях, не о движении войск и направлении ударов, даже не о собственном ранении. Без реалистичных и кровавых картинок. Больше о людях и ощущениях. Обо всем остальном довольно скупо. Почему? Ответ, возможно, в этом фрагменте из книги Вестника «Записки артиста».
5: «Война приняла меня в свои объятия в 19 лет и отпустила на волю 22-летним. Ушел на войну романтически настроенным юнцом, фантазером. Воевать даже нравилось, когда наступали. И не очень, когда отступали. Когда, например, разрушали своими орудиями

0: остался в живых. Понял, сколь трагично и никчемно бывает суета человеческая. Но в то же время, насколько могуче человеческое единство во имя цели.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Вестник.
2: В самом начале Вестник попал на Карельский фронт. Там очень быстро неопытный лейтенант превратился в обстрелянного офицера. Финны, державшие оборону за рекой Свирь, умели воевать. Евгений Яковлевич рассказывал, как стремительно они меняли позиции, появлялись там, откуда их никто не ждал, и как метко они стреляли. Очень быстро артист испытал на себе и стычки на поле боя, и артобстрелы, и авианалеты. Но первый настоящий страх почувствовал в минуту затишья.
0: Как-то от нечего делать решил потренироваться в стрельбе. На бруствере окопа лежала пустая консервная банка. Вытаскиваю свой старенький наган, выпаливаю все патроны, и вдруг из окопа поднимается огромный рыжий финн. Он замер, и я замер. Он с поднятыми руками, я с наганом, уже без патронов. Это ощущение ужаса передать невозможно.
2: Финский солдат сообщил нашим командирам ценные сведения. Вестник говорил, что за этого случайно взятого им языка он получил свою первую медаль. Мол, ничего особенного не сделал. Но это тоже скромность фронтовика. В его наградном листе говорится, что медаль за отвагу товарищ Вестник заслужил при форсировании реки Свирь. Не испугавшись сильного артиллерийского и минометного огня, он вынес с поля боя раненого офицера.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Вестник.
2: Затем был Белорусский фронт, взятие Кёнигсберга, где Вестнику удалось перехитрить немецкого снайпера. За 5 секунд лейтенант преодолел зону обстрела, пока тот поправлял винтовку. После этого написал матери в ссылку письмо, которое заканчивалось словами: «Мама, меня не убьют». Войну закончил в Восточной Пруссии, недалеко от города Гальдап, где в Первую мировую героически сражался его ни за что расстрелянный отец. Домой привез боевой орден и 2 медали. А еще 17 немецких осколков в ноге, многие из которых так и не смогли извлечь. В 48-м отлично окончил щепку. Но в малый театр, о котором мечтал, Вестника не взяли. Ведь кроме того, что он фронтовик, в анкете значилось «сын врагов народа». Только после разоблачения культа личности и реабилитации родных перезвонили: «Возвращайтесь». Вестник сыграл 100 блестящих ролей, писал сценарии и книги. Всех его творческих побед не перечислить. Но на пике славы народный артист навсегда ушел из театра, чтобы выполнить обещание, которое дал себе в своем искалеченном детстве. Он поехал в Кривой Рог и у входа на металлургический завод поставил памятник отцу. А имена обоих родителей увековечил в спектакле «Чистка», в котором выступил как режиссер. Чтобы навсегда очистить светлую память любимых людей, чьи судьбы срежиссировали так жестоко.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Вестник.
3: Радиозвезда.
4: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10-й долей таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Обвестые стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ни надежды, ни камень, ни лед, ни скала.

0: Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Наукограды Дубна и Королёв получат финансирование из федерального бюджета на реализацию стратегии социально-экономического развития. Эти города являются крупными центрами развития науки и современных технологий. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
2: Большой вклад в создание уникальных решений, инноваций, многие из которых не имеют аналогов, вносят российские наукограды. Президент отмечал, что необходимо их всесторонне поддерживать. В числе таких ведущих центров компетенции Королёв и Дубна, где создаются прорывные разработки в ракетно-космической отрасли, в ядерной физике, в других важных направлениях еще на 15 лет. Правительство выделит средства на их комплексное развитие. Субсидии будут направлены на расширение исследовательской инфраструктуры, на модернизацию производственного комплекса, на улучшение в социальной сфере.
1: Ранее правительство сохранило статус наукоградов для Дубны и Королева до 2040 года. Ученые Тверского государственного политехнического университета создали инновационное дорожное покрытие с полимерными подкладками. Оно устойчиво к экстремальным условиям и подходит для Арктики. Новая конструкция включает дорожные плиты на подготовленном основании и полимерные подкладки из поликарбоната. Они размещаются под стыками плит и обеспечивают равномерное распределение нагрузок. Промежутки между подкладками засыпаются песком или песчано-гравийной смесью. Покрытие упрощает конструкцию и повышает устойчивость дорог. При необходимости подкладки можно усилить дополнительными элементами. Российский препарат BCD-261 для лечения воспалений кишечника пройдет клиническое исследование в Китае. Там начнутся испытания первой фазы с участием добровольцев, а в России продолжится исследование второй фазы с пациентами. BCD-261 – оригинальная молекула, разработанная для лечения болезни Крона и язвенного колита. Это первый препарат такого класса в мире. В России распространенность язвенного колита – около 71 случая на 100 тысяч заболеваний, болезни Крона – около 45 на 100 тысяч. Российские ученые разработали уникальную антенну для морских судов. Она позволяет исследовать морское дно на глубинах до 6 километров и проникать в донный грунт на 200 метров. Антенна будет устанавливаться на суда для геологоразведки и поиска полезных ископаемых. Также на судно установят акустический доплеровский профилограф течений для определенной скорости течений. В разработке участвовали сотрудники Южного федерального университета и студенческое конструкторское бюро «Акустика». Кроме того, ученые из МФТИ Института океанологии создали систему на базе искусственного интеллекта для автоматического обнаружения мусора в арктических морях. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет. Какое поручение дал Владимир Путин по ядерным технологиям в медицине? Когда в нашей стране появились первые пионерские лагеря? Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Минпромторге рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них будет для пассажиров, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Суперджет новой генерации, так называемый импортозамещенный Суперджет или Суперджет Нью, он будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты Суперджеты первой генерации, первого поколения. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в Суперджете изменился салон. салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый, будет отличаться. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом суперджете новые двигатели. Ну, а новый двигатель, скажем, каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современный сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
4: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Владимир Путин поручил до 1 июля создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Как наука и знания о радиоактивных материалах помогают диагностировать сложные заболевания и спасать жизни. Ким Андреев о важнейшем методе современной медицины.
6: Ядерная медицина находится на стыке науки и здоровья и основана на использовании особых радиоактивных компонентов. Они называются радиофармпрепараты. Состоят из двух элементов. Это курьер или носитель, который словно пуля целенаправленно идет к нужному органу или ткани, а также маячок, по сути изотоп с минимальной долей радиации, который подсвечивает и сами больные клетки, и путь до них. Получается нечто вроде GPS-сигнала из самых пораженных мест нашего тела, говорит завотделением радионуклидной терапии Центра эндокринологии имени Дедова Марина Шеремета.
7: Носитель доставляет препарат к нужной ткани, клетке, органу, мишени, а изотоп дает изображение, то есть визуализацию. И прелесть и популярность радиофармпрепаратов в том состоит, что он имеет избирательность, то есть он избирательно накапливается в определенном органе ткани мишени, не распространяясь на другие органы и системы.
6: Для человека доля полученной радиации не опасна, зато врачи видят полную картину происходящего. В медицинской среде метод получил название позитронно-эмиссионной томографии, сокращенно ПЭТ. На практике это выглядит как обычный укол с последующим сканированием тела на определенных частотах. С помощью такой технологии можно диагностировать самые разные болезни, от воспаления костей и суставов до онкологии и проблем с эндокринной системой, рассказывает профессор отдела лучевой диагностики университетской клиники МГУ Валентин Синицын.
8: Должны быть показания к применению этого препарата. Вот кому попало, его не вводят. Есть масса на эту тему исследований, которые говорят, что, наоборот, приносит пользу за счет правильной и точной диагностики. Потому что чаще всего эти препараты применяют при онкологических заболеваниях. Бывает там при болезнях головного мозга, болезнях сердца. Ну вот на слуху больше онкология. Выполняется дозиметрия, контроль, измерение, распад препарата. Все это контролируется.
6: Ядерная медицина может и диагнозы ставить, и лечить, но это не волшебная палочка, способная победить любую хворь, предупреждают медики. Для использования такой методики должны быть показания и наработанный в прошлом опыт. К примеру, радио-йод-терапия десятилетиями доказывает свою эффективность в борьбе с раком щитовидной железы, а при лечении предстательной железы часто используют радионуклидную терапию. Избирательно ПЭТ-сканирование могут применять и для других случаев онкологии, продолжает Валентин Синицын.
8: Чаще всего эти методики применяют для того, чтобы исключить наличие метастазов. Что я хочу быть уверенным, что нет метастазов. Или если они есть, я хочу знать, где они, их сколько. То есть первичная диагностика обычно делается другими методами. При каких-то видах злокачественных опухолей очень хорошо работает, например, компьютерная томография или магнитный резонанс. У нас есть клинические рекомендации. При каких-то болезнях рекомендуется применение методов. Это такой большой разговор. Где-то используется часто, где-то используется редко.
6: Но ядерная медицина – это не только сложно, но и дорого. Нужна сверхточная настройка томографа и буквально ювелирная работа с радиоактивным фармпрепаратом, у которого период полураспада составляет, как правило, не больше часа. А значит, у врача может быть ровно одна попытка, чтобы воспользоваться этим уникальным методом. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Одним из перспективных направлений ядерной медицины считается тираноостика. Метод, объединяющий диагностику и терапию с помощью препаратов, которые одновременно выявляют и лечат заболевания.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Запущена бесплатная федеральная горячая линия по организации летнего отдыха. Позвонив по номеру 8 800 250 2890, родители могут получить консультацию по подбору детского лагеря. Максим Петренко решил заглянуть в историю и напомнить, как создавались первые пионерские лагеря и во сколько родителям в советское время обходились летние каникулы их детей.
9: Первые пионерские лагеря в СССР начали принимать детей еще в 20-е годы прошлого века. Позже появятся их деления на санаторные, спортивные, предназначенные для труда и отдыха, а также работающие с комсомольским активом. Для школьников это была возможность побыть вдали от контроля родителей, встретить новых друзей, с которыми можно будет потом переписываться весь год, позаниматься в кружках, наконец, станцевать тот самый медляк на дискотеке. Но в руках государства пионерлагеря выполняли не только оздоровительную и социальную функции, это были и мощные институты правильного воспитания, рассказывает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
10: Сама по себе задача воспитания нового человека, пионера, иногда даже комсомольца, потому что и старшие отряды в лагерях были, преследовала создание нового поколения молодых людей, разделяющих принципы строителя коммунизма. Это в буквальном смысле было на каждой тетрадке, это печаталось.
9: У альтернативы отдыха с бабушкой в деревне был строгий распорядок. Подъемы, отбой по часам, обязательные утренние зарядки, трудовая деятельность или дежурство в столовой или помощь с поливом в ближайшем совхозе. Досуг тоже по расписанию. Имело место и большая строгость по сравнению с современностью. Провинившихся под конец дня на подведении итогов могли публично критиковать, но все это компенсировалось. Вспомнить хотя бы театрализованные постановки, КВНы, спортивные соревнования, День Нептуна, к которому готовились всем лагерем, даже костюмы многие шили сами, продолжает Ирина Абанкина.
10: Все отряды, соревнуясь друг с другом, обязательно ставили свои постановки. Кто-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то пел. Но вот эта вот художественная самодеятельность, она тоже была, конечно, везде традицией. Всегда всех восхищал костер. Это было очень значимое событие, вечернее. Это было разрушение режима, что это было можно поздно. Сидеть у костра, рассказывать истории, петь песни. Он везде был. И в начале смены, и в конце, а иногда отряды устраивали и свои костры.
9: Многие лагеря были ведомственными, и то, в каком объеме их финансировали, влияло на питание, состояние инфраструктуры, оснащение кружков. Путевка для родителей была доступной, порядка 10-12 рублей за целую смену, и это было только за питание. Оставшуюся большую часть платили организации и профсоюзы. При этом до половины всех детей могли приехать в лагерь бесплатно, говорит ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования Президентской академии Наталья Тарасова.
11: Очень сильная была система профсоюзов, причем на всех предприятиях. Вот она как раз работала, чтобы понять, кто оплачивает определенную сумму, а кто в данном случае получает путевку бесплатно. И, конечно же, система многодетности, система матери-одиночки, они, безусловно, учитывались.
9: Но частой была ситуация, когда желающих отправить ребенка на отдых на предприятии было значительно больше, чем выделенных путевок. Тем не менее, каждый год в советских пионерлагерях проводили лето до 10 миллионов школьников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Мечтой любого школьника были такие всесоюзные лагеря, как «Артек», «Орленок», «Океан» в Приморье и «Зубренок» в Белоруссии. Попасть туда могли либо дети номенклатурных работников, либо ребята из регионов, отличившиеся в учебе и спорте.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, почему российский танк Т-72 сравнивают с автоматом Калашникова. Какие грибы можно собирать в мае? Где и когда проводились международные фестивали молодежи?

0: радио «Звезда».
1: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лавриненко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
2: Экипаж.
1: Дмитрий Лавриненко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове – лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
2: Техническая справка.
3: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
1: Танк Лавриненко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лавриненко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лавриненко.
2: Экипаж.
4: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лавриненко стрелял сам. И стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. Третье вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лавриненко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил к правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лавриненко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
2: Экипаж.
5: История награды.
6: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
7: «Яш, не уйдешь!»
6: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и 3 платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали «Партизану Отечественной войны» были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль «Партизану Отечественной войны».

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Санкт-Петербург. Аптекарский остров. Именно здесь, летом 1942 года, находился бункер Трибуца, флагманский командный пункт Краснознаменного Балтийского флота, рассказывал один из офицеров-фронтовиков.
2: Фактически это металлическая шкатулка. Так как бетон и цемент в блокадном Ленинграде были в дефиците, бункер собрали из бронированных плит, привезенных с Ржевского артиллерийского полигона. Они еще с дореволюционных времен использовались для испытания снарядов. А под броней положили мешки с хлопком, чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию внутренних помещений. Все работы провели очень быстро, всего за 2 месяца. Бункер был настолько надежным, что гарантированно выдержал бы прямое попадание 250-килограммовой бомбы. Правда, обстрелы этот район не затронули. Рядом не было стратегически важных объектов, которые могли бы стать для врага мишенями. А немецкая разведка не сумела достоверно вскрыть точное расположение вице-адмирала Трибуца.
1: 70-метровый подземный ход вел из бункера в подвалы, расположенного рядом Преображенского собора. Там находились радиоузел, шифровальная часть и другие службы штаба флота.
2: Но и это еще не все. Уже от церкви шел второй 300-метровый коридор, который вел к рабочим помещениям флагманских специалистов и кабинетам командования.
1: Бункер Трибуца сохранился только благодаря волонтерам-энтузиастам Санкт-Петербурга. Теперь на территории флагманского командного пункта открыли музей. А тогда, начиная с 1942 по 1944 год, именно отсюда, с Аптекарского острова, шло все боевое управление Балтийским флотом, который участвовал в наступательных операциях в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании, вспоминал маршал Баграмян.
3: Владимир Филиппович Трибуц прекрасно знал обстановку на всем Прибалтийском театре военных действий. Мы особенно дружно решали общую задачу – не выпустить из Курляндии группу армий «Север». Командующий флотом охотно предложил мне в случае необходимости использовать для обороны побережья как его истребительную авиационную дивизию, так и тяжелые железнодорожные артиллерийские дивизионы. Это предложение устраивало нас. Это нам помогло.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министерство обороны России пока не предоставляло доклады о возможных провокациях Киева в День Победы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая перед журналистами.
2: Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь, вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. Что касается провокационных заявлений, мы на них отреагировали, как вы знаете. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков.
1: Напомним, президент России объявил перемирие с киевским режимом на время празднования Дня Победы. Министерство обороны в случае попыток со стороны противника сорвать торжественное мероприятие пригрозило ответить на это ракетным ударом по центру Киева. Тысячи зрителей объединил концерт в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Ивангороде Ленинградской области. Праздничную программу смотрели жители России и Эстонии, сообщили в правительстве региона. По словам губернатора Александра Дрозденко, ощущение великого праздника есть у всех, поэтому отменить или заменить его каким-то другим, специально придуманным, нельзя. Ивангород 9 мая получил почетное звание «Город воинской доблести». Оно присвоено за мужество и героизм жителей при защите Отечества, участие в боях за Нарву и Кингисепп, а также за вклад в партизанскую борьбу против немецких захватчиков. В документе также подчеркивается воинская доблесть бойцов Красной Армии при обороне Ивангорода в 1941 году и освобождении в 1944 году. Праздничный салют к Дню Победы прозвучал накануне вечером в небе над Петербургом, передает РИА Новости. Залпы фейерверка раздались над Невой в районе Петропавловской крепости и были видны и слышны во многих районах города. Несколько тысяч человек пришли посмотреть салют на набережные, а в акватории Невы курсировали несколько десятков судов с пассажирами. Каждую серию залпов люди встречали криками «Ура!», также пели «Катюшу». Всего в День Победы в Петербурге прошло почти 200 мероприятий. Свыше 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Caribbean Princess». Он неделю назад вышел из порта во Флориде. Ожидается, что судно вернется в гавань 11 мая. Сейчас корабль находится у берегов Доминиканы. На судне введены повышенные санитарные меры, зараженных изолируют в каютах. Выявленный вид норовируса распространяется быстро от человека к человеку, а также через зараженную еду, воду и поверхности. Самые распространенные симптомы – боль в животе, головная боль и лихорадка.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой танк американские СМИ назвали лучшим в мире, где нельзя собирать грибы, сколько участников объединит международный фестиваль молодежи. Американский журнал National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире. По мнению авторов рейтинга, он соответствует всем критериям эффективного танка даже в условиях развития беспилотных летательных аппаратов. В чем уникальность Т-72 и почему его сравнивают с автоматом Калашникова, Ким Андреев нашел ответы.
2: Его родина – Нижний Тагил, а второе имя – Урал. Работа над танком Т-72 началась в конце 60-х. Он создавался как более мобильный вариант Т-64. Чтобы боевая машина стала массовой, для нее стали использовать челябинский трехактный V-образный дизель. В 1973 году танк приняли на вооружение. И с тех пор более полувека он доказывает свое превосходство, причем в любых погодных условиях, говорит главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
3: Массовость, универсальность, пригодность для использования в сложных условиях, то есть и в условиях севера, и в условиях юга, он себя хорошо показал и в Африке, и на Ближнем Востоке. Пригодность для модернизации. На него устанавливают новую технику, новые приборы ночного видения, дальномеры, системы управления огнем.
2: Из-за универсальности Т-72 часто сравнивают с автоматом Калашникова, такой же безотказный и неприхотливый. Всего в СССР и России было выпущено около 30 тысяч этих танков различных модификаций. Его оснащали лазерным прицелом, динамической защитой, панорамным тепловизором. Танк активно экспортировали в страны Варшавского договора, Индию и на Ближний Восток. Первое боевое крещение Т-72 получил в Ирано-Иракской войне. Его применяли в Карабахских войнах, чеченских кампаниях, конфликте в Грузии и гражданской войне в Ливии. Даже в эпоху беспилотных летательных аппаратов легендарный танк не потерял актуальности и стал выполнять функцию маневренной артиллерии, продолжает Вадим Козюлин.
3: Первая задача – это средство прорыва. Для этого танк, собственно, изобретался, и эта функция за ним сохраняется. Ну и вторая, которая у него сегодня появилась – это мобильная артиллерия, средство обороны, которая сегодня стала важнее, может быть, чем первая. Но между тем ситуация будет меняться, и я думаю, что танк найдет себе новые виды применения.
2: Т-72 вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк современности. Отечественную боевую технику высоко оценивают во всем мире. Даже американцы признали бронебойные способности его 125-миллиметровой пушки в ходе операции «Буря в пустыне». Советские танки в той кампании сражались на стороне Ирака. И сегодня по ключевым показателям – это защищенность, маневренность и огневая мощь – Т-72 не имеет себе равных, рассуждает полковник в отставке, кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
4: Если взять, допустим, английские танки, да, у них хорошая защищенность, неплохая подвижность, но недостаточная огневая мощь. Немецкие танки, да, есть защищенность, но, опять же, большущая масса. Что касаемо Т-72, то тут все четко подобрано.
2: А еще Т-72 – находка для модернизации. Вместе с оборудованием для подводного вождения он способен преодолевать любые водные преграды, а с установленным минным тралом для него не помеха даже заминированные поля. Перспективным эксперты считают и создание беспилотного боевого танка на базе Т-72, который мог бы успешно совершать наступательные операции с минимальным риском для личного состава. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов. Если их сорвать на территории заповедника или национального парка, придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Также под запретом грибы-краснокнижники. Если человек их срезал случайно, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Притом, если он знал, что вид занесен в Красную книгу, нарушителя оштрафуют на 1 000 000 и даже могут лишить свободы. А как не сорвать запрещенный гриб и что растет поздней весной из обычных видов, мы спросили у ведущего специалиста кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова.
5: Ну, первые, понятно, сморчки и сморчковые шапочки. Вторые – это так называемые саркосифа. Это такие маленькие, сантиметра 3 в диаметре чашечки, ярко-оранжевого цвета. Они появляются в понижениях в хвойных лесах, часто вдоль дорог. Чуть попозже появляются, во-первых, майский гриб. Это гриб такой рядовкового внешнего вида. Шляпка у него такая бежевая. Растет он на луговинах, на газонах часто. Запах такой старой лежалой муки. Далее появляются серно-желтые трутовики, оранжево-желто-розоватые. Когда они совсем молоденькие, их можно порезать дольками и замариновать.
6: В это время какие появляются краснокнижники?
5: Саркосифа глобоза, такой шарик темно-коричневого цвета с такой большой дыркой сверху, наполненной желеобразной жижей. Красная книга.
1: Также под запретом галлюциногенные грибы. Чтобы избежать отравления или штрафа, эксперты рекомендуют собирать только известные вам виды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
7: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
8: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
7: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
9: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
7: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
8: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
7: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что отличает импортозамещенный суперджет, зачем в медицине используют радиоактивные материалы, какой распорядок соблюдали в пионерских лагерях времен Советского Союза.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
7: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Нарва, Шлиссельбург, Павловск, Кронштадт. Ленинградский фронт. 872 дня длилась блокада Ленинграда. Немцы взяли его в кольцо в самом начале сентября 41-го. Ситуация осложнялась тем, что линия фронта проходила вблизи города, и противник мог наносить по нему не только массированные удары с воздуха, но и обстреливать из дальнобойных орудий. Дорога жизни. Единственная магистраль, которая связывала осажденных со всей страной. Отдельная военная флотилия защищала все ладожские коммуникации. Северо-западное речное пароходство совершало перевозки в теплое время года. Части ПВО отражали атаки противника по всему маршруту. А телефонно-телеграфный кабель, проложенный по дну, обеспечивал связь с Москвой. Всего на дороге жизни трудились 19 тысяч человек. В их распоряжении находилось около 4 тысяч автомобилей, работало 3 полевых госпиталя. Это было настоящее чудо логистики, аналогов которому в истории не существует до сих пор. Однако продовольствия, боеприпасов и медикаментов катастрофически не хватало. Да еще и самая первая блокадная зима в Ленинграде выдалось очень морозной. Столбик термометра опускался до минус 32 градусов. От голода, холода и болезней погибли более 500 000 человек, около половины населения города. Старики, женщины, дети. Некоторые из них оставили после себя дневники. Они стали страшными, документальными свидетельствами той войны. Из записной книжки Тани Савичевой.
2: Бабушка умерла 25 января. Дядя Вася умер в апреле. Мама в мае. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.
7: Сегодня этот дневник бережно хранится в Музее истории Ленинграда.
8: Воины-ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
7: Фронт Победы. Ленинградский. Немцы хотели стереть Ленинград с лица земли. Артобстрелы были ежедневными, иногда по несколько раз в сутки. Самая продолжительная бомбежка длилась больше 14 часов. Люди прятались в подвалах домов. По всему городу стояли громкоговорители. Радиовещание велось круглосуточно. Время от времени в приемниках транслировали звук метронома. В случае тревоги его ритм резко ускорялся, а после завершения обстрелов замедлялся. Жители называли звук метронома «живым биением сердца Ленинграда».
9: Пулковские высоты, районы Колпино и Московской Славянки имеют особо важное значение в обороне южной части города и должны быть удержаны во что бы то ни стало.
7: Это приказ нового командующего Ленинградским фронтом Георгия Жукова. В 41-м он вынужден был принимать жесткие меры, чтобы не допустить продвижения противника вперед.
9: Моряков снять с кораблей и перевести в сухопутные части. Сформировать резервные подразделения и равномерно распределить их по всей линии обороны.
7: Жуков действовал решительно. Артиллерию всех калибров, включая корабельную, на прямую наводку. Танки зарыть в землю, как неподвижные огневые точки. Фланги прикрыть минными полями.

0: врагу, путая ему карты и срывая его оперативные планы. В Берлине поняли тогда: молниеносного захвата Ленинграда не будет. Фронт Победы. Ленинградский. Полное снятие блокады произойдет 27 января 1944-го. Но еще целых полгода фашистские части оставались под Ленинградом. Их войска находились в Петрозаводске и в Выборге. Противника выбьют оттуда в ходе летней наступательной операции.
1: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта. В итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Ура! Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
0: Маршал Леонид Говоров, адмирал Владимир Трибуц, маршал Кирилл Мерецков. Все они в разное время воевали на северо-западном направлении, обороняли город на Неве, защищали его жителей.
2: Воины-ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
0: 226 героев Советского Союза и больше 350 тысяч солдат и офицеров, награжденных орденами и медалями. Столько дал стране Ленинградский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
3: Радио «Звезда».

0: цветочек ситцевый, вы слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Владимир Путин считает, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу. Также президент подчеркнул, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова главы киевского режима о готовности к встрече. Вместе с тем, особого послания от Фицо не было. Кроме того, российский лидер заявил, что Соединенные Штаты искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это в первую очередь дело Москвы и Киева. Вооруженные формирования Украины, несмотря на объявленное перемирие, 7 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, об этом сообщили власти региона. При вражеских ударах 9 мая погиб 1 человек, еще 3 получили ранения. Кроме того, фиксировались повреждения легковых автомобилей и жилого дома. Словакия намерена продолжать сотрудничество с Россией по энергоресурсам. Об этом Вестям заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас продолжаются поставки нефти. Они идут по трубопроводу «Дружба». Словацкие партнеры также заинтересованы в продолжении сотрудничества по газу. Новак напомнил, что Братислава – одна из первых, куда Советский Союз начал поставлять газ еще в 1967 году. Военнослужащим 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки «Войска Запад» вручили государственные и ведомственные награды. Среди награжденных был и командир отделения с позывным «Шома». Ему вручили медаль за храбрость 2-й степени.
1: Держал позицию на мосту. Ну, первый накат был, сказали, 10 человек было, нас двое было. Потом, после 2-го наката, они утром уже рассвело, все, ушли. Танчик работал по нам, комики прилетели, большие дроны прилетели, ну, удержали позицию, не убежали. Для меня это 3-я награда. 1-я награда Суворов, это был в штурмах, там ранило у меня. 2-й за отвагу наградили, тоже ранило, 5-е ранение. Двигаемся потихонечку вперед, сейчас зеленка, легче будет намного.
0: Военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки «Войска Запад» выполняют задачи на Краснолиманском направлении специальной военной операции. В Берлине задержали более 40 человек во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Зафиксировано 25 нарушений общего порядка, 1 несанкционированный полет дрона и 13 уголовных дел, заведенных за оскорбление, сопротивление, аресту и нападение. При этом правоохранители отметили, что в целом праздничные мероприятия в течение 2 дней прошли спокойно. Серьезных происшествий зафиксировано не было.
2: Сегодня в программе «Область знаний». День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет. Какое поручение дал Владимир Путин по ядерным технологиям в медицине? Когда в нашей стране появились первые пионерские лагеря? Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Минпромторге рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них будет для пассажиров, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
4: Суперджет новой генерации, так называемый импортозамещенный Суперджет или Суперджет Нью, он будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты Суперджеты первой генерации, первого поколения. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в Суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый и будет отличаться. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом Суперджете новые двигатели. Ну, а новый двигатель, скажем, каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя САМ-146 российско-французского. Дело в том, что современные сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
7: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Владимир Путин поручил до 1 июля создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Как наука и знания о радиоактивных материалах помогают диагностировать сложные заболевания и спасать жизни. Ким Андреев о важнейшем методе современной медицины.
8: Ядерная медицина находится на стыке науки и здоровья и основана на использовании особых радиоактивных компонентов. Они называются радиофармпрепараты. Состоят из двух элементов. Это курьер или носитель, который словно пуля целенаправленно идет к нужному органу или ткани, а также маячок, по сути изотоп с минимальной долей радиации, который подсвечивает и сами больные клетки, и путь до них. Получается нечто вроде GPS-сигнала из самых пораженных мест нашего тела, говорит завотделением радионуклидной терапии Центра эндокринологии имени Дедова Марина Шеремета.
9: Носитель доставляет препарат к нужной ткани, клетке, органу, мишени, а изотоп дает изображение, то есть визуализацию. И прелесть и популярность радиофармпрепаратов в том состоит, что он имеет избирательность, то есть он избирательно накапливается в определенном органе ткани мишени, не распространяясь на другие органы и системы.
8: Для человека доля полученной радиации не опасна, зато врачи видят полную картину происходящего. В медицинской среде метод получил название позитронно-эмиссионной томографии, сокращенно ПЭТ. На практике это выглядит как обычный укол с последующим сканированием тела на определенных частотах. С помощью такой технологии можно диагностировать самые разные болезни, от воспаления костей и суставов до онкологии и проблем с эндокринной системой, рассказывает профессор отдела лучевой диагностики университетской клиники МГУ Валентин Синицын.
10: Должны быть показания к применению этого препарата. Вот кому попало, его не вводят. Есть масса на эту тему исследований, которые говорят, что наоборот приносит пользу за счет правильной и точной диагностики, потому что чаще всего эти препараты применяют при онкологических заболеваниях. Бывает там при болезнях головного мозга, болезнях сердца, ну вот на слуху больше онкология. Выполняется дозиметрия, контроль, измерение, распад препарата, все это контролируется.
8: Ядерная медицина может и диагнозы ставить, и лечить, но это не волшебная палочка, способная победить любую хворь, предупреждают медики. Для использования такой методики должны быть показания и наработанный в прошлом опыт. К примеру, радио-йод-терапия десятилетиями доказывает свою эффективность в борьбе с раком щитовидной железы, а при лечении предстательной железы часто используют радионуклидную терапию. Избирательно ПЭТ-сканирование могут применять и для других случаев онкологии, продолжает Валентин Синицын.
10: Чаще всего эти методики применяют для того, чтобы исключить наличие метастазов. Что-то я хочу быть уверенным, что нет метастазов. Или если они есть, я хочу знать, где они, их сколько. То есть первичная диагностика обычно делается другими методами. При каких-то видах злокачественных опухолей очень хорошо работает, например, компьютерная томография или магнитный резонанс. У нас есть клинические рекомендации. При каких-то болезнях рекомендуется применение методов. Это такой большой разговор. Где-то используется часто, где-то используется редко.
8: Но ядерная медицина – это не только сложно. сложно, но и дорого. Нужна сверхточная настройка томографа и буквально ювелирная работа с радиоактивным фармпрепаратом, у которого период полураспада составляет, как правило, не больше часа. А значит, у врача может быть ровно одна попытка, чтобы воспользоваться этим уникальным методом. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Одним из перспективных направлений ядерной медицины считается тираноостика – метод, объединяющий диагностику и терапию с помощью препаратов, которые одновременно выявляют и лечат заболевания.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Запущена бесплатная федеральная горячая линия по организации летнего отдыха. Позвонив по номеру 8 800 250 2890, родители могут получить консультацию по подбору детского лагеря. Максим Петренко решил заглянуть в историю и напомнить, как создавались первые пионерские лагеря и во сколько родителям в советское время обходились летние каникулы их детей.
11: Первые пионерские лагеря в СССР начали принимать детей еще в 20-е годы прошлого века. Позже появится их деление на санаторные, спортивные, предназначенные для труда и отдыха, а также работающие с комсомольским активом. Для школьников это была возможность побыть вдали от контроля родителей, встретить новых друзей, с которыми можно будет потом переписываться весь год, позаниматься в кружках, наконец, станцевать тот самый медляк на дискотеке. Но в руках государства пионерлагеря выполняли не только оздоровительную и социальную функции, это были и мощные институты правильного воспитания, рассказывает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: Сама по себе задача воспитания нового человека, пионера, иногда даже комсомольца, потому что и старшие отряды в лагерях были, преследовала создание нового поколения молодых людей, разделяющих принципы строителя коммунизма. Это в буквальном смысле было. На каждой тетрадке это печаталось.
11: У альтернативы отдыха с бабушкой в деревне был строгий распорядок. Подъемы, отбой по часам, обязательные утренние зарядки, трудовая деятельность или дежурство в столовой или помощь с поливом в ближайшем совхозе. Досуг тоже по расписанию. Имело место и большая строгость по сравнению с современностью. Провинившихся под конец дня на подведении итогов могли публично критиковать, но все это компенсировалось. Вспомнить хотя бы театрализованные постановки, КВНы, спортивные соревнования, День Нептуна, к которому готовились всем лагерем, даже костюмы многие шили сами, продолжает Ирина Абанкина.
12: Все отряды, соревнуясь друг с другом, обязательно ставили свои постановки. Кто-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то пел. Но вот эта вот художественная самодеятельность, она тоже была, конечно, везде традицией. Всегда всех восхищал костер. Это было очень значимое событие, вечернее. Это было разрушение режима, что это было можно поздно. Сидеть у костра, рассказывать истории, петь песни. Он везде был. И в начале смены, и в конце, а иногда отряды устраивали и свои костры.
11: Многие лагеря были ведомственными, и то, в каком объеме их финансировали, влияло на питание, состояние инфраструктуры, оснащение кружков. Путевка для родителей была доступной, порядка 10-12 рублей за целую смену, и это было только за питание. Оставшуюся большую часть платили организации и профсоюзы. При этом до половины всех детей могли приехать в лагерь бесплатно, говорит ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования Президентской академии Наталья Тарасова.
13: Очень сильная была система профсоюзов, причем на всех предприятиях. Вот она как раз работала, чтобы понять, кто оплачивает определенную сумму, а кто в данном случае получает путевку бесплатно. И, конечно же, система многодетности, система матери-одиночки, они, безусловно, учитывались.
11: Но частой была ситуация, когда желающих отправить ребенка на отдых на предприятии было значительно больше, чем выделенных путевок. Тем не менее, каждый год в советских пионерлагерях проводили лето до 10 миллионов школьников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Мечтой любого школьника были такие всесоюзные лагеря, как «Артек», «Орленок», «Океан» в Приморье и «Зубренок» в Белоруссии. Попасть туда могли либо дети номенклатурных работников, либо ребята из регионов, отличившиеся в учебе и спорте.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, почему российский танк Т-72 сравнивают с автоматом Калашникова. Какие грибы можно собирать в мае? Где и когда проводились международные фестивали молодежи?

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте.

0: Радио «Звезда».
1: Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
2: В Сталинграде его штаб находился на передовой, на Мамаевом кургане, буквально в нескольких сотнях метров от командного пункта немцев, рассказывал внук маршала Николай.
3: Паулюс, будучи уже в плену, говорил: мне докладывали об этом не раз и не два, но я не мог в это поверить. 300 метров. Это фактически дальность прямого выстрела из автомата Калашникова. А выхода не было. Во-первых, существовал приказ «ни шагу назад». Во-вторых, дед понимал, что если уйдет на ту сторону Волги, фактически армия будет обезглавлена. Только один раз за 200 дней Сталинградской битвы ему предложили переправиться и помыться в бане. Но когда он увидел, как солдаты на него смотрят, то понял, что не имеет права этого делать, и вернулся назад.
2: «Мастер ближнего боя», так называли его. В Сталинграде Чуйков отдал приказ держать дистанцию до вражеских окопов не больше 50 метров. Это было нужно для того, чтобы немецкая авиация уменьшила интенсивность бомбардировок.
3: У фашистов самой сильной была авиация. А не бомбили они, потому что не было таких точечных систем наблюдения, как сейчас. Начинали бомбить и бомбили своих же. Ведь все рядом, их окопы, наши окопы. Дед решил просто прилипнуть к врагу. Немцы отходили, и мы тут же шли за ними.
2: По словам внука маршала Николая, тактика уличных боев и действия небольших штурмовых групп пригодилась войскам Чуйкова не только в Сталинграде, но и в Берлине. Правда, в столице фашистской Германии Василий Иванович приготовил для немцев еще один неприятный сюрприз.
3: Наши танки не входили в Берлин первыми, а вставали по краям улиц. Так выявлялись огневые точки противника, которые уничтожались, а потом вперед шла пехота. Так было подбито гораздо меньше техники, чем если бы она сразу ринулась в город.
2: Еще в 1942 году Василий Чуйков командовал 62-й армией, которая стала впоследствии 8-й гвардейской. Она принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировании Вислы, Одера и наступлении на Берлин. За храбрость, мужество и отвагу в бою солдаты называли своего командира «генерал Штурм».
1: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
0: Тайная война. История мирового шпионажа.
4: В 1964 году Никита Хрущев посмотрел французское кино о советских разведчиках и был крайне удивлен, когда ему сказали, что главный герой картины вовсе не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек. Хрущев приказал подготовить все материалы по этому делу и уже через несколько месяцев присвоил нашему резиденту в Японии звание Героя Советского Союза. Посмертно. В наградном листе стояла фамилия разведчика.
0: Рихард Зорге.
4: Во время Первой мировой осколок снаряда попал ему в руку, и еще три осколка изуродовали обе ноги. После операции одна нога стала короче на несколько сантиметров. Именно эти фронтовые шрамы помогли впоследствии опознать в братской могиле тело советского разведчика. Он стал разведчиком в 1929-м в Москве. Работал в Англии, Франции, Китае и Японии под псевдонимом Рамзай. Действовал быстро, четко, своевременно. Он регулярно отправлял в Москву секретные донесения о скором начале войны с Германией. Ему не поверили. Конкретной, точной даты разведчик не сообщал. А война все же началась. Зато когда Рамзай сообщил, что Япония пока не собирается нападать на Советский Союз, ему поверили все. Сталин тут же снял несколько дивизий на Дальнем Востоке и направил их под Москву, что во многом и решило исход битвы. И лишь немногие красные командиры знали, кто предупредил советское правительство, что войны на два фронта не будет.
0: Тайная война.
4: В Японии у него были помощники, несколько человек. Это всегда риск. Что знают двое, знают все. Однако истинные причины провала группы Рамзая знала вначале только японская контрразведка, а затем, в 1945-м, эти секретные материалы достались американцам. Есть версия, что Рамзая предали. Кто знает? Зато хорошо известно, что, будучи под колпаком, советский разведчик успел таки отправить в центр секретное донесение. Японцы собираются атаковать Перл-Харбор.
5: Удар будет внезапным и очень мощным. Необходимо предупредить союзников.
4: Почему столь важная информация не попала в США, неизвестно. На допросе он заявил откровенно: «Я советский разведчик». Но в Москве от него открестились. Не знаем такого. В списках не значится. Его могли обменять. В советском плену находился замминистра обороны Японии. Но из Москвы вновь и вновь приходили стандартные ответы. У нас таких нет. В 10 часов 20 минут утра 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме заключенному под псевдонимом Рамзай зачитали приговор.
6: Вы агент Коминтерна в Японии. Приговор – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно, и от вас ожидают, что вы достойно встретите смерть.
4: Через несколько минут советский разведчик будет повешен на рояльной струне. Он был женат трижды. Последняя гражданская жена – японка. Именно она в 1949 году разыскала останки советского разведчика в тюремной братской могиле, кремировала и позже перезахоронила на кладбище в пригороде Токио. На могиле положили памятную плиту с надписью на японском и немецком языках. Всего два слова.
0: Рихард Зорге. Тайная война.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
11: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Кремле оценили планы Армении присоединиться к Евросоюзу. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что обсуждал этот вопрос с премьером Николом Пашиняном, подчеркнув, что Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу.
2: И Армения получает значительные преимущества в рамках Евразэс. На мой взгляд, было бы правильным по отношению к населению Армении, по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода.
1: Напомним, с 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества и Евросоюз Армения, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности и евроинтеграции Еревана. По итогам встречи был подписан договор о запуске партнерства. Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт «Одна судьба, одна победа», приуроченный к 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне возле главного храма Вооруженных сил России. Смысл музыкально-драматического спектакля заключался в сохранении памяти через поколения. В мероприятии приняли участие известные артисты и исполнители. Концерт завершился масштабным салютом над куполами главного храма Российской армии. Мошенники придумали новую схему обмана. Так аферисты связываются с потенциальной жертвой от имени якобы представителей Министерства обороны, прокуратуры, казначейства или других госорганов. Они утверждают, что выявлена связь человека с вооруженными формированиями Украины, которым якобы была оказана материальная помощь в виде перевода денег, за что грозит уголовное преследование. При этом злоумышленники отмечают, что избежать ее можно, оформив кредиты и отправив полученные деньги через банкоматы псевдодоверенным лицам. Это, как утверждают, преступники, должно аннулировать действия предыдущих транзакций. Выполняя указания аферистов, человек переводит деньги, тем самым их лишаясь. Всемирная организация здравоохранения активизирует усилия по отслеживанию пассажиров, сошедших с круизного лайнера, где была зафиксирована вспышка хантавируса, сообщает Рейтер. По меньшей мере 32 человека из 12 стран покинули 25 апреля судно на британском острове Святой Елены в Южной Атлантике. Отметим, медики выявили среди инфицированных один из штаммов хантавируса Андес. Он считается наиболее агрессивным. Инкубационный период его составляет около 6 недель. Специалисты не исключают, что число подтвержденных случаев может возрасти, но риск для общественного здравоохранения остается низким.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Что делать с Германией после разгрома фашизма? Этот вопрос решался на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. О послевоенной судьбе страны расскажет историк Артем Соколов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой танк американские СМИ назвали лучшим в мире, где нельзя собирать грибы, сколько участников объединит международный фестиваль молодежи. Американский журнал National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире. По мнению авторов рейтинга, он соответствует всем критериям эффективного танка даже в условиях развития беспилотных летательных аппаратов. В чем уникальность Т-72 и почему его сравнивают с автоматом Калашникова, Ким Андреев нашел ответы.
2: Его родина – Нижний Тагил, а второе имя – Урал. Работа над танком Т-72 началась в конце 60-х. Он создавался как более мобильный вариант Т-64. Чтобы боевая машина стала массовой, для нее стали использовать челябинский трехактный V-образный дизель. В 1973 году танк приняли на вооружение, и с тех пор более полувека он доказывает свое превосходство, причем в любых погодных условиях, говорит главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
3: Массовость, универсальность, пригодность для использования в сложных условиях, то есть и в условиях севера, и в условиях юга, он себя хорошо показал и в Африке, и на Ближнем Востоке. Пригодность для модернизации. На него устанавливают новую технику, новые приборы ночного видения, дальномеры, системы управления огнем.
2: Из-за универсальности Т-72 часто сравнивают с автоматом Калашникова, такой же безотказный и неприхотливый. Всего в СССР и России было выпущено около 30 тысяч этих танков различных модификаций. Его оснащали лазерным прицелом, динамической защитой, панорамным тепловизором. Танк активно экспортировали в страны Варшавского договора, Индию и на Ближний Восток. Первое боевое крещение Т-72 получил в Ирано-Иракской войне. Его применяли в Карабахских войнах, чеченских кампаниях, конфликте в Грузии и гражданской войне в Ливии. Даже в эпоху беспилотных летательных аппаратов легендарный танк не потерял актуальности и стал выполнять функцию маневренной артиллерии, продолжает Вадим Козюлин.
3: Первая задача – это средство прорыва. Для этого танк, собственно, изобретался, и эта функция за ним сохраняется. Ну и вторая, которая у него сегодня появилась – это мобильная артиллерия, средство обороны, которая сегодня стала важнее, может быть, чем первая. Но между тем ситуация будет меняться, и я думаю, что танк найдет себе новые виды применения.
2: Т-72 вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк современности. Отечественную боевую технику высоко оценивают во всем мире. Даже американцы признали бронебойные способности его 125-миллиметровой пушки в ходе операции «Буря в пустыне». Советские танки в той кампании сражались на стороне Ирака. И сегодня по ключевым показателям – это защищенность, маневренность и огневая мощь – Т-72 не имеет себе равных, рассуждает полковник в отставке, кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
4: Если взять, допустим, английские танки, да, у них хорошая защищенность, неплохая подвижность, но недостаточная огневая мощь. Немецкие танки, да, есть защищенность, но, опять же, большущая масса. Что касаемо Т-72, то тут все четко подобрано.
2: А еще Т-72 – находка для модернизации. Вместе с оборудованием для подводного вождения он способен преодолевать любые водные преграды, а с установленным минным тралом для него не помеха даже заминированные поля. Перспективным эксперты считают и создание беспилотного боевого танка на базе Т-72, который мог бы успешно совершать наступательные операции с минимальным риском для личного состава. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов. Если их сорвать на территории заповедника или национального парка, придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Также под запретом грибы-краснокнижники. Если человек их срезал случайно, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Притом, если он знал, что вид занесен в Красную книгу, нарушителя оштрафуют на миллион и даже могут лишить свободы. А как не сорвать запрещенный гриб? И что растет поздней весной из обычных видов? Мы спросили у ведущего специалиста кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова.
5: Ну, первые, понятно, сморчки и сморчковые шапочки. Вторые – это так называемые саркосифа. Это такие маленькие, сантиметра три в диаметре чашечки, ярко-оранжевого цвета. Они появляются в понижениях в хвойных лесах, часто вдоль дорог. Чуть попозже появляется, во-первых, майский гриб. Это гриб такой рядовкового внешнего вида. Шляпка у него такая бежевая. Растет он на луговинах, на газонах часто. Запах такой старой лежалой муки. Далее появляются серно-желтые трутовики, оранжево-желто-розоватые. Когда они совсем молоденькие, их можно порезать дольками и замариновать.
6: В это время какие появляются краснокнижники?
5: Саркосифа глобоза, такой шарик темно-коричневого цвета с такой большой дыркой сверху, наполненной желеобразной жижей. Красная книга.
1: Также под запретом галлюциногенные грибы. Чтобы избежать отравления или штрафа, эксперты рекомендуют собирать только известные вам виды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
7: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
8: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
7: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
9: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
7: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
8: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
7: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что отличает импортозамещенный суперджет, зачем в медицине используют радиоактивные материалы, какой распорядок соблюдали в пионерских лагерях времен Советского Союза.

0: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз. Опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
4: Николай Геннадьевич Басов. Советский и российский ученый, лауреат Нобелевской, Ленинской и Государственной премий, дважды герой социалистического труда, один из основоположников квантовой электроники. Если, глядя вокруг себя, называть людей, благодаря открытиям которых существует тот или иной предмет, то фамилия Басов будет звучать бесконечно. Пробили товар на кассе – Басов. Достали телефон – Басов. Вошли в интернет – снова Басов. На что ни посмотри, чего ни коснись – всюду Басов. Ведь сложно даже представить себе такую сферу современности, где не используются лазерные технологии. От космоса до сельского хозяйства, от медицины до армии. Нигде без этих ярких световых пучков уже не обойтись.
5: Сегодня луч лазера никого не удивляет. Лазеры используются в самых разных областях науки и техники. Этому предшествовала многолетняя упорная работа ученых.
4: Конечно, Басов был не единственным ученым, кто успешно трудился над воплощением в жизнь теории Эйнштейна о вынужденном излучении. Но лишь трое, и в их числе Николай Басов, совершили главный прорыв. Сделали лазерный луч реальным. За что и разделили между собой в середине прошлого века Нобелевскую премию по физике. К этой науке душа Николая Геннадьевича лежала с самого детства. Спасибо папиной сестре, что работала школьной учительницей в их родном городке Усмань под Липецком. У нее маленький Коля гостил каждое лето после переезда семьи в Воронеж. И всегда вспоминал с теплотой и благодарностью.
6: Своей увлеченностью математикой и физикой я полностью обязан тете Таисе. Это она меня научила мыслить и увлекаться миром точных наук.
4: Николай окончил школу с золотой медалью. Оставалось выбрать вуз. Без всяких сомнений, физмат. И кто знает, быть может, эпоха микроэлектроники и интернета настала бы гораздо раньше, если бы не война.
7: Германск,
4: В июле 41-го его призывают в армию и направляют учиться в Куйбышевскую военно-медицинскую академию. Так будущий первооткрыватель физики стал на время военврачом.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
4: На фронт он попал в 1943-м. Чему мог научиться врач в академии всего за 2 года? Но, видимо, не зря доктора-наставники говорили про Николая, что он прирожденный хирург. В случае это подтвердить, представился молодому фельдшеру сразу.
6: Значит, копают землянки солдат. И у одного солдатика случился аппендицит. Его надо резать. Я всего один раз видел, как профессор удаляет аппендицит. Я ему чуть-чуть ассистировал, подавал разные инструменты. Я поставил 4 солдат, которые держали простыню. Сверху-то сыпались земля и песок. Дал 0,5 стакана спирта вместо наркоза и сделал операцию.
4: Басов служил на Первом Украинском фронте командиром санитарного отделения. И пусть формально он считался ассистентом врача, на деле приходилось совершать настоящие медицинские подвиги. Один из боев за освобождение Польши был особенно затяжным и кровопролитным. Несколько суток без сна. Весь врачебный состав не выходил из операционных. Санитары под шквальным огнем отправлялись за ранеными и очень часто не возвращались уже никогда. Николай Геннадьевич Басов тащил на себе с поля боя 2 молодых солдата. Каждый из них получил по немецкой пуле в живот. Это одно из самых тяжелых и безнадежных ранений. Счет шел на минуты. В полевом госпитале Басову нужно было принять сложное решение. Кого оперировать первым?
6: Глядя на этих ребят, я понимал, что успеть спасти можно лишь одного. А они, кажется, были даже младшими. Я видел, как быстро их покидает жизнь. Но если начать операцию немедленно, шансы выжить у них были равны. Мне предстояло стать высшим судьей. Как сделать выбор? Кого из них снова обнимет мать, а кто умрет в муках? И я решил оперировать сразу обоих.
4: На 2 пациентов был не только один неопытный хирург, но и единственный набор инструментов. Басов успевал стерилизовать и резать одновременно. Тогда ему удалось спасти сразу 2 солдатские жизни. А вот с

0: несколько месяцев ослеп, а гемоглобин в его крови упал до критической отметки. Коллеги-врачи разводили руками.
1: Не доживет до утра.
0: Но молодой организм справился. И в конце 1945 года, демобилизовавшись из армии, будущий создатель лазера благополучно вернулся в СССР.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
0: Через всю войну он пронес в своем вещмешке две тоненькие книжки: «Основы теории относительности» Эйнштейна и «Квантовую теорию излучения» Вальтера Гайтлера. Николай Басов ни на день не забывал и о мечте стать ученым-физиком. Но в Москве его ждало разочарование. Прием в МГУ был окончен. Николай уже собирался ехать к родителям в Воронеж, когда на трамвайной остановке ему случайно попалось на глаза объявление.
3: Московский механический институт извещает фронтовиков о дополнительном наборе на зимний семестр.
0: Это была судьба. Спустя 5 лет он успешно защитит диплом, затем кандидатскую, докторскую. Но область его исследований многим представлялось словно из мира фантастики. Басова называли шарлатаном от науки. Считали эти изыскания бесполезными. Его последователь в изучении лазеров, профессор Анатолий Араевский, рассказывал.
4: «Я не припомню более драматичной защиты докторской диссертации, чем была защита диссертации Николаем Геннадьевичем Басовым. Сейчас кажется непонятным, что работа, которая впоследствии была удостоена Ленинской и Нобелевской премий, вызвала такую неоднозначную оценку. Невольно еще раз вспомнишь старую истину: новое и великое рождаются в муках».
0: Но Басов не сомневался в будущем своих открытий. Уже в 60-х годах он предсказал то, что никак не могло уложиться в головах людей, привыкших крутить антенну, чтобы смотреть две программы на своих черно-белых телеэкранах.
5: Вообразить, как тысячи цветных телевизионных каналов бегут по одной единственной нити связи.
0: Пройдут десятки лет, и смелое предсказание сбудется. Трансконтинентальные магистрали опутают оптическим волокном всю планету. Лазерные лучи начнут молниеносно переносить по ним колоссальные объемы информации. Квантовая электроника совершит переворот в технологиях, превратив мир вокруг в жизнь на грани фантастики.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
6: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Предложения России касательно вывоза иранского обогащенного урана лежат на столе. Москва по-прежнему считает их весьма приемлемыми, заявил Владимир Путин. Он отметил, что Россия предлагала помощь в решении вопросов по иранскому мирному атому, но затем Вашингтон и Тегеран ужесточили свои позиции, и переговоры зашли в тупик. Комментируя конфликт вокруг Ирана, президент выразил уверенность в том, что его нужно прекратить как можно быстрее, а также назвал его очень сложным. Кроме того, конфронтация ставит в сложное положение Москву по причине хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива. По мнению российского лидера, договоренности должны быть достигнуты в интересах

0: всех стран Ближневосточного региона. Он считает, что в продолжении конфликта уже заинтересованных нет, а в случае его обострения пострадавшими будут все. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
1: Мы как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на желания, заявки наших партнеров, прорабатываем. В частности, Вуловоз сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
0: Ранее Новак говорил о том, что мировой нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей по причине ближневосточного конфликта. По его словам, в связи с этим многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. В результате топливного кризиса в Германии может сократиться количество авиаперевозок. Об этом сообщил глава Ассоциации немецких аэропортов Ральф Байзель. Кроме того, он отметил, что отмена рейсов может затронуть около 20 миллионов немецких пассажиров. По его словам, по некоторым маршрутам самолеты могут вообще перестать летать из Германии. По другим будут осуществлять рейсы редко, и они будут обходиться значительно дороже. Выпускникам школ напомнили о возможности пересдачи единого госэкзамена. Написать работу заново можно по русскому языку, математике и одному предмету по выбору. Сделать это можно в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов. Он также добавил, что первоначальный результат сдачи испытания аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно.
2: Сегодня в программе «Область знаний». День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет. Какое поручение дал Владимир Путин по ядерным технологиям в медицине? Когда в нашей стране появились первые пионерские лагеря? Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Минпромторге рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них будет для пассажиров, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Суперджет новой генерации, так называемый импортозамещенный Суперджет или Суперджет Нью, он будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты Суперджеты первой генерации, первого поколения. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в Суперджете изменился самолет. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый, будет отличаться. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом Суперджете новые двигатели. Ну, а новый двигатель, скажем, каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современные сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
4: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Владимир Путин поручил до 1 июля создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Как наука и знания о радиоактивных материалах помогают диагностировать сложные заболевания и спасать жизни. Ким Андреев о важнейшем методе современной медицины.
6: Ядерная медицина находится на стыке науки и здоровья и основана на использовании особых радиоактивных компонентов. Они называются радиофармпрепараты. Состоят из двух элементов. Это курьер или носитель, который словно пуля целенаправленно идет к нужному органу или ткани, а также маячок, по сути изотоп с минимальной долей радиации, который подсвечивает и сами больные клетки, и путь до них. Получается нечто вроде GPS-сигнала из самых пораженных мест нашего тела, говорит зав. Отделением радионуклидной терапии Центра эндокринологии имени Дедова Марина Шеремета.
7: Носитель доставляет препарат к нужной ткани, клетке, органу, мишени, а изотоп дает изображение, то есть визуализацию. И прелесть и популярность радиофармпрепаратов в том состоит, что он имеет избирательность, то есть он избирательно накапливается в определенном органе ткани мишени, не распространяясь на другие органы и системы.
6: Для человека доля полученной радиации не опасна, зато врачи видят полную картину происходящего. В медицинской среде метод получил название позитронно-эмиссионной томографии, сокращенно ПЭТ. На практике это выглядит как обычный укол с последующим сканированием тела на определенных частотах. С помощью такой технологии можно диагностировать самые разные болезни, от воспаления костей и суставов до онкологии и проблем с эндокринной системой, рассказывает профессор отдела лучевой диагностики университетской клиники МГУ Валентин Синицын.
8: Должны быть показания к применению этого препарата. Вот кому попало, его не вводят. Есть масса на эту тему исследований, которые говорят, что, наоборот, приносит пользу за счет правильной и точной диагностики, потому что чаще всего эти препараты применяют при онкологических заболеваниях. Бывает там при болезнях головного мозга, болезнях сердца, ну вот на слуху больше онкология. Выполняется дозиметрия, контроль, измерение, распад препарата, все это контролируется.
6: Ядерная медицина может и диагнозы ставить, и лечить, но это не волшебная палочка, способная победить любую хворь, предупреждают медики. Для использования такой методики должны быть показания и наработанный в прошлом опыт. К примеру, радио-йод-терапия десятилетиями доказывает свою эффективность в борьбе с раком щитовидной железы, а при лечении предстательной железы часто используют радионуклидную терапию. Избирательно ПЭТ-сканирование могут применять и для других случаев онкологии, продолжает Валентин Синицын.
8: Чаще всего эти методики применяют для того, чтобы исключить наличие метастазов. Что-то я хочу быть уверенным, что нет метастазов. Или если они есть, я хочу знать, где они, их сколько. То есть первичная диагностика обычно делается другими методами. При каких-то видах злокачественных опухолей очень хорошо работает, например, компьютерная томография или магнитный резонанс. У нас есть клинические рекомендации. При каких-то болезнях рекомендуется применение методов. Это такой большой разговор. Где-то используется часто, где-то используется редко.
6: Но ядерная медицина – это не только сложно, но и дорого. Нужна сверхточная настройка томографа и буквально ювелирная работа с радиоактивным фармпрепаратом, у которого период полураспада составляет, как правило, не больше часа. А значит, у врача может быть ровно одна попытка, чтобы воспользоваться этим уникальным методом. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Одним из перспективных направлений ядерной медицины считается тираноостика. Метод, объединяющий диагностику и терапию с помощью препаратов, которые одновременно выявляют и лечат заболевания.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Запущена бесплатная федеральная горячая линия по организации летнего отдыха. Позвонив по номеру 8 800 250 28 90, родители могут получить консультацию по подбору детского лагеря. Максим Петренко решил заглянуть в историю и напомнить, как создавались первые пионерские лагеря и во сколько родителям в советское время обходились летние каникулы их детей.
9: Первые пионерские лагеря в СССР начали принимать детей еще в 20-е годы прошлого века. Позже появятся их деления на санаторные, спортивные, предназначенные для труда и отдыха, а также работающие с комсомольским активом. Для школьников это была возможность побыть вдали от контроля родителей, встретить новых друзей, с которыми можно будет потом переписываться весь год, позаниматься в кружках, наконец, станцевать тот самый медляк на дискотеке. Но в руках государства пионерлагеря выполняли не только оздоровительную и социальную функции. Это были и мощные институты правильного воспитания, рассказывает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
10: Сама по себе задача воспитания нового человека, пионера, иногда даже комсомольца, потому что и старшие отряды в лагерях были, преследовала создание нового поколения молодых людей, разделяющих принципы строителя коммунизма. Это в буквальном смысле было, на каждой тетрадке это печаталось.
9: У альтернативы отдыха с бабушкой в деревне был строгий распорядок. Подъемы, отбой по часам, обязательные утренние зарядки, трудовая деятельность или дежурство в столовой или помощь с поливом в ближайшем совхозе. Досуг тоже по расписанию. Имело место и большая строгость по сравнению с современностью. Провинившихся под конец дня на подведении итогов могли публично критиковать, но все это компенсировалось. Вспомнить хотя бы театрализованные постановки, КВНы, спортивные соревнования, День Нептуна, к которому готовились всем лагерем, даже костюмы многие шили сами, продолжает Ирина Абанкина.
10: Все отряды, соревнуясь друг с другом, обязательно ставили свои постановки. Кто-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то пел. Но вот эта вот художественная самодеятельность, она тоже была, конечно, везде традицией. Всегда всех восхищал костер. Это было очень значимое событие, вечернее. Это было разрушение режима, что это было можно поздно. Сидеть у костра, рассказывать истории, петь песни. Он везде был. И в начале смены, и в конце, а иногда отряды устраивали и свои костры.
9: Многие лагеря были ведомственными, и то, в каком объеме их финансировали, влияло на питание, состояние инфраструктуры, оснащение кружков. Путевка для родителей была доступной, порядка 10-12 рублей за целую смену, и это было только за питание. Оставшуюся большую часть платили организации и профсоюзы. При этом до половины всех детей могли приехать в лагерь бесплатно, говорит ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования Президентской академии Наталья Тарасова.
11: Очень сильная была система профсоюзов, причем на всех предприятиях. Вот она как раз работала, чтобы понять, кто оплачивает определенную сумму, а кто в данном случае получает путевку бесплатно. И, конечно же, система многодетности, система матери-одиночки, они, безусловно, учитывались.
9: Но частой была ситуация, когда желающих отправить ребенка на отдых на предприятии было значительно больше, чем выделенных путевок. Тем не менее, каждый год в советских пионерлагерях проводили лето до 10 миллионов школьников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Мечтой любого школьника были такие всесоюзные лагеря, как «Артек», «Орленок», «Океан» в Приморье и «Зубренок» в Белоруссии. Попасть туда могли либо дети номенклатурных работников, либо ребята из регионов, отличившиеся в учебе и спорте.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, почему российский танк Т-72 сравнивают с автоматом Калашникова. Какие грибы можно собирать в мае? Где и когда проводились международные фестивали молодежи?

0: звезда.
1: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились два красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
2: Соратники. Егоров и Кантария.
1: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись две противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов. А у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе. И в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
2: Соратники.
1: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. Сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
2: Егоров и Кантария. Соратники.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Сводный отряд особого назначения «Олимп». Зима 1943 года. Украина. Из особого приказа фашистского командования группы армий «Центр» в Берлин. Всем карательным отрядам СС немедленно приступить к операции «Большой прочес». За поимку рядового партизана объявляется премия в 5000 рейхсмарок. Местным жителям за выдачу главаря банды по кличке «Карась» назначается награда в 30 тысяч марок, дом и корова. «Олимп» — сводный отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД. Год формирования — 1942. Командир — капитан пограничных войск Виктор Карасев. Позывной «Карась». Личный состав — 56 человек. Лучшие солдаты Московского военного округа. Подрывники, автоматчики, радисты, минеры, разведчики. В состав «Олимпа» входили две боевые группы захвата под командованием офицеров госбезопасности. Зимой 1943 года сводный отряд «Олимп» перешел линию фронта для проведения боевых операций на оккупированных территориях Белоруссии и Украины. В городе Овруч располагался фашистский гибицкомиссариат. Он управлял карательными отрядами СС, полиции и жандармерии. Ночью 16 февраля 1943 года бойцы группы «Олимп» бесшумно сняли охрану, проникли в здание гибицкомиссариата и установили взрывное устройство. Рано утром, когда каратели еще крепко спали, раздался мощный взрыв. Два отряда эсэсовцев было уничтожено. В годы Великой Отечественной войны личный состав сводного партизанского отряда «Олимп» провел более 130 рейдов в глубоком тылу противника, уничтожил более 600 гитлеровских солдат и офицеров, подорвал 56 вражеских эшелонов. В 1944 году командиру отряда, капитану Виктору Карасеву, было присвоено звание Героя Советского Союза.
3: Личный состав. Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
0: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
3: Классификация.
0: 45-миллиметровая противотанковая пушка.
3: Название.
0: 53К. 45-ка. Одно из самых известных советских артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны – пушка 53К калибра 45 мм. Предназначалась для борьбы с вражескими танками, самоходками, бронемашинами и пехотой, а также для подавления огневых точек противника. 45-ка являлась модифицированным вариантом немецкой 37-миллиметровой противотанковой пушки фирмы «Rheinmetall». Опытные образцы немецкого орудия с технической документацией советские специалисты закупили в Германии еще в начале 30-х годов. Увеличение бронепробиваемости по сравнению с образцом было достигнуто за счет нового 45-миллиметрового ствола. Лафет старой пушки также подвергся усовершенствованию. Помимо механизмов наведения, щитового прикрытия, прицельных приспособлений и раздвижных станин, лафет был оснащен противооткатными устройствами и механизмом подрессоривания. Подрессоренный ход позволял транспортировать орудие со скоростью до 50 км в час. Полуавтоматический клиновый затвор 45-ки надежно запирал канал ствола при выстреле и обеспечивал четкий выброс стреляной гильзы. Благодаря этому пушка обладала высокой скорострельностью – 15-20 выстрелов в минуту. Обычно стрельба из противотанковой пушки 53К велась прямой наводкой на дальность до 1,5 км. Основными боеприпасами 45-ки были бронебойные, бронебойно-трассирующие и осколочные снаряды, а также картечь. На дистанции 500 метров бронебойные снаряды пушки 53К пробивали броню толщиной 40 мм. Но в ходе войны стали появляться танки с более толстой броней. Тогда для улучшения боевых возможностей 45-ки на вооружение был принят подкалиберный снаряд, обладавший большей бронепробиваемостью. Компактная конструкция пушки и невысокое складывающееся щитовое прикрытие делали ее малозаметной целью на поле боя. Благодаря легкости маскировки и высокой мобильности 45-миллиметровые пушки широко использовались не только армейскими подразделениями, но и партизанскими отрядами. 45-миллиметровая противотанковая пушка 53К.
3: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали провокационные заявления киевских властей о перемирии накануне Дня Победы. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не рассматривает вопрос прекращения огня в дни празднования 81-й годовщины Победы как предмет для политических игр.
2: Когда, видимо, в Киеве точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать. Но как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным. Вы знаете, для нас, для России, все-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала.
1: Владимир Путин считает, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном соглашении, рассчитанном на длительную историческую перспективу. Роберта Фица ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он добавил, что европейцы в этот день отмечают День Европы. Это совсем другое дело. Напомним, Роберт Фица в числе других иностранных лидеров посетил столицу России на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В российской столице его принял Владимир Путин. Лидеры государств обсудили развитие двусторонних отношений на фоне конфронтационной линии Евросоюза и НАТО. Портал Евроэктив пишет, что визит Фица в Москву вызвал недовольство среди европейских политиков. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей. Это нанесет удар по фермерам. Круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе. Пассажиры будут оставаться на корабле до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевести 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде, где их ждет карантин. Предполагается, что именно они первыми покинут судно. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с лайнера. После завершения этого процесса судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция. Всего на лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек, трое пассажиров скончались, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. В Москве сейчас около 10 градусов тепла, днем синоптики обещают облачную погоду, а температура воздуха составит плюс 15 градусов.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой танк американские СМИ назвали лучшим в мире, где нельзя собирать грибы, сколько участников объединит международный фестиваль молодежи. Американский журнал National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире. По мнению авторов рейтинга, он соответствует всем критериям эффективного танка даже в условиях развития беспилотных летательных аппаратов. В чем уникальность Т-72 и почему его сравнивают с автоматом Калашникова, Ким Андреев нашел ответы.
2: Его родина – Нижний Тагил, а второе имя – Урал. Работа над танком Т-72 началась в конце 60-х. Он создавался как более мобильный вариант Т-64. Чтобы боевая машина стала массовой, для нее стали использовать челябинский трехактный V-образный дизель. В 1973 году танк приняли на вооружение. И с тех пор более полувека он доказывает свое превосходство, причем в любых погодных условиях, говорит главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
3: Массовость, универсальность, пригодность для использования в сложных условиях, то есть и в условиях севера, и в условиях юга, он себя хорошо показал и в Африке, и на Ближнем Востоке. Пригодность для модернизации. На него устанавливают новую технику, новые приборы ночного видения, дальномеры, системы управления огнем.
2: Из-за универсальности Т-72 часто сравнивают с автоматом Калашникова, такой же безотказный и неприхотливый. Всего в СССР и России было выпущено около 30 тысяч этих танков различных модификаций. Его оснащали лазерным прицелом, динамической защитой, панорамным тепловизором. Танк активно экспортировали в страны Варшавского договора, Индию и на Ближний Восток. Первое боевое крещение Т-72 получил в Ирано-Иракской войне. Его применяли в Карабахских войнах, чеченских кампаниях, конфликте в Грузии и гражданской войне в Ливии. Даже в эпоху беспилотных летательных аппаратов легендарный танк не потерял актуальности и стал выполнять функцию маневренной артиллерии, продолжает Вадим Козюлин.
3: Первая задача – это средство прорыва. Для этого танк, собственно, изобретался, и эта функция за ним сохраняется. Ну и вторая, которая у него сегодня появилась – это мобильная артиллерия, средство обороны, которая сегодня стала важнее, может быть, чем первая. Но между тем ситуация будет меняться, и я думаю, что танк найдет себе новые виды применения.
2: Т-72 вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк современности. Отечественную боевую технику высоко оценивают во всем мире. Даже американцы признали бронебойные способности его 125-миллиметровой пушки в ходе операции «Буря в пустыне». Советские танки в той кампании сражались на стороне Ирака. И сегодня по ключевым показателям – это защищенность, маневренность и огневая мощь – Т-72 не имеет себе равных, рассуждает полковник в отставке, кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
4: Если взять, допустим, английские танки, да, у них хорошая защищенность, неплохая подвижность, но недостаточная огневая мощь. Немецкие танки, да, есть защищенность, но, опять же, большущая масса. Что касаемо Т-72, то тут все четко подобрано.
2: А еще Т-72 – находка для модернизации. Вместе с оборудованием для подводного вождения он способен преодолевать любые водные преграды, а с установленным минным тралом для него не помеха даже заминированные поля. Перспективным эксперты считают и создание беспилотного боевого танка на базе Т-72, который мог бы успешно совершать наступательные операции с минимальным риском для личного состава. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов. Если их сорвать на территории заповедника или национального парка, придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Также под запретом грибы-краснокнижники. Если человек их срезал случайно, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Притом, если он знал, что вид занесен в Красную книгу, нарушителя оштрафуют на 1 000 000 и даже могут лишить свободы. А как не сорвать запрещенный гриб и что растет поздней весной из обычных видов? Мы спросили у ведущего специалиста кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова.
5: Ну, первые, понятно, сморчки и сморчковые шапочки. Вторые – это так называемые саркосцифа. Это такие маленькие, сантиметра 3 в диаметре чашечки, ярко-оранжевого цвета. Они появляются в понижениях в хвойных лесах, часто вдоль дорог. Чуть попозже появляются, во-первых, майский гриб. Это гриб такой рядовкового внешнего вида. Шляпка у него такая бежевая. Растет он на луговинах, на газонах часто. Запах такой старой лежалой муки. Далее появляются серно-желтые трутовики, оранжево-желто-розоватые. Когда они совсем молоденькие, их можно порезать дольками и замариновать.
6: В это время какие появляются краснокнижники?
5: Саркосцифа глобоза, такой шарик темно-коричневого цвета с такой большой дыркой сверху, наполненной желеобразной жижей. Красная книга.
1: Также под запретом галлюциногенные грибы. Чтобы избежать отравления или штрафа, эксперты рекомендуют собирать только известные вам виды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
7: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
8: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
7: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
9: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
7: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи, а спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
8: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку.
7: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что отличает импортозамещенный суперджет, зачем в медицине используют радиоактивные материалы, какой распорядок соблюдали в пионерских лагерях времен Советского Союза.

0: радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Калинин, Витебск, Полоцк, Шауляй, Кёнигсберг. Первый Прибалтийский фронт. Он участвовал сразу в нескольких крупнейших стратегических наступательных операциях. Белоруссия, Курляндия, Восточная Пруссия. Везде успех и стремительное продвижение вперед. Когда в июле 44-го советские войска вышли к Балтийскому морю, командующий фронтом генерал Иван Баграмян решил порадовать самого Сталина.
3: «Адъютанта ко мне. Пусть раздобудет где-нибудь пустую бутылку или флягу и нальет в нее балтийской воды. Отправим самолетом в Москву, в Кремль».
2: Пока самолет с адъютантом летел в столицу, наши части были отброшены назад, на исходные позиции. Сталин об этом уже знал. И когда ему вручили бутылку, сказал:
4: «Верните это товарищу Баграмяну. Пусть выльет ее там, где взял».
2: Что, собственно, и было сделано 2 месяца спустя.
1: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк Первого Прибалтийского фронта. Эти войска с боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
2: Фронт Победы. Первый Прибалтийский. А потом был штурм Кёнигсберга. Этот старинный немецкий город казался неприступной крепостью. Его опоясывали 3 кольца дотов. Гарнизон – больше 100 000 гитлеровских солдат и офицеров. Их надежно защищали железобетонные укрытия, которые не могли пробить ни бомбы, ни снаряды. Советские войска готовились к штурму почти 3 месяца. Диверсионные группы регулярно доставляли важные сведения о противнике. По ним был изготовлен грандиозный макет Кёнигсберга со всеми улицами, домами и укрепленными точками. На этом макете командиры Первого Прибалтийского фронта отрабатывали все свои будущие действия в бою. После такой тщательной подготовки на сам штурм крепости ушло всего 4 дня.
5: Во знаменование героического взятия города-крепости Кёнигсберга указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена новая боевая награда.
2: Медаль за взятие Кёнигсберга – это единственная в истории Великой Отечественной войны награда, которая вручалась за взятие города-крепости, а не столицы. Это неудивительно. По масштабам кёнигсбергская наступательная операция Красной Армии уступала только сражению за Берлин. Всего новой медалью было награждено более 760 тысяч человек, в том числе солдаты и офицеры Первого Прибалтийского. Фронт Победы. Первый Прибалтийский. Однажды в одной из деревень бойцы нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме. Ребенка накормили и отвели к командующему фронтом Ивану Баграмяну.
3: «Как тебя звать, сынок?»
6: «Какой я вам, дяденька, сынок?»
0: меня фамилия есть Фирса. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то.
3: А родители твои где?
0: Погибли. Сирота я.
3: Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?
0: Конечно, хочу, дяденька.
2: Впоследствии внучка маршала Баграмяна Карина рассказывала: когда речь заходила о Великой Отечественной войне, дед непременно вспоминал историю про сына полка Афоню.
6: Иван Христофорович согласился оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения. Веселил солдат, цыганочка и барней. А мой дедушка научил его танцевать даже лезгинку.
2: Афоня находился на фронте недолго. Вскоре Баграмян отправил его на учебу в Калининское суворовское училище. Маршал и сын полка даже не подозревали, когда и при каких обстоятельствах они встретятся вновь, вспоминал внук военачальника. Его, кстати, тоже звали Иван.
7: Это произошло на параде Победы. Дед возглавлял сводный полк Первого Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев. Так и встретились.
2: Фронт Победы. Первый Прибалтийский. Еще не отгремела война, еще не развивалось над Рейхстагом Знамя Победы, а бойцы Первого Прибалтийского по приказу маршала Баграмяна уже приступили к созданию уникальной фронтовой выставки.
8: «Необходимо показать основные операции и весь боевой путь нашего объединения, пройденный от Калининграда до Кёнигсберга. Приступайте!»
2: Менее чем за 2 месяца армейцы построили 20 разборных павильонов площадью в 300 квадратных метров каждый. Экспонаты разместили в 300 комнатах. Танки, орудия и автомашины установили на специально оборудованных открытых площадках. По сути, это был самый настоящий передвижной музей под названием «Боевой путь Первого Прибалтийского фронта». Там регулярно работали 38 офицеров-экскурсоводов. Одним из первых выставку посетил маршал Василевский.
1: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк Первого Прибалтийского фронта. Эти войска с боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
2: «412 героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Первый Прибалтийский фронт. А его сводный полк

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер был бы предпочтительной кандидатурой со стороны Евросоюза для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции. При этом российский лидер предложил европейцам самим выбирать лидера, которому они доверяют и который не позволял себе оскорблений в адрес России. Президент подчеркнул, что Москва никогда не была закрыта от переговоров. Санкции Евросоюза только усиливают самодостаточность России, об этом заявил Роберт Фицо. Премьер Словакии подчеркнул, что отсутствие равноправного политического диалога с Москвой является большой ошибкой Европы. Он также назвал абсурдной ситуацию, при которой некоторые страны Евросоюза не разрешили главе Кабинета министров государства-члена объединения совершить транзит через свое воздушное пространство по пути на празднование Дня Победы, отметив, что такие действия не укрепляют взаимное доверие. Также политик назвал намерение Европейского Союза отказаться от российских энергоресурсов вредным. Власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике Соединенных Штатов против Исламской Республики. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия. Он также подчеркнул, что военный конфликт заставил Тегеран использовать геополитический потенциал водной артерии. Теперь страна осуществляет

0: суверенитет над ней. Отныне любое судно, желающее пройти через пролив, должно согласовывать с Ираном свои действия. По словам представителя армии, эти шаги могут принести Ирану много пользы. Свыше 100 мотоциклистов приняли участие в мотопробеге в Нью-Дели, посвященном Дню Победы. Кроме местных жителей, в нем приняли участие и сотрудники российского посольства. Индия с каждым годом все шире отмечает этот великий день, заявил телеканалу «Россия-1» советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.
1: Мы стараемся распространять эту правду о войне, эту память о войне в Индии, на индийской земле, гостеприимной для нас. С каждым разом она привлекает все больше участников, в том числе и индийских. Видите, наши индийские друзья также присоединяются.
0: Финальной точкой пробега стал русский дом в индийской столице, где прошел концерт с участием российской и индийской рок-групп. Также на базе русского дома состоялась лекция об участии мотострелковых частей Красной армии во Второй мировой войне, фотовыставка «Мотоциклы на службе Советской армии» и кинопоказ о героях Победы. В Москву вернется майское тепло, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, черемуховые холода завершатся в столице с окончанием выходных дней. Метеоролог прогнозирует, что на следующей неделе столбик термометра поднимется до нормы мая, до плюс 15-20. Однако не исключаются небольшие дожди и грозы. Сейчас в столице около 11 тепла.
2: Сегодня в программе «Область знаний». День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет. Какое поручение дал Владимир Путин по ядерным технологиям в медицине? Когда в нашей стране появились первые пионерские лагеря? Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Минпромторге рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них будет для пассажиров, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
6: Суперджет новой генерации, так называемый импортозамещенный Суперджет или Суперджет Нью, он будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты Суперджеты первой генерации, первого поколения. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в Суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый, будет отличаться. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом Суперджете новые двигатели. Ну, а новый двигатель, скажем, каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современные сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
5: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Владимир Путин поручил до 1 июля создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Как наука и знания о радиоактивных материалах помогают диагностировать сложные заболевания и спасать жизни. Ким Андреев о важнейшем методе современной медицины.
7: Ядерная медицина находится на стыке науки и здоровья и основана на использовании особых радиоактивных компонентов. Они называются радиофармпрепараты. Состоят из двух элементов. Это курьер или носитель, который словно пуля целенаправленно идет к нужному органу или ткани, а также маячок, по сути изотоп с минимальной долей радиации, который подсвечивает и сами больные клетки, и путь до них. Получается нечто вроде GPS-сигнала из самых пораженных мест нашего тела, говорит завотделением радионуклидной терапии Центра эндокринологии имени Дедова Марина Шеремета.
8: Носитель доставляет препарат к нужной ткани, клетке, органу, мишени, а изотоп дает изображение, то есть визуализацию. И прелесть и популярность радиофармпрепаратов в том состоит, что он имеет избирательность, то есть он избирательно накапливается в определенном органе ткани мишени, не распространяясь на другие органы и системы.
7: Для человека доля полученной радиации не опасна, зато врачи видят полную картину происходящего. В медицинской среде метод получил название позитронно-эмиссионной томографии, сокращенно ПЭТ. На практике это выглядит как обычный укол с последующим сканированием тела на определенных частотах. С помощью такой технологии можно диагностировать самые разные болезни, от воспаления костей и суставов до онкологии и проблем с эндокринной системой, рассказывает профессор отдела лучевой диагностики университетской клиники МГУ Валентин Синицын.
9: Должны быть показания к применению этого препарата. Вот кому попало, его не вводят. Есть масса на эту тему исследований, которые говорят, что, наоборот, приносит пользу за счет правильной и точной диагностики. Потому что чаще всего эти препараты применяют при онкологических заболеваниях. Бывает там при болезни головного мозга, болезни сердца. Ну вот на слуху больше онкология. Выполняется дозиметрия, контроль, измерение, распад препарата. Все это контролируется.
7: Ядерная медицина может и диагнозы ставить, и лечить, но это не волшебная палочка, способная победить любую хворь, предупреждают медики. Для использования такой методики должны быть показания и наработанный в прошлом опыт. К примеру, радио-йод-терапия десятилетиями доказывает свою эффективность в борьбе с раком щитовидной железы, а при лечении предстательной железы часто используют радионуклидную терапию. Избирательно ПЭТ-сканирование могут применять и для других случаев онкологии, продолжает Валентин Синицын.
9: Чаще всего эти методики применяют для того, чтобы исключить наличие метастазов. Что я хочу быть уверенным, что нет метастазов. Или если они есть, я хочу знать, где они, их сколько. То есть первичная диагностика обычно делается другими методами. При каких-то видах злокачественных опухолей очень хорошо работает, например, компьютерная томография или магнитный резонанс. У нас есть клинические рекомендации. При каких-то болезнях рекомендуется применение методов. Это такой большой разговор. Где-то используется часто, где-то используется редко.
7: Но ядерная медицина – это не только сложно, но и дорого. Нужна сверхточная настройка томографа и буквально ювелирная работа с радиоактивным фармпрепаратом, у которого период полураспада составляет, как правило, не больше часа. А значит, у врача может быть ровно одна попытка, чтобы воспользоваться этим уникальным методом. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Одним из перспективных направлений ядерной медицины считается тираноостика – метод, объединяющий диагностику и терапию с помощью препаратов, которые одновременно выявляют и лечат заболевания.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Запущена бесплатная федеральная горячая линия по организации летнего отдыха. Позвонив по номеру 8 800 250 2890, родители могут получить консультацию по подбору детского лагеря. Максим Петренко решил заглянуть в историю и напомнить, как создавались первые пионерские лагеря и во сколько родителям в советское время обходились летние каникулы их детей.
10: Первые пионерские лагеря в СССР начали принимать детей еще в 20-е годы прошлого века. Позже появится их деление на санаторные, спортивные, предназначенные для труда и отдыха, а также работающие с комсомольским активом. Для школьников это была возможность побыть вдали от контроля родителей, встретить новых друзей, с которыми можно будет потом переписываться весь год, позаниматься в кружках, наконец, станцевать тот самый медляк на дискотеке. Но в руках государства пионерлагеря выполняли не только оздоровительную и социальную функции, это были и мощные институты правильного воспитания, рассказывает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: Сама по себе задача воспитания нового человека, пионера, иногда даже комсомольца, потому что и старшие отряды в лагерях были, преследовала создание нового поколения молодых людей, разделяющих принципы строителя коммунизма. Это в буквальном смысле было, на каждой тетрадке это печаталось.
10: У альтернативы отдыха с бабушкой в деревне был строгий распорядок. Подъемы, отбой по часам, обязательные утренние зарядки, трудовая деятельность или дежурство в столовой или помощь с поливом в ближайшем совхозе. Досуг тоже по расписанию. Имела место и большая строгость по сравнению с современностью. Провинившихся под конец дня на подведении итогов могли публично критиковать, но все это компенсировалось. Вспомнить хотя бы театрализованные постановки, КВНы, спортивные соревнования, День Нептуна, к которому готовились всем лагерем, даже костюмы многие шили сами, продолжает Ирина Абанкина.
11: Все отряды, соревнуясь друг с другом, обязательно ставили свои постановки. Кто-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то пел. Но вот эта вот художественная самодеятельность, она тоже была, конечно, везде традицией. Всегда всех восхищал костер. Это было очень значимое событие, вечернее. Это было разрушение режима, что это было можно поздно. Сидеть у костра, рассказывать истории, петь песни. Он везде был. И в начале смены, и в конце, а иногда отряды устраивали и свои костры.
10: Многие лагеря были ведомственными, и то, в каком объеме их финансировали, влияло на питание, состояние инфраструктуры, оснащение кружков. Путевка для родителей была доступной, порядка 10-12 рублей за целую смену, и это было только за питание. Оставшуюся большую часть платили организации и профсоюзы. При этом до половины всех детей могли приехать в лагерь бесплатно, говорит ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования Президентской академии Наталья Тарасова.
12: Очень сильная была система профсоюзов, причем на всех предприятиях. Вот она как раз работала, чтобы понять, кто оплачивает определенную сумму, а кто в данном случае получает путевку бесплатно. И, конечно же, система многодетности, система матери-одиночки, они, безусловно, учитывались.
10: Но частой была ситуация, когда желающих отправить ребенка на отдых на предприятии было значительно больше, чем выделенных путевок. Тем не менее, каждый год в советских пионерлагерях проводили лето до 10 миллионов школьников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Мечтой любого школьника были такие всесоюзные лагеря, как Артек, Орленок, Океан в Приморье и Зубренок в Белоруссии. Попасть туда могли либо дети номенклатурных работников, либо ребята из регионов, отличившиеся в учебе и спорте.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Радио «Звезда».
1: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
2: В годы Великой Отечественной он умело координировал действия армии и флота по обороне сначала Прибалтики, а затем и Ленинграда. Благодаря именно адмиралу Исакову были сформированы боеспособные Онежская, Ильменская и Ладожская военные флотилии. Иван Степанович участвовал также в создании знаменитой «Дороги жизни», вспоминал маршал Победы Георгий Жуков.
3: «Я глубоко убежден, что он был одним из выдающихся и талантливых полководцев военно-морского флота. Именно он формировал бригады морской пехоты для усиления Ленинградского фронта».
2: Исаков все время был на службе, рядом с подчиненными. Но когда выпадала редкая свободная минута, адмирал тут же отправлял своей жене Ольге небольшие короткие сообщения.
4: «Три раза пытался тебе писать с оказией, и три раза не смог. Такая работа. Писать о ней нельзя и незачем. Писать о ненависти к врагу некогда, читай в газетах. Писать о моей вере в победу, ты о ней и так знаешь. Будь сильна. Все, что могу сказать, работаю, как работал всегда. Как надо работать в военное время, или вернее, сколько меня хватает. Здоров, силы есть. Иногда удивляюсь, откуда. Если мечтаю, то о том, когда можно будет работать по восстановлению разрушенного и работать обязательно вместе».
2: А вот про здоровье слукавил. Еще в ходе боев под Шлиссельбургом Исаков был контужен и навсегда оглох на левое ухо. Он свято чтил флотские законы. На капитанском мостике может находиться только один командир. И точка. Больше никто. Однажды его корабль посетил Ворошилов. Климент Ефремович был ведь не только по сухопутным, но и по морским делам нарком. Он пребывал в превосходном расположении духа, много шутил, а потом и вовсе стал давать советы капитану, что нужно делать, когда и как. Исаков не стерпел.
4: «Товарищ нарком, я прошу все советы передавать через меня».
2: Ворошилов внимательно взглянул на Исакова и промолчал. Все замерли. Разрядил обстановку один из сопровождающих наркома.
5: «Правильно говорит товарищ. Пойдемте, не надо нам мешать капитану».
1: Иван Исаков. Адмиралы русского флота. Оружейка.
6: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: Она была создана в один из самых переломных моментов Великой Отечественной войны. Поэтому фронтовики ласково прозвали ее «Сталинградкой». РГ-42 расшифровывается как «ручная граната дистанционного действия». Конструктор Сергей Коршунов. Именно ему было поручено сделать новый вид взрывчатого боеприпаса для поражения живой силы противника. И самое главное – как можно быстрее наладить его массовое производство. Опытный оружейник принял тогда единственно правильное и воистину гениальное решение. Корпус новой гранаты начали делать из обыкновенной консервной банки, слегка увеличенной в размере. Но вместо тушенки или сгущенки внутрь помещалось 110 граммов тротила.
1: Оружейка.
6: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: Для увеличения поражающего действия В корпус гранаты по стенкам прокладывали специальную ленту. Она была стальной и с очень острыми насечками. Ленту сворачивали в 3-4 слоя. При детонации взрывчатого вещества она разлеталась на мелкие части. Дальность броска гранаты зависела от физической подготовки бойца. В среднем РГ-42 улетала метров на 40, не больше. Осколки рассыпались на расстояние порядка 25 метров, а в радиусе 5 метров от места взрыва происходило сплошное поражение личного состава противника.
1: Оружейка. Взрывчатые боеприпасы. Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: В годы Великой Отечественной было налажено массовое производство таких гранат как на оборонных предприятиях, так и на обычных консервных фабриках. РГ-42 можно было собрать буквально на коленке в любой слесарной мастерской. Это было простое в обращении, но очень страшное оружие. Между прочим, в Китае аналог легендарной советской гранаты выпускается до сих пор.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова. Оружейка.
0: История награды.
8: Орден Богдана Хмельницкого. 10 октября 1943 года в Советском Союзе была учреждена новая полководческая награда – Орден Богдана Хмельницкого. Одним из инициаторов его создания стал известный кинорежиссер Александр Довженко. В годы Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом и работал над документальным фильмом «Битва за нашу Советскую Украину». Орден представлял собой большую пятиконечную серебряную звезду. Сверху она лежала на точно такой же, но только золотой звезде. В центре награды был помещен портрет Богдана Хмельницкого. Новый орден был единственным в СССР, надпись на котором «Богдан Хмельницкий» была сделана не на русском, а на украинском языке. Награда имела три степени. Первая и вторая предназначались для вручения командующими фронтами, армиями и флотами, а также командирам полков, бригад и дивизий. Третья степень была уникальной. Впервые в истории нашей страны полководческим орденом мог награждаться рядовой и сержантский состав Красной армии, а также партизаны. Одним из первых кавалеров ордена Богдана Хмельницкого третьей степени стал партизан Иван Калашников. В 1944 году он участвовал в освобождении города Овруч Житомирской области и установил красное знамя на самом высоком здании. Всего в годы Великой Отечественной войны орденом Богдана Хмельницкого было награждено около 8 тысяч солдат и офицеров. Среди них прославленный командир партизанского соединения Сидор Артемьевич Ковпак. Орден Богдана Хмельницкого.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Кремле назвали предпочтительного переговорщика, который мог бы строить диалог с Москвой от лица западных стран. Европу должен представлять человек, который не позволяет себе оскорбительную риторику в адрес России, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.
2: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Мы никогда не были закрыты от переговоров. Никогда. Это же не мы отказались, а они отказались.
1: Шрёдер ранее неоднократно выступал за развитие сотрудничества с Россией и поддержание диалога между Москвой и европейскими странами. В Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов украинских беспилотников ранения получили 8 мирных жителей, включая ребенка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах в 5 муниципалитетах области. Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объеме. Об этом заявили в Министерстве транспорта. При этом ведомство совместно с Росавиацией и Ространснадзором продолжают следить за ситуацией. Оперативный штаб будет работать до 12 мая. Напомним, в минувшую пятницу 13 аэропортов юга России приостановили работу. Причина — попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. 7 частных домов загорелись в поселке городского типа Бесерть в Свердловской области. Власти предупредили, что по причине ветра существует угроза распространения огня на соседние строения. В связи с этим для жильцов подготовили пункт временного размещения. Губернатор Денис Паслер мониторит ситуацию. Предварительно пострадавших нет. К данной минуте пожар удалось локализовать. Корпус стражи исламской революции предупредил, что готов в любой момент нанести удар по американским целям в случае новых атак против иранских танкеров, передает телеканал Пресс-ТВ. Это предупреждение прозвучало на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе после недавних ударов Вашингтона по иранским судам. Тем временем мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью. Это происходит на фоне военных действий Штатов и Израиля против Ирана, передает Bloomberg. Быстрое сокращение запасов усиливает риск еще более резких скачков цен и дефицита. Роспотребнадзор готов к оперативному выявлению хантавируса Андеса в случае завоза в страну. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там заверили, что комплекс соответствующих мероприятий отработан. Во всех пунктах пропуска через госграницу проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Отмечается, что лаборатории ведомства обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Если и есть какая-то историческая дата, которая известна каждому жителю России, то это, безусловно, 9 мая 1945 года. День, когда завершилась Великая Отечественная война. И это день, который, может быть, в силу как раз своей такой всеобщей узнаваемости, сопряжен с целым набором различных ритуалов, различных церемоний, которые, как представляется, возникли сразу после войны и с тех пор в неизменном виде существуют. Это и парад на Красной площади, это и огонь, вечный огонь, да, как бы это и бессмертный полк, который сюда вписывается в эту общую традицию. Но на самом деле все эти обряды, все эти ритуалы, которые сейчас образуют такое неразрывное единство, возникали в разное время и далеко не сразу. Очень показательно, что после завершения Великой Отечественной войны, после знаменитого парада на Красной площади в июне 1945 года, когда к мавзолею были брошены вражеские знамена, сама тема праздника 9 мая как праздника, да, который подводил бы итог этой войне, который должен был бы отмечаться, она отходит на задний план. Почему? Ну, здесь есть несколько версий у историков. Одна из них связана с тем, что в символической политике Советского Союза более важное значение уделялось событиям Октябрьской революции, и поэтому война в данном случае лишь выступала одним из событий, которые, по идее, следовали из логики Октябрьской революции. Другая версия более апеллирует к личности самого Сталина, о том, что Иосиф Виссарионович хорошо знал историю, и он помнил, что когда-то те самые молодые офицеры, которые прошли по Европе в 1812 году, именно они потом стали декабристами и попытались свергнуть существующий строй. Поэтому для него идея того, что об этой войне теперь нужно забыть, сосредоточиться, может быть, на каких-то других событиях, на восстановлении страны, на новых каких-то свершениях, которые необходимо перед собой поставить. Вот эта идея для него была крайне важной, потому что позволяла избежать тех угроз, которые он отчетливо видел, исходя из прошлого. Поэтому на протяжении нескольких лет, можно сказать, даже почти двух десятилетий после завершения войны, на официальном уровне мы не видим никаких мероприятий, связанных с отмечанием 9 мая. Но при этом, что очень показательно, в конце 50-х, в начале 60-х годов начинают постепенно возникать так называемые низовые практики, то есть инициативы отдельных участников войны, отдельных людей, причастных к этому, о необходимости увековечивания памяти о ней. Это и появляются отдельные огни, которые трудно назвать пока вечными, потому что их запускают только на день, там, 9 мая, на несколько дней всего, но они начинают появляться. Это появляется постепенно традиция приглашения ветеранов в школы, как раз в 60-е годы. Причем очень интересно, что само по себе развитие этой традиции показывает, что в это время постепенно меняются ориентиры советского общества. Война начинает оттеснять на задний план память о революции, что в каком-то смысле закономерно, потому что революция прошло уже к тому-то моменту почти 50 лет, с войны меньше. Почему я об этом говорю? Потому что на основании вот существующих свидетельств очевидцев, тех школьников, тех учителей, которые в 60-е годы работали, очень показательно, что сначала ветеранов приглашают на вручение, на повязывание пионерских галстуков, которое сопряжено с Днем пионерии, да, как бы с концом апреля, а постепенно вот эта дата смещается с конца апреля на 9 мая. И ветераны, которые сначала приходили на церемонию, которая отсылала к революции, но постепенно ключевым событием становится то, что они именно ветераны, и, соответственно, они участники, очевидцы событий Великой Отечественной войны. Именно об этих событиях они должны рассказывать, они должны доносить следующим поколениям. Вот это вот важный момент, который показывает, что отмечание 9 мая – это не только какой-то сугубо политический проект, это запрос со стороны самого населения, которое прекрасно отдавало себе отчет, в чем значение этой победы для истории и страны, и народа, и каждого отдельного гражданина.
2: День Победы.
1: Область знаний.
3: Но, разумеется, какие-то политические аспекты здесь нельзя не учитывать, потому что к 1965 году, 20-летнему юбилею со дня окончания войны, во-первых, меняется политическое руководство СССР. Во главе страны в 1964 году становится Леонид Ильич Брежнев, для которого память о войне – это его личная персональная память. И многие вспоминают, что со своими однополчанами Брежнев продолжал встречаться, даже когда уже был генеральным секретарем. То есть для него вот эта так называемая «малая земля», полуостров, на котором он сам сражался в годы войны, это действительно эпизод его личной биографии. И вот здесь недоучитывать вот этот личностный аспект нельзя. Но, кроме этого, здесь накладываются еще два момента. Во-первых, к этому времени существует в международном праве представление о том, что существует срок, скажем так, любых исков по любым преступлениям 20 лет. В 1965 году автоматически все военные преступления, ну, как бы их участники, становятся безнаказанными, потому что истекает срок давности. По инициативе Советского Союза было принято решение на международном уровне о том, что военные преступления, преступления против человечества, они имеют срока давности. И поэтому вот название проекта, который сейчас существует, «Без срока давности», очень показательно. Это заслуга тех советских дипломатов, советских руководителей, которые смогли эту идею в 60-е годы донести до всего мирового сообщества, что есть преступления, в которых нельзя ограничиваться какими-то сроками, о которых необходимо помнить и заботиться об их искоренении всегда. И второй момент связан с тем, что, естественно, ключевыми заинтересованными людьми были прежде всего руководители Компартии Украины и Беларуси, как тех республик Советского Союза, которые наиболее пострадали. И именно по их инициативе было решено вернуться к празднованию 9 мая, который становился, во-первых, праздничным днем, нерабочим днем, а во-вторых, и еще возобновлялся парад Победы, который в 65 году как раз на Красной площади прошел. Именно с этого момента мы видим, что в Советском Союзе начинает формироваться целая культура, связанная с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. В 67 году устанавливается памятник неизвестному солдату у стен Кремля, и автор гимна Советского Союза Сергей Михалков сочиняет, ну, строки, которые стали эпитетом к этому памятнику: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Напомню, что само по себе такое явление, как могила, ну, без какого-то реального захоронения, так называемый кенотаф, это памятники были известны уже в Великобритании по итогам Первой мировой войны, но здесь-то приобретает еще более важное такое символическое значение. Это не просто памятник некому конкретному человеку, это как некой обобщенной фигуре всех, кто погиб, те, кто, может быть, имена которых так и остались неизвестны, но, будем надеяться, когда-нибудь будут установлены, но при этом они заслонили, они защитили собой Родину. И, разумеется, кроме памятников, которые начинают активно возникать, причем начинают как бы очень большое разнообразие тех памятников, которые посвящены событиям и Отечественной войны, и конкретно 9 мая, начинают возникать целая плеяда тех фильмов, такой золотой фонд советского кинематографа, которые смогли создать образ войны и которые до сих пор являются хранителями и носителями этого образа. Но таких фильмов очень много, и они все на слуху, потому что, я думаю, что каждый раз 9 мая их повторяют, и в бой идут одни старики. Множество таких фильмов. Но вот если о чем-то конкретно сказать, я хотел бы напомнить про один фильм, который очень показательно демонстрирует то, каким образом День Победы, почему потребовалось вообще возвращать и сохранить память о нем. Фильм режиссера Андрея Смирнова, который называется «Белорусский вокзал». Как раз вышедший в начале 70-х годов, очень молодой режиссер, которому на тот момент было всего 30 лет, но при этом с некой такой подоплекой, потому что именно его отец Сергей Смирнов когда-то вообще вернул память о Брестской крепости. Поэтому это такая некая семейная традиция, которая отразилась в том, что он снял фильм, в котором нет, что очень показательно, ни одного кадра про войну. Там нет ни одного кадра, который показывает войну, но это прекрасно показывает ветеранов. Ветеранов, которые спустя 25 лет после войны чувствуют себя достаточно потерянными. Там очень показательно, когда один из них говорит фразу: «На фронте все было понятно». Здесь свои, там чужие, и с ними нужно воевать. А в мирной жизни все не так очевидно. И тем не менее, это фильм, который отчетливо показывает то, каким образом ветераны, может быть, не совсем вписавшиеся в это общество, то почему память о войне так принципиально важна для них, почему она должна сохраняться. То, что фильм, который изначально задумался как боевик, а там планировалось, что все сводится к сцене, где бывшие участники войны демонстрируют свои боевые навыки по отношению к молодежи, показывают, что они до сих пор не утеряли свой боевой запал, в итоге превратился в один из таких, может быть, лиричных фильмов, которые показывают необходимость сохранения памяти, подчеркивают важность этого сохранения.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: День Победы. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Это очень важный момент, то, что в середине 70-х годов как раз вот эта плеяда режиссеров, которые сами застали войну в детстве, плеяда писателей, поэтов, здесь трудно не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого, который сам ребенком застал войну, вот для них эта война настолько запечатлелась в их памяти, что именно они начинают отражать ее в своих литературных, в своих художественных, кинематографических произведениях. Ну и, разумеется, в памятниках здесь достаточно много таких памятников, но я напомню, наверное, очень яркий образ, который присутствует просто не в одном памятнике, а по всей стране можно встретить, это образ журавлей. К чему предшествует очень красивая и трагичная история о том, что Расул Гамзатов, автор текста «Песни журавли», когда-то оказался в Японии, ему рассказали про девочку, которая пострадала во время бомбардировки Хиросимы, получила лучевую болезнь, и по японской традиции, чтобы вылечиться, необходимо было изготовить 1000 бумажных журавликов, она их начала изготавливать и не успела. Легенда красивая о том, что можно излечиться, она, к сожалению, не сбылась. И это настолько поразило Расула Гамзатова, что он написал текст, посвященный, где сравнил как раз вот этих вот солдат этой войны с журавлями. Марк Бернес исполнил песню, и сам этот образ журавлей стал настолько ярким, что мы видим, что он и под натюрой всей страны, воспроизводился в памятниках. Ну и даже потом этот образ даже перекочевал каким-то другим событиям. Например, именно в форме журавлей исполнен памятник, посвященный теракту на Дубровке, жертвам теракта на Дубровке в Москве. Так что в этом смысле те образы, которые создавались по итогам Великой Отечественной войны, которые постепенно складывались в такой пантеон этих образов, они продолжают жить до сих пор, продолжают существовать. К чему это привело с точки зрения, может, не только культурных, но и социальных последствий? К тому, что если первоначально ветераны войны, в принципе, особо никак не отличались от всех остальных, с точки зрения льгот, которые им полагались, то уже в 70-е годы постепенно увеличивается количество льгот, которые полагаются ветеранам, постепенно увеличивается количество почестей, и в 85-м году, когда отмечается 40-летие со дня окончания войны, даже появляется специальный указ, по которому все непосредственные участники войны получают орден Отечественной войны первой степени, а те люди, которые находились в вооруженных силах на момент войны, то есть даже напрямую не участвовали, орден Отечественной войны второй степени. То есть получается, что постепенно в связи с уменьшением количества тех людей, которые могли назвать себя ветеранами войны, возникает потребность в том, чтобы увековечить тех, кто хотя бы косвенно, но к ней причастен. При том, что это, напоминаю вам, 85-й год, то есть это такой конец, последние годы существования Советского Союза, когда память о войне и само понятие однополчане, как характеристика людей, она закрепляется, превращается уже в некий такой канон. Традиция существует встречи в сквере у Большого театра бывших однополчан, которая в те же 60-е годы появляется и носит такой достаточно трагичный характер, потому что даже визуально можно было наблюдать, как каждым годом число людей, которые приходят на эти встречи, становилось все меньше и меньше. Если сначала там стояли люди с табличками с названием «полка», потом дивизии, а потом вплоть до фронта, как бы, чтобы хотя бы люди, которые хотя бы на одном фронте воевали, могли вместе вспомнить о своих боевых годах. В начале 90-х годов эта тема, к сожалению, уходит совсем. Страна переживает не самые простые годы, и воспоминания о войне, даже о победной войне, они отходят на задний план.
2: День Победы.
1: Область знаний.
3: Но поскольку сами по себе события 90-х годов, они становятся таким фактором, который, с одной стороны, разобщает, с другой стороны, требует какой-то консолидации, скрепления общества. Поэтому в 95-м году возникает инициатива вернуться к празднованию Дня Победы и, в частности, провести парад на Красной площади. Парад проводится, причем в него добавляется один очень важный элемент. Это не просто какие-то марширующие роты отдельных подразделений, просто техника. В 95-м году по брусчатке Красной площади проходит сводный полк из ветеранов-участников войны. Это 50 лет со времени, со дня окончания, то есть это люди, которым 70-75 лет, и они демонстрируют, что эти годы для них ничего не значат, они по-прежнему стоят на защите своей родины. Это был очень символичный жест, который подчеркнул, что от своей истории, от своей славной истории никуда не деться, и, разумеется, никакие события современности не должны от этого отвлекать. Поэтому мы видим, что вторая половина 90-х годов – это время возвращения памяти о войне. То, что, может быть, нам сейчас не так очевидно, что была такая пауза, это все возвращается, причем возвращается, в том числе сопровождается это появлением или закреплением, скажем так, новых героев. В частности, на Манежной площади становится памятник Георгию Константиновичу Жукову. И вообще, в второй половине 90-х годов это время закрепления за Жуковым такого символа, такого словосочетания, как «маршал Победы». Почему? Потому что если мы видим с вами предшествующую советскую традицию, там была целая плеяда таких маршалов, из которых было не принято кого-то одного выделять. История самого Жукова показывает, что периодически руководство Советского Союза видело в нем настолько явную угрозу своему существованию, что как раз здесь речь шла не о возвышении, а скорее о принижении заслуг Георгия Жукова. Вот вторая половина 90-х годов – это время, когда он превращается в самую яркую, самую значимую фигуру, которая не умаляет достоинства других героев войны, других маршалов, но это становится самым ярким образом. Исследователи считают, что в этом виделось такое стремление противопоставить Жукова как тому персонажу, который воспринимался как главный в советской традиции, как генералиссимус Сталин. Да, как бы в 90-е годы Сталин превращается в фигуру достаточно маргинальную, а вот Жуков превращается в такую фигуру, которая, ну, в общем, приемлема для всех категорий населения. Да. Жуков как герой, как человек, который так и не стал никаким руководителем ни партийным, ни государственным, но который как раз именно в силу этого рассматривает как такая чистая, незамутненная фигура, на которую какие-то негативные аспекты воспоминания о советском строе не распространяются. В дальнейшем мы видим, что на протяжении последних лет, последних десятилетий память о войне не снижает свое значение. Скорее мы видим, как появляются какие-то новые практики, какие-то новые традиции, которые постепенно закрепляются и превращаются уже в элементы, которые для следующих поколений воспринимаются как вполне естественные и закономерные. Я думаю, что, вы понимаете, речь идет о появлении такого феномена, как бессмертный полк. На самом деле, бессмертный полк – это идея 2011 года, когда несколько томских журналистов,

0: и что начиная со следующего года, с 2012-го, она превратилась уже в общероссийскую акцию, которая происходит все годы. Даже в ситуации пандемии мы видели, как бессмертный полк просто превращался в виртуальный полк, но не прекращал своего существования. Почему и в чем успех этой акции? Дело в том, что это закономерный процесс. С течением времени значимость тех или иных исторических событий, она постепенно утрачивается. Ну, допустим, вряд ли мы сейчас испытываем ненависть к Франции именно за Наполеона и за нашествие на Россию в 1812 году. Поэтому возникает потребность в том, чтобы каким-то образом эти воспоминания актуализировать. И здесь приходит на помощь семья. Потому что не все готовы разделять некие общие представления о стране, о государстве. А вот память о своем родном человеке, о деде, о прадеде, то есть о том, кто, кого ты либо помнишь сам, либо о ком тебе могут рассказать старшие родственники, это то, что создает вот эту цепочку поколений, которая приводит нас напрямую к этой войне, к Великой Отечественной войне. Поэтому успех этой акции во многом и связан с тем, что через призму локальной памяти, через призму семейной памяти мы гораздо лучше и эмоционально насыщеннее усваиваем значение этой победы и с помощью этого эмоционального насыщения продолжаем ощущать ее роль и в России 20 века, 21 века, и хочется верить всех последующих столетий.
1: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний. Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов. История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Намерение Армении вступить в Европейский Союз требует особого рассмотрения, заявил Владимир Путин. По словам президента России, Еревану стоит как можно раньше определиться по вопросу об участии в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. Тогда возможен путь интеллигентного развода. Российский лидер считает, что по данному вопросу было бы логично провести референдум. Глава государства добавил, что у России на протяжении столетий особые отношения с армянским народом и страна поддержит все, что ему выгодно. В зоне проведения специальной военной операции прошла церемония награждения военнослужащих одного из подразделений группировки войск «Запад». Награды получили военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии. Подробности рассказал начальник отдела кадров полка с позывным «Леонидыч».
3: Наградили наших бойцов. Это специалисты разного уровня, радиационной, химической и биологической защиты, специалисты БПЛА, связисты, а также наши штурмовики, которые метр за метром выводят нас к победе. Бойцов награждал командир полка, лично вручает награды, чтобы каждый боец понимал значимость своего дела. Никто не остается незамеченным. Вот это для ребят идет большой мотивацией.
2: Награды вручил командир полка полковник Юсиф Меликов. Он подчеркнул значимость ратного труда и поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу. Мошенники начали предлагать россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, после чего похищают деньги под видом предоплаты за доставку. Об этом пишут РИА Новости. По информации специалистов, схема основана на желании граждан быстро и выгодно подготовиться к выездам на природу в майские дни. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от лица частных компаний, предлагают приобрести готовый комплект. Эксперты напомнили, что легально работающие фирмы не требуют полной предоплаты в ходе телефонного разговора и не рассылают ссылки для проведения платежей в СМС.

0: сообщениях или мессенджерах. В России утвердили концепцию исторического просвещения. Она охватит детские сады, школы, колледжи и вузы страны. Отдельный акцент сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Реализация проекта предполагает масштабную подготовку методических материалов и повышение квалификации преподавателей. В учебных заведениях планируют развивать профильные клубы и кружки, проводить исторические квесты, олимпиады и конференции. Особое внимание в программе уделено сохранению памяти о защитниках Отечества, включая героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации, сообщает Министерство просвещения. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, около 11 тепла.
1: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
2: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
1: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
2: На ней целое поколение выросло.
1: Осторожно, яд. Откуда?
2: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Что делать с Германией после разгрома фашизма? Этот вопрос решался на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. О послевоенной судьбе страны расскажет историк Артем Соколов.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
2: Алексей Иванович Миронов. Советский и российский киноактер. Заслуженный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.
3: Ну что, Глеб Егорович, поехали.
2: Эти слова в начале 80-х годов прошлого века хотя бы раз в шутку произнес, наверное, каждый шофер в СССР. Фраза стала крылатой благодаря одному из персонажей фильма «Место встречи изменить нельзя». Александр Копытин, водитель «Фердинанда». Того самого автобуса, на котором ездила оперативная группа «Мура» во главе с Глебом Жегловым. Вспомнили? Роль сыграл актер Алексей Миронов. Запоминающейся она стала только благодаря ему. Ведь в сценарии «Братьев Вайнеров» шофер-фронтовик фигурировал всего лишь формально. Но артист, прошедший войну от начала до конца, наполнил образ своим опытом, мудростью, теплотой и характером. Он лучше писателей и режиссера понимал, что боевой офицер не может находиться в гуще событий отстраненно от происходящего. Не может просто молча крутить баранку. Что он будет разделять все опасности, выпавшие на долю товарищей.
3: У кино впереди стоит еще большая задача. Необходимо понять, что война — это был образ жизни. На экране ведь что происходит? Мы бьем, нас бьют, и все. А ведь это настоящий образ жизни. Вы только подумайте. С 41 по 45 год я был там. Моя жизнь была там. Причем самые замечательные годы. От этого нельзя отказаться.
2: Своей лично прожитой ролью Миронов добавил вместо встречи достоверности. Кстати, в фильме медаль за отвагу на парадном кителе шофера Копытина не реквизит, а собственная боевая награда артиста.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
2: Когда-то рядом с Ярославским рынком столицы стоял небольшой балаганчик. Публику развлекали разные зверушки и самый настоящий клоун. Деревенский паренек Леша Миронов, только недавно переехавший с родителями в Москву из-под Смоленска, души в этом клоуне не чаял. И днями пропадал на базаре, хохоча над пантомимами ярмарочного шута. Записался в школьный театр. Там-то и понял, это точно его будущая жизнь. Решил так.
4: Закончу школу. Обязательно поступлю в театральный.
2: Но жизнь решила по-своему. Началась война. Парню было всего 17, когда он впервые пришел в военкомат. На линию фронта, разумеется, тогда не взяли по возрасту. А вот линию обороны строить разрешили. Так начался его, без преувеличения, героический путь. Возведение укреплений в 1941 году – труд, который теперь даже сложно себе представить. Практически все делали вручную – кирками, лопатами, топорами. А глубина противотанкового рва, например, почти два этажа под землю. Таких рвов предстояло выкопать сотни километров. А еще траншеи, эскарпы, дзоты – все, что входит в понятие фортификации. И исчисляется десятками тысяч сооружений.
3: Какой инструмент ни возьми, все древки запачканы кровью. Лопались мозоли, трескалась кожа. Ладони невозможно было разогнуть. То и дело налетали фашистские самолеты. Смешно сказать, но это были минуты отдыха. Лежишь в канаве и думаешь, убьют, не убьют. А заодно отдыхаешь. Но когда заканчивались 10 часов нашей ежедневной смены, Редко кто сразу уходил спать. Времени было в обрез. Фашисты рвались к Москве.
2: Через 3 месяца, когда основные работы по строительству укреплений закончились, Миронов снова шел к военному комиссару. Он стал уже на год старше, но не по возрасту, только по паспорту. Шел и шептал:
4: «Лишь бы не поняли, лишь бы никто ничего не заметил».
2: Дело в том, что в его документе одна цифра была исправлена. Полночи корпел над этим сластиком и чернилами. Отныне год рождения гражданина Миронова Алексея Ивановича не 1924, а 1923. Так и осталось навсегда. В спешке комиссар не обратил внимания на это. И 17-летний парень отправился с пехотой на передовую.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
2: Его 23-й стрелковый полк сражался на Северо-Западном фронте. Говоря про тот период войны, сложно выделить направление, где было страшнее всего. В 42-м было страшно везде.
3: Я был совершенный мальчишка. Помню, когда нас ночью подвезли к переднему краю. Все в огне. Светящиеся бомбы с той и с другой стороны. Ракеты, трассирующие пули. Нас охватила дрожь, с которой было справиться очень трудно.
2: В том же 42-м Алексей окончил полковую школу. В 43-м он командует орудием зенитной батареи. Воронежский фронт, Первый украинский, Курская битва, битва за Днепр. В августе младший сержант Миронов совершает подвиг. Подробности до нас донесло его представление к главной солдатской медали за отвагу. Документ сохранился в архивах Министерства обороны.
0: В процессе стрельбы орудие несколько раз отказывало. Под разрывами бомб и мин товарищ Миронов несколько раз исправлял неисправности, и орудие снова продолжало стрелять, пока не кончились снаряды. В этом бою оружие сбило самолет противника Хе-111 и в составе батареи уничтожило 6 самолетов противника. Своим мужеством и героическим поведением Миронов подавал пример всему расчету.
2: В самом конце войны Миронов окончил школу младших лейтенантов. В боях за Берлин он уже командовал взводом зенитного артиллерийского краснознаменного полка. Там, под его началом, уничтожено 18 самолетов врага.
3: Конечно, было всякое на войне. Взрывной волной меня выбросило однажды. Спящего из укрытия. Прислушался, определил. Опасность не грозила. Перевернулся и заснул прямо на земле. В другой раз ночью застряли с установкой во враге. И шумом пытались вытащить ее наверх. Смотрим, а там вражеские танки. Шуметь перестали. И как могли, поворотили тихонечко назад.
2: Еще 2 года после победы Алексей Миронов не мог решиться бросить военную службу. Какое-то время даже преподавал в школе сержантов. Но детская мечта стать артистом в конце концов пересилила. Демобилизовавшись, он вернулся в Москву и поступил в ГИТИС. Чтобы сыграть потом, считай, что 100 ярких ролей в кино. А еще больше – на сцене театра Советской армии. Увы, среди киноролей Алексея Миронова почти не было главных. Но те небольшие стоят великих. Когда его не стало, в последний путь артиста пришел проводить милицейский оркестр. И почести ему отдали, как настоящему милиционеру. Это была дань памяти, образу, так жизненно воплощенному им в месте встречи. Образу простого фронтовика, водителя автобуса «Фердинанд» московского уголовного розыска.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
5: Радиозвезда.

0: радио «Звезда».
1: Вечером 30 мая 1942 года в Кольский залив в составе каравана «Пик-Ю-16» пришел из Америки советский теплоход. Израненный и обожженный, с изуродованной трубой, без грузовых стрел и части надстройки, транспорт «Старый большевик» приковылял в Мурманск своим ходом. Он выжил и доставил такие необходимые фронту боеприпасы, самолеты и топливо.
2: Экипаж.
1: «Старый большевик» построили в 1933 году на северной верфи в Ленинграде. Судно относилось к разряду крупнотоннажных лесовозов, имевших палубу повышенной прочности и усиленный корпус для плавания в северных морях. Перед началом Великой Отечественной войны «Старый большевик» вошел в состав северных конвоев. Чтобы обеспечить защиту теплохода от атак вражеской авиации, на нем смонтировали два зенитных орудия, пушку на корме и несколько зенитных пулеметов.
2: Техническая справка. Крупнотоннажный лесовоз «Старый большевик». Водоизмещение 8130 тонн. Длина 112 метров. Ширина 16. Осадка 6,6 метра. Двигатель дизельной мощностью 1800 лошадиных сил. Скорость 10 узлов. Грузоподъемность 5700 тонн генеральных грузов или 5100 тонн лесоматериалов.
1: Немцы налетели на конвой со всех сторон. Подводные лодки с моря, торпедоносцы и бомбардировщики с воздуха. За три дня боя команда «Старого большевика» отбилась от 47 атак противника. На победу работал весь экипаж. Даже буфетчицы набивали пулеметные ленты и подносили к орудиям снаряды. Капитану Афанасьеву удалось мастерски увернуться от бомб и трех торпед. И все-таки одна бомба достигла цели. Взрыв уничтожил зенитку вместе с расчетом. Капитана контузило. Вышло из строя рулевое управление. Начался пожар.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Огонь подбирался к трюму с боеприпасами. Старпом с рулевым организовали вынос снарядов из горящего отсека в безопасное место. От эвакуации с судна они отказались. Передали на английский корабль раненых и остались одни посреди океана. Юнкерсы решили было добить объятый огнем транспорт. Но ушли, когда рулевой матрос, а казенок, встал к орудию и сбил один из них. Неимоверными усилиями всего экипажа за 8 часов пожар удалось потушить, пробоины заделать, руль починить и, в конце концов, догнать своих. Позже командир конвоя, капитан второго ранга Онслоу, заявил советскому командованию: «Разрешите передать вам мое личное восхищение. Восхищение всех английских моряков героическими действиями экипажа теплохода «Старый большевик». Так могли поступить только русские».
2: Экипаж.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
9: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Кремле рассказали о роли западных лидеров в срыве стамбульских договоренностей в 2022 году. Выступая на пресс-конференции, Владимир Путин вспомнил о звонке Эммануэля Макрона, который напрямую высказывался против заключения соглашения Киева с Москвой.
2: Господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска. Это прямая речь. У нас запись разговора сохранилась. А что надо сделать? Ну, надо бы отвезти войска от Киева. Ну, отвели. Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И что говорит? Нельзя подписывать. Это соглашение несправедливо. А кто определяет, справедливо или нет? Если представитель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливо? Кто это определяет?
1: Запад пообещал помощь киевскому режиму и начал раскручивать противостояние с Россией, которое продолжает до сих пор, подытожил президент. В Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов украинских беспилотников ранения получили 8 мирных жителей, включая ребенка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах, в 5 муниципалитетах области, добавил губернатор. Роберта Фицу ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он добавил, что европейцы в этот день отмечают День Европы, а это, цитата, «совсем другое дело». Напомню, Роберт Фицу в числе других иностранных лидеров посетил столицу России на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В российской столице его принял Владимир Путин. Лидеры государств обсудили развитие двусторонних отношений на фоне конфронтационной линии Евросоюза и НАТО. Портал Евроактив пишет, что визит Фицо в Москву вызвал недовольство среди европейских политиков. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельхозплатежей, что нанесет удар по фермерам. В России утвердили концепцию исторического просвещения. Она охватит детские сады, школы, колледжи и вузы страны. Отдельный акцент сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Реализация проекта предполагает масштабную подготовку методических материалов и повышение квалификации преподавателей. В учебных заведениях планируют развивать профильные клубы и кружки, проводить исторические квесты, олимпиады и конференции. Особое внимание в программе уделено сохранению памяти о защитниках Отечества, включая героев Великой Отечественной и участников спецоперации, сообщили в Минпросвещении. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: на вкус.
1: Радиозвезда.
2: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
3: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Витебск, Орша, Мемель, Кёнигсберг, Пилау. Третий Белорусский фронт. Он был создан весной 44-го. И уже через год части и соединения фронта вышли к границам Восточной Пруссии. Впереди был Кёнигсберг. Гитлеровцы считали эту крепость неприступной. Гарнизон – более 100 тысяч человек. Несколько сотен танков и штурмовых орудий. Почти 4 тысячи пушек и минометов. В нескольких километрах от центра города находились десятки старых фортов. Каждый из них представлял собой вытянутый железобетонный шестигранник. Мощное, долговременное сооружение. Рядом, как правило, земляной вал и глубокий ров, заполненный водой. На многих домах цитадели виднелись надписи, сделанные на немецком языке.
4: «Нас не победить! Большевики не выйдут отсюда живыми!» «Слабая русская крепость Севастополь держалась всего 250 дней, а Кёнигсберг не будет сдан никогда!»
3: В итоге на штурм города, а одними из первых в его окрестности ворвались солдаты Третьего Белорусского фронта, ушел всего 81 час, меньше 4 дней.
2: Водный полк Третьего Белорусского фронта. Фронт, на долю которого выпала честь первым перешагнуть границу фашистской Германии и штурмом овладеть ключом к Восточной Пруссии, городом Кёнигсберг.
3: Фронт Победы. Третий Белорусский. После осады Кёнигсберг, за исключением нескольких районов, был практически разрушен. По нему даже передвигаться не представлялось возможным, утверждал офицер разведотдела Третьего Белорусского фронта Афанасий Синицкий.
5: «Мы попытались проехать по главной улице, однако вскоре поняли, что мысль об этом придется оставить. Подбитые орудия, сгоревшие автомашины, груды обломков преграждали путь. Отдельные здания все еще горели. С треском разлеталась раскаленная черепица. Дым разъедал глаза. Пришлось искать объезд. У нашего водителя от напряжения даже капли пота выступили на лбу. А он ведь был очень опытным шофером, фронтовик. Много чего повидал, а тут такое».
3: По дороге на Берлин вьется белый пух перин. Это слова из легендарной поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. В 1945-м он был штатным сотрудником газеты Третьего Белорусского фронта «Красноармейская правда». Взятый в апреле нашими войсками Кёнигсберг, журналист видел собственными глазами и рассказал об этом в письме к своей дочери Вале.
6: «Когда ты слушала залпы салюта в честь взятия Кёнигсберга, то вряд ли подумала, что утром следующего затем дня твой старик будет ходить по улицам этого города, который на всякой карте обозначен очень крупным кружком. Я тебе не буду описывать того, что я видел. Этого описать в письме нельзя, а только скажу, что это одно из самых сильных и незабываемых впечатлений, что я испытал на войне».
3: Фронт Победы. Третий белорусский. День Победы сотрудники газеты «Третьего белорусского» праздновали вместе, вспоминал художник красноармейской «Правды» Орест Верейский.
0: На сияющей от солнца улице плакал пожилой солдат. И тогда обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: «Сегодня люди перестали убивать друг друга».
3: Поэму «Василий Теркин» подполковник Александр Твардовский завершал в майские дни 1945 года в городе Топиау, нынешнем Гвардейске, Калининградской области. Дочь поэта Ольга рассказывала позже.
1: Вечером того дня, Дня Победы, все стволы палили в честь салюта. Из своего нагана палил в небо и наш отец с крылечка Прусского домика, последнего военного пристанища редакции «Красноармейской правды». Опустошив барабан, он ушел к себе.
3: Возможно, именно той ночью он написал заключительные строки Теркина.
6: «Повесть памятной годины, эту книгу про бойца, я и начал с середины, и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд».
3: Фронт Победы. Третий белорусский. Генерал армии Черняховский, маршалы Василевский и Баграмян. Все они в разное время командовали войсками Третьего белорусского. В самом конце войны Иван Данилович Черняховский получил смертельное ранение и был похоронен с воинскими почестями.
2: Водный полк Третьего белорусского фронта. Фронт, на долю которого выпала честь первым перешагнуть границу фашистской Германии и штурмом овладеть ключом к Восточной Пруссии, городом Кёнигсберг.
3: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Третий белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
7: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
6: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда».
1: Маршалами не рождаются. Василий Соколовский.
2: Высокой культуры, с большой военной эрудицией и организаторскими способностями. Обладает большой силой воли и твердостью характера. Смелый, энергичный, инициативный и решительный, постоянно требовательный к себе и подчиненным.
3: Это аттестация на генерала Василия Соколовского. В годы войны он участвовал в разработке многих наступательных операций Красной Армии, в том числе Висло-Одерской, когда войска Первого Украинского фронта всего за 20 дней продвинулись вглубь немецкой обороны на 250 километров. Такого стремительного маневра фашистское начальство, в том числе генерал Фридрих Мелентин, совсем не ожидало.
4: Русское наступление развивалось с невиданной силой. Было ясно, что их верховное главнокомандование полностью овладело техникой организации наступления огромных механизированных армий. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 45-го. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи.
3: А потом был штурм Берлина. Ночью 1 мая линию фронта перешел начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Крепс. Он сообщил, что Гитлер покончил самоубийством, в стране образовано новое немецкое правительство, а он, Крепс, уполномочен ознакомиться с условиями капитуляции. Разговаривал с фашистским военачальником Василий Соколовский.

0: Личному составу Берлина гарантируется неприкосновенность. Офицерам разрешается оставить при себе холодное оружие. Советское командование обещает помочь членам германского правительства связаться с правительством Дёница в Мекленбурге, чтобы начать переговоры о перемирии. Но только при условии безоговорочной капитуляции.
1: Прошло без малого 3 часа, но Крепс не дал ни положительного, ни отрицательного ответа. Соколовский позвонил Жукову.
0: Георгий Константинович, что-то они хитрят. Крепс заявляет, что не уполномочен решать такие вопросы. Этот вопрос, по его словам, может решать только новое правительство Германии во главе с Дёницем. Думаю, нам следует категорически требовать безоговорочной капитуляции.
2: Верно. Именно так мы и должны поступить.
1: Внимательно выслушав Соколовского, генерал Крепс ушел обратно. Бои в городе все еще продолжались. Но уже 2 мая в 6 часов утра сдался в плен комендант Берлина. А затем началась массовая капитуляция немецких войск.
3: Василий Соколовский. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
5: Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. С сентября 1942 года начались бои в самом Сталинграде. Борьба шла за каждый дом. Расстояния между противниками местами сокращались до 30 метров. Решающая роль в городских боях принадлежала мелким штурмовым группам, в том числе и снайперам. Первым и самым известным снайпером Сталинграда был Василий Зайцев. По приказу командующего Сталинградским фронтом Зайцев организовал группы снайперов во всех частях армии. Каждая группа делилась на отделения по 3 пары. Обучение происходило тут же. Василий Зайцев инструктировал снайперов перед операцией.
6: Сегодня переходим на новый участок. Помните, в первый день не стрелять. Наблюдайте. Изучайте расположение снайперских гнезд врага. Дистанция до фашистских снайперов 800-1000 метров, не меньше. Давайте еще раз. Как будете действовать?
7: Ночью оборудуем по 15 огневых позиций в каждой части сектора. Настоящие позиции замаскируем. В ложных установим макеты стрелков.
6: Располагайтесь в глубине помещений, чтобы не обнаружить себя выстрелом. После каждого выстрела обязательно менять позицию.
5: Фашистские снайперы не вели огня на дистанции более 800 метров. Их посты располагались у переднего края. Советские снайперы удалялись до 1000 метров в глубину нашего расположения. На таком расстоянии задача усложнялась, но они становились невидимы для противника. Кроме винтовок, снайперы имели противотанковые ружья. Устанавливали на них оптический прицел. Вели огонь по защищенным амбразурам, укрытым пулеметам, танкам и самолетам. В ноябре шла оборона Метизного завода. С 5 снайперов Зайцев готовился к операции.
8: По данным разведки, фашисты готовятся к штурму завода. На соседнем участке. Нам как раз туда.
5: Как только фашисты показались из-за домов, снайперы открыли огонь. За несколько минут враг потерял более 20 убитыми. Невидимость и неуязвимость советских снайперов деморализовала противника. Фашисты отступили и отказались от штурма. В боях за Сталинград советские снайперы уничтожили более 10 000 вражеских солдат. Василий Зайцев имел на личном боевом счету 242 убитых фашиста, в том числе руководителя берлинской снайперской школы майора Конингса.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты физического факультета МГУ разработали новый метод быстрой сортировки мусора. Он основан на анализе отражательных спектров пластика в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет безошибочно различать материалы по их уникальным комбинациям полос поглощения. Метод не требует лабораторных условий и дорогостоящей аппаратуры, используя обычные оптические светофильтры, об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ученые Тверского государственного университета разработали портативное многоствольное устройство для борьбы с малыми беспилотниками. Оно эффективно противостоит атакам роя в сложных условиях, таких как арктические зоны, и защищает нефтегазовые и оборонные объекты. Устройство использует управляемую многоствольную пусковую установку с пиротехническим ракетным блоком, который создает объемную ловушку при взрыве, нарушая работу пропеллеров и электроники беспилотника. Преимущество устройства в портативности, быстрой перезарядке и работоспособности в любых погодных условиях, добавили ученые. Профессия археолога способна привлечь молодых людей своей романтичностью и особым взглядом на человека. Таким мнением поделился в интервью ТАСС российский ученый-историк Александр Бутягин.
2: Человек очень сложен. Им очень сложно заниматься целиком. И поэтому вот этот взгляд на человека через вещи. А у вещей есть одно качество. Вот в фильме Шерлок Холмс говорит, что люди говорят о человеке больше, чем человек о вещах. И вещь не врет. Она правду всегда говорит. Только надо знать, как добыть у нее эту информацию. И вот такой вот подход, он очень интересен.
1: Российскую науку не остановит нарушение связи с иностранными учеными, но это осложнит работу с литературой и обменом информацией, добавил Александр Бутягин. По его словам, в любой науке взаимодействие с иностранными коллегами желательно, но не обязательно. Археолог также заявил, что мечтает о создании русских археологических школ в Афинах и Риме. Ученый подчеркнул, что подобными школами в Греции располагают многие мировые государства. Генетики из Европы, Южноафриканской республики и Китая обнаружили, что удвоение генома, характерное для многих растений, является не эволюционным тупиком, а адаптацией к резким изменениям среды. Это помогло предкам современной флоры пережить падение астероида 66 миллионов лет назад. Профессор Гентского университета Ив Ван де Пир отметил, что полиплоидное может повышать генетическую адаптивность растений, хотя и связано с рисками. Исследование структуры генома в 400

0: 570 видов показало, что полиплоидные участки ДНК часто встречаются в периоды климатических кризисов, таких как мелполиогеновое вымирание и палеоцен-оценовый термальный максимум. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Год 1939. 1 сентября. Германия нападает на Польшу. Начинается Вторая мировая война, которая будет продолжаться 2226 дней. В том же году в Советском Союзе учреждают медаль «Золотая звезда». Ее будут вручать героям Советского Союза. Первым обладателем награды станет летчик Анатолий Лебедевский. А на заводе номер 8 в подмосковном Калининграде два специалиста, опытный конструктор и талантливый инженер, в том же 1939-м спроектировали лучшее советское зенитное орудие того времени – пушку калибра 85 миллиметров.
2: Соратники. Логинов и Дорохин.
3: Орудие! Выстрел!
1: Они были почти ровесниками. Михаил Логинов родился под Тверью в 1903-м. Григорий Дорохин на два года позже во Владимирской губернии. Оба поступили в технические вузы. Логинов закончил рабфак университета имени Баумана, Дорохин – выпускник Ленинградского военно-механического института. Вместе же они создадут одно из самых эффективных орудий против немецкой авиации и танков в годы Великой Отечественной. Но началось все с предыдущей разработки Логинова – 76-миллиметровой пушки образца 1938 года. Его помощник Дорохин выдвинул идею, что на базе этого орудия можно создать более мощное, калибром 85 миллиметров. Но кроме самих инженеров, тогда в этом мало кто поверил. А зря.
2: Соратники.
1: К концу 1939-го работы по проектированию зенитного орудия Логинова и Дорохина завершили. И уже на майском параде в следующем году новые пушки проехали по Красной площади. В тот момент на бумаге это была самая совершенная советская артиллерия, способная поражать как наземные цели, так и воздушные. Когда начнется война, все это будет доказано уже на практике. В условиях нехватки эффективных противотанковых пушек орудие со снарядом 85 миллиметров станет серьезной проблемой для немецких «Тигров» и «Мессершмиттов». Сотни отбитых атак, тысячи спасенных жизней. И все это стало возможно благодаря прозорливости и решительности двух советских инженеров-конструкторов.
2: Логинов и Дорохин. Соратники.
4: Тайная война.
5: История мирового шпионажа.
6: Офицер-кавалерист. Опытный контрразведчик СМЕРШа. Он воевал в Белоруссии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. Был неоднократно ранен, но неизменно возвращался в строй. А после войны стал одним из самых засекреченных конструкторов советской космической отрасли. Имя этого человека – Олег Ивановский.
5: Тайная война.
6: Он родился в Москве в 1922 году. После десятилетки ушел в Красную армию. Великую Отечественную встретил на западной границе в составе гвардейского кавалерийского полка.
7: Если не брать во внимание карабины и автоматы, то мы против немецких самолетов были безоружны. Вспоминать страшно, не то чтобы объяснить, как удалось остаться живым в том аду. Слова «отход», «отступление», пожалуй, не совсем точно определили бы характер наших действий. Скорее всего, это было похоже на метание раненого животного под непрерывным огнем окруживших его охотников. Мало сказать, что юнкерсы свирепствовали. Они просто издевались, гоняясь над лощиной чуть не за каждым всадником.
6: С Старший лейтенант Ивановский всегда участвовал в боевых рейдах по тылам противника. Но вскоре в его армейской жизни произошли серьезные перемены.
7: Точное число не помню, но мне сказали однажды, что в армии особых отделов больше не будет. Вроде как Совет народных комиссаров постановил образовать управление военной контрразведки подчинением лично Сталину. Так появился СМЕРШ. И я стал оперуполномоченным. В общем виде задачи были понятны. Хотя... Ну хорошо, поймаю и разоблачу я шпиона. Если, конечно, он в этом своем качестве сознается. А дальше как? Куда его девать? С собой? По немецким тылам возить? А как поступать с неблагонадежными? Судить их за неправильное настроение? А кто будет судить? Опыта не хватало. Опыта.
6: Учиться пришлось во время реальных боевых заданий. Весну 45-го Олег Ивановский встретил в предместьях Праги, а 24 июня участвовал в параде Победы на Красной площади.
5: Тайная война.
6: Его жизнь изменилась через 2 года, когда опытного офицера-фронтовика пригласили на работу в ракетно-космическую отрасль. Он прошел нелегкий путь от простого техника до главного конструктора по дальнему космосу и разработчика лунной, а затем и марсианской программ. Именно Олег Ивановский задраил за Юрием Гагариным люк корабля «Восток» перед тем самым первым историческим полетом.
7: Мне везло на хороших, порядочных людей, которые участвовали в моей судьбе и на войне, и потом. Но я не искал их. Сводила нас жизнь совершенно случайно. Сколько таких людей, товарищей по фронту, сотрудников в конструкторских бюро, на полигонах, в институтах, были рядом все эти годы. Обо всех не напишешь, но не забудешь. Я благодарен судьбе за то, что она вывела меня на трудную, но счастливую орбиту. От западных границ великой страны до Байконура.
6: Олег Ивановский.
5: Тайная война.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Кремлевские курсанты. Осенью 1941 года в разгаре была битва за Москву. В октябре, после тяжелых сражений, в оборонительных порядках Красной армии появилась огромная брешь – почти 30 километров. Наступление фашистов ждали со дня на день. Для защиты столицы был сформирован полк из командиров и курсантов Московского командного пехотного училища. До 1935 года училище находилось в Кремле. В народе воспитанников училища называли просто «кремлевские курсанты». Отдельный курсантский полк. Личный состав – 1330 курсантов и 112 офицеров. Командир – герой Советского Союза полковник Семен Иванович Младенцев. Из воспоминаний маршала Рокоссовского. Настроение у курсантов было бодрое, боевое. В первых же боях полк Младенцева показал, что способен на многое. Чтобы восстановить оборонительные порядки, кремлевские курсанты преодолели 85 километров всего за одни сутки. За это время кремлевские курсанты уничтожили более 800 гитлеровцев, захватили 3 артиллерийские и 8 минометных батарей, 8 пушек и 12 минометов. За время, пока курсанты Московского пехотного училища держали оборону, были подтянуты резервные войска. В декабре 41 года Красная армия перешла в контрнаступление. 6 декабря 1941 года отдельный курсантский полк, выполнивший боевую задачу, был расформирован. Около 400 курсантов получили звание лейтенант и отправились в части действующей армии. А командный и преподавательский состав вернулся в училище для продолжения подготовки командиров Красной армии.
1: Личный состав.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
5: Махачкала. Проспект Расула Гамзатова. Главная магистраль города. Оживленная, автомобильная, шумная, с бульваром посередине. А вечером при свете фонарей проспект превращается в уютный променад. Заполняются народом кафе и рестораны, разноцветные огни вывесок освещают лица уличных музыкантов. Люди выходят сюда на вечернюю прогулку. На проспект Расула Гамзатова.
4: Имя на карте.
5: Свое название проспект получил в 2005 году в честь удивительного человека, который написал слова знаменитой песни о войне «Журавли». Первым ее спел Марк Бернес.
6: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
5: У этой песни пронзительная и очень грустная история.
4: Имя на карте.
5: Мимо военной темы Гамзатов пройти никак не мог. Просто не имел права. На фронте погибли два его старших брата. А еще однажды в Северной Осетии он увидел памятник. Скорбящую мать, которая провожает взглядом улетающих птиц. Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все семеро ушли на фронт. Из них до войны успел жениться только один. Уходя, он оставил дома беременную жену. После третьей похоронки сердце матери не выдержало. Овдовевший отец остался в опустевшем доме с невесткой и маленькой внучкой. Когда в село пришла последняя, седьмая похоронка для Газдановых, почтальон отказался ее нести. Тогда сообщить о смерти сына решили старейшины. Увидев их издалека, отец все понял. Он умер от инфаркта с внучкой на руках. А на использование в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула история, которую он услышал в Хиросиме, 1965 году. Девочка Садака через 10 лет после атомной бомбардировки заболела лейкемией и, надеясь на излечение, складывала из бумаги журавликов. Согласно японской легенде, если сложить 1000, можно загадать любое желание, которое обязательно сбудется. Она сложила 1000 журавликов. Но желание не сбылось.
4: Имя на карте.
5: Своим успехом песня «Журавли» во многом обязана фронтовикам, переводчику Науму Гребневу и композитору Яну Френкелю. И, конечно, певцу Марку Бернесу. Но у них ничего бы не получилось без могучего душевного импульса самого Расула Гамзатова. На проспекте его имени в Махачкале можно встретить самого поэта. Бурка, не спадающая с плеч, костюм, галстук — это памятник. Каждый год, 22 октября, в день белых журавлей, люди приносят к нему цветы. Махачкала. Проспект Расула Гамзатова.
4: Имя на карте.
1: История награды.
0: Орден Красной Звезды. В декабре 1944 года в Московском театре имени Вахтангова шла премьера спектакля «Мадмуазель Нетуш». За кулисами стоял ящик с пиротехникой. По сюжету, во время действия должны были раздаваться звуки выстрелов и взрывов. Когда канонада зазвучала в первый раз, один из молодых актеров упал на пол и закрыл руками голову. Через несколько месяцев война закончилась. На праздник, устроенный в театре по этому случаю, пришел тот самый актер, и звали его Владимир Этуш. Пришел он в гимнастерке, на которой сиял орден Красной Звезды. Владимир Этуш служил в пехоте, освобождал от фашистов Украину и Кавказ. А во время спектакля у него просто сработали рефлексы, выработанные во время войны.
7: Герой! А мы уж черти что подумали!
0: Орденом Красной Звезды награждали за большие заслуги в деле обороны Советского Союза. Орден изготавливали из серебра, а сверху покрывали рубиново-красной эмалью. В середине звезды располагался щит с изображением красноармейцев в шинели, буденовке и с винтовкой в руках. Под щитом серп и молот. Орден Красной Звезды мог вручаться многократно. Владимир Этуш получил свой орден в бою. Во время сражения на реке Миус он первым ринулся в атаку, а за ним двинулись остальные бойцы. Вскоре с Этушем поравнялся начальник штаба полка, достал из-за пазухи коробочку с наградой и прямо на бегу отдал ее подчиненному.
8: Вот твой орден. Должен вечером тебе вручить, но не дай бог убьют тебя или ранят, и не получишь заслуженную награду.
0: Через несколько дней Владимир Этуш действительно получил сильное ранение. После года госпиталей был комиссован, и, отслужив свое на фронте, старший лейтенант Этуш отправился служить в театр. Орден Красной Звезды.
1: Слушайте сегодня за час до полуночи.
9: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор – остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
10: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За сутки украинские боевики совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, сообщили в Министерстве обороны. Нанесено больше 6 тысяч ударов беспилотниками. Украинскими войсками предприняты 8 атак позиций российских подразделений. ВСУ также атаковали беспилотниками гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае, добавили в нашем военном ведомстве. Стратегическая зона безопасности России должна исключать любые формы угроз. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе общения с представителями прессы.
2: Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться. А то, что технологии им дают в Европе, частично там собирают эту технику, мы знаем. Они играют на повышение, но ищут уже контакты с нами. Понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить.
1: Вооруженные силы России должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках специальной военной операции, подчеркнул Владимир Путин. Первый частный российский космодром могут построить в Приморье в этом году. Космодром «Приморский» проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Мощность комплекса предусматривает до 50 пусков в год. Первый запланирован на 2027 год, но при благоприятных условиях может быть осуществлен уже в текущем. Приморский край, как объяснили в компании Space Energy, был выбран из-за баллистических преимуществ, которые дает расположение там космодрома. Оттуда можно будет эффективно запускать спутники на солнечно-синхронные и полярные орбиты. При этом обеспечиваются безопасные районы падения ступеней ракет над морем. Европа недовольна поездкой Фицо в Москву в преддверии Дня Победы и пытается использовать любые рычаги давления на него, сообщает Евроактив. Отмечается, что Брюссель предупредил о недоимке в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей, что ставит под угрозу финансирование фермеров. Евроактив также напомнил о призыве депутатов Европарламента к заморозке выделения средств в любой стране Евросоюза в случае нарушения верховенства права Союза. Напомню, Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров посетил столицу России на празднование его 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и принял участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата. О погоде. В московском регионе на следующей неделе прогнозируют потепление. Воздух прогреется до 21 градуса, но временами будут небольшие дожди, сообщили в гидрометцентре. Завтра в столице ожидается сильный дождь, ночью плюс 9, днем плюс 12.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Его называли «карманом России», потом «щитом России», сейчас «столицей закатов». Угадайте, как его зовут? Ну, конечно, Нижний Новгород. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, рад вас слышать.
2: Вот по поводу названия. Верхнего Новгорода нет, а почему есть Нижний Новгород?
3: Ну, здесь много всяких вариантов. Есть, кстати, не Верхний Новгород, но есть Великий Новгород. И вот основная-то версия, что именно от него и можно оттолкнуться в плане названия города. А реки, которые текут, это у нас получается и Днепр, и Волга, они так или иначе начинаются не так далеко от Великого Новгорода. А вниз по течению этих рек земли назывались Низовские. И, соответственно, название Новгород, это было... достаточно обычное название для многих городов того времени, но образовали город как? Просто новый город образовали, и все. Но в низовских землях, и получилось, что приставка к названию Новгород – Нижний Новгород, и это название устоялось в веках.
2: Нижний Новгород – достаточно длинное название. Как местные называют свой город?
3: Мы его называем чаще всего просто Нижний, но казус происходит, когда наши гости приезжают, и они называют его Новгородом. Все нижегородцы просто как будто бы считают своим долгом поправить гостей. И здесь происходит масса казусов. Порой самый такой, наверное, знаковый казус был во время чемпионата мира по футболу, когда сборная Аргентины играла у нас в Нижнем Новгороде. Естественно, приехали болельщики, купили билеты, приезжают на вокзал, выходят на вокзале в Новгороде и говорят: «А где-то у вас футбол?» На них так сочувственно, растерянно посмотрели и говорят: «Ребят, вы не в тот Новгород приехали, вам нужно в Нижний Новгород». Вот такой вот был казус.
2: Это были аргентинские болельщики, да?
3: Это были аргентинские болельщики. И ладно бы аргентинские болельщики, но даже у меня иногда заказывают экскурсию. А однажды еду на экскурсию, уже все заказали ко времени, к месту договорились. Мне приходит, значит, кружочек. И говорят: «Владислав, по всей видимости, мы на вашу экскурсию не попадаем. Мы в Великом Новгороде». Вот такие вот казусы у нас происходят периодически.
2: Владислав, а вы слышали такое сокращение, как НИНО?
3: Ну, вот, кстати, среди гостей оно достаточно распространено, это сокращение. Но мы его иногда, может быть, употребляем в письменной форме, но на словах оно у нас чаще всего не звучит.
2: Просто Нижний.
3: Да.
2: А Горьким город долго был?
3: Да, по поводу названия Горький тоже тема достаточно интересная. Назвали его в честь, естественно, писателя Максима Горького в 1932 году. И до 90-го года наш город носил его имя. По какой причине назвали? Что, ну, все-таки понятно, что Максим Горький, известнейший пролетарский писатель того времени, знаковая фигура. И в городе он провел в общей сложности примерно 25 лет. Он не родился в нашем городе, но детство, отрочество, юность и начало его карьеры, по сути, все это началось именно с Нижнего Новгорода. Да, интересный момент был, что назвали город еще при его жизни, то есть он умер-то в 36-м году. Он был против переименования города, но иронизировал по этому поводу следующим образом. Говорит: «Ну а если бы за мной другой псевдоним укоренился, ведь Максим Горький – это же его псевдоним, его звали Алексей Пешков, причем ударение на последний слог. А если бы, говорит, за мной другой псевдоним укоренился, ну, например, Иегудиил Хламида, как бы, говорит, вы тогда назвали город?» Вот такой вот, да, забавный момент при этом был. Но назвали город Горький. Все равно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: К моей любимой теме — гербы городов. У вас на гербе города изображен олень. Почему именно олень?
3: Ой, здесь тоже тема такая интересная. Вообще, надо сказать, в нашей местности олени не водятся. У нас здесь все-таки лоси представлены. Вот, но как же олень-то получился? Здесь много всяких разных легенд по этому поводу. Но я, наверное, больше люблю рассказывать все-таки историческую версию, что через 8 лет после основания города мордовский князь Пургас решил взять его внезапным приступом. Подкрался там как-то по рощам, среди деревьев, все такое, и вдруг спугнул стадо лосей. Соответственно, принцип внезапности был утрачен, защитники организовали оборону, ну и город уже не удалось захватить, и вроде как лось стал символом Нижнего Новгорода. Это акт первый. Акт второй у нас относится к временам Екатерины II. Она в Нижнем Новгороде была во время путешествия по Волге в 1767 году. Ну и помимо дел великой государственной важности, она также занималась геральдическими вопросами, ну и задает вопрос нижегородцам. Ну, товарищи нижегородцы, а у вас какой герб? Ну, нижегородцы ей предъявляют лося. Она, соответственно, передает этот рисунок в геральдическую службу, ну а там, по всей видимости, одни иностранцы, они смотрят, о, русские не смогли нормально благородного оленя нарисовать. И, в общем, лося нам перерисовали в оленя. И с тех пор у нас олень, конечно же, трансформировался. Сначала он тоже был олень, так немножко на лося похожим, но потом трансформировался и стал оленем с такими ветвистыми рогами. Вот именно такой герб у нас сейчас в нашем городе.
2: Мне акт второй больше нравится, чем акт первый.
3: Ну, это да. Это да, из забавного, что называется.
2: Владислав, а кто же все-таки отец-основатель Нижнего Новгорода?
1: История места.
3: Знаете, я вот об этом лучше всего люблю рассказывать у нас в Кремле. На памятнике у нас изображены, кстати, два человека, Юрий Всеволодович и его духовник Симон. И вот я всегда сам немножечко здесь сбиваюсь, думаю, кого же мне назвать все-таки основателем, одного человека, да, или двоих. Ну, Юрий Всеволодович, великий князь, после междоусобицы он терпит поражение от своего брата Константина и плывет он по Волге в ссылку в наш город-городец, и с ним отправляется его духовник Симон. И вот здесь вот интересная такая история, что одна из версий звучит следующим образом. Симон, будучи выпускником Киево-Печерской лавры, завидев красоту наших холмов, эти холмы напомнили ему Киев, выразил такую мысль, что «а вот не организовать ли здесь такой же Киев?» Ну, приблизительно, да, то есть как бы город, похожий на город Киев. И через некоторое время, когда победитель в междоусобице Константин все-таки из ссылки возвращает обратно нашего Юрия Всеволодовича, и Юрий Всеволодович после некоторой борьбы с мордовскими князьями заключает с ними мирный договор и в 1221 году основывает город Нижний Новгород. И получается, что вот, наверное, они оба приложили руку к основанию нашего города. И духовник Симон, и, соответственно, Юрий Всеволодович.
2: А день города когда в Нижнем Новгороде?
3: День города у нас, он периодически менялся. Раньше было в сентябре, но в сентябре почему-то все время у нас шли дожди. Ну и где-то в середине августа приблизительно мы празднуем этот день. Ну, обычно числа 20-го.
2: Как отмечается обычный день города?
3: Ну, множество всяких фестивалей, перекрывают центральную площадь, площадь Минина у нас, кстати, Минина и Пожарского, по поводу ее названия тоже много интересных моментов. Ну и вообще, честно говоря, в этот день вот наша центральная площадь, она прям реально большая, абсолютно всегда перекрыта для движения, и там в разных локациях, соответственно, ну, какие-то мероприятия проходят. Ну, больше все-таки заключительной частью всегда, конечно, является такой концерт с кем-то из известных исполнителей.
2: Владислав, я читала, что Нижегородский Кремль – один из немногих, который ни разу не был взят штурмом врагами. Правда ли это? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель и гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, правда ли, что Нижегородский Кремль ни разу не был взят штурмом врагами?
3: И да, и нет. В каком плане? Давайте порассуждаем немножечко на эту тему. Ведь все-таки история Нижнего Новгорода, ее можно поделить на две части. Первая, когда Нижний Новгород был до того, как построен каменный Кремль. Он был деревянный, ну и в те времена Кремль деревянный, он не был настолько устойчив, да и все-таки государство было под властью Золотой Орды. И разные ханы нападали на Нижний Новгород, и, например, в начале 15 века город был сожжен до такой степени, что практически прекратил свое существование. Аж около двух десятилетий его даже в летописях вообще никак не упоминают. И интересный момент, что даже на территории Кремля некоторое время была ставка, я так чуть-чуть утрированно скажу, но все-таки Казанского хана. Но по мере того, как московское государство укреплялось, строило по границам Кремли, да, то есть это и Тула, и Зарайск, и Коломна относятся вот к этому времени. В Нижнем Новгороде также был построен каменный Кремль. Закончили его строительство, ну, приблизительно в 1512 году. И вот когда каменный Кремль был построен, его уже действительно ни разу не смогли взять. Были приступы, причем войско врага подходило достаточно такое сильное, но взять его не смогли. Единственная вот деталь, что я когда разговаривал с историками, с профессиональными, они говорят, что нет такой вот конкретики относительно того, какие это были приступы. То есть это была такая полноценная осада, это был штурм, или просто пришли, посмотрели на стены и понимают, что ну, взять просто невозможно. Потому что если, например, некоторые Кремли стоят ну, на относительно равнинной местности, то наш Кремль стоит на высоких холмах. Причем у нас Кремль как бы стена спускается сверху вниз, и поговаривают, что это единственный в России Кремль с таким перепадом высот. Общий перепад высот около 80 метров. И вот как вот здесь эти осады были? Просто подошли, увидели, ушли или штурмовали? Вот, к сожалению, у историков нет таких данных. Но Кремль, на самом деле, не взяли уже в каменном его варианте. А когда уже присоединили Казанское ханство в 1552 году, ну, там уже его пограничные функции начинают теряться. Но вот последние военные события были во времена Великой Смуты. Войска Лжедмитрия II подошли, чтобы подчинить себе Нижний Новгород, чтобы его захватить. Но осада у них успехом не увенчалась, их здесь разбили. И вот, собственно говоря, с того момента Нижний Новгород становится, ну, таким, что ли, базисом противостояния польской интервенции. Такая вот история.
2: Вы сказали, Владислав, перепад высот 80 метров. Имеется в виду от самой высшей точки, да, до, как с горки спускаешься, до самой низшей.
3: Да, здесь понятно, что цифры немножко приблизительные, но от верха самой высокой башни до подножья башни, которая самая низкая, стоит под склоном.
2: И никаких подземных ходов под Кремлем нет?
3: Конечно, они были. Но здесь вот тоже, знаете, много всяких предположений по этому поводу присутствует. Но больше это вот связано с молодостью подростков, которые из-за своего любопытства, да, мечтали куда-то заглянуть. И вот из всех историй про подземные ходы в Кремле, ну, разные версии, опять же, слышал, что и НКВД там строило какие-то подземные ходы, но вот таких явных фактов, доказательств этому нет. А вот мальчишки пробирались к каким-то дверям, и их оттуда гоняли. А вот что это были за двери такие, вот доподлинно неизвестно почему-то.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжим о неофициальных названиях города. Я в начале программы говорила о том, что Нижний Новгород называли «карманом России». Почему?
3: Потому что именно в Нижнем Новгороде ковалась прям такая существенная часть бюджета государства нашей страны. Поэтому и «карман России», как мы с вами знаем, Москва – сердце России, Санкт-Петербург – голова России, а Нижний Новгород – карман России. Дело в том, что именно в Нижнем Новгороде находилась самая большая ярмарка, я бы не побоялся сказать, что в Европе. Соревновалась с ней, по сути, только одна ярмарка в Лейпциге, и у них существовало некое разделение торговли. В Лейпциге торговали больше колониальным товаром, это с Африки, с Южной Америки, а в Нижнем Новгороде больше торговли шла с Востоком. То есть это Персия, Индия, Китай. Причем интересно, что одним из основных товаров был китайский чай. Китайский чай был, конечно же, очень дорогим продуктом. Естественно, его цена была очень высокая. Могли позволить себе только лишь богатые люди. Причем, опять же, интересно, что, например, когда чай попили один раз, да, его не выбрасывали, его посушат и уже продают тем, кто попроще. Вообще, надо сказать, что китайский чай – это был один из знаковых товаров. В каком-то смысле это даже было, как будто бы, знаете, как сейчас нефтедоллары. Вот тогда цена на товары порой определялась относительно китайского чая. Тут математика сложная, не будем, может быть, вдаваться в такие подробности. Но вообще чай в те времена был очень дорогим продуктом. Представьте себе, китайские купцы везли его из Китая. Их маршрут до ярмарки был примерно, ну так, в среднем 2,5 года. Представим себе жизнь китайского купца. 2,5 года в одну сторону, 2,5 года обратно. Ну, здесь месяца 3 поторговали. Вот никаких стрессов, зато сотовые телефоны не отвлекали. Просто ты в дороге движешься. Здесь поторговал и вернулся обратно. Вот такая интересная жизнь.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Владислав, а назовите какие-нибудь самые богатые, крупные купеческие династии Нижнего Новгорода.
3: Знаете, для Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность. Вообще, если гулять по нашему городу, то я, наверное, не сильно совру, если скажу, что самые топовые здания нашего города принадлежали купцам-старообрядцам. То есть именно купцы-старообрядцы, их династии здесь у нас как-то были особенно развиты. Можно назвать несколько таких династий. Блиновы, Рукавишниковы. Ну, усадьба Рукавишниковых – это, например, вообще самый такой топовый объект для посещения. Наверное, самое антуражное здание, по сути, царской архитектуры.
2: А то есть внешне это очень красиво выглядит, да?
3: Внешне это очень красиво выглядит, да, и очень необычно. Ну, достаточно необычно. Купцы Бугровы. Вообще, надо сказать, что, по сути, все купцы, вот, которые жили уже в начале 20 века, они были в третьем поколении купцами. И вот Николай Бугров, например, построил одно из самых ярких зданий на площади Минина. Причем, по сути, построил он его для городской управы практически полностью на свои средства и даром отдал в пользование городской управе. Вот такой величайшей души был человек. Поэтому, конечно же, династии купеческие здесь имели огромное значение, огромное влияние. Вот сейчас, прогуливаясь по Нижнему Новгороду, мы просто наслаждаемся тем, что они оставили в наследие для каждого из нас.
2: А где это можно увидеть? То есть все эти купеческие усадьбы, где они сохранились? В центре, на окраине города?
3: Ну, вообще, знаете, у Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность, что центр-то города, он достаточно небольшой, и жизнь в XIX веке все-таки Нижний наверное, больше всего расцветал именно в XIX веке. Весь центр на машине можно объездить буквально за 30-40 минут. Ну, если просто объездить, не выходя на какие-то локации. И вот так вот мельком за 30-40, ну, может быть, час, да, можно увидеть основные достопримечательности. Ну, конечно, просто увидеть это не так интересно, лучше выйти, посмотреть, поразмышлять, да, над тем, как все это дело построено было, как все это выглядело. То есть у нас все достаточно компактно, и все это в центре города.
2: Мы сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Продолжим после новостей.

0: Нибудь. Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру Московского государственного театра «Линком» Марка Захарова Алексею Маклакову. Указ опубликован на портале правовой информации. Звание заслуженного артиста России также удостоен артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Юрий Кудрявцев и артистка балета театра Кремлевский балет Олеся Росланова. В Центральном музее вооруженных сил в Москве презентовали документальный фильм Дмитрия Чернецова «Одним дыханием с победой», рекомендованный Минпросвещения для школьников. Фильм рассказывает о выдающихся личностях, чьи имена вписаны в историю победы. Конструкторе Т-34 Михаиле Кошкине, альпинисте Михаиле Боброве, олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове, скульпторе Михаиле Аникушине, композиторе Вениамине Баснере и поэтессе Ольге Бергольц. Режиссер Дмитрий Чернецов рассказал, что проект начался с биографических короткометражек о блокадниках Санкт-Петербурга и трансформировался в «Великие люди Великой России». «Одним дыханием с победой» показывает реальные истории обычных людей, внесших вклад в победу, и вызывает сильные эмоции. Темы, связанные со специальной военной операцией в искусстве, требуют времени для осмысления, как это происходило с произведениями о Великой Отечественной войне. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.
2: После войны прошло там несколько лет, когда художники стали выдавать какую-то литературу, потому что прошло осмысление. Все равно это надо осмыслить. ЕСВО надо осмыслить. Надо этих парней понять. Дай бог, все произойдет, и мы увидим, как они вернутся. Какими они вернутся. И после этого, когда пройдет осмысление, будут и картины, будет литература, и спектакли. Надо осмыслить.
1: Ранее глава Палаты регионов Валентина Матвиенко заявила, что в современных реалиях первейший долг государства, журналистов и творческих организаций создать условия для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку и изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. Россияне считают фильмы «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» лучшими фильмами о войне. При этом мужчины чаще отдают предпочтение первой киноленте, а женщины – второй. Говорится в исследовании «Суперджоп» и «Кион». Третье место рейтинга заняла лента Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». Говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1600 совершеннолетних россиян по всей стране. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза?

0: сделано в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Что делать с Германией после разгрома фашизма? Этот вопрос решался на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. О послевоенной судьбе страны расскажет историк Артем Соколов.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, мы перечислили с вами купеческие особняки, которые до сих пор сохранились в Нижнем Новгороде. А есть ли у какого-то из этих домов интересная история?
8: Ну, опять же, я вам, наверное, все-таки расскажу про усадьбу Рукавишниковых. Там история интереснейшая. Конечно же, лучше рассказывать эту историю, когда мы смотрим на это здание, потому что там есть некие визуальные особенности. Легенда была следующая, как было построено это здание. На этом месте находился особняк отца Сергея Михайловича Рукавишникова. Но когда он стал ухаживать за своей возлюбленной, она ему выдвинула условие. Говорит, построй большой особняк, но чтобы отцовский не сносить. И вот ему пришлось выполнить это условие, ну, а он ей встречное предложение выставил. Говорит, ну, хорошо, тогда ты мне родишь 5 сыновей и 2 дочери. Хлопнули по рукам, как говорится, и все соблюли. Он построил это здание, а она ему родила 5 сыновей и 2 дочери. Вот такая вот интересная история. Но еще был забавный момент, связанный с строительством этого здания. Опять же, понятно, что все это на уровне, может быть, легенд, но все-таки. Когда архитектор спросил Сергея Михайловича, «Сергей Михайлович, извольте-с, а в каком стиле строить будем-с?» Сергей Михайлович ему ответил, «Строй во всех сразу, денег на все хватит». Ну, это здание, конечно, очень такое яркое, антуражное, и поэтому пользуется таким большим спросом.
7: Владислав, я сейчас потираю руки, потому что речь пойдет о моей любимой теме – легенды. Есть ли места в Нижнем Новгороде, которые называют проклятыми или, наоборот, тайными местами города?
9: Местные легенды.
8: Места силы, все-таки, может быть, они у нас не так связаны с какими-то особыми легендами, но вот кто особенно в этой теме как-то любит находиться, да, они говорят, что Стрелка у вас самое такое сильное место силы. Причем интересно, что когда я гостей катаю по городу, я говорю, сейчас мы с вами едем на Стрелку, но прошу учесть, что если вам в Нижнем Новгороде говорят, едем на Стрелку, это не обязательно бандитская разборка, скорее всего, это место слияния Оки и Волги. И представьте себе, Нижний Новгород – это то место, где сливаются две огромные реки – Ока и Волга. И вот это место слияния и называется Стрелкой. Ну, энергетические потоки вдоль русел обеих рек, наверное, создают там какой-то энергетический потенциал. Это вот то, что касается места силы. А вот то, что касается легенд, наверное, знаете, самая трогательная легенда, которую прекрасно изложила группа Ума Турман в одной из песен, это легенда о Коромысловой башне. И она звучит примерно следующим образом. Некая девушка Аленушка пошла по воду, спустилась она с горы, и так оказалось, что бусурманский отряд засел в засаде, потому что, опять же, они хотели как-то, ну, что называется, взять языка, узнать какую-то специфическую информацию, да, для того, чтобы захватить город. И подумали, ну, девица идет, сейчас мы ее тут возьмем, все, выведаем и прочее. Но не тут-то было. Аленушка была дочерью кузнеца. Аленушка взяла коромысло, ну и из 20-то бусурман 10-то человек завалило. Вот тут, увидев, что такое дело произошло, такая интересная фраза у них прозвучала. Ну, если уж девки у них такие там, то какие ж там мужики? Ну и отступили.
7: Вот это Аленушка! Памятник ей случайно не установлен в Нижнем Новгороде?
8: Есть небольшой памятник. По внешнему контуру стены, если прогуливаться, там есть памятник Аленушке.
7: Внешний контур стены Кремля имеется в виду, да?
8: Да, внешний контур стены Кремля.
7: Ой, друзья мои, обязательно нужно найти памятник Аленушке на внешнем контуре стены Кремля.
3: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Когда я решила почитать, кто из великих людей жил в Нижнем Новгороде, то список оказался огромным. Владислав, чтобы его сократить, кого из великих людей, живших в Нижнем, особенно любят сами горожане?
8: Ну, знаете, я вот лично от себя скажу, мне, конечно, близки Петр Нестеров. Это летчик, который совершил впервые фигуру высшего пилотажа, которую мы сейчас знаем под названием «Мертвая петля». Конечно же, Валерий Чкалов, который совершил перелет через Северный полюс в Америку. Но вот, знаете, все-таки я бы назвал самую знаковую фигуру, которая, на мой взгляд, даже как-то недооценена в истории России, это Козьма Минин. Козьма Минин – это тот человек, который, по сути, организовал, возглавил, вдохновил ополчение против интервенции во времена Великой Смуты. Нужно отметить, что этот человек-то изначально был вообще простолюдин. И вот как простолюдин смог вдохновиться и, соответственно, организовать народ на подвиг народного ополчения, вот эта вот история, конечно же, очень сильно впечатляет. И не случайно Петр I, когда он был на могиле Козьмы Минина, по сути, 100 лет спустя после совершения этого подвига, ну, говорят, что он воскликнул следующим образом. Вот истинный гражданин, спаситель Отечества. Вот спустя 100 лет государь, царь Петр таким вот образом оценил подвиг простолюдина Козьмы Минина. И вот этот вот факт, на мой взгляд, очень такой яркий и показательный.
7: Значит, Козьма Минин дорог горожанам.
8: Да, безусловно. Знаете, немножко шуточный момент, с вашего позволения. Я когда рассуждал на тему экскурсии по подвигу Козьмы Минина, у меня даже такое шуточное название своей экскурсии возникло. «Две могилы, четыре памятника». То есть в общей сложности Козьме Минину у нас посвящено четыре памятника, и в одном месте он захоронен, и знак, где он раньше был захоронен. Вот таким образом его подвиг отмечен в нашем городе.
7: Владислав, часто свою прогулку по городу мы строим так, чтобы найти какой-то интересный или необычный памятник. Вы бы какой памятник или, может быть, скульптуру предложили бы найти и увидеть в Нижнем Новгороде?
3: Прогулка по городу.
8: Ну, на мой взгляд, самый все-таки яркий памятник – это, конечно же, памятник Валерию Чкалову. Стоит он на откосе около Кремля, в изглавии Чкаловской лестницы. Его видно просто с огромного расстояния. Если брать, ну, противоположную сторону Волги, да, особенно когда какие-то круизники плывут по Волге, то его видят издалека, он как бы возвышается вот на этом месте. Ну и с площади Минина он виден также вот с противоположной стороны, также издалека. Правда, одна интересная особенность, что Чкаловская лестница, по которой можно подняться к памятнику Чкалова, если по ней подниматься, то, ну, как будто бы ты в город же поднимаешься, да? А Валерий Павлович встречает как-то нас совсем неприветливо спиной. Вот. А если с другой стороны въезжать в Нижний Новгород, въезжать, когда мы въезжаем на площадь Горького, там нас встречает спиной также Максим Горький. Вот такая вот у нас особенность расположения памятников. Они как будто бы друг с другом переглядываются.
7: Раз уж мы заговорили о Чкаловской лестнице, то сколько же все-таки там ступеней?
8: Это самый сложный, неотвеченный никем вопрос. Попыток было много сосчитать количество ступеней, но, во-первых, не совсем понятно, от какой конкретно точки их считать. По официальным данным у нас 420 ступеней, это если просто подниматься снизу вверх, ну или спускаться сверху вниз, соответственно. Но так как Чкаловская лестница, она в виде восьмерки, соответственно, количество ступеней увеличивается и насчитывается вроде бы как 560. Но когда я лично решил просчитать, конечно, несколько раз я сбивался. Ну, во-первых, на одном марше я просчитал уже 430, а вот в этих вот закруглениях я насчитывал по 90. То есть у нас получается больше 600 ступеней. Кстати, это отличный повод приехать гостям и самим посчитать, сколько там ступеней.
7: Согласна. Владислав, вы упомянули, что Чкаловская лестница в виде восьмерки. Почему в виде восьмерки?
8: Интереснейший символ. Там, конечно, по деталям есть некоторые расхождения, но вообще Чкаловскую лестницу хотели строить еще до начала Великой Отечественной войны. Ее хотели делать в качестве одного только круга. Ну а в 43-м году решили перепроектировать. И вот получилась восьмерка. По какому поводу? Тут тоже версии разные, но основная версия, что начали проектировать ее после победы в Сталинградской битве. А в Сталинградской битве группировка Паулюса, перед тем, как сдаться в плен, находилась в двух кольцах окружения. Ну, и на возвышенности, соответственно, там же у нас Мамаев курган. И как будто бы вот эти вот два кольца символизируют окруженную группировку Паулюса перед тем, как сдаться в плен Красной армии. Вот такой вот интереснейший символ.
9: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Еще о неофициальных названиях Нижнего Новгорода. Почему-то Нижний Новгород называют столицей закатов. Они что, у вас так действительно хороши?
8: Начну с небольшой шутки. Один из гостей, когда услышал это название, говорит: простите, а закатов чего? Но все-таки закаты, конечно, солнечные. Каким-то особенным образом они у нас воспринимаются, закаты в Нижнем Новгороде. Во-первых, есть несколько локаций, с которых лучше всего их встречать. И лучше всего их встречать либо от памятника Чкалову, либо в самом Кремле. Причем в самом Кремле там прекрасные лежаки для этого сделали, скамеечки, то есть можно достаточно комфортно разместиться. И вот мы видим, как солнце, оно постепенно спускается вниз, нашему взору не мешают никакие препятствия, и потихоньку-потихоньку заходит за горизонт. Вид, конечно, потрясающий, в разную погоду есть разные какие-то особенности, ну, поэтому, конечно, ради закатов сюда, кстати, реально многие гости и приезжают. Это очень интересно.
7: Вы сказали, лежаки в Кремле установлены. Это как-то?
8: Да, у нас, кстати, лежаки не только в Кремле, еще одно из знаковых мест набережной Федоровского. Но хотя, может быть, я чуть-чуть здесь преувеличил, все-таки такие скамейки, которые настолько монументальны, что можно еще и на бордюрчик вперед ноги протянуть, и ты чувствуешь себя как будто бы на лежаке. Вот представь, где вы еще такое увидите? На склоне, в Нижнем Новгороде, в Кремле вы, по сути, на лежачке смотрите на такие прекрасные закаты.
7: А на канатной дороге закаты можно увидеть?
8: Можно, но немножечко ракурс другой. Хотя, наверное, тоже неплохо. Тоже на канатной дороге можно посмотреть.
7: Ну вот я упомянула канатную дорогу. Она же у вас тоже какая-то очень интересная. Расскажите про нее.
8: Вообще, надо сказать, что канатная дорога сейчас пользуется огромным спросом. Очереди иногда были на канатную дорогу в сезон до полутора часов. Вы сами понимаете, удовольствие не самых превосходных. Решили увеличить количество кабинок, то есть очереди, конечно, значимо убавились. Но изначально интересно, что ее строили не как туристический объект, а строили как именно пассажирскую канатную дорогу. Дело в том, что на другой стороне Волги у нас находится город Бор. И вот относительно мостовых переправ борчане себя воспринимали как будто бы немного в блокаде, потому что пробки были просто колоссальные. И вот чтобы как-то борчан избавить от этой блокады, вместо, ну, как в Москве метро, например, да, у нас построили канатную дорогу. Но это очень удобно. То есть из центра города Бор ты приезжаешь практически в центр Нижнего Новгорода. Конечно же, это очень удобно. Но вот еще из особенностей нашей канатной дороги нужно сказать, что там самая большая протяженность в Европе, как говорят, над водной гладью, 960 метров. Высота мачт 80 с лишним метров. То есть, пролетая по канатной дороге, вы себя можете ощутить, ну, что ли, как при полете на вертолете. Поэтому вид тоже потрясающий во все стороны. И нижний прекрасно смотрится. И луга. Просто шикарно.
7: Владислав, вот если турист приезжает в Нижний всего на 48 часов и говорит: «Хочу увидеть главное», вот куда следует ему отправиться первым делом?
8: Ну, мы уже с вами упоминали некоторые места. Конечно же, это Стрелка. Там еще его так неплохо оборудовали, как будто бы прямо на самом берегу такие барные стойки, барные стульчики, можно присесть. И я, когда иногда веду экскурсию, мне иногда гостям хочется сказать: «Друзья, мне кажется, я лишний на этом месте», потому что настолько их увлекают эти виды, что мне даже их не хочется перебивать, чтобы вот они просто сидели и любовались. Следующее место – это набережная Федоровского. Ну, там еще отель «Азимут» у нас расположен в этом месте. Шикарнейшее видовое место, прекрасный вид на Нижегородскую ярмарку. Именно с этого места я часто рассказываю про историю становления самой ярмарки. И вот, наверное, одно из таких локальных мест, которое невозможно не отметить, это Рождественская церковь или Строгановская церковь. Кстати, это оба названия неофициальные. Потрясающая церковь. Вот я всегда говорю, что ни один человек от нее не остается равнодушным. Ну, кто-то говорит «вау», а кто-то говорит «ну, как так можно?». То есть в одной церкви настолько насыщена архитектура, что некоторые даже как-то это не очень воспринимают. Ну, естественно, Кремль, Чкаловская лестница и Верхневолжская набережная. Вот так, если кратко пробежаться, такие самые-самые знаковые топовые места для посещения. Пешеходная улица Большая Покровская и наше гастро все это улица Рождественская. Во-первых, это одна из самых аутентичных улиц. А второй момент, что где бы вы ни встали на этой улице, ну, мне кажется, что прям как минимум 3-4 кафе, где можно покушать, или забегаловка, или ресторан, вы обязательно увидите.
7: А еще где-то на Рождественской улице есть чугунные башмаки 58-го размера.
8: Есть, да, это интереснейшая также история. Но лучше, наверное, уже рассказать, когда вы будете в Нижнем, чтобы их обязательно померить.
7: Найти и померить. Владислав, спасибо вам большое за увлекательное путешествие. Напомню, что экскурсию по Нижнему Новгороду провел Владислав Михеев. Ну а мы едем дальше.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Каждую неделю на радио «Звезда».
10: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
11: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: В октябре 42-го машину, в которую он ехал, атаковали фашистские бомбардировщики. Исаков был тяжело ранен. Так случилось, что в госпиталь флотоводца удалось доставить только спустя двое суток. Врачи уже ничего не могли поделать.
2: Слишком поздно. Началась гангрена. Придется ампутировать левую ногу.
1: Его буквально вытащили из того света. Исаков лечился полгода, а его здоровье регулярно справлялся лично Сталин.
3: Это ради мужества. Крепитесь. По мнению врачей, вы можете выздороветь. Ваша жена вылетела к вам. В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван адмирал Исаков.
1: Он с детства любил море, всю жизнь посвятил флоту, много учился. Его называли адмиралом-интеллектуалом. Сталин очень высоко ценил своего полководца. И однажды, правда, уже после Великой Отечественной войны, между ними состоялся вот такой телефонный разговор, который многие считают историческим анекдотом. А зря.
4: Товарищ Исаков, мы тут посоветовались. Есть мнение назначить вас начальником главного морского штаба. Что скажете?
5: Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток. Ампутирована одна нога.
4: Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить?
5: Да.
4: Что ж, у нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. А у вас только ноги нет. Это не страшно.
1: Его любили и уважали буквально все. Академик Александр Виноградов, Георгий Жуков, а маршал Баграмян однажды записал в своем дневнике:
6: когда человек после себя оставляет красивый след своей самоотверженной жизнью, пример героизма, и своими делами остается в сердцах потомков, это и есть победа человека над смертью. Именно такой след оставил Иван Степанович Исаков.
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
7: Арсенал. Оружие, которым мы победили. Раздел.
8: Авиация.
7: Классификация.
8: Истребитель.
7: Название.
8: Ла-5.
9: Один из лучших серийных истребителей Великой Отечественной войны. Разработан КБ «Лавочкина» весной 1942 года. Одноместный самолет с деревянным каркасом и деревянными лонжеронами крыла считался настоящим универсалом войны. Был предназначен как для воздушного боя, так и для штурма наземных войск. Ла-5 стал первым советским истребителем, который по своим боевым качествам превзошел лучшие модификации немецких истребителей. Ла-5 обладал высокой скоростью и скороподъемностью, исключительными маневренными данными. Был одним из самых легко управляемых истребителей, отлично держался в глубоких виражах. Самолет имел сильное вооружение. Две пушки «Швак» с боезапасом по 200 патронов на пушку монтировались в передней части фюзеляжа над двигателем. Под крыльями самолета подвешивались фугасные или осколочные бомбы массой до 50 килограммов каждая. Благодаря деревянной конструкции и уникальным летно-техническим характеристикам Ла-5 отличался повышенной живучестью, простотой и доступностью технического обслуживания в военно-полевых условиях. На протяжении всего производства Ла-5 конструкторы постоянно совершенствовали и модернизировали самолет. Был форсирован двигатель, улучшена аэродинамика и обзор кабины пилота. Всего было построено около 10 тысяч самолетов Ла-5 в четырех модификациях. На этом истребителе летали знаменитые советские летчики-асы, такие как Иван Кожедуб и Алексей Моресьев. Истребитель Ла-5.
7: Арсенал. Оружие, которым мы победили.
10: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
11: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня. В этих условиях вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Киева. Наносили ответные удары по огневым позициям, ракетным системам залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска украинских беспилотников. В Министерстве обороны также подчеркнули, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Восстановление отношений выгодно и России, и Западу, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Такое заявление сделал на пресс-конференции президент Владимир Путин.
2: Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание. Мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали. Всегда. Но этого показалось мало. Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, обозначилось и будет набирать обороты и силу. И в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения.
1: Отвечая на вопрос о переговорах с представителями европейских государств, Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера оптимальным кандидатом для дипломатического общения. Тегеран ввел особый режим судоходства через Ормузский пролив для стран, поддерживающих санкции Соединенных Штатов. Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил, что такие страны столкнутся с трудностями при проходе пролива. Иран осуществляет суверенитет над проливом, и любое судно должно согласовывать свои действия с руководством страны. Газета South China Morning Post сообщила, что около 100 гонконгских судов с 2000 моряков заблокированы в проливе. Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в феврале, на который Иран ответил ударами и закрытием пролива. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги доверенным людям, чтобы избежать ответственности за помощь ВСУ. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты связываются с жертвой от имени представителей госорганов и утверждают, что обнаружили связь человека с украинскими боевиками и материальную помощь противнику. За это грозит уголовное дело, если не прислать деньги силовикам, якобы для аннулирования предыдущих транзакций. Коротко о погоде. В московском регионе на следующей неделе прогнозируют потепление. Воздух прогреется до 21 градуса, но временами будут небольшие дожди, сообщили в гидрометцентре.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Что делать с Германией после разгрома фашизма? Этот вопрос решался на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. О послевоенной судьбе страны расскажет историк Артем Соколов.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Туз. В мае 1945 года прекратило свое существование крупное европейское государство – Германия, она же Третий Рейх. Ошибка Первой мировой войны, мир, пусть и грабительский, повторена не была. Была подписана полная и безоговорочная капитуляция. С нами Артем Соколов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Здравствуйте, Артем.
3: Здравствуйте.
2: Смотрите, капитуляция – это дипломатическое правовое понятие. Казалось бы, всем все ясно, но тем не менее я предлагаю разобраться с этим. Что такое капитуляция? Какие последствия это несет для побежденного? Какие права дает победителю?
3: В данном случае капитуляция означает то, что побежденная сторона фактически полностью передает себя в распоряжение победителей, не претендуя на то, что будет в ходе переговоров оспаривать те или иные положения, будет как-то выступать с протестом против тех или иных практик, то есть фактически выключает себя из статуса полноценной договаривающейся стороны и полностью передает себя в руки победителей.
2: Скажите, капитуляцию можно расценивать как исчезновение государства или вот разрушение государственности страны?
3: Формально это еще не означает разрушение государства и страны, однако, если мы говорим о безоговорочной капитуляции, именно которая была подписана в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, то де-факто это, безусловно, означало точку ноль, начало вот этой штунды нуль, как в немецкой историографии говорится, во всем историческом развитии Германии. Было понятно, что продолжать свое существование Германия или, как потом выяснилось, две Германии уже будут совершенно на иных принципах, а не на тех, которые Германия существовала там на протяжении, ну, по меньшей мере, сформирования Германской империи с 1871 года.
2: Когда было выработано требование полной и безоговорочной капитуляции, то есть когда было достигнуто соглашение об этом между союзниками, и были ли те или иные шероховатости в принятии вот этого решения? Может быть, кто-то протестовал?
3: Как таковых протестов против такого решения не было, потому что еще на этапе, когда война была только Второй мировой, а не Великой Отечественной, то есть до нападения Германии на Советский Союз, уже в ходе того, когда конфликт только распространялся на территории вот Европы, Британии, уже тогда было понятно, что нельзя просто так взять и откатить ситуацию назад. Однако уже по меньшей мере с лета 41-го года, то есть в ходе переговоров по Атлантической хартии, впоследствии уже в ходе московских переговоров осенью 41-го года была достигнута принципиальная договоренность среди союзников по антигитлеровской коалиции о том, что единственным возможным дипломатическим исходом Второй мировой войны будет безоговорочная капитуляция Германии.
2: Скажите, руководителям Третьего рейха об этом было известно? Это держалось в тайне или это было, в общем-то, информация открытая и доступная всем?
3: Ну, это фактически была открытая информация, однако руководство Третьего рейха, безусловно, пыталось играть на противоречиях между союзниками по антигитлеровской коалиции и пыталось заключить сепаратный мир, прежде всего, с Соединенными Штатами и Великобританией. Мы знаем про эту историю еще.
2: 17 мгновений весны.
3: Да,
2: Уорф и Даллас.
3: Да, это абсолютно реальная история. Ну, благодаря усилиям и советской разведки, и, в общем-то, благодаря ходу боевых действий, опять же, в основном на Восточном фронте, этим планам не суждено было сбыться, хотя еще даже заговорщики, которые устраивали покушение на Гитлера в 44-м году, также вполне серьезно вынашивали идею сепаратного мира с западными союзниками по антигитлеровской коалиции. Ну, опять же, по понятным причинам этим планам не суждено было сбыться.
2: Радиозвезда, программа «Архивные тайны», Артем Соколов в студии. Скажите, а вот сейчас раздаются голоса, я просто читаю подобные вещи. Избыточным и ненужным было требование полной безоговорочной капитуляции, потому что вот это требование привело к самому ожесточенному сопротивлению немцев до последнего человека. А вот мирные переговоры с генералитетом, да, денацификация мягкая, да, послушное союзникам правительство единой Германии. Вот это, дескать, было бы лучшим исходом той ситуации 44-45 годов.
3: Ну, это такая достаточно теоретическая мысль, она имеет мало общего с той ситуацией, которая
2: ну, вы встречали
3: на Земле.
2: Ее, вы читали подобное.
3: Ну, мысль о том, что да, что если бы была бы какая-то более мягкая позиция страны союзников, страны Советского, может быть, Союза, то не было бы такого ожесточенного сопротивления, это вряд ли имеет под собой серьезную почву. Почему? Потому что... Если мы, по крайней мере, говорим про Восточный фронт, то там ожесточенность сопротивления с немецкой стороны была обусловлена пропагандой, той самой в буквальном смысле геббельсовской пропагандой, которая использовала вот ужасный образ Советского Союза, который будет творить всякие зверства в случае оккупации, значит, немецкой территории. Пометуя, да, ну, как бы это не проговаривалось, но вроде бы подразумевалось о том, что будет мстить за те ужасы, которые творили немецкие оккупационные власти на советской территории. Ну, так или иначе, этот тезис в разных видах подавался немецким военнослужащим, и они даже, может быть, если к 44-му году были уже глубоко разочарованы в Гитлере и в нацизме, тем не менее... воевали просто исходя из такого страха, обусловленного той самой геббельсовской пропагандой.
2: Скажите, значит, вот что получается, что ожесточенное сопротивление немцев было и вызвано страхом перед возмездием исключительно, да, если бы вот не было бы создано вот такого зловещего образа Красной Орды, которая продвигается на Запад, то и война приняла бы более мягкие формы, как на Западе, да?
3: Нет, ну, это, безусловно, было одним из факторов, но здесь важно рассматривать ситуацию в системе. Во-первых, была убежденность в том, что ход войны удастся переломить за счет создания чудо-оружия, за счет того же самого раскола среди союзников. И здесь гитлеровское руководство вспоминало Семилетнюю войну, в частности, как Фридриху II удалось благодаря вот приходу к власти в России Петра III повернуть ход войны в
2: отказ от Кёнигсберга, да?
3: Да. То есть такие исторические параллели проводились, ну и просто даже воздействие, опять же, достаточно эффективной военной пропаганды, которая каждую неудачу немецких войск пыталась смягчить, показать, что идет спрямление линии фронта, и ничего страшного на самом деле не происходит. Сейчас поднаберем силы и пойдем обратно до Москвы. И в этом отношении немецкий солдат и даже немецкий офицер воспринимал картину мира и картину войны не так, как мы это воспринимаем сейчас, зная уже, чем все закончится, а он, в общем, считал практически до последнего, что ситуация обратимая. И это обуславливало его вот стойкость на поле боя.
2: Геббельсовская пропаганда сработала хорошо. Восточная Пруссия даже при сильных темпах наступления советской армии обезлюдила. Более того, вот эти вот колонны беженцев мешали немцам, немецким военным колоннам отступать. Там вот все это катилось вперемешку. Скажите, пожалуйста, люди, которые прошли через спаленную Белоруссию, Восточной Пруссии, сытой, богатой, несмотря на войну, сумели с собой совладать?
3: Здесь в вашем вопросе, здесь сразу, наверное, нам нужно выделить устоявшуюся в западной историографии точку зрения, даже тезис, пожалуй, сложившийся о массовых преступлениях уже советских воинов на оккупированной немецкой территории, в том числе и Восточной Пруссии.
2: Книжка Бивера можно вспомнить,
3: да,
2: «Падение
3: Бивер,
2: Берлина».
3: «Падение Берлина», да-да-да, которая фактически здесь задала вот этот набор тезисов, который в чем-то перекочевал из геббельсовской пропаганды. И это одна часть, скажем так, этого вопроса, которая обусловлена идеологизацией части западной исторической науки. Другая сторона этого вопроса, это в том, что война – это, безусловно, экстремальное взаимодействие, форма взаимодействия между людьми, где бывает всякое, и это не та среда, в которой людям комфортно, и в которой всегда происходит проявление лучших и благородных человеческих чувств, но при этом важно понимать, что даже в случае, когда те или иные военнослужащие допускали со своей стороны те или иные нелицеприятные проявления, советское командование реагировало на эти проявления жестко. Силами военной прокуратуры, силами НКВД жестко. И жестко.
2: Да,
3: и
2: подписывались в том числе и расстрельные приговоры. Да. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем разговор с Артемом Соколовым о послевоенной судьбе Германии. Современной Германии в тех границах, которые она имеет сейчас, которые она имела тогда, две Германии, ФРГ, ГДР, могло бы и не быть вовсе. Обсуждался план Моргентау. Напомните нашим слушателям, что это такое.
3: План Моргентау подразумевал фактически возвращение Германии к формам своего существования, характерным для Средневековья, то есть это деиндустриализованная зона, которая там предполагалось также ее разделить на несколько таких территорий своеобразных, государств без промышленности, без армии, без всего, то есть такая вот Священная Римская империя в годы уже своего глубокого кризиса, там, не знаю, 18-го, пожалуй, века, вот это примерно...
2: Раздробление Германии на княжества?
3: Ну, что-то вроде
2: того.
3: А
2: их было порядка 300.
3: Ну, там не про 300, да.
2: В те годы, на которые... Ну, на зоны какие-то,
3: да? Конечно, наряд территорий, не всегда даже имевших некое историческое обоснование, но, в общем, это фактически процесс такого уничтожения Германии как вообще государственного образования некого.
2: Ну хорошо, господин Моргентау этот план предложил. Он не понравился советскому руководству?
3: Ну, он не понравился советскому руководству, поскольку Советский Союз был заинтересован в единой нейтральной Германии.
2: Которая... Единой, вы сказали?
3: Да, единой, поскольку, ну, естественно, дружественной Германии, подчеркиваю, нейтральной. Почему? Потому что в таком случае Германия выполняла бы роль буфера между западным, условно-западным, да, миром, и Советским Союзом и его восточноевропейскими союзниками. То есть создавалась та самая стратегическая глубина, которая всегда играла важную роль в военном планировании как еще Российской империи, так и Советского Союза. То есть ситуация, которая бы исключала повторение 22 июня 1941 года, то есть внезапного нападения с глубоким прорывом на советскую, ну, в данном случае, восточноевропейскую территорию. Но это тоже та идея, которая не получила развития.
2: Смотрите, неужели была такая иллюзия, что Германия может остаться нейтральным государством в той ситуации и выполнять ту роль, которую выполняла долгое время Финляндия при Леониде Ильиче и Хрущеве?
3: По крайней мере, такие разговоры были, да? И казалось, что вполне можно обсуждать разные здесь варианты, но из-за, прежде всего, непреклонной позиции западно-германского уже формирующегося руководства Конрада Аденауэра, в частности, которому удалось и убедить и западных союзников в том, что лучше вот кусочек Западной Германии, но свой, чем перспектива германского единства в обозримой перспективе для современников того времени.
2: Вернемся к маю 45-го года. Произошла двойная капитуляция в Реймсе 7 мая и в Карлхорсте, это пригород Берлина, 8-9 мая, там просто вот сошлись два дня, поэтому вот до сих пор непонятно, там 8-е, здесь 9-е, собственно, ну, понятно почему. А почему так случилось и почему СССР настоял на повторном подписании? И почему, еще один вопрос, советский генерал, участвовавший в первой капитуляции, наказан не был?
3: А его не за что, собственно говоря, было наказывать, ровно по той причине, что он понимал всю... Когда проходил процесс подписания капитуляции 7 мая в Реймсе, перед прежде всего перед западными союзниками, хотя, конечно, советский представитель также был там, было решено придумать компромиссную формулировку в данном тексте, согласно которой церемония капитуляции могла быть повторена, в случае, если одна из сторон сочтет это необходимой. Ну, что, собственно, и произошло. Советский Союз счел это необходимым, и капитуляция была также подписана и в берлинском пригороде Карлсхорст. То есть здесь советский представитель выбрал, пожалуй, наиболее приемлемый с точки зрения дипломатии вариант, и наказывать его было абсолютно здесь не за что.
2: Угу. Значит, первая капитуляция происходила не на достаточно высоком представительском уровне, что не устраивало советское руководство. Артем Соколов, МГИМО, в студии «Радио Звезда». Подписание капитуляции в Карлхорсте и историческая фраза Кейтеля. И эти нас тоже победили. Он адресовал эту фразу французам. Франция разгромленная, частично оккупированная, частично вишистская Франция, сателлит Германии, вдруг оказалась в стане победителей. Кто на этом настаивал? И почему Франции досталась еще одна зона оккупации? Хватило бы и трех.
3: Прежде всего, на этом настаивал, конечно, генерал де Голль.
2: Это я понимаю.
3: Не стоит недооценивать здесь его вот такую активность, его упорство. Наверное, если бы в рядах сражающихся Франции не было бы человека с такой кипучей энергией, то, конечно, все было бы по-другому. Но Франция в лагере победителей была и в интересах Советского Союза. Почему? Потому что она уравновешивала бы англо-британский блок за счет традиции континентальной Европы. И здесь деголевская Франция, сражающаяся Франция, рассматривала Советским Союзом как удобный и такой приемлемый партнер по переговорам, с которым какие-то вопросы можно было решать эффективнее, чем с британцами и с американцами. И здесь Советский Союз, конечно же, был не против того, чтобы Франция была представлена на равноправной основе как держава-победительница, несмотря на всю непростую историю французского участия во Второй мировой войне.
2: Ну, это понятно. Участие Франции во Второй мировой войне выразилось в многочисленных добровольцах, которые воевали на стороне немцев, формируя Waffen-SS. И, кстати говоря, именно французы до последней капли крови обороняли Рейхстаг.
3: Да, дивизия СС Шарлемань.
2: Да, дивизия СС Шарлемань. А скажите, как были определены территориально оккупационные зоны и когда это произошло?
3: Процесс определения оккупационных зон в целом был завершен к моменту завершения сначала Тегеранской, затем Ялтинской конференции. И фактически он определялся, исходя из базового географического принципа, поскольку понятно, что восточные районы Германии были удобнее для того, чтобы их занял именно Советский Союз, и а западные районы и юго-западные, то есть вплоть до Баварии, это, очевидно, с точки зрения логики движения фронтов, доставались британцам, американцам, и приграничные с Францией районы доставались французам.
2: Это я понимаю, но вот вы сказали Тегеран, да?
3: Да.
2: Там об этом шел разговор, а это задолго до открытия Второго фронта.
3: Да.
2: И непонятно было степень и быстрота продвижения войск, да, в 44-м году, с той и с другой стороны. Поэтому я спрашиваю, границы оккупационных зон, которые были обоснованы уже тогда, зависели от глубины продвижения войск? Потому что, если исходить, скажем так, из формальной бытовой логики, что ты взял, то и твое.
3: Это именно что такая формально-бытовая логика. Здесь она чуть-чуть не так работала. Здесь определялись территории, ну, во-первых, с точки зрения такого дипломатического торга, с точки зрения естественности тех границ, которые будут возникать на стыке между этими оккупационными зонами, и здесь работало сочетание экономических, военных и политических факторов, и на их стыке формировались конкретные границы. Это, кстати, касается не только границ между советской оккупационной зоной и западными, но и внутри самих западных оккупационных зон, между Британией и Соединенными Штатами. Также здесь шли отдельные дискуссии, связанные прежде всего с удобством логистики в отношении американской зоны, которая была, так скажем так, в глубине Германии, и там необходимо было уточнять ее границы для того, чтобы было удобно снабжать оккупационный регион. Естественно, это по морю прежде всего происходило, и там тоже были переговоры, уточняющие эти границы этих зон.
2: Артем Соколов, МГИМО, студия «Радио Звезда». Вот тут мы прервем наш разговор. Продолжение будет весьма и весьма скоро.
1: Архивные тайны на «Радио Звезда». Продолжим после новостей.
6: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Десятки машин встали на трассе Югра из-за майского снегопада. Движение перекрыли почти на 400 километров. На дорогах практически ничего не видно. Кроме Югры ограничен еще ряд трасс в Ханты-Мансийском автономном округе. Жителям рекомендовали не отправляться в дальние поездки. Непогода с мощным снегом и ветром бушует в регионе уже несколько дней. Она оставила без электричества тысячи человек. Свет пропал в Пермском крае и Свердловской области. Шквалистый ветер повалил деревья прямо на линию электропередачи. В Свердловской области электричество оперативно восстановили, в Пермском крае работы еще ведутся. Московская система цифрового здравоохранения – одна из самых продвинутых в мире, сообщил Сергей Собянин. ЕМИАС объединяет 25,3 миллиона электронных медицинских карт и десятки сервисов. Запись к врачу, результаты исследований, справки, рецепты, дистанционное общение с врачами, отслеживание лечения и другие. Запущен сервис искусственного интеллекта, формирующий сводку по обращениям пациента, что сэкономило 600 тысяч часов. Цифровая трансформация началась в 2011 году, и сегодня московский опыт внедряется в других регионах, добавил мэр. Молодая гвардия провела акцию «Вальс Победы» в подмосковных Красногорске и Ступине. Мероприятие было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробностями поделился руководитель аппарата молодой гвардии в Красногорске Даниил Родиновский.
2: Акция, которую мы посвящаем нашим предкам. Мы помним их подвиг, мы помним их мужество. Таким образом, отдаем дань уважения благодаря их подвигу. Сегодня мы находимся под мирным небом. В этой акции приняло участие более 10 пар, которые показали то, что мы гордимся и чтем.
1: Площадками для танцев стали знаковые мемориальные места. Участники в одежде, стилизованной под 40-е годы, воссоздают атмосферу победной весны 1945 года. По мнению организаторов, именно через такие живые форматы молодежь перенимает эстафету памяти у старшего поколения. В Москве за последние 3 года 15 безбилетников были приговорены к реальным срокам за нападение на контролеров. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, злоумышленникам назначили до 3,5 лет лишения свободы. Он отметил, что столичный главк Следственного комитета проводит проверку каждого случая нападения и принимает решение о возбуждении уголовных дел. Лексутов добавил, что за последние 3 года в городском транспорте было обнаружено 140 нарушителей закона, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
4: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Архивные тайны.
6: В студии радио «Звезда» кандидат исторических наук Артем Соколов. Мы говорим о послевоенной судьбе Германии. В 44-45 годах 11 миллионов советских людей без визы, без выездной комиссии райкома партии отправились за рубеж. И позже, как мой отец,

0: писали в анкетах. За границей был в составе действующей армии. Просто воспоминания о тех временах. Это действительно феноменальная ситуация, да, когда вот в закрытой стране 11 миллионов человек вдруг оказываются за ее пределами. Черчилль, цитата, слушайте. «Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира. Надо немедленно создать единый фронт против ее стремительного продвижения. Этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток. Главная и подлинная цель англоамериканских армий – Берлин». Сказано в 1944 году. Рвались к Берлину, покуда это было возможно. Гонка за Берлин, так это и называется. И некоторое время было не совсем понятно, чья сторона возьмет столицу Германии. Западники или наши? А вы говорите, что зоны оккупации были определены.
1: Да, это действительно так. И здесь, опять же, военная логика иногда вступала в противоречие с дипломатической логикой. И к 1945 году, особенно уже к весне, когда на Западе фронт против англоамериканских союзников со стороны Германии уже фактически рассыпался, действительно встал вопрос о том, что, может быть, и англоамериканским союзникам идти на штурм Берлина. Однако здесь все же командование, прежде всего, генерал Эйзенхауэр. Тут вопрос, насколько он был искренним, но он все же выступил против этой идеи, сказав, что необходимо подтянуть тылы, что армия американская и британская тоже ослабла в ходе наступательных действий, необходим перерыв, расстояние до Берлина значительно, возможно, сопротивление немецких войск. То есть такой бросок он счел нецелесообразным с военной точки зрения. Прежде всего, он так обосновывал эту идею.
0: А Монтгомери к Берлину рвался.
1: А Монтгомери, да, рвался, но все же здесь с точки зрения Эйзенхауэра оказалось главенствующей. А что касается Черчилля, который уже был упомянут, он ведь и, в принципе, предполагал другое место высадки англоамериканских союзников не на территории Нормандии, на севере Франции, а на юге Греции, в районе Греции, для того, чтобы через Балканы быстрее выйти к Польше, тем самым перерезав Красной армии дорогу на Берлин.
0: Венская оккупация и взятие Вены, вот эта тема, которая известна специалистам, в 55-м году при Хрущеве советские оккупационные войска лишь в 55-м, через 10 лет после войны, были выведены из Австрии, то есть той части Австрии, которая была под контролем СССР. Сталин категорически не хотел отводить войска из Австрии, хотя по договору о зонах оккупации советские войска не должны были там оставаться. Что с Австрией?
1: Австрия часто рассматривается здесь как-то в одном блоке с нацистской Германией. Ну, вроде бы аншлюс произошел.
0: Ну, аншлюс, да, это же территория, да, Германии.
1: Но в то же время важно помнить, что Советский Союз вместе с англоамериканскими союзниками разделял еще в 1941 году, провозгласил концепцию «Австрия – первая жертва нацизма», тем самым Австрию фактически выводили, отделяли от Германии с точки зрения ответственности за преступления в годы Второй мировой войны и нацистской диктатуры. Ее оккупация имела иную, скажем так, юридическую, дипломатическую природу, чем оккупация Германии в послевоенное время.
0: Национал-социализм рождался в Австрии.
1: Ну да, Гитлер родился в Браунау-на-Ине, в приграничном городе. В этом он видел еще одно подтверждение своей особой миссии. Это правда, но все же Австрия была отдельным государством. Да, есть феномен австрофашизма, который тоже отчасти привел к тому, что Австрия оказалась в такой дипломатической изоляции накануне аншлюса. Но, тем не менее, в 1945 году союзники согласились с тем, что не будут рассматривать Австрию в одном пакете с Германией. Пожалуй, вот это здесь имело главное значение. Соответственно, вопросы ее оккупации решались в ином ключе, чем вопрос оккупации Германии. Это определило то, что Австрия уже в 1955 году фактически получила всю полноту государственного суверенитета, а Германия ждала 1990 года для этого, еще и единство, утратив до этого времени.
0: Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Артем, режим оккупации на Востоке и на Западе, наверное, был разный. А в чем были их характерные особенности?
1: Оккупационные зоны имели свои... С одной стороны, они руководствовались общими принципами, то есть 4D, да, денацификация, декартализация, денацификация. Принципы-то были общие, но по детали их реализации были разные и зависели уже от тонкостей политики в каждой оккупационной зоне. Да, ну, например, денацификацию возьмем, уже как-то говорили, да, об этом, что в Советском Союзе она носила более такой всеобъемлющий характер, в то время как на Западе это были практика анкетирования, которая позволяла, ну, во-первых, много чего придумать в этих анкетах про себя и про своего соседа, который также с этой анкетой ходил, и позволяло здесь гораздо более вольно трактовать свое прошлое, если оно было, например, нацистским. Ну и сами западные оккупационные войска гораздо спокойнее смотрели на нацистское прошлое людей, которые шли работать в немецкую администрацию, а потом уже в органы управления Западной Германии, поскольку, ну, просто неоткуда было взять людей еще. У Советского Союза такой проблемы не было. Был большой актив немецких коммунистов и в Москве, и из подполья немецкого, который сразу смог взять власть в свои руки и содействовать оккупационной администрации.
0: Символом американской оккупации были сигареты Lucky Strike, которые ходили тогда вместо валюты, и Кока-Кола. Вот если подумать о материальном символе советской оккупации, что бы это могло быть, на ваш взгляд? Шмот сала и полбуханки хлеба.
1: Ну, сразу вспоминается солдатская каша, которую кормили жителей Берлина. Еще бои даже не стихли, а уже были приняты меры по обеспечению продовольствием населения немецкой столицы. По-моему, это достаточно важно.
0: Ну да, генерал Берзарин отправил, комендант Берлина отправил телеграмму в Москву: пришлите эшелон с коровами. Немецких детей надо поить молоком. Ну, да. Был такой. Фильм «Освобождение», эпопея, вы смотрели его?
1: Да, конечно.
0: Там советский комендант, ну, совсем из простых, по-моему, старшина, назначенный бургомистром, не бургомистром, а военным комендантом маленького немецкого городка, смотрит канкан и говорит: нехорошо, стыдно. А вот я бы не показывал бы такое на сцене. Мне кажется, вот это вот надо запретить. Скажите, пожалуйста, какие права имел военный комендант? И как военные коменданты советские уживались с местной немецкой властью, с немецким самоуправлением? Бургомистры-то были?
1: Да, были.
0: Двоевластие было своего рода.
1: Ну, такое, да, относительное двоевластие. Вот вы упомянули фильм «Освобождение», а я бы еще вспомнил фильм «Мне было 19», это совместное производство СССР ГДР, если не ошибаюсь, 61-го года.
0: Там киностудия сюжет, Дека?
1: Там тоже сюжет сводится к тому, что молодому 19-летнему бойцу Красной Армии, ему тоже доверяют маленький немецкий город, поскольку он, значит, из немцев самый, знает немецкий язык. Вот там тоже показана вся непростая работа по тому, как вот формировалась жизнь в тех немецких городах, которые только были освобождены от нацизма. И, конечно, жизнь должна была продолжаться своим чередом в смысле базовых каких-то вещей, связанных, опять же, с обеспечением продовольствия, с гуманитарными вопросами и так далее, и с обеспечением порядка. Ведь не только же боевые действия, да, продолжались, но и было большое количество мародеров, грабителей, которые пользовались вот этой всеобщей нуждой и разрухой для того, чтобы обогащаться на этом. И здесь, конечно, необходимо было опираться и на местные кадры, которые можно было опереться, которые не запятнали себя сотрудничеством, работой, да, с гитлеровским режимом. И полиция была достаточно жесткая. Мой дед сам служил в Восточной Германии в начале 50-х годов в ГДР, и он рассказывал, что советские солдаты опасались немецких полицейских, которые фиксировали все нарушения, не лезли на рожон, но всегда фиксировали все нарушения, докладывали об этом советскому командованию. Советское командование, конечно, достаточно жестко реагировало на те или иные злоупотребления со стороны военнослужащих.
0: Мне Алексей Исаев, знаете, такого историка, да, безусловно, да, рассказывал, и он, по-моему, даже видел фотографии, совместный советско-немецкий патруль, то есть шуцман в немецкой форме и советский солдат совместно патрулируют улицы. Трогательно. И это уже в 45-м году. Радио «Звезда», программа «Архивные тайны», Артем Соколов в студии. Если мы сейчас будем говорить с вами о том, как стала выглядеть карта Европы после 1945 года, мы в этой теме погрязнем, я спрошу лишь одно. Почему так много территорий на Западе получила Польша, в том числе и те территории, где поляки отродясь не жили?
1: Дело в том, что граница, восточная граница Польши в 45-м году была определена по тем рубежам, которые сложились после советского, после 39-го года, то есть, да, после пакта, поскольку там достаточно значительные территории Западной Белоруссии перешли уже в Советскую Белоруссию, то было принято решение эти, как бы, поляков не раздражать, компенсировать им эти территории именно за счет Германии. Вот поэтому Польша так сдвинулась на Запад, получается, в своих границах после Второй мировой войны.
0: Компенсация за 39-й, за Западную Украину и Белоруссию, вот за эти кресы всходные. Но ведь это, пардон, это ведь исконные земли Российской империи. Исконные, не исконные, но Российской империи. Это то, что, в общем-то, должны получить были бы советские большевики. Это вот та самая линия Кёрзена. Какие обиды-то?
1: Поскольку, опять же, дипломатическая логика, она обладает некой особостью, не особенно в условиях завершения Второй мировой войны, когда польская армия в советской сражалась, да, бок о бок с советской. И,
0: это армия Людова. Армия Краева сражалась сама по себе, да, и иногда, да, да, там хватало всякого разного.
1: Да, и вопрос Польши, он был, кстати, одним из наиболее чувствительных при определении между союзниками по антигитлеровской коалиции послевоенного мироустройства, поскольку у британцев здесь были свои взгляды, свои кадры, что важно, на будущее польское государство. Поэтому Советскому Союзу было важно показать определенные добрые намерения в отношении польского союзника, и в том числе за счет тех территорий, которые в состав Польши
0: стали входить. Поэтому ФРГ большая-большая, а ГДР маленькая-маленькая за счет тех земель, которые были оторваны от Германии в пользу Польши. Немецкая Силезия была поделена между Польшей, Германией и Чехословакией. Я прочитал недавно, что силезские поляки... Поляки, не немцы, там немцев нет. Требуют некой автономии. Зачем? Почему? Вот кто кому прижал хвост? Не знаете?
1: Ну, здесь я, конечно, затрудняюсь ответить, но просто у польско-германской дружбы всегда были самые разные страницы, и сейчас в непростых условиях польско-германских отношений иногда всплывают самые неожиданные их измерения и грани, поэтому, может быть, это продолжение вот этих всех историй с репарациями.
0: Мы живем сейчас, Артем, в очень неустойчивое время, да, мы это оба чувствуем. Вот могут подняться вопросы, чей Вильнюс, Вильно и Виленский край, чья Бессарабия и чья Северная Буковина, чья Силезия и чья Померания. И Львов – это не только Львив, но и когда-то город Лемберг. Могут возникнуть эти вопросы? Или все-таки ялтинские договоренности живы? Или они все-таки уже немножко умерли?
1: Я бы немножечко это переиграл чуть позже хронологически, к 75-му году, к Хельсинским все-таки соглашениям, которые как раз зафиксировали, казалось бы, послевоенный миропорядок. Но при этом, если, опять же, мы посмотрим на ту динамику непростую международных отношений сейчас в Европе, и в том числе польско-германские некие особенности диалога, в частности, вопросы о репарациях, которые даже новое польское правительство, которое, казалось бы, все проевропейское и даже прогерманское, тем не менее, оно не отказывается от этого вопроса, просто готово в других формах его рассматривать, может быть, не обязательно вот в чистом денежном эквиваленте, а в каких-то уступках, например, для польских-то льготах и так далее, благо здесь у Германии большие возможности. И может ли этот вопрос перейти в некую территориальную плоскость? Ну, это сейчас сложно в чем-то себе представить, с одной стороны, поскольку есть вот некая общеевропейская идея, да, в рамках которой границы стираются сами по себе, но все здесь может быть очень по-разному на самом деле, и повторюсь...
0: Понятно. Будущее прогнозируется плохо. Спасибо вам за разговор. С нами был Артем Соколов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института международных отношений МГИМО. Я Владимир Туз. Я прощаюсь с вами.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
5: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
6: Экипаж.
5: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
7: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
5: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
7: Экипаж.
8: Золотые слова вовремя сказаны.
7: Командная работа.
5: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
7: Экипаж.
9: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
10: Великая Отечественная война. 1944 год. Раннее утро. Вдалеке грохочут пушки, сизый туман стелется над окопами. Пахнет сыростью. И вдруг в воздухе появляется аромат горячего хлеба. Он разносится по окопам, врывается в землянки, раненые перестают стонать и на мгновение забывают о том, что они на поле боя посреди войны. Лица бойцов озаряют улыбки. «Хлеб, братцы!» слышится со всех сторон. А военный пекарь, 18-летняя Танька, веселая и румяная, достает свежевыпеченные буханки. Во время Великой Отечественной войны хлеб составлял основу рациона солдата. Готовили его по особым рецептам военного времени. Кроме ржаной муки использовали свекольный жмых, солод, отруби. Нередко добавляли в тесто толченый картофель, а также лебеду и крапиву. Часто хлеб пекли прямо на полях сражений, в походных хлебопекарных печах или земляных, устроенных прямо в грунте. День фронтового пекаря был расписан по минутам. Нужно было заготовить дрова, натаскать воды, замесить тесто и позаботиться о безопасности. Замаскировать печь, прикрыть трубу лапником. При авианалетах фашисты наравне с боевой техникой старались уничтожить полевые кухни. Прежде всего хлебные печи, потому что знали, хлеб на войне не последний боеприпас. Каждое утро бойцы должны были получить свой суточный паек – 800 граммов хлеба. Нередко воины баловали себя фронтовыми бутербродами, поднимающими настроение и укрепляющими здоровье. Использовали для этого лук, сало, чеснок. Готовился такой бутерброд очень просто. Все продукты измельчались, перемешивались и намазывались на хороший ломоть. В общем, хлеб на войне был солдату главный помощник. И пекари, наравне с другими героями, нередко получали награды. На почетном знаке «Отличный пекарь» была изображена полевая хлебопекарная печь и колосья пшеницы. А тогда, в 44-м, за год до конца войны, ели солдаты теплый душистый хлеб, набирались сил, превозмогали усталость и снова шли в атаку. Потому что точно знали.
11: Война войной, а обед по распорядку.
12: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
13: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
12: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Конфликт вокруг Ирана ставит в сложное положение Москву из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива. Об этом заявил журналистам Владимир Путин. По его словам, озвученные российской стороной предложения по вывозу иранского обогащенного урана остаются на столе. Москва по-прежнему расценивает их как весьма хорошие.
2: Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее. На мой взгляд, нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты.
1: Президент считает, что в случае обострения ситуации вокруг Ирана проигравшими будут все. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны Соединенных Штатов. Несколько районов на юге Ямало-Ненецкой автономной области столкнулись с последствиями аномальных снегопадов, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем канале в МАКС. Из-за сложных погодных условий затруднено движение в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Отмечаются перебои в работе аэропортов и общественного транспорта, добавил губернатор. На региональных трассах вводятся ограничения движения. Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт «Одна судьба, одна победа», приуроченный к 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне возле главного храма Вооруженных сил России. Смысл музыкально-драматического спектакля заключался в сохранении памяти через поколения. В мероприятии приняли участие известные артисты и исполнители. Концерт завершился масштабным салютом над куполами главного храма российской армии. Первая группа пассажиров сошла на Канарах с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса. Испанцев эвакуируют в больницу и поместят на карантин, сообщает The Guardian. Тех, кто из других стран, отправят самолетами на родину. По последним данным, на борту лайнера от хантавируса скончались 3 человека. Ранее лайнер встал на якорь в порту Тенерифе. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей. Ожидается, что после завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция.
3: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
4: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Сермяжные холсты, угрюмые просторы —

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история военных училищ России. Профессиональное военное образование появилось в нашей стране благодаря Петру Великому. Отправляясь в 1697 году в свое первое путешествие по Европе, царь взял с собой несколько офицеров-преображенцев. Впоследствии именно они, бомбардиры первых потешных полков, и стали преподавателями уникальной военной русской школы, в которой обучали математике, фортификации и артиллерии. Поверьте, наставниками будущих генералов и адмиралов были одни из самых образованных людей России того времени.
7: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Нейеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В 1701 году в Москве была образована Школа математических и навигацких наук. Она находилась сначала в ведении Оружейной палаты, а затем приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. В это учебное заведение принимали сыновей дворянских, дьячих, подьячих, из домов боярских и других чинов в возрасте от 12 до 17 лет. Выпускники-дворяне назначались во флот, в артиллерию или служили в дальнейшем военными инженерами. Лица низших сословий, они, к слову, обучались исключительно грамоте и счету, становились впоследствии писарями, архитекторскими помощниками или гражданскими служащими адмиралтейства. А вот что было дальше, совсем интересно. Ведь история первой российской военной школы продолжается до сих пор. Правда, уже совсем в другом городе.
8: От слов к делу. Военные училища России.
9: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось Школой математических и навигационных наук. Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
8: От слов к делу.
9: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
10: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. В 1716 году Петр I ввел на русском флоте новое звание, которое получали выпускники Академии морской гвардии. Именно тогда французское слово «гардемарин» стало аналогом русского слова «навигатор».
11: Их знают все. Светлана – дружининские герои. Алеша Корсак, Александр Белов и князь Байстрюк, то есть незаконно рожденный Никита Оленев. Парни, которые никогда не вешают нос. Если у них что-то случается, то исключительно по воле рока. И на судьбу они дуться не привыкли. Но все эти ребята киношно выдуманные. А нас интересуют реальные персонажи. Гардемарины, а впоследствии адмиралы. Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен и многие другие. В том числе композитор Николай Римский-Корсаков. Он, кстати, с отличием окончил морской кадетский корпус. По успеваемости был 6-м среди всех выпускников. Поэтому его тут же приняли гардемарином на военный парусник «Алмаз». Вот это совсем другое дело. И никаких там «Ланфрен-Ланфра». 2 французских слова. «Гарда» — защита, «Марин» — море. Получается «Гардемарин» или «Морская стража». Навигацкая, она же «Школа пушкарского приказа», была основана Петром I в 1701 году 25 января или 16 января по старому стилю. Зачем такие подробности? А потому что этот день до сих пор празднуется как день штурмана военно-морского флота России. Такие дела. В той самой навигацкой школе готовили прежде всего артиллеристов. Неожиданно, да? Хотя ничего неожиданного нет. Корабли тоже стреляют. А также инженеров и моряков. Само учебное заведение располагалось когда-то в Москве, в районе современной улицы Якиманки, а затем на нижних ярусах Сухаревской башни. Башни давно нет, но не будем о грустном. Все гардемарины Их перевели потом в Питер. Проходили практику на флоте. На боевых судах числились нижними чинами. Носили форму Преображенского полка и, согласно уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Потому что корабли не плавают, а ходят. После обучения курсанты сдавали экзамены. Те из них, кто испытания проваливал, шли на гражданскую службу. В табеле о рангах они соответствовали чиновнику 10 класса, то есть коллежскому асессору. Такое звание было, кстати, у Ивана Тургенева и у Ильи Обломова. Только не нужно сразу обламываться. Ну не стал ты гардемарином. И что? В мире много других профессий. Харасьян ведь не плачет. Так что вперед, виват и не вешать нос. Гардемарин.
12: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз. Опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. «Кузницы кадров русского офицерства» – так называли когда-то эти особые военно-учебные заведения. «Юнкерские училища». Они были образованы в 1864 году, сначала в Москве, а затем едва ли не по всей Российской империи. В Риге, Твери, в Киеве, Оренбурге, в Казани и в Тифлисе. В обыденном сознании того времени, а это, напомню, вторая половина 19-го столетия, юнкер – некий молодой повеса, всегда готовый принять участие в веселой пирушке или приударить за хорошенькой барышней. Возможно. Да вот только разгуляться как следует будущим офицерам было весьма и весьма затруднительно. Суточный паёк воспитанника составлял тогда около 25 копеек. Это всего на 10 копеек больше солдатского ежедневного довольствия. Даже килограмм муки не купить. Какое уж тут шампанское. Более того, дисциплина в юнкерских училищах была поистине железной. За самоволку могли сразу же выгнать. За опоздание на перекличку посадить под арест на неделю-другую. За очевидное пьяное состояние грозило опять-таки отчисление. А вот за винный дух, грубо говоря, перегар, арест и третий разряд по поведению, который означал завершение офицерской карьеры, не успевшей толком начаться. Так что не забалуешь. Хотя многие выпускники разных лет вспоминали свои юнкерские годы с каким-то особым трепетом.
16: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
17: В начале 20 века правила поступления в престижное московское, позже Алексеевское, пехотное училище были весьма и весьма демократичными. Аттестат зрелости, справка о политической лояльности, заключение медицинской комиссии. Сословное происхождение не имело никакого значения. Хоть ты сын священника, хоть коллежского асессора, поступай. Обучение оплачивало государство. Борис Шапошников подал документы, получил приглашение на медкомиссию и заболел. Рассказы о высокой температуре не помогли. Не явился на комиссию, значит, не явился. Свободен. Он уехал к родителям и целый год работал младшим делопроизводителем на складе винокуренного завода. Однако со второго раза у него все получилось. Будущий маршал поступил без особого труда.
18: Первая рота называлась у нас ротой крокодилов. Вторая рота – извозчиков. Уж очень много ругались. Третья рота за желтый картон на увольнительных билетах звалась девчонками. А четвертую роту за малый рост солдат называли шкаликами.
17: Утренний чай в 8 утра, завтрак в 11, обед в 5 пополудни. В распорядке дня его юнкер Шапошников выучил на зубок регулярные полевые учения, танцевальный класс, обязательные воскресные экскурсии в московские храмы, музеи и картинные галереи.
18: Предметы, которые нам преподавались, давали не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовали нашему чисто военному и общему развитию.
17: После училища он служил в туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте. Жили молодые офицеры скромно.
18: Получал я в месяц 67 рублей жалования, не считая мелких денег по 30 копеек в сутки за караулы. Расходы таковы. Комната 15 рублей, обед и ужин 12 рублей, чай, сахар, табак, стирка белья 10 рублей, на обмундирование 10 рублей, жалование денщику 3 рубля. На карманные расходы, то есть на все развлечения, оставалось 16 рублей в месяц. Ровно столько, сколько я тратил юнкером на свои побочные нужды.
17: Когда началась война с Японией, в частях туркестанского округа бросали жребий. Из Москвы пришло разрешение отправить на Дальний Восток по 2 младших офицера. Вот и выбирали. Те, кто вытянули счастливые билеты, погибли. Один в первом же бою. Шапошникова среди них не было.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Фельдмаршал Кутузов, адмиралы Ушаков и Крузенштерн, конструктор первого самолета контр-адмирал Александр Можайский, летчик Петр Нестеров, тот самый, который первым в мире выполнил мертвую петлю, знаменитый путешественник Пржевальский, великие композиторы Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих выдающихся людей? Все они были кадетами Российской империи. Правда, в разное время. Да и условия обучения менялись постоянно. Так, в эпоху Екатерины Великой штат сухопутного кадетского корпуса увеличился до 600 человек, а право на поступление предоставлялось в первую очередь детям из семей штаб-офицеров, чьи отцы погибли или были ранены на войне. Отбор проходил очень строго. К примеру, родители или опекуны давали подписку в том, что не будут забирать воспитанников даже во временные отпуска. Устав и дисциплина прежде всего.
16: По случаю присвоения. История воинских званий. Кадет.
19: В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала учредить первый в нашей стране кадетский корпус. Инициаторами создания нового учебного заведения стали президент военной коллегии граф Миних и посол в России в Берлине граф Ягужинский.
16: История воинских званий.
20: В
19: французское слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет», что означает «маленький капитан». В современной России звание «кадет» присваивается воспитанникам училищ и корпусов после торжественного принятия ими соответствующей клятвы. В кадетских корпусах начала 19 века строго-настрого запрещались дедовщина, вранье и ябедничество. Старшие воспитанники обязаны были заботиться о младших и помогать им в учебе. За ленность и равнодушие отпрыск даже самого благородного рода мог быть запросто отчислен из школы. А вот прилежных учеников поощряли походами в театр, на городские ярмарки, народные гуляния и на пироги в офицерские семьи. Красота!
16: История воинских званий.
19: Чем аристократичнее школа, тем суровее порядки. Так говорили когда-то. Уже во времена Екатерины Великой сподвижник императрицы генерал-поручик Иван Иванович Бицкой составил новый устав кадетских корпусов. Это любопытно. Первое. Сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды. Второе. Украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину. И третье. Взрастить младенца гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость. Что ж, Кутузов, Ушаков, Пржевальский, Скрябин и Рахманинов. Их объединяют не только трудолюбие, усердие и таланты на своем отдельном взятом поприще, но и кадетское братство.
16: Кадет. По случаю присвоения.
20: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: исторические и познавательные программы.
1: 1346.
2: Время отправления поезда.
3: 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» – это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты физического факультета МГУ разработали новый метод быстрой сортировки мусора. Он основан на анализе отражательных спектров пластика в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет безошибочно различать материалы по их уникальным комбинациям полос поглощения. Метод не требует лабораторных условий и дорогостоящей аппаратуры, использует обычные оптические светофильтры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ученые Тверского государственного университета разработали портативное многоствольное устройство для борьбы с малыми беспилотниками. Оно эффективно противостоит атакам роя в сложных условиях, таких как арктические зоны, и защищает нефтегазовые и оборонные объекты. Устройство использует управляемую многоствольную пусковую установку с пиротехническим ракетным блоком, который создает объемную ловушку при взрыве, нарушая работу пропеллеров и электроники беспилотника. Преимущество устройства в портативности, быстрой перезарядки и работоспособности в любых погодных условиях, добавили разработчики. Ученые выяснили, что Мехико уходит под землю на 24 сантиметра за год. Это результаты наблюдений спутника НИСАР за поверхностью города, пишут иностранные журналисты. Почему мегаполисы сползают вниз, радиозвезда рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
2: Основная, конечно, причина – это переэксплуатация подземных водоносных горизонтов. Пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Мехико колоссальная скорость просадки грунта. В Джакарте такая же история. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие.
1: Исследователи рассчитывают со временем увеличить детализацию измерений в Мехико до уровня отдельных кварталов. Это поможет городским властям точнее прогнозировать риски обрушений после сжатия грунта. Генетики из Европы, Южноафриканской республики и Китая обнаружили, что удвоение генома, характерное для многих растений, является не эволюционным тупиком, а адаптацией к резким изменениям среды. Это помогло предкам современной флоры пережить падение астероида 66 миллионов лет назад. Профессор Гентского университета Ив Ван де Пир отметил, что полиплоидия может повышать генетическую адаптивность растений, хотя и связана с рисками. Исследование структуры геномов 470 видов показало, что полиплоидные участки ДНК часто встречаются в периоды климатических кризисов. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. Летом армейские лагеря. Все остальное время – учеба. Тактика, артиллерия, фортификация, топография, законоведение, закон Божий, русский, французский и немецкий языки, механика и химия. Вот какие предметы преподавали в юнкерских училищах царской России. Каждый воспитанник уяснил на зубок: повсюду вести себя скромно и вежливо, соблюдая во всем благопристойность и приличие. Будущие офицеры имели право посещать библиотеки, публичные лекции, кроме увеселительных заведений низкого толка – кабаре, кабаки и так далее и тому подобное.

0: Сидеть в театре ближе седьмого ряда категорически воспрещалось. Находиться у актерских подъездов, в буфетах и курительных комнатах тоже. Клубы, публичные гуляния нельзя было посещать и днем, и ночью.
1: Выходя в гражданское общество, юнкера должны помнить, что честь военного училища – это достояние всего заведения. А потому на всех воспитанников падает обязанность охранять эту честь.
0: Помимо официальных правил поведения, у юнкеров были свои, скажем так, негласные обычаи. К примеру, обман, причиняющий кому-либо вред, считался абсолютно недопустимым. Но обманывать учителя на репетиции или на экзамене разрешалось. Никто не осудит, если заметит. Будущие офицеры всегда придерживались одной и той же традиции – никого никогда не выдавать.
2: В 1932 году Александр Куприн завершает роман «Юнкера».
3: Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке. С его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром и с превосходным строевым порядком юнкеров на больших парадах и маневрах.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Юнкер. Слово это немецкое, переводится как «молодой господин». В нашей стране звание «юнкер» присваивалось военнослужащим армии и гвардии, которые считались кандидатами на первый офицерский чин. Чуть позже юнкерами стали называть воспитанников военных училищ. Как тогда говорили, лица, перешагнувшие в юношеский возраст или в уже летах полной возмужалости.
5: История воинских званий.
4: Первые юнкерские училища появились в России в 1864 году. Туда принимались исключительно неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет. Продолжительность обучения – 2 года. Окончившие заведение по первому разряду получали чин подпоручика. По второму разряду, то есть чуть хуже, звание прапорщика.
5: По случаю присвоения.
4: А теперь о Куприне. Спрашивается, с чего это он вдруг взялся за роман о военных? Были причины. Дело в том, что Александр Иванович сам поступил в 1888 году в Александровское юнкерское училище в Москве. Более того, писатель никогда и не скрывал, что своего главного героя, юнкера Александрова, он срисовал с самого себя.
3: Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движении. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва.
4: Вот так. А теперь, чтобы окончательно дополнить образ молодого красавца-юнкера, вспомним фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В этой картине роль воспитанника военного училища блестяще исполнил Олег Меньшиков. Юнкер, между прочим, правда, киношный.
5: Юнкер. По случаю присвоения.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. После Октябрьской революции советскому правительству пришлось создавать новые вооруженные силы, которым срочно требовались квалифицированные кадры. А где их взять? В стране разруха, голод. Вовсю идет гражданская Первая мировая война. Задача, казалось бы, невыполнимая. Однако на все про все понадобилось всего-то полгода. военные академии вновь приступили к обучению командного офицерского состава уже в 1918 году. Как такое возможно? Дело в том, что большинство преподавателей никуда не делись. Они остались на своих местах. Благодаря им Красную армию пополнили действительно профессиональные специалисты. Рассказывал один из выдающихся русских флотоводцев прошлого –

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Осенью 1919 года парнишка из глухой деревни Медведки, примостившийся на берегу Ухтомки речушки, ехал искать работу. По пути познакомился с моряками и уже не отставал от них. И вот я сделался добровольцем Северодвинской флотилии. Воевать много не пришлось. Весной советские войска освободили Архангельск. Часть расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
2: Так началась карьера будущего адмирала флота. Николай Кузнецов прошел 6-месячный курс по строевой подготовке, после чего его отправили в Петроград, в подготовительную школу для поступающих в военно-морское училище. В конце 1922 года он стал курсантом бывшего императорского морского корпуса. Правда, назывался он теперь иначе – Академия.
1: Это было словно путешествие в прошлое. Только представьте, в спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых дворян сюда пришел простой крестьянин. Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. Кому-то попался сборник по навигации с надписью «Колчака». Помнится, мы все гадали тогда. А не адмирал ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом?
2: В академии преподавали опытные офицеры. По воспоминаниям Николая Кузнецова, многие учителя откровенно жалели своих подопечных. Мол, какой с них спрос? Разве это образование? 3 класса церковно-приходской школы.
1: Помню, был у нас такой Михаил Беспятов. Читал нам астрономию и навигацию. Вот он очень строгий. Соберет, бывало, учебный совет и начинает выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность. «Господа!» – так обращался он к коллективу даже в 1924 году. «Что значит 40 с 40 минусами?» Все недоуменно посмотрели на него. «Вот и я тоже не понимаю, что такое 3 с 3 минусами». Оказалось, что наш математик поставил кому-то 3, сопроводив ее 3 знаками минус. Даже при всей мягкотелости учителя курсант, видимо, заслуживал только 2. Но у преподавателя просто не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес Соломоново решение.
2: Мечта Коли Кузнецова связать всю свою жизнь с флотом сбылась.
1: Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Я сделал выбор однажды в совсем юные годы и никогда не жалел об этом.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории военных училищ России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники,
5: и каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
7: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
3: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

кричать мне ли? Или придумать, как вены порезать бы? Мысли чернильными, черными, черными пятнами —

0: «Радиозвезда».
1: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
2: Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
3: Растерянность. Вот слово, которым можно описать его состояние после услышанного по радио в первый день войны. Николай Кузнецов совершенно точно знал, что 22 июня 41 года еще в 3 часа утра немцы уже бомбили Севастополь. В Кремле что, просто округлили время?
4: Гитлеровские самолеты подходили к Севастополю на небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожекторы. Яркие лучи стали шарить по небу. Заговорили зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить свой груз. У них была задача заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не дать им возможности выйти в море. Противнику это не удалось. Мины упали не на фарватер, а на берег. Часть попала в город и взорвалась там, разрушая дома, вызывая пожары и убивая людей.
3: В этот момент Кузнецов находился в Москве. Когда ему по телефону доложили о случившемся, посмотрел на часы. 3:15 утра.
4: Мины спускались на парашютах, и многие жители думали, что это выбрасывается воздушный десант. В темноте принять мины за солдат было немудрено. Невооруженные севастопольцы, женщины и даже дети бросились к месту приземления, чтобы схватить фашистов. Но мины взрывались, и число жертв росло. Однако налет был отбит, и рассвет 22 июня Севастополь встретил во всеоружии, ощетинившись орудиями, которые смотрели в небо и в море.
3: 3:15 утра. Вот когда все началось. У Кузнецова не было никаких сомнений. Война. Николай Герасимович тут же набрал номер телефона в кабинете Сталина. Ответил дежурный.
5: Товарища Сталина нет. И где он, мне неизвестно.
4: У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан немедленно передать лично товарищу Сталину.
5: Не могу ничем помочь.
3: Кузнецов не выдержал и лично поехал в Кремль.
4: Москва безмятежно отдыхала. Столица еще не знала, что на границах полыхает пожар войны, и передовые части ведут тяжелые бои, пытаясь задержать врага.
1: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
6: Операции специальных подразделений.
7: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной Армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41 года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
8: Разрешите доложить, товарищ командир.
0: Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
8: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
0: Ну, либо с северного, либо с восточного выхода, командир.
8: Так, подготовьте взрывчатку.
0: Есть.
8: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
0: Так точно.
8: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
7: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
9: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
7: С 16 ноября по 30 декабря 1941 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
6: Радиограмма.
10: Во время Второй мировой войны саперам активно помогали собаки. Пес по кличке Джуль Барс обнаружил около 7500 мин и более 150 снарядов. Перед парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели.
11: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
12: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент отметил, что инициатива Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая – это оправданное предложение, носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
2: Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия.
1: Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Однако, несмотря на объявление России перемирия, ВСУ продолжают наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня. В этих условиях наши вооруженные силы реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Автобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие в Омской области. Один ребенок погиб, еще 7 пострадали в аварии, сообщил губернатор Виталий Хаценко. Машина с детьми столкнулась с большегрузом на трассе Тюмень-Омск. В салоне автобуса находилось 8 детей. Они ехали с соревнований по футболу. Пострадавшим оказывают медпомощь, добавил губернатор. Всемирная организация здравоохранения активизирует усилия по отслеживанию пассажиров, сошедших с круизного лайнера, где была зафиксирована вспышка хантавируса, сообщает Reuters. По меньшей мере 32 человека из 12 стран покинули 25 апреля судно на британском острове Святой Елены в Южной Атлантике. Отметим, медики выявили среди инфицированных один из штаммов хантавируса Андес, который считается наиболее агрессивным. Инкубационный период его составляет около 6 недель. Европейские автопроизводители потеряли более 8 миллиардов евро с момента повышения Дональдом Трампом импортных пошлин на автомобили из Евросоюза, пишет Financial Times. Вашингтон повысил пошлины на европейские автомобили с 2,5% до 27,5%. После заключения торгового соглашения между США и ЕС в августе того же года ставка была снижена до 15%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Иосиф Абрамович Рапопорт. Советский ученый-генетик, член-корреспондент Академии наук, лауреат Ленинской премии. Буденный, Кожедуб и Покрышкин. Всего три человека по итогам Великой Отечественной стали трижды героями Советского Союза. Этот список могла продолжить и фамилия Рапопорт. Его три раза представляли к высшему званию. И всякий раз золотую звезду заменяли орденами. Причин было две. Пресловутая пятая графа в паспорте и смелый характер. Уж слишком бескомпромиссным был Иосиф Абрамович. Не только на поле боя. В 1941 году он довольно известный ученый. Защиту его докторской назначили на 28 июня. Но к тому моменту вместо диссертации перед ним уже лежал бланк заявления. В нем Рапопорт твердым почерком написал:
2: «С сегодняшнего дня прошу считать меня добровольцем».
1: Друзья уговаривали талантливого генетика задержаться хотя бы на неделю, чтобы получить ученую степень. Он упрямо отвечал:
2: «Сейчас нужно защищать страну, а не диссертацию».
1: Сначала Рапопорта отправили на ускоренные командирские курсы «Выстрел». Через три месяца он вышел оттуда с тремя кубиками на петлицах. Образцовый старший лейтенант. 30 лет, подтянутый, красавец, свободно говорящий на шести языках. Еще на 15 мог объясняться. Свою обширную эрудицию он блестяще подкрепил военными знаниями. Поэтому почти сразу ему поручили батальон, стоявший в обороне Крыма. А положение на Южном фронте было критическим.
2: «В Крыму мы воевали почти безоружными. Полное превосходство немцев на земле, на воде и в воздухе».
1: Среди подчиненных Рапопорт быстро заслужил репутацию справедливого командира. Ведь прозвище «Батя» солдаты просто так не дают. Он стоял горой за своих, ему доверяли. В его батальон мечтали попасть. Первое тяжелое ранение комбат получил уже через месяц. Истекающего кровью, в беспамятстве, его приволокли на носилках в Керченский порт. Оттуда уходил последний битком набитый корабль. Бойцы чуть не устроили бунт, угрожая запереть судно в гавани, если их батю не примут на борт. Раненый пришел в себя только в декабре. Осмотрев пациента, председатель врачебной комиссии занес было руку с печатью над справкой об инвалидности. Но Иосиф Абрамович настоял, чтобы его вернули на фронт.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Сразу на передовую ученый возвратиться не смог. После ранения почти не слушалась правая рука. Рапопорт вытребовал направление на границу с Турцией и Ираном. Там с таким увечьем служить было проще. Впрочем, важности миссии это не уменьшало. Многочисленные диверсанты всюду находили лазейки и сильно вредили фронту. Рапопорт командовал сводным отрядом, который переловил десятки засланных банд. Грамотный старлей обратил на себя внимание начальства, и его послали на новые курсы в военную академию имени Фрунзе. В Москве произошли сразу два события, важных для Рапопорта-курсанта и Рапопорта-ученого. За работу по теме «Тактика неравного боя и возможность победы в нем» он получил высшую оценку, показав поистине полководческий склад ума. В тот же день в метро Иосиф Абрамович встретил коллег по научной среде. Ему предложили защитить отложенную до поры диссертацию. Все получилось. И в разгар войны Рапопорт стал доктором наук. Военные просили его остаться. преподавать в академии. Ученые тянули к себе восстановить бронь и заниматься генетикой. Рапопорт отверг и то, и другое. Он выбрал действующую армию и вернулся на фронт.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Он снова оказался на передовой, когда до победы оставалось еще 2 года. Перед его полком стояла задача форсировать Днепр. С большим трудом разведчики нашли удобные места для штурма. Но пока дивизионный штаб разрабатывал план переправы, немцы укрепили слабые участки. Рапопорт сам излазил весь берег реки и придумал собственный план прорыва. Однако комдив Машляк стоял на своем.
3: «Если ты не выполнишь мой приказ, я лично пущу тебе пулю в лоб. И только после этого отдам дело в трибунал».
1: Рапопорт решил поступить так, как считал правильным. Строго говоря, он шел на воинское преступление. Но от него зависело то, какими будут потери. И напрасных жертв допускать не хотел. К счастью, он не ошибся. Ночью его бойцы провели успешную операцию, потеряв всего 5 человек. 37 солдат и офицеров, включая Рапопорта, представили к высшим наградам. Но конфликт с Машляком оказался неисчерпанным. Злопамятный полковник изменил представление, и вместо золотой звезды Рапопорт получил орден Красного Знамени. Второй шанс стать героем Советского Союза ученому выпал в декабре 44-го. Удивительно, но этот подвиг он совершил, фактически нарушая приказ. Рапопорт снова принял решение, в котором был уверен только он. Начав наступление на венгерский Мезёк омаром, не дожидаясь одобрения начальства. Город взяли за 15 минут. В Москву снова ушла бумага на золотую звезду, но одобрили там лишь орден Отечественной войны. Во время боев за Венгрию Рапопорт получил и 2-е ранение. Пуля попала в голову. Пройдя в миллиметре от мозга, выбило глаз. Казалось, теперь уж точно кончена его война. Но всего лишь месяц спустя Иосиф Абрамович снова в своем полку. Он просто сбежал из госпиталя, чтобы закончить эту войну в день общей для всех победы.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: 8 мая 1945 года Иосиф Рапопорт получил свой последний приказ. С передовым отрядом в 100 бойцов ему предстояло прорваться к Дунаю на встречу с союзными войсками. Вся территория буквально кишела отступающими, озверевшими от отчаяния фашистами. Рапопорт принял решение нагло переть напролом, без маскировки, по принципу психической атаки. И это сработало. За день его стремительный отряд прошел около 100 километров. В самом конце пути дорогу перегородили несколько тигров. Пугающего вида советский майор с повязкой на глазу спокойно подошел к головной машине и на чистом немецком уверенно произнес:
4: «Освободите победителям дорогу, разрядите пушки в воздух и сложите оружие на обочину».
1: Немецкие танкисты подчинились. После встречи с союзниками грудь майора украсил американский орден Легиона Почета. И советское начальство в 3-й раз пообещало, что рядом с иностранной наградой скоро засияет золотая звезда. Но Рапопорт и теперь ее не дождался. Говорят, насолил какому-то генералу, приказав арестовать его адъютанта, который пьяным сбил на машине солдата. В мирное время судьба Рапопорта тоже складывалась непросто. Но он ни разу не отступил от своих принципов чести, совести и долга. Когда генетику объявляли лженаукой, называя ее продажной девкой империализма, когда исключали из партии, когда увольняли, травили в газетах, прятали от Нобелевского комитета. До 60-х годов ученый находился в опале и в итоге опять победил. На полях любимой страны заколосились сотни сельхозкультур, выведенных с помощью его открытий. На основе его идей и сейчас разрабатывают лекарства, косметику, бытовые средства. Профессор получил Ленинскую премию, которую он разделил между всеми сотрудниками своей лаборатории. И, наконец, золотую звезду героя. Героя социалистического труда. Труда, плодами которого в все человечество пользуется до сих пор.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
5: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз. Опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Здравствуй, мам. Ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, старший стрелок, ефрейтор Эдуард Ахмедов участвовал в освобождении поселка Каменка Харьковской области. В ходе обстрела наших позиций военнослужащий получил тяжелое осколочное ранение, но из боя не вышел. За храбрость, отвагу и отличие в службе ефрейтор Ахмедов был награжден медалью Жукова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Сводный отряд подольских курсантов. Осенью 1941 года фашистские войска прорвали Можайскую линию обороны. Противник был уверен, путь на Москву открыт. Но 6 октября в районе Малоярославца гитлеровцы были вынуждены приостановить наступление. Рядовой вермахта Хайнц Крюгер записал в своем дневнике: «Мы уже готовились к параду на Красной площади, когда на пути у нас встали красные юнкера. Они сражались так отчаянно, что о Москве пришлось забыть». Сводный отряд подольских курсантов. Враги назвали их красными юнкерами. Сформирован 5 октября 1941 года на базе Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. Личный состав – 3500 человек. Командиры – генерал-майор Василий Смирнов, полковник артиллерии Иван Стрельбицкий. 6 октября 1941 года сводный отряд подольских курсантов прибыл в район Малоярославца и занял оборону на рубеже Лукьяново-Малая Шубинка. Они получили задачу любой ценой задержать передовые части фашистов до подхода резервов. В течение нескольких дней подольские курсанты сдерживали наступление превосходящих сил противника. Уничтожили 100 вражеских танков, 5000 гитлеровских солдат и офицеров. 19 октября красные юнкера были окружены, но сумели вырваться из кольца. В боях за Москву погибло 2500 подольских курсантов. Оставшиеся в живых были отправлены на учебу в город Иваново. После войны улицы Подольска, Малоярославца, Бухары, Москвы и Йошкар-Олы были названы в честь подольских курсантов. Отважным красным юнкерам установлены памятники в Саранске, Подольске и у деревни Савиново в Калужской области.
1: Личный состав.
5: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
6: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты. Новости культуры. В Москве ко Дню Победы продолжают работать выставки, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Мотора войны» на улице Рогожский вал представляет более 150 боевых машин, включая легендарную «Катюшу». Динамические показы каждую субботу. В музее «Староанглийский двор» можно увидеть проект «Искусство под огнем» о фронтовых творческих бригадах. В музее «Победы» выставку наград, признание мужества, где представлены ордена и медали, включая орден «Победа». В День Победы 9 мая в Ивангороде на границе с Эстонией состоялся концерт российских популярных артистов. Жители Нарвы и других эстонских городов слушали выступление через реку. Несмотря на дежурство спецслужб и угрозу санкций, зрители не расходились и подпевали. Площадку украсили советским флагом и экранами с трансляции парада с Красной площади. В центре Симферополя торжественно открыли обновленную кованую карту России из бронзы с 89 миниатюрами памятников Великой Отечественной войны. Объект дополнили интерактивной подсветкой, информационными табличками с QR-кодами, открывающими доступ к истории мемориалов российских регионов. В реставрации участвовали более 30 мастеров из различных субъектов России. В музее-квартире основателя школы-студии «Примхат» Владимира Немировича Данченко открылась выставка, посвященная эвакуации Московского театра во время Великой Отечественной. Экспозиция представляет более 50 экспонатов, включая редкие документы и личные вещи режиссера, рассказал в эфире телеканала «Россия. Культура» директор музея «МХАТ» Павел Ващилин.
2: А кому передавать-то это будем? Как это все это наследие? Кто это будет продолжать? И он вынашил эту мысль. И уже в 43-м году вначале он собирает здесь собрание в этой квартире и говорит, что нам нужна школа. У нас тоже есть представление, что в этот период, да, как будто жизнь замерла, и все, больше ничего не было. Были только военные действия, и был плен. А продолжалась жизнь. Продолжали творить, продолжали бороться, продолжали созидать с расчетом и уверенностью на победу.
1: Экспозиция также включает документы знаковых военных постановок того времени, таких как «Русские люди», «Фронты», «Кремлевские куранты». В Туле на улице Мира открылся новый музей Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о подвиге горожан, не пустивших фашистов. Среди подлинных артефактов – пистолет-пулемет Шпагина, пробитый пулями самовар, бронежилеты, личные вещи советских и немецких солдат. Основу коллекции из 1000 предметов составили находки поисковых отрядов. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство открытый внутренний проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Снова над родиной темный.

снова зорницы сверкают, и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой, все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова набатом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: над родиной темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Павел Рыбалко.
2: Больная печень – результат падения с лошади. Застуженные почки – следствие продолжительных зимних боев. Павел Рыбалко не мог руководить войсками из танка. У него отекали ноги. Поэтому командовал он, стоя в специальной машине-вездеходе. А для ходьбы использовал деревянную трость. Его просили, умоляли обратиться к врачам, но полководец никого не слушал, даже своего друга – члена военного совета 3-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Семена Мельникова.
3: «Я не могу этого сделать. Только не это. Тут же пройдет слух, что командарм болен. А ты помнишь, что я написал в анкете, когда добивался направления в действующую армию? Здоров, воевать могу».
4: «Да я-то все помню, Павел Семенович. Но это не довод».
3: «И тем не менее не хочу. Разве эта болезнь мешает мне воевать? Приступы? Так ведь они проходят, сам видишь».
2: Однажды ему доложили, что наш разведчик один захватил сразу 3 языков. Рыбалко решил познакомиться с героем лично. Он представлял его эдаким былинным русским богатырем, высоким, крепким, косая сажень в плечах. Но в землянке, куда пришел командарм, обнаружился хрупкий и немного тщедушный паренек лет 17. Рыбалко рассмеялся.
3: «Я думаю, когда ты стоял там над фашистами, им казалось, что ты богатырь».
5: «Уж какой есть, товарищ генерал».
2: Смех тут же прекратился. Павел Рыбалко внимательно посмотрел на разведчика.
3: «Приказом командования вы, рядовой, награждаетесь орденом славы, и вам присваивается звание ефрейтор. А вообще-то, сынок, твоего мужества и смелости хватит на 10 богатырей. И мы очень тобой гордимся».
2: Когда командарм и член военного совета Мельников вышли из землянки, Павел Рыбалко тяжело вздохнул и тихо сказал:
3: «А ведь он еще совсем мальчишка, этот герой».
1: Павел Рыбалко. Маршалами не рождаются.
6: Радиозвезда.
7: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились 2 красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
1: Соратники. Егоров и Кантария.
7: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись 2 противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов, а у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе, и в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
1: Соратники.
7: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. В сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
1: Егоров и Кантария. Соратники. Сегодня в программе «Область знаний». Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
0: Экипаж.
1: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. В плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в «Шторхе» и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
0: Техническая справка. Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 км в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж 2 человека.
1: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое, чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный «Шторх».
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
0: Экипаж.
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: Август 1941 года. Литва. На опушке леса в пригороде Двинска дымится полевая кухня. Повар Иван Середа помешивает и пробует почти готовое блюдо. Вдруг боец насторожился. Что такое? Звук двигателя совсем рядом. «Танк! От зараза!» — восклицает Иван, и с винтовкой в одной руке и с топором в другой бросается на перерез одинокому немецкому танку. «А ну стой!» Отважный повар вскакивает на броню и яростно рубит топором по стволу пулемета. «Первый взвод! Окружайте! Гранаты к бою!» — отдает команды повар в пустой и тихой роще. «А ну, вылезайте, проклятые! Фриц, сдавайся!» — барабанит Иван по броне. «Выходи по одному, а то у меня щи стынут!» Щи солдатские были основным блюдом полевой кухни еще с 17 века. Это суп из капусты, крупы и мучной затирки. Щи с мясом называли полными или обжорными, а суп только из овощей – щи пустые. Обычно овощи для щей предварительно не обжаривали, а просто складывали в котел всю имеющуюся провизию и томили несколько часов. В идеале в русской печи, а в полевых условиях – на углях костра. Основным продуктом в любых щах была квашеная капуста. Она же придавала щам обязательный кисловатый вкус. Если щи готовились из свежей капусты, тогда для необходимой кислинки добавляли щавель, соленые грибы, моченые яблоки или рассол любых имеющихся солений, огурцов, например. Крупу, чаще пшено, добавляли для навара и густоты. Картофель в солдатских щах появился только в 19 веке. А до этого фронтовые повара крошили в щи морковь, лук, петрушку и репу. Для обжорных щей добавляли консервы, тушенку, солонину или сало. Щи, томленые на костре, были любимым солдатским блюдом, наваристым, горячим и очень сытным. А тогда, в августе 1941-го, в рощу, услышав крики и стрельбу, прибежали боевые товарищи Ивана Середы. Но четверо фрицев уже сдались в плен, вылезли из танка и связывали друг другу руки под суровым взглядом повара.
5: «Палыч, а как же наш обед?» — восхищенно смеются солдаты. «Отличные щи получились», — степенно отвечает Иван, пробуя на прочность веревки на руках пленных. «Самый раз поспели. Налетай!»
3: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Конфликт вокруг Ирана ставит в сложное положение Москву по причине хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, озвученные российской стороной предложения по вывозу иранского обогащенного урана остаются на столе. Москва по-прежнему расценивает их как весьма хорошие.
2: Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее. На мой взгляд, нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты.
1: Президент считает, что в случае обострения ситуации вокруг Ирана проигравшими будут все. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. С начала режима прекращения огня 8 мая в СУ совершили свыше 16 тысяч обстрелов, сообщило Министерство обороны России 10 мая. Ведомство подчеркивает, несмотря на перемирие, украинские боевики открывали огонь по российским позициям, атаковали гражданские объекты в Крыму и приграничных областях с помощью артиллерии и беспилотников. Российские войска зеркально реагировали, подавляя украинских боевиков и вражеские пункты управления. Министерство транспорта отчиталось о полном восстановлении работы аэропортов Юга России. Утром все ограничения отменили, сейчас управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности. За 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 64 тысячи пассажиров, на 10 мая запланировано 277 рейсов без отмен. Оперативный штаб продолжит работу до 12 мая. Ранее полеты временно приостанавливали после падения украинского дрона на здание аэронавигации Юга России. В аэропорту Шереметьево вдвое увеличили число биометрических кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С к летнему сезону. К 10 существующим добавили еще 10. Всего работают 30 систем САПСАН для самостоятельного прохождения контроля на прилете и вылете. Услуга доступна россиянам старше 18 лет с биометрическим паспортом серии 75 и выше, сообщает пресс-служба аэропорта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Если бы мы взяли за основу советской автомобильной промышленности, о которой Иосиф Сталин как-то сказал, ее не было, теперь она есть у нас. Вот именно в такой последовательности слов, которые на выставке «Наши достижения» в Политехническом музее в 1934 году в буквальном смысле воспроизвели в экспозиционных решениях. Если бы мы для этого, теперь она есть у нас, взяли что угодно, кроме американского подхода, а именно марки Ford, сейчас эта лекция не была бы записана в Москве на русском языке в государстве Российская Федерация, прямой наследнице Советского Союза, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот так вот я вам скажу. Почему? Потому что Вторая мировая – это война моторов. Ее неизбежность, я думаю, ни задолго до нее, ни во время, ни сейчас никакому сомнению не подлежит. Вопрос, наверное, только стоит здесь, там, в участвующих сторонах и так далее. Но сослагательное наклонение, конечно, в исторической науке – дурной тон. И тем не менее, если бы мы взяли что-то другое за основу, а мы могли бы, Citroën, в частности, или что-то еще. Сам Андре Ситроен, например, свой первый конвейер по изготовлению гранат, ручных гранат для армии, он сделал благодаря финансированию из Российской империи. Он сделал состояние, запустив завод на реке Сена именно в интересах русской императорской армии. Потому что французам мы очень тогда сильно, как бы, я скажу такое, потакали. Артиллерия странная была там и прочее, прочее. Но в конце 20-х годов, на фоне тех международных отношений, которые сложились в 20-х годов 20 века, ни с кем не получилось, кроме как с Соединенными Штатами. И, тем не менее, мы приобрели проект завода и автомобилей на своих условиях. Как бы хотел господин Генри Форд? Он бы хотел сделать филиал своей марки в Советской России, за которым получал бы определенные дивиденды. И полностью владел бы всей интеллектуальной собственностью, которая на этом заводе бы, значит, превращалась в продукты массового спроса. Отнюдь не дали ему здесь большевики это сделать. Потому что деньги хочется все-таки получить. У нашего тогдашнего правительства деньги эти самые были. Поэтому надо все-таки договориться. И договорились о том, что вы нам отдаете, наши представители, Амторга в частности, вы нам отдаете два автомобиля. Легковой Ford A и грузовой Ford 2A. Завод вместе с Альбертом Каном и его проектами. Соцгород. И, в общем, много чего еще, кроме Форда. Форд немножко собирал, наверное, воедино этот большой-большой контракт. Но контрактов было много и прочих. Об этом, я думаю, в музее истории Горьковского автомобильного завода, в прекрасном музее, который обновлен, все могут что-то увидеть, в частности, документы. Я вам рекомендую попасть в Нижний Новгород, автозаводский район, метро там есть, что немаловажно. В общем, это прекрасная наша отечественная история. Так вот, и именно эти машины стали основой для наших боевых автомобилей. Это ГАЗ-2, это та самая полуторка, которая в упрощенных модификациях вытянула всю дорогу жизни. Все возможные модификации там полевых радиостанций. На ее базе был сделан санитарный автомобиль, достаточно неплохой. Многое-многое другое. И второй участник нашей истории победы – ЗИС-5. ЗИС-5, который не имеет отношения к Форду, но имеет отношение к другой американской фирме, с которой, как бы так, тоже, да, посотрудничали, тоже за отдельные, по отдельным валютным счетам рассчитываясь, и запустили его в производство на заводе имени Сталина. Причем в Америке эта марка совершенно была неизвестная. ЗИС-5 был создан на базе американской марки AutoCar, которая в самих Соединенных Штатах известна-то почти не была. Безусловно, в обоих случаях и с полуторкой ГАЗ-2, и с трехтонкой, к слову, 3 тонны полезной нагрузки грузовик ЗИС-5, имела место быть адаптация к нашим производственным методам, борьба с браком, потому что вчерашние крестьяне встают за сложные станки. В общем, машины, да, полностью американские внешне, но такой путь нужно было пройти, чтобы их нормально выпускать и дать должное качество. Тут остается только снять кепи, шляпу или какие-то там головные уборы. у нас с вами, дорогие слушатели, есть, если вы носите. Потому что две эти машины вытянули Великую Отечественную.
2: Автопром в годы войны.
1: Область знаний.
3: Начинается Великая Отечественная война. Они начинают сразу работать. Они оказываются должного качества для сложнейшей боевой работы в условиях страны, где 80% — это вообще территория, которая не имеет не то что дорог, направлений не имеет. Во фронтовых условиях, когда каша какая-то из всего чего угодно, у нас же очень много переходов через ноль. Генерал Мороз, он же и за нас, и против нас одновременно. Все эти вот невообразимые сложности, которые приготовили нам 4 года Великой Отечественной, эти машины вытянули от Брестской крепости до Берлинской операции и ее триумфального завершения. Но не ими едиными, полуторкой и СИС-5. Между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании существовало соглашение. Нет, не ленд-лиз, уважаемые слушатели, вы могли его сейчас подумать, а англо-советское отдельное соглашение по отдельным документам. И нам, например, поступали грузовики «Бетфорд». И даже наглядная агитация, которую рисовали английские художники, поступала, что вот мы даем, соответственно, помощь. Я обязательно должен был упомянуть эту помощь, потому что механизмы ленд-лиза закрутились позже, чем уже работал вот этот англо-советский договор. А он работал тогда, когда ситуация была максимально критической, а именно октябрь-ноябрь 1941 года, когда нацистские войска находились уже почти в Лобне, на границах города Лобня подмосковного. Ближайшие точки известны, где вермахт приближался. Несколько десятков танков и люди, которые подвозили снаряды на полуторках и ЗИС-5, смогли их там остановить и обратить блицкриг вспять для тех, кто его сформулировал. Гудериан, сам человек, который, собственно, создал книгу, написал «Ахтунпанца», «Внимание, танки», и был одним из теоретиков блицкрига, откатился с юга Московской области, где его внимание победили кавалеристы генерала Белова. Кавалеристы победили «Панцерваффе», то есть немецкие механизированные танковые колонны. Так что все, что было в 1941 году трагическое и не очень, как говорят наши лучшие историки Великой Отечественной войны, было началом победы. И дальше. 42-й год. Через Иран начинает поступать такой специфический, неизвестный в Соединенных Штатах автомобиль, как Studebaker US-6. И сразу скажу, что поступило их около 200 тысяч. Для сравнения, наше собственное производство составляло только десятки тысяч автомобилей. И то это был гигантский трудовой подвиг, потому что ЗИС был эвакуирован. Решение об его эвакуации далось тяжело, потому что эвакуация гарантирует остановку производства на какое-то время. Он был эвакуирован в МИАС и породил Урал, современный автозавод уральский. ГАЗ. Тоже там не все было просто. ГАЗу поручили делать, например, легкие танки, большой ущерб производству грузовиков. И здесь вдруг начинает поступать не просто грузовик, который не прошел тесты гособоронзаказа армии США, и поэтому как раз его и смогли поставлять союзникам. Но напомню вам, что ленд-лиз на 80% был ориентирован не на Советский Союз, а на поставки Великобритании и другим союзникам как бы одного культурного поля. Это тоже нельзя забывать. О ленд-лизе всегда очень важно говорить с цифрами. Поэтому, кроме цифр, еще, наверное, и с формулировками точными. И поэтому я вынужден сказать, что закон о ленд-лизе, который принял Конгресс Соединенных Штатов, сформулирован так, примерно так по смыслу. Мы помогаем тем странам, чья оборона критически важна на данный момент в интересах обороны Соединенных Штатов. То есть интерес родной страны, он прописан. И стоит всегда помнить это и в дел производства государственных мужей использовать. Очень неплохая практика. Как сформулирован закон о ленд-лизе. Не для кого-то там и подарки или там аренда, лиз, это лиз-аренда, ее нужно было оплачивать. А именно, что поставки тем, чья оборона критически важна для нас, для наших интересов. Ну и вот, Советский Союз стал получать Студебекеры. Из них больше половины — это 6x6 колесная формула, это полноприводные машины. Это феноменально для наших условий боевых, это просто нечто. С момента, когда Студебекер пошел в Красную Армию, тут же вышла директива ГКО, Государственного комитета обороны, о переводе всех установок БМ-13 «Катюша» на шасси Студебекера вместо трехосного грузовика ЗИС, модификация ЗИС-5. Это удалось сделать, поэтому «Катюши» работали хорошо именно на этой базе. Полевые мастерские, радиостанции. Там столько всего было интереснейшего на этих базах, и все это нам достаточно серьезно передавалось.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Вы знаете, даже стоит вспомнить то время, и я упоминал Иран, сухопутный путь. Почему Россия традиционно с Ираном взаимодействует? А вот, наверное, по той памяти, когда Иран был единственным способом без максимально безболезненных поставок очень серьезных военного снаряжения по Ленд-Лизу. А Ленд-Лиз все-таки, конечно, свой вклад в победу внес. Я для себя это формулирую так. Без него, наверное, Красная Армия бы смогла победить, но, возможно, это заняло бы еще полгода, год и 1,5-2 миллиона жизней. Здесь я именно опираюсь на авторитетных историков, опять же, военных. Но не грузовиками едиными. Я перечислил все необходимые. Давайте вспомним легковушки. Еще до войны появился у нас ГАЗ-64, а до него еще НАТИ была такая АР-машина. То есть Советский Союз сумел очень своевременно прийти к той формуле, которая является собой джип. А джип не современная коммерческая марка, а военная терминология, опять же, американская, JP, General Purpose, общее назначение. Потому что Америка администрировала все эти процессы в те годы, ну, точно так же, как военный коммунизм, когда у них фирма Bentham сделала прототип этого самого джипа, у фирмы Bentham изъяли его, передали на Виллис, на Виллис его доработали, а делал его вообще в основном Форд, соответственно, который стриг, так сказать, купоны, а именно миллионы долларов, которые в пересчете с 40-х годов на настоящий момент миллиарды. Вот. Почему, собственно, Соединенные Штаты так хорошо зажили после войны? И я скажу сейчас такое разделение понятий. Мы победили, а они выиграли. Вот один из частных примеров, то, как они налаживали производство и распоряжались, его продавали. Но возвращаясь к нашим НАТИ и ГАЗам, мы как-то сумели это сделать сами. Не опираясь, там они, эти машины не похожи на джип MB, на Виллис MB, Форд, вот этот и прочее. Единственное, что я уже сказал, что Горьковский завод, он, конечно, он столько всего вынужден был давать стране, что он сделал всего несколько тысяч ГАЗ-64-х суммарно вместе с ГАЗ-67-ми. Тем не менее, у нас была своя машина. Когда вы смотрите любой фильм о Великой Отечественной войне, и если офицер едет за рулем Виллиса, значит, уже половина успеха работы реквизиторов и так далее. Например, Карен Шахназаров в фильме «Белый тигр», у него один из главных героев, он ездит на Виллисе, это очень правдоподобно выглядит. Я оставляю за скобками любые оценки этого фильма в других отношениях. Лично я этот фильм не просто уважаю, но люблю. Это мой вкус здесь, работа реквизиторов. Если он едет на Виллисе, это хорошо. Если он едет на ГАЗе, это странно, потому что в Красной Армии в те годы его называли Иван Виллис. ГАЗ называли Иван Виллис, настолько они были редкими. Легковые машины. ГАЗ-М1 вытянули на своем горбу, на своей крыше с мягкой вставкой из лидерина, потому что цельностальные кузова тогда нельзя было делать, вытянули очень многое. Машина сама по себе была крепенькая, она была более подходящая нашим эксплуатационным условиям, чем ее косвенный прототип Ford Model B 1933 года. Ford уже, кстати, вышел из договора. Я сказал вначале, что всякие договоры были. Ford преждевременно вышел из договора с нами. Я его сейчас не обвиняю, там очень сложная история взаимная. Но вообще договор прописан был до 1937 года, что будут переданы еще новое поколение автомобилей. А оно передано не было, кузов похож, а внутри уже по-советски. Что, впрочем, и прелестно, потому что мысль, открывающая лекцию, что мы победили именно с этими машинами, а с другими не могли бы. ЗИС-101 даже попали на фронт, возили высший командный состав. Практически все они там и остались, потому что средний срок службы любого автомобиля, мы берем любой тип, размер и вес, 450 километров. Война просто перемалывала организм автомобилей в порошок. Нет, какие-то, конечно, дожили до победы, вопросов нет. Но в основном она стерла их просто. У американских машин, кстати, ресурс был получше, надо честно признать, в отдельных случаях. Он был хорош, во всяком случае.
2: Автопром в годы войны.
1: Область знаний.
3: Еще один важный аспект – трофейная техника. С одной стороны, мы со своей гениальной простотой, феноменальными способностями к переносу производств, феноменальными способностями к упрощению конструкции в военное время, когда женщины и дети и подростки собирают эти автомобили в условиях эвакуации с очень скромным дневным рационом питания. Ведь Ленинград даже он с его совершенно страшнейшей трагедией блокады, даже он производил танки, например. Танк — это сложно. И комплектующие для автомобилей. Немцы абсолютно по-обратному себя вели. Они плодили номенклатуру. У них были не то что десятки, у них были сотни вариантов каких-то странных автомобилей. Каждый в отдельности является собой инженерный триумф и шедевр. Но простите, вы куда приехали? На автобаны кататься? Отнюдь. Вы приехали в самую сложную по своим климатическим и природным условиям страну, территорию, которую вы хотели сделать поддерживающей себя, согласно плану ОСТ. Но что-то пошло не так с первых часов войны, да? Подвиг нашего народа и руководства страны. И автомобили удачные, чтобы этот подвиг осуществить. В общем, немцы с их замудренностью, сложностью и так далее, они нам сыграли на руку. И здесь я хочу сказать, что эти машины стали хорошими трофеями для Красной Армии, хорошо. Например, Рокоссовский, когда-то генерал, а когда уже и маршал в течение войны. Звания менялись просто буквально каждые месяцы, да, у наших величайших из бойцов и из полководцев. Ездил на прекрасных немецких командирских машинах, любил их. И многое из этого осталось нам надолго. Разные трофейные машины, включая совершенно обычные немецкие легковушки, Mercedes-Benz и так далее, они сформировали, я скажу, целую субкультуру. Современные российские музеи, которые, впрочем, создавались частные уже 20 лет назад, вот эта мода того поколения, которое насмотрелось 17 мгновений весны, где герой Штирлиц, исполняемый Вячеславом Тихоновым, ездит на Мерседес 230, который не соответствует, впрочем, книге Юлиана Семенова, но это отдельная история, и есть отдельные специалисты по несоответствиям, что, впрочем, не умаляет ни книги, ни кино, это просто интересная тема изучить, а как было на самом деле. Сформировал вот этот культ немецких автомобилей, который только сейчас, я как человек, который занимается темой, страшно сказать, 16 лет, хотя мне сейчас 34 года, она только сейчас сошла как-то в нейтраль. То есть поколение моих родителей, оно как-то вот, ну, из интересующихся людей очень это как-то сфокусировалось на этой технике. Ну, в общем, слова из песни выкинуть никак нельзя. Тоже такое слагаемое. Это пласт истории, пласт техники, инженерных решений, который был очень важен. Я имею в виду трофейную вот, немецкую технику. И теперь после войны. Очень важное хочу сказать. Весь совокупный опыт, производственный, эксплуатационный и любой другой, который война обобщила, Великая Отечественная, давайте скажем, даже Вторая мировая, которую закончили, ну, в нашей историографии принято считать, мы ее закончили все-таки в сентябре в Японии, да, по Ялтинским соглашениям с нашими тогдашними союзниками. Вы давайте выдерживайте дату, и тогда все будет вам. А именно день Д, 44-й год. И то, с каким опозданием, к сожалению, да? С нашей точки зрения, с опозданием, с их точки зрения, скажите спасибо за это. Так вот, весь опыт с автомобилями любыми, который сложился, он породил наши успехи послевоенных замечательных грузовиков. ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИС-151, ЗИЛ-157, Захар Иванович, который просто есть до сих пор во многих деревнях, кроме него там, во-первых, и нету ничего, и не было, а он за 70 лет катается, возит хлеб там где-то, возит какие-то стволы сосен там, и все наши успехи вот в этой области. Если кто-то вам скажет, что отечественный автопром какой-то не такой, вы хотя бы вспомните грузовики, потомки тех, которые на своих четырех, как правило, все-таки колесах, иногда с двускатной шиновкой чаще всего, они трехосные, простые, упрощенные даже. Грузовики вытянули все и стали отличными предками для всех дальнейших успехов огромной страны, огромной экономики до 91-го года, огромной части экономики всего света, и поставлялись ну, наверное, примерно 80 стран мира, которых были не только социалистические.
2: Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.

0: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
1: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин считает, что

0: Ереван и Брюссель подписали стратегию партнерства. Позднее Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе невозможно. После дорожной аварии со школьным автобусом в Омской области заведено уже второе уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Столкновение автобуса с грузовиком произошло сегодня на трассе Тюмень-Омск. Пассажирская «Газель» возвращалась с детской футбольной командой, когда произошло смертельное ДТП. Пострадали 7 школьников, водитель, один ребенок погиб. Государственная дума приняла 20 законов, направленных на защиту исторической памяти. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. В том числе закон об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа определяет порядок действий различных органов власти при обнаружении останков времен Великой Отечественной, рассказала депутат.
1: Все зарегламентировано четко. Ты нашел останки, в течение 3 дней уведомил местные органы власти и полицию. Следственный комитет выезжает, смотрит. Если это останки Великой Отечественной войны, то тогда уведомляют профильный региональный орган власти, который отвечает за увековечение памяти жертв геноцида советского народа. Профильный региональный орган власти принимает решение, либо прямо на месте мы создаем мемориал, захоронение, памятник ставим, либо принимаем решение по переносу останков.
0: Занко напомнила, российские суды подтвердили, что от геноцида советского народа пострадали более 8 миллионов человек, включая мирных граждан, детей, женщин и инвалидов. В Черногории торжественно открыли памятник Сергея Есенина к 130-летию поэта. В церемонии в Голубовцах участвовали местные власти, дипломаты, общественники и российские соотечественники. Выступающие отметили близость есенинской искренности мировоззрению черногорцев. Посол России Алексей Лукашек подчеркнул, Есенина в Черногории знают, читают и любят. Стихи звучали на русском и черногорском языках. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» «Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них, ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Ковель, Могилев, Минск, Данциг, Висла, Одер. Второй Белорусский фронт. Он был создан зимой 44-го. На заключительном этапе войны фронтом командовал маршал Рокоссовский. Именно под его руководством была проведена успешная восточно-померанская наступательная операция. Но зачем она вдруг понадобилась? В то время Красная Армия вроде бы уверенно шла к Берлину. Противник отступал, но крупная немецкая группировка в Померании, это нынешнее Балтийское побережье Польши между устьем Одера и Гданьском, угрожала флангам и тылу наших войск, которые двигались на столицу Германии. Враг сосредоточил на Балтике серьезные силы. 600 тысяч солдат, около 7 тысяч орудий и минометов, 900 танков и примерно столько же самолетов. Весь этот мощный кулак и предстояло разбить частям и подразделениям 2-го Белорусского. Константин Рокоссовский вспоминал позже.
3: Противник был разгромлен на голову. Это была нелегкая победа. Мне дважды приходилось разворачивать свои войска практически на 180 градусов, умело концентрируя немногочисленные танковые и механизированные соединения. Из фашистских лагерей и тюрем мы освободили около 60 тысяч военнопленных. Это было страшное зрелище. Замученные, истерзанные люди едва передвигали ноги. Среди них наши советские граждане, военнослужащие, а также представители вооруженных сил Европы и антигитлеровской коалиции.
2: Когда наши войска стремительно двигались к побережью Балтийского моря, произошел один курьезный случай. Советские танкисты преследовали врага. Как вдруг один из командиров доложил Рокоссовскому: в тылу наших передовых частей совершенно неожиданно появилась английская воздушно-десантная дивизия. Маршал вспоминал позже.
3: Гитлеровцы тогда полностью прекратили борьбу с англо-американскими войсками, которые, не встречая никакого сопротивления, торжественным маршем продвигались по немецкой земле, принимая в свои объятия охотно сдававшихся им врагов. Странная вышла история. Мы ждали второго фронта, они не открывали. Теперь, когда мы уже пришли в Германию, союзники вдруг пожаловали к нам, так сказать, с черного хода и появились в тылу наших наступающих войск. Хорошо, что дело происходило днем, и мои танкисты разглядели британскую форму, а то, в общем, все обошлось без неприятностей.
1: Второй Белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
2: Фронт Победы. Второй Белорусский. В мае 45-го Рокоссовский находился все там же, в Померании. Когда стало известно о капитуляции Германии, он собрал генералов штаба 2-го Белорусского фронта и объявил им эту радостную новость.
3: Но никаких восторженных криков, салютов, никаких объятий не было. Все молчали. Я понимал состояние офицеров и предложил всем выйти в сад, присесть на скамеечку и покурить. Так и сделали.
2: Фронт Победы. Второй белорусский. После взятия Берлина Второй белорусский фронт был преобразован в Северную группу войск. А потом... был парад Победы. В тот день шел очень сильный дождь. Рокоссовский не мог укрыться под специальным навесом возле мавзолея. Он лично командовал войсками прямо на брусчатке Красной площади. Адъютант маршала Михаил Клыков вспоминал.
0: Командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только сказал: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь».
2: Когда после торжественного прохождения Константин Константинович вернулся домой, то с него невозможно было снять насквозь промокший маршальский мундир. И вот тогда дочь военачальника Ариадна взяла ножницы и распорола форму по швам. Утром все тот же мундир выглядел как новенький. Его аккуратно сшили, ведь в тот день был официальный прием в Кремле у Сталина.
1: Второй белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
2: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Второй белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
4: Слушайте сегодня за час до полуночи.
5: Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была. Как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором. Долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в

0: Радио «Звезда».
1: Адмиралы русского флота. Сергей Горшков.
2: В первые дни Великой Отечественной он спал всего по 2-3 часа в сутки. В короткие промежутки между боевыми выходами не отдыхал, разрабатывал новые операции, проверял готовность экипажей.
3: Однажды, возвратившись в Севастополь, я решил на минутку заглянуть к семье. В городе увидел развалины, груды щебня. А вот и мой дом. Все внутри оцепенело. Рухнувшие стены обнажили нашу комнату. Ветер треплет ковер над кроватью. Мебель покрыта осыпавшейся штукатуркой. Какие-то женщины копаются в руинах. Спрашиваю их о жене и детях. Никто ничего не знает.
2: В штабе флота Горшкова успокоили. Семьи командиров эскадры успели эвакуировать из города, рассказывала дочь адмирала Елена.
4: Нас посадили в специальный поезд и через Симферополь отправили в Керчь. Там мы погрузились на пароход, который проследовал в один из закавказских портов. Мама сильно страдала от морской болезни и после войны никак не могла вспомнить, куда же нас привезли, то ли в Батуми, то ли в Поте. Сойдя на берег, мы несколько дней провели на морском вокзале в огромной толпе таких же, как мы, эвакуированных. Затем нас снова посадили в поезд, и мы больше суток медленной скоростью ехали в нем до Баку. Мы хотели добраться до Владивостока по Турксибу, но в Барнауле нас сняли с поезда. Я заболела дифтерией.
2: И только через несколько недель Сергей Горшков узнал: с его семьей все в порядке. Однажды его автомобиль подорвался на мине. У машины отскочило правое переднее колесо, и она перевернулась вверх днищем. Водителя и пассажиров взрывной волной выбросило на дорогу. Контуженный при этом Горшков головой пробил лобовое стекло и, упав на землю, каким-то чудом не был раздавлен огромным армейским Виллисом. Адмирал получил серьезную травму позвоночника, которая периодически давала о себе знать всю оставшуюся жизнь. Но он и виду не подавал.
3: Я никогда ни перед кем не заискивал и не искал протекций. Все, чего я добился в своей жизни, это заслужено честным и упорным трудом во имя блага и процветания России.
2: Это фрагмент завещания адмирала детям и внукам.
1: Сергей Горшков. Адмиралы русского флота.
5: Операции специальных подразделений.
6: Лето 1941 года. Фашистские войска рвались к Москве. Части Красной Армии отступали, ведя ожесточенные бои по всему фронту. В конце июля советское командование приняло решение о проведении специальной операции в тылу врага. Действия особого кавалерийского подразделения должны были приостановить наступление противника, отвлечь на себя часть его сил. 12 августа 1941 года специальное подразделение казаков под командованием полковника Льва Даватора перешло линию фронта, чтобы нанести неожиданный удар в районе Смоленска и Великих Луг.
7: Командир первого эскадрона, где его носит? Быстро ко мне!
8: Товарищ полковник, командир первого эскадрона.
7: Значит так, казачкам своим вот что скажите. Идем тихо, ночью. Ваш участок... Ага, вот он. Здесь у нас одни болота, озера и другие лужи. Хлопцам передайте. Коней беречь. Все ясно?
8: Так точно. А когда в бой, товарищ комкор?
7: Наша первостепенная задача — пройти в тыл врага незамеченными. А коням!
6: Летом 1941 года кавалерийский отряд Даватора действовал в тылу противника дерзко и внезапно. Кубанские казаки сумели посеять панику в тылу 9-й армии вермахта и вынудили ее командование снять с фронта две пехотные дивизии, наступавшие на Москву, и повернуть их против советских кавалеристов. Цель проводимой операции была достигнута.
7: Командир эскадрона, ко мне!
8: Так точно?
7: Это что за ржание? Я говорю, что за смех кругом? И это в глубоком тылу противника. Почему не соблюдаем маскировку?
8: Товарищ комкор, это хлопцы наши подобрали очередную фашистскую листовку. Фрицы опять цену за вашу голову подняли. Ну вот бойцы и шутят, какую сумму они в следующий раз назначат.
7: Баловство все это. Немедленно прекратить. Ну-ка дайте мне эту бумажку. Самому интересно.
8: Вот, товарищ комкор, держите. Было 10 тысяч марок, товарищ полковник, а теперь все 20.
7: Сам вижу. Так, вы это вот чего. Через сутки прорываемся обратно к своим. А бумаженцу эту я себе оставлю. На память.
6: Получив приказ, кавалеристы Даватора с боем прорвали оборону фашистов в районе Устья-Подвязья и 2 сентября вышли в расположение нашей 30-й армии. За время рейда по тылам противника даваторцы уничтожили около 3000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков и более 200 машин обеспечения. 11 сентября 1941 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР номер 2057 полковнику Льву Михайловичу Даватору было присвоено воинское звание генерал-майор.
5: Арсенал. Оружие, которым мы победили. Раздел.
0: Взрывчатые боеприпасы.
5: Классификация.
0: Наступательная ручная осколочная граната дистанционного действия.
5: Название.
0: РГ-42. Она предназначалась для уничтожения боевой техники и живой силы противника на близких расстояниях. Во время Великой Отечественной войны РГ-42 массово производилась не только на оружейных заводах, но и, к примеру, на консервных фабриках. Что ж, корпус советской гранаты действительно представлял собой обычную консервную банку, только вместо сгущенки внутри находился заряд взрывчатки весом 110 граммов. Вокруг тротиловой начинки, по стенкам гранаты, укладывалась свернутая в 6 слоев лентой с тонкой стали с насечками. Это будущие осколки. К верхней крышке корпуса РГ-42 присоединялась небольшая рукоять, в которую ввинчивался боевой запал. Дальше по инструкции. Выбрал цель, выдернул чеку, бросил гранату. Взрыв происходил спустя 3-4 секунды после того, как солдат выпускал боеприпас из рук. Радиус разлета осколков 25 метров. Небезопасно. Поэтому РГ-42 бойцы Красной Армии применяли, как правило, из укрытия, окопа или траншеи. Дальность броска зависела от физической силы военнослужащего и составляла в среднем 35-40 метров. Наступательная ручная осколочная граната дистанционного действия РГ-42.
5: Арсенал. Оружие, которым мы победили.
9: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
10: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент отметил, что инициатива американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия по 11 мая – это оправданное предложение.
2: Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия.
1: Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Однако, несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские боевики продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16 тысяч обстрелов со стороны ВСУ. В этих условиях наши вооруженные силы реагировали зеркально. В МЧС предупреждают о сложной ситуации с природными пожарами. Только за минувшие сутки ликвидированы 84 очага. Еще 34 крупных участка продолжают гореть. В 3 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Главная причина – человеческая халатность. Брошенные окурки, палы сухой травы. Власти усиливают контроль. В Забайкалье для поиска очагов возгорания используют дроны. В Якутии платят деньги за информацию о виновниках пожаров. Нарушителям грозят штрафы до 500 000 рублей и даже лишение свободы. На Тенерифе эвакуируют пассажиров лайнера «Хондиус». Напомню, после вспышки хантавируса на его борту погибли 3 человека. После санитарного контроля людей малыми судами доставляют на берег, затем автобусами в аэропорт для вылета спецрейсами. Репатриацию завершат за 2 дня. Россиянин из экипажа и около 30 членов команды пока останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды для дезинфекции. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде. И самая северная акция «Бессмертный полк» прошла на Шпицбергене. Полярники поселков Пирамида и Баренцбург отметили 81-ю годовщину победы. Шествие завершилось возложением венка к мемориалу шахтерам, погибшим в Великой Отечественной. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – название и прозвище боевого оружия. Жестких правил, определяющих, как именно называть ту или иную военную технику, не существовало никогда. Оружию и даже армейской спецформе могли дать имя в честь конструктора, автомат Калашникова, или по ассоциации, снайперский лохматый маскировочный костюм «Леший». Есть аббревиатуры, ставшие именами собственными. Например, «Нона». И это не женское имя. Расшифровывается как «Новое орудие наземной артиллерии». Что ж, так происходит сегодня, и так было всегда. Ничего не изменилось. Чаще всего оружие называли на основе его внешнего сходства с различными предметами или с какими-то либо действиями человека. Вот, пожалуйста, боевая граната, фрукт-гранат. Или, например, слово «арбалет». Оно происходит от латинского «аркабалиста». В нем «аркус» — это дуга, а «балисто» — значит «бросаю». Все без исключения образцы вооружения и военной техники имеют официальные названия. Однако существуют и неофициальные, или, проще говоря, прозвища. Возможно, самое известное из них — «Катюша». А что, очень удобно. Ведь не каждый сразу поймет фразу «боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны». Откуда взялось такое ласковое имя, установить трудно. Возможно, оно появилось в честь героини знаменитой песни. Но единого мнения нет. Впрочем, наверное, это и не столь важно. Хотя изначально установку «Катюша» называли совсем иначе. «Раиса Сергеевна». Именно так красноармейцы обыгрывали сокращение РС, то есть реактивный снаряд.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. По одной из версий, название этого древнерусского оружия тюркского происхождения. И переводится оно как «дубинка», «палка». Но есть и другой вариант. «Кистень» значит «от кисти руки», на которую надевался ремень грозного деревянного посоха во время боя.
7: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
8: Ударное вооружение.
7: Классификация.
8: Гибко-суставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
7: Название.
8: Кистень.
9: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине 10-го столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
8: Кистень.
7: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
5: Продолжаем наш разговор о названиях и прозвищах боевого оружия. Во время Отечественной войны 1812 года русские крестьяне, спасаясь от набегов и грабежей французской армии, уходили в леса, где создавали партизанские отряды. Очевидец тех давних событий вспоминал.
10: «В перелесках за буераками везде сии осторожные воины-земледельцы расставляли недремлющую стражу. Сверх того, устанавливали, чтобы по звону колокольному сбираться им немедленно, верхами и пешком, где услышат первый звон. На сию повестку сбегалось множество сих осторожных бойцов. Иные были вооружены ружьями, другие — копьями, топорами, вилами, косами».
5: Что ж, с таким оружием, да против пушек и сабель, особо не повоюешь. И наши крестьяне стали придумывать новые образцы. В результате появилась пыряла с зубом. Круглая древка с одним или двумя зубьями. Практически балансирующее копье. Длинное, гибкое. Оно пробивало любые доспехи. С его помощью партизан мог выбить из рук неприятеля пику или винтовку со штыком, а также сбить всадника с коня. Но и это еще не все.
11: Шла война к тому Парижу.
12: Бегство.
13: Наполеон отступал вынужденно. Трижды он просил Александра I о мире, а в ответ тишина. Русский император молчал. Тогда парламентеров отправили к Михаилу Кутузову в лагерь Тарутино. Свидетель тех событий, дежурный генерал 2-й Западной армии Сергей Марин, записал в своем военном журнале.
14: «Галам очень худо, и они прислали посла, который жаловался на наших мужиков и очень был огорчен, когда светлейший князь Михаил Илларионович отвечал, что мир с французами он не в силах заключить, ибо война сделалась народной. Что ж, здешние мужики и вправду каждый день таскают пленных. С тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 тысяч, а может и более. Мужики бьют их без всякого милосердия. Недавно один офицер со 100 человеками сборного войска взял 6 вражеских пушек и сжег артиллерийский парк».
13: С каждым днем армия Бонапарта таяла на глазах. Заблудившихся французов партизаны отлавливали по лесам, сбивали их с ног специальными дубинами, охряпниками и ошарашниками, после чего связывали и продавали всем желающим по цене рубль за голову. В то время на один целковый можно было купить 2 килограмма отборной говядины. Михаил Кутузов записал тогда в своем дневнике: «Тысячи врага истреблены крестьянами».
15: «Ловко ты его, Макарыч, по голове охряпнул. Красота, да и только!»
16: «Не охряпнул, а шарашил. Вечно ты путаешь дубинки наши!»
15: «Очухается! Давай-ка я его свяжу. А вдруг это сам Буонапарт?»
16: «Да кто их разберет-то?»
4: Исторические заметки.
5: Охряпник, ошарашник. Звучит немного странно и даже забавно. Хотя это было очень даже грозное оружие. Большие, длинные, тяжелые дубины, имеющие форму деревянной скалки, которой мнут картофель для пюре. Одним ударом охряпника можно было размозжить неприятелю голову. А ведь были еще окочурник и ошеломник. Правда-правда. Ничего не выдумываем. Все это крестьянское народно-военное творчество можно и сегодня увидеть в музее-панораме «Бородинская битва».
17: Реклама.
18: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Традиционно любой военной технике, пистолету, танку, подводной лодке или самолету присваивается официальное буквенное или цифробуквенное обозначение. В нем могут быть зашифрованы название конструкторского бюро, год создания, номер проекта и многое другое. Но иногда название оружия получается таким сложным и запутанным, что обывателю разобраться очень и очень трудно. Вот трехлинейка — это что? Винтовка, понятное дело. А откуда тогда взялась Мосинка? Давайте выяснять вместе.
12: Оружейка. Стрелковое оружие. Винтовка Мосина.
20: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора – Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал – экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно.
12: Стрелковое оружие. Винтовка Мосина.
20: Когда начались испытания, то всем стало ясно. Русский вариант новой винтовки гораздо лучше бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна. Била в цель на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака, то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен 3 линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2.5 миллиметрам. Такая математика.
12: Винтовка Мосина. Оружейка.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Разобраться в названиях различной боевой техники действительно очень сложно. Что уж говорить о прозвищах. Вот, к примеру, ручная оборонительная граната F1. Ее до сих пор называют «лимонкой». По одной версии, из-за сходства с лимоном. по другой – в честь британского изобретателя капитана Лемона. Что тоже не совсем точно, ведь гранату F1 изобрели французы. А вот в следующем случае все просто и достоверно. В годы Второй мировой советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих самых машин напоминали гитлеровцам уши знаменитого героя мультфильмов. Но это еще что? В былые времена оружие могло получить прозвище в честь герба, к примеру, очень известного семейства.
0: Служивые люди. Воинские династии России.
21: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российско грудь твои орудия, Шувалов». Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
0: Служивые люди. Шуваловы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что без вывода ВСУ с территории Донбасса урегулирование конфликта с Украиной не будет стоять на месте даже после десятков раундов переговоров. По словам дипломата, Киев это понимает, но при поддержке Европы отказывается обсуждать необходимый шаг. Также Ушаков допустил, что спецпосланник США Стивен Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут вскоре вновь приехать в Москву. Агентство Bloomberg сообщает о рекордном истощении мировых запасов нефти. По оценкам Morgan Stanley, с марта по апрель они падали почти на 5 миллионов баррелей в сутки. Goldman Sachs отмечает запасы близки к минимуму с 2018 года.

0: 10 существующим добавили еще 10. Услуга для самостоятельного прохождения контроля на прилете и вылете доступна россиянам старше 18 лет с биометрическим паспортом Siri-75 и выше. В музей-квартире основателя школы-студии «Примхат» Владимира Немировича Данченко открылась выставка, посвященная эвакуации Московского театра во время Великой Отечественной. Экспозиция представляет более 50 экспонатов, включая редкие документы и личные вещи режиссера, рассказал в эфире телеканала «Россия Культура» директор музея МХАТ Павел Ващилин.
1: А кому передавать-то это будем? Как это все это наследие? Кто это будет продолжать? И он вынашил эту мысль. И уже в 43-м году вначале он собирает здесь собрание в этой квартире и говорит, что нам нужна школа. У нас тоже есть представление, что в этот период, да, как будто жизнь замерла, и все, больше ничего не было. Были только военные действия, и был плен. А продолжалась жизнь, продолжали творить, продолжали бороться, продолжали созидать с расчетом и уверенностью на победу.
0: Экспозиция также включает документы знаковых военных постановок того времени, таких как «Русские люди», «Фронт» и «Кремлевские куранты». Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 2-1 победили Сочи в домашнем матче предпоследнего 29-го тура чемпионата России. Таким образом, клуб набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На 2 очка от него отстает имеющий игру в запасе «Краснодар». 11 мая команда сыграет с «Динамо» в Москве. При этом проигравший сегодня Сочи на последнем 16-м месте. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ о названиях и прозвищах боевого оружия. Сэр Хайрам Стивенс Максим, отец одного из самых первых в мире пулеметов, был увлеченным изобретателем, которого интересовала самая разнообразная техника. Кроме выдающегося оружия, он придумал уникальный бездымный порох, спорил с Томасом Эдисоном за первенство в создании лампы накаливания, а на исходе жизни строил самолеты-гиганты. Однако главное детище конструктора, пулемет «Максим», получил признание далеко не сразу. В России, к примеру, только в 1888 году, спустя 5 лет после патента. И как у нас назвали новую технику-то? «Максимом» или «Максимкой» с ударением на «и». Почему? Да потому что имя зарубежного оружия обрусело. Нам так проще. У людей военных чем проще, тем лучше. И не нужно изобретать велосипед.
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Его сокращенное наименование ППШ. Фронтовое прозвище «Папаша». И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен, 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
4: Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как

0: стрелять невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
1: Пистолет-пулемет Шпагина.
0: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях – в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
2: «Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа».
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
0: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
1: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Во время Великой Отечественной войны наш пикирующий бомбардировщик П-2 советские солдаты прозвали «пешкой» по созвучию, а финны – «пеккой-емелей». Штурмовик Ил-2 русские конструкторы с гордостью именовали воздушным танком, а немецкие летчики – бетонным самолетом. Мол, сколько в него ни стреляй, а он не падает. Непробиваемый какой-то. На фронте шутили тогда: из боя Ил доставит на честном слове и на одном крыле. Современные военно-авиационные названия несколько иные. Например, самолету Су-34 дали прозвище «утенок» за своеобразную плоскую форму носа. А что? Действительно, очень похоже на утку. А вот штурмовик Су-35 получил свое неофициальное имя от солдат-пехотинцев – «гребешок». Почему? Да потому что снизу, с земли, кажется, что крылья самолета словно ощетинились. Дело в том, что на крыльях Су-35 установлены с десяток специальных подвесок. На них находятся ракеты и другие боеприпасы. Очень похоже именно на острый колючий гребешок. Что ж, пехоте виднее. Летим дальше. Самолетам дальней авиации, чтобы подчеркнуть ценность буквально каждой машины, дают имена. Валерий Чкалов, например, или Илья Муромец. А вот ракетоносец Ту-160 за его грациозный силуэт назвали «белым лебедем». Звучит? Конечно. И таких примеров множество.
4: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
5: Авиация.
4: Классификация.
5: Вертолет огневой поддержки.
4: Название.
5: Ми-28М. Ночной охотник.
6: За 1 час вертолет Ми-28Н легко преодолевает расстояние в 324 километра. И это при весе в 2,5 тонны. Ночной охотник способен круглосуточно вести огонь по любым целям противника. Экипаж – 2 человека. Пилоты размещаются в удобной кабине из облегченной титановой брони. Для ночного сражения вертолетчики используют лазерный дальномер и уникальные очки ночного видения. В темное время суток Ми-28Н устраивает настоящий фейерверк. Во время полета вертолет разбрасывает в разные стороны специальные цветные ловушки. Ракеты и снаряды противника следуют за ними, а ночной охотник спокойно продолжает следовать заданным курсом. Если ночной охотник обнаружил цель, то она непременно будет уничтожена. В арсенале Ми-28Н имеется 16 противотанковых ракет «Атака» и 8 управляемых ракет класса «Воздух-воздух» под кодовым названием «Игла». Таким комплексом вооружения обладает только одна винтокрылая машина в мире.
5: Вертолет огневой поддержки Ми-28Н. Ночной охотник.
4: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о названиях и прозвищах боевого оружия. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Пройдут столетия, наши праздники.
8: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды затыкают, значит, кому-то
9: будет. Пред нами огромные разнообразные работы.
10: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
2: Генерал «Хитрость». Так стали называть его немцы, когда в 41-м году войска Катукова с помощью танковых засад остановили возле Москвы армию Гудериана. Хотя какая там хитрость? Безысходность.
3: В начале войны моя дивизия находилась в стадии формирования. В ней была 1/3 личного состава, а вместо 375 танков, положенных по штату, ни одного. Мы обманывали врага, расставляя повсюду бронетехнику, сделанную из фанеры. Но дрались люди отчаянно. Каждый наш танк, хоть и учебный, разбил от 3 до 9 немецких. А потом сражались, как пехотинцы. Стреляли из винтовок, у кого они были. Дрались лопатами, гаечными ключами.
2: За этот подвиг 4-я танковая бригада Михаила Катукова первой в Красной армии стала именоваться гвардейской. Во время войны его жена, гвардии старшина медицинской службы Екатерина Катукова, выносила с поля боя солдат, иногда под бомбежками, дважды была ранена.
4: В битве за Москву под Волоколамском я чуть левую руку не потеряла. Хирурги мне сказали, что резать надо, а я не дала. Решила, если даже и умру, но умру с рукой. Пришили мне руку тогда, как могли. Потом она у меня была вспомогательной, поднималась, но совсем чуть-чуть.
2: Они расписались в 45-м, сразу после войны. До этого времени Екатерина Катукова называла себя походно-полевой женой.
4: Откуда я знала, как там на передовой? Я ведь поехала на фронт в лакированных туфельках. Как же надо мной смеялся Катуков. Ну что делать, кирзачи сразу надела и штаны мужские. А вы знаете, что самое страшное на войне? Вши. Обычные бельевые вши. Откуда они там? Почему их было так много, я не знаю. Но это просто какая-то напасть.
2: Битвы под Москвой и Воронежем. Курская дуга. Освобождение Украины, Польши и Германии. Дважды герой Советского Союза Михаил Катуков и его жена Екатерина прошли этот путь вместе. Все 14 фронтов.
1: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Дивизия «Черных ножей». 25 апреля 1945 года, накануне штурма Берлина, рядовой СС Гервальд Берг записал в своем дневнике: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по предыдущим боям. Они сражаются даже когда тяжело ранены». Уральский добровольческий танковый корпус. Сформирован в 1943 году из жителей Свердловской, Пермской и Челябинской областей на средства уральских рабочих. Личный состав – 9660 человек. Вооружение – средний танк Т-34-76. Об Уральском добровольческом танковом корпусе заговорили в 1943 году во время Курской битвы. Фашисты обратили внимание на необычное вооружение. Экипажи подбитых танков сражались в рукопашную, вооружившись черными ножами. Гитлеровская разведка сообщала: у русских появилось новое элитное подразделение «Шварцмейстер-панцер-дивизион» или «Танковая дивизия черных ножей». «Черные ножи» — подарок уральским танкистам от оружейников Златоустовского инструментального комбината. Дивизия черных ножей дошла с боями от Орла до Праги — 5500 километров. В ее составе служили 60 танкистов, на личном счету которых было 10 и более уничтоженных танков противника. Гвардии капитан Дьяченко подбил 31 вражескую бронемашину. Гвардии старшина Новицкий — 29 танков. Старший сержант Куприянов — 23. 38 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважным уральским танкистам установлены памятники в Берлине, Свердловске, Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле. Сегодня боевое знамя дивизии «Черных ножей» 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Малиновского хранится в Центральном музее Вооруженных сил России.
0: Личный состав.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: Пистолет ТТ.
7: Многие из нас помнят фотографию времен Великой Отечественной. Отважный комбат с биноклем на груди крепко сжимает в вытянутой руке пистолет и поднимает красноармейцев в решительную атаку. Так вот, вооружен храбрый офицер пистолетом ТТ. Расшифровывается как «Тульский Токарева». Токарев родился в семье бедных казаков-крестьян. О профессии оружейника даже не мечтал. Маленький Федор так и не смог окончить церковно-приходскую школу. Пришлось бросить. Отец настоял. Мол, хватит книги читать. Это удел богатых. Землю пахать надо. Никто из родственников не обратил внимания, что однажды вечером мальчик смастерил небольшой макет местной церкви, который был удивительно похож на оригинал. Оценила творчество юного рукодельника только бабушка Федора.
8: «Учись, внучок, толк из тебя будет, мастером станешь».
7: Угадала. Федор стал впоследствии подмастерьем кузнеца, затем помощником оружейника и уже в 15 лет сделал первый замок для ружья. А потом была Первая мировая. Исаул 29-го Донского казачьего полка Токарев успел к тому времени разработать несколько автоматических винтовок. Но главное его изобретение было еще впереди.
1: Пистолет ТТ.
7: В 49 лет он возглавил крупное оружейное предприятие. Беда пришла, откуда не ждали. В ходе проверки выяснилось, 90% винтовок, выпускаемых под руководством Токарева, бракованные. Дальше суд и приговор. Смертная казнь. Дело, правда, пересмотрели. Оказалось, что по недосмотру одной из работниц была выбрана сталь не той марки. Отсюда брак. Казнь заменили на 15 лет тюрьмы. А потом Федора Токарева и вовсе отпустили на свободу. Слишком он был необходим на воле, чтобы прозябать в застенках.
1: Пистолет ТТ.
7: Первый самозарядный пистолет советского образца – его работа, Токарева. Оружие прошло множество испытаний. Стрельбу на кучность и пробивное действие, быстроту и удобство перезаряжания, тестирование на запыление и эксплуатацию в экстремальных условиях. Но самое главное, опытный стрелок мог поразить из ТТ любую цель на дистанции более 50 метров. Тульский Токарева – легенда. Его было выпущено более 2 миллионов экземпляров. Поэтому этот пистолет по праву занимает почетное место в нашей оружейке.
1: Пистолет ТТ. Оружейка.
9: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
10: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
9: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковыль, превращается в лед.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В госавтоинспекции раскрыли причины крупной аварии в Омской области. Столкновение на 519-м километре трассы Тюмень-Омск произошло из-за выезда пассажирского автобуса на встречную полосу. «Газель» со школьной командой врезалась в грузовик. В результате трагедии погиб ребенок. Еще 7 детей и 2 взрослых госпитализированы. Заведено уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. В Киеве уже давно осознают необходимость вывода ВСУ с территории Донбасса. Таким мнением в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным поделился помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Ну, понимаете, было же проведено несколько раундов переговоров. Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов. Но пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов. Но мы будем на одном и том же месте. Я это понимаю, в Киеве хорошо, но пока при поддержке европейцев вот отказываются пойти на разумный шаг.
1: Юрий Ушаков также выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву. Премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров в Москве с Владимиром Путиным созвал срочное совещание с представителями энергетической компании «Транспетрол». По его словам, для передачи важной информации способны принести пользу Словакии. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. Роберт Фицо – единственный премьер из Евросоюза, посетивший День Победы в Москве. Его поездка вызвала неодобрение у ряда европейских лидеров. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом правоохранителей рассылают сотрудникам компании письма с требованием пройти некую доследственную проверку рабочего места. По данным лаборатории Касперского и МВД, жертвам предлагают заполнить анкету и запустить файл с вирусом, который заражает корпоративную сеть для последующего требования выкупа. В МВД напоминают, реальная проверка не проводится через рассылку анкеты, запуск неизвестных программ. Россия вышла на 5-е место по автопродажам в Европе. В апреле продано 117 тысяч машин, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на Global Data. По словам аналитиков, это произошло благодаря стабилизации макроэкономики и обновлению модельного ряда. Лидируют Германия – 250 тысяч проданных машин, далее по списку Италия, Британия и Франция. По итогам апреля России удалось обойти Испанию. За 4 месяца года в нашей стране реализовано 383 тысячи автомобилей. Большую часть импорта составили автомобили из Китая. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор, остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: горяча.
1: Радиозвезда.
2: По Красной площади с оркестром.
3: Прошло больше 30 лет. Я на Красной площади. Иду медленной, далеко не парадной походкой. Рубиновые звезды Кремля сияют на солнце и слепят глаза. На мгновение зажмуриваюсь, и словно в тумане возникают образы моих друзей-сослуживцев, с которыми мы столько испытали вместе. Это было давно, кажется, в другой жизни. 1990 год. Москва, Лужники. Между стадионом и станцией метро «Спортивный Южный выход» находится высокий длинный земляной вал. На нем сверху железная дорога. Под насыпью сделаны просторные бетонные тоннели-переходы. Так болельщики попадают сначала к билетным кассам, а затем и на арену. Это занимает не более 15 минут. Рядом с кассами какие-то бензоколонки и огромная асфальтовая площадка. Здесь мы и тренируемся. Мы – воспитанники Московского Суворовского училища. Готовимся к параду Победы.
4: Смирно! Равнение напря... Фу! Отставить! Еще раз повторяю. Голову поворачиваем резко вправо, подбородок повыше, чуть в сторону, где будет стоять мавзолей. Здесь его нет, но на Красной площади он будет. Репетируем пока на месте, а потом в движении. Итак, смирно! Равнение напря... Фу! Отставить! Не пойдет! Еще раз! Смирно!
3: Ноги совсем не болят. Они привыкли. Сейчас середина апреля, а это значит, что мы тренируемся уже почти два месяца. Почему Лужники? Говоря современным языком, смена локации. Раньше наш парадный расчет маршировал на Ходынском поле, на старом аэродроме. Сейчас там жилые дома. А еще строевой подготовкой мы занимаемся в стенах родного училища. Это в Филях, намоленное место. Рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его построили в 1694 году. Говорят, здесь часто бывал Петр Первый.
4: Становись! Равняйсь! Смирно! Для встречи слева на круг!
3: В училище между двумя корпусами, жилым и учебным, находится армейский плац, большущий. На нем специальная белая разметка, прямоугольники. Внутри каждого прямоугольника по периметру расположены квадраты. Один квадрат – один суворовец. Занял свое место и... Бум, бум, бум. Какой же надоедливый этот барабан. Он просто огромный. Поэтому солдат военного оркестра крепит его к себе спереди двумя кожаными плечевыми лямками. Так удобнее. Но все равно видно, что парня время от времени покачивает. Тяжелый труд. А тут еще одна напасть. Трам-тарарам, трам-тарарам. В ушах все звенит от этого мелкого барабана. Но это только поначалу. Привыкаешь быстро. И мы идем по квадратам, оттачивая шаг.
4: Товарищи суворовцы, вы не балерины и не танцоры диско. Ногу ставим на плац всей подошвой, всей ступней, а не на пятку или носок. Я должен слышать хлопок. Бац, бац. Вот так, правильно. Как громкий хлопок руками.
3: Время от времени возле твоего прямоугольника появляется офицер. Он становится рядом и протягивает руку параллельно плацу на высоте примерно 1 метр, ладонью вниз. Проходя мимо, мы должны коснуться этой ладони носком своего ботинка. Стандарт.
4: Горбатым! На параде не место! Не сутулимся! Ровно идем! Красиво!
3: И ты маршируешь. Руки назад, но не как у военнопленных или заключенных. Нет. Локти согнуты, руки за спину, параллельно земле. и ладонями делаешь что-то вроде замка. Буквально связываешь руки, чтобы они не болтались, как бесхозные плети. Так надо. Для осанки. Но это в училище. А в Лужниках атмосфера совсем иная. Время от времени по высокой насыпи проходит товарняк. Погода хорошая, окна в кабине машиниста открыты.
0: Эй, папаша! А ну-ка дай гудок! Два коротких, один длинный. Ну чего ты? Ну здесь же все свои!
3: Кто-то из наших делает специальное движение рукой, словно рычаг вниз опускает. Давай, дядя, погуди! Аплодисменты. Как сейчас помню, сколько составов рядом не проезжало, гудок давали абсолютно все. И это в городе, в Москве, между прочим. Рядом жилые кварталы. Возможно, такие сигналы и были запрещены. Но мы всегда благодарили железнодорожников за понимание. Они же видят, парни не на дискотеке. Мы делом заняты, готовимся к параду.
4: Внимание! Курс! В одну шеренгу! По ранжиру! Становись!
3: Вот оно, началось. Сейчас нас по росту делить будут. От самого высокого до метра с кепкой. Курс — это три роты по четыре взвода. В каждом взводе три отделения по 10 человек. Вот и считайте. Ребята, которые по ранжиру окажутся в самом конце строя, на парад, скорее всего, не попадут. Слишком мелкие. Это не ирония и не злорадство. Их жаль. Искренне. Пройти по Красной площади 9 мая на глазах у всей страны и всего мира – честь особая. Но у таких суворовцев все же есть еще один шанс. Можно стать запасным. Нет, не как в футболе выпустят, когда захотят. Тут совсем другая история. Представьте, Ходынское поле, очередная репетиция, и вдруг...
5: Смотрите, смотрите, матрос упал. Обморок. Это из парадного расчета радиоэлектроники имени Попова. Нет? Питерский вроде. Раз и обмяк. Выносят бедолагу. А его место тут же другой занимает. Да, теперь понятно, зачем запасные.
3: Марш! Стоять приходится долго. Часами. Ходить тоже. Многие не выдерживают. Но есть один способ мгновенно очухаться. Парадные перчатки у нас белые, красивые. На указательные пальцы левой и правой руки капаешь нашатырный спирт. Почувствовал, что закружилась голова или становится плохо, тут же палец резким движением к носу, раз, чтобы никто не заметил, и стоишь, кайфуешь, приходишь в себя. Это всего пару секунд. Где я? Кто здесь? А, все понятно. Я в норме, я в порядке. Так и живем. Вернее, тренируемся.
2: По Красной площади с оркестром.
3: Парадный расчет, другое название коробка, это 10 шеренг по 20 человек. Я вроде не маленький, 1,87 м, а стою лишь шестым в третьей шеренге. Впереди какие-то баскетболисты, на голову выше меня. Почему парадная коробка? Если сверху посмотреть, а именно так иногда показывает телекамера во время трансляции, то вылитая коробка и есть. Ровненькая такая, аккуратная.
4: Товарищи суворовцы, теперь только от вас зависит, как вы пройдете во время генеральной репетиции.
3: В армии нет двоечников, троечников и хорошистов. В войсках только две оценки. Удовлетворительно и неудовлетворительно. Третьего не дано. Если ты во время смотра прошел откровенно плохо, могут пустить на второе, то и на третий круг. Это несколько лишних километров. А ноги-то не железные. Зато если мы сделали на репетиции все правильно, нас ждет поощрение. Тортики. Вафельные. Вроде бы с кремом. Три торта на одну шеренгу. На 20 человек. Почему-то именно твой кусок кажется самым вкусным. А что, заслужили.
4: Машине!
3: Все, приехали. Команда к машине значит выпрыгнуть из кузова и построиться. Где же мы на этот раз? Опять ходынка. Сегодня тренируются все коробки. Все участники парада Победы. После двух прохождений делают небольшой перерыв. Минут 15. И мы рассыпаемся, вернее, разбегаемся кто куда. Все перемешалось. Синяя форма зеленая. Вон черные береты, это морпехи. Белые бескозырки, это нахимовцы из Ленинграда. Нахимоны. Далее дивизия Дзержинского, а это... Это курсанты-кремлевцы или МОСВОК. А здесь кто? Голубые береты, ВДВ, десантура. Какие же они крутые!
6: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз. Опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: По Красной площади с оркестром.
3: Тренировки, тренировки, тренировки. Каждый день, по будням. На параде мы не единственные суворовцы.
9: Привет кадетам Москвы. Как вам, ребята, в казармах живется? Весело?
10: Эй, Калина, проходи мимо.
3: Это кадеты из Калинина. Везунчики.
9: Вы вот по казармам живете. А нас знаете, где разместили? В столичной средней образовательной школе.
3: Форма у всех почти одинаковая. Можно легко перепутать. Вот, к примеру, юные барабанщики. Вы их знаете. Именно они открывают пешую часть парада. Многие недалекие тележурналисты называют их суворовцами военно-музыкального училища. Уши вянут. Да вы хоть на погоны посмотрите. У них что написано? ВМУ. А у нас СВУ. Мы суворовцы. Они музыканты. Между нами, скажем, легкое взаимное недолюбливание. Вон они топают со своими дудками. Готовность номер один.
10: Эй, парень, смотри, бубен не потеряй.
11: Эй, скоморохи, лови гонорар.
3: И на асфальт летит мелочь, копейки. А вот это грубовато. Что с нас взять, маленькие еще глупые? По гражданским меркам десятиклассники. Но музыканты, та еще бестолочь, вроде нас. В ответ летят подковы. Не лошадиные, естественно, для обуви. Барабанщики называют нас сапогами, мол, тупые. Только маршировать и умеем. Пройдет время, и мы станем друзьями. А при встречах будем обниматься и вспоминать былые деньки. Все нормально, без претензий. Повзрослели.
2: По Красной площади с оркестром.
3: Это было больше 30 лет назад, а я до сих пор помню свои впечатления от единственной парадной ночной репетиции. Звезды Кремля как-то по-особому переливались в лучах прожекторов и специальной подсветки. Мы стоим возле храма Василия Блаженного. Здесь наше место. Красная площадь обцеплена. Никого не пускают. Да, темновато с непривычки, но мы подготовились настолько, что хоть глаза завяжи, а все равно пройдем как надо и не ошибемся. Маршируем едва ли не предпоследними. Такой порядок. Вот она, финишная прямая. До мавзолея пара сотен метров. Ждем особую команду. Ее подает один из офицеров.
4: Счет!
10: И раз!
3: И голову вправо, подбородок повыше. Все, прошли. Как, уже? Готовишься месяцами, а пролетаешь по Красной площади за пару минут, если не быстрее. Теперь в училище, спать. Осталось главное. Сам парад Победы 9 мая. Мы еще не знаем, что он будет последним в Советском Союзе. Парадную форму мы готовим себе сами. Хотя белошвейки из нас те еще. Все пальцы исколоты. Нужно ровно пришить погоны, шевроны, аксельбант, чтобы правильно висел. Мундир погладить. Ботинки начистить до блеска, да так, чтобы в них было видно отражение своего же лица. Теперь фуражка. На случай сильного ветра у нас есть страховка. Тонкая, длинная бежевая резинка. Мы привязываем ее к пуговицам на фуражке. На подбородок раз и все. Шапка не слетит. Нас не проведешь.
4: Становись! Вернись! Фирме!
3: Отправляемся на парад. На этот раз не на грузовиках, а на автобусах. Высаживаемся в центре города, возле набережной, и неспешной походкой идем к храму Василия Блаженного. Парад в 10 часов утра, а сейчас еще нет и 9. Людей в центре города уже много. Вот пожилая женщина машет нам вслед платочком и смахивает слезу. А это кто? Ну, конечно, как же. Девушки-красавицы. Откуда их столько? Телефончик? Потом, барышни, потом. Мы сейчас немного заняты. Главная площадь страны. Занимаем свое место. Сверху грозно смотрят Минин и Пожарский. Есть время оглядеться, оправить форму, пуговицу непослушную застегнуть, фуражку поправить. На трибунах потихоньку собираются зрители. Телевизионщики настраивают аппаратуру. Камеры пока не включены. У меня в кармане 5-копеечная монета. Для чего? Примета такая. Почти как у студентов перед экзаменом. На удачу. Только прятать ее в ботинок я не стану. Беру пятак. Какой там у него год? Ага, 1961. Древность какая! Ставлю его ребром между камнями брусчатки и ботинком вдавливаю вниз. Говорят, поможет. Беду отведет. Верится с трудом, но если такая традиция есть, нужно соблюдать. Все, мы готовы. Время.
12: Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы! Поздравляю вас с 45-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне.
3: Теперь осталось совсем чуть-чуть. Сейчас министр всех поздравит, а это не больше 5 минут. И вот оно. Начинается. Сначала пройдут наши старые друзья.
13: Торжественный марш открывают юные барабанщики-фанфаристы, воспитанники.

0: Военная академия, училище, сводные полки дивизий. Потом наша очередь. Наконец-то. Да неужели?
1: Суворовцы и нахимовцы. Первый звонок в этих училищах прозвенел в годы войны. И благо, что история не повторила подобной картины, когда за партами собирались мальчишки с боевыми наградами и нашивками за ранения.
2: Если взглянуть на нашу историю, то, в общем-то, все передовые люди России имели какое-то отношение к армии. Это и Лев Толстой, и Александр Сергеевич Пушкин, и Лермонтов.
0: Мы пролетаем мимо мавзолея, словно на крыльях. Раз — и все. Что это было? Получилось? Да. На Красную площадь выезжает боевая техника, а суворовцы в это время уже возле набережной Москвы-реки. Теперь заслуженный отпуск. Я прыгаю в метро и еду домой. В самом конце вагона сидит старушка. Она смотрит на меня, улыбается и плачет одновременно. Я ее понимаю и аккуратно в ответ киваю головой. Возможно, напомнил кого-то. Кто знает?
3: Продолжим после новостей.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин считает, что Армения должна провести референдум по вступлению в Европейский Союз и определиться с будущим в Евразийском экономическом союзе. По словам президента, Россия готова к мягкому, взаимовыгодному разводу, если выбор населения республики пойдет на Евросоюз. Вопрос предложено обсудить на саммите Евразэс в Астане 28 и 29 мая. В декабре Ереван и Брюссель подписали стратегию партнерства. Позднее Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе невозможно. В МЧС предупреждают о сложной ситуации с природными пожарами. Только за минувшие сутки ликвидированы 84 очага. Еще 34 крупных участка продолжают гореть. В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Главная причина – человеческая халатность. Брошенные окурки, палы сухой травы. Власти усиливают контроль. В Забайкалье для поиска очагов возгорания используют дроны. В Якутии платят деньги за информацию о виновниках пожаров. Нарушителям грозят штрафы до 500 000 рублей и даже лишение свободы. Государственная Дума приняла два десятка законов, направленных на защиту исторической памяти. Об этом

0: Великой Отечественной, рассказала депутат.
1: Все зарегламентировано четко. Ты нашел останки, в течение 3 дней уведомил местные органы власти и полицию. Следственный комитет выезжает, смотрит. Если это останки Великой Отечественной войны, то тогда уведомляют профильный региональный орган власти, который отвечает за увековечение памяти жертв геноцида советского народа. Профильный региональный орган власти принимает решение, либо прямо на месте мы создаем мемориал, захоронение, памятник ставим, либо принимаем решение по переносу останков.
0: Занко напомнила, российские суды подтвердили, что от геноцида советского народа пострадали более 8 миллионов человек, включая мирных граждан, детей, женщин и инвалидов. Министерство транспорта отчиталось о полном восстановлении работы аэропортов Юга России. Утром все ограничения отменили, сейчас управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности. За 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 64 тысячи пассажиров. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5:00 вечера на Радио Звезда, а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: По Красной площади с оркестром.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Каширская.
7: Наконец-то я дома. Быстро открываю дверь и вбегаю в квартиру.
8: Здравия желаю. Разрешите доложить? Участник парада прибыл.
9: Здравствуй, сынок. Ты молодец. Мы так тобой гордимся.
8: Пап, как дела?
10: Все видел. Поздравляю.
8: А дедушка где?
9: В большой комнате. Он тебя ждет. Иди, сынок.
7: Мой дед фронтовик. Участник первого парада Победы. В годы войны служил под командованием маршала Рыбалка. Рассказывать об этом не любит, а военную форму надевает исключительно 9 мая.
8: Разрешите доложить, товарищ гвардии подполковник.
11: Здравствуй, дорогой. Да я тебя обниму.
8: Ну, как мы прошли?
11: Не хуже остальных. Это главное.
7: Я смотрю на его армейский мундир. Орден Отечественной войны, 2 ордена Красной Звезды, 2 медали за отвагу, медаль за взятие Берлина. Да уж, иконостас.
11: Садись, внучок. Я тут, глядя на вас по телевизору, вспомнил парад 45-го. Ты что-нибудь о нем знаешь?
8: Так ты сам же рассказывал.
11: Рассказывал. Да не все. Понимаешь, это ведь было не просто торжество, всенародный праздник.

0: это было еще и место встречи.
1: В каком смысле?
0: Война людей разбросала, развела. Целые семьи не виделись годами. К примеру, сын воевал в Прибалтике, его мама в Одессе, отец в Берлине, а сестра где-то под Минском в госпитале. И вот парад победы их объединил, понимаешь? Они встретились на Красной площади. Взять хотя бы маршала Баграмяна.
1: А что с ним?
0: Сейчас расскажу. В 1943-м он командовал 11-й гвардейской армией. В одной из деревень Калужской области солдаты нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме. Ребенка накормили и отвели к Баграмяну. И вот что было дальше.
2: Как тебя звать, сынок?
3: Какой я вам, дяденька, сынок? У меня фамилия есть. Фирсов. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то.
2: А родители твои где?
3: Погибли. Сирота я.
2: Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?
3: Конечно, хочу, дяденька.
1: А дальше? Что стало с этим парнем?
0: Баграмян решил оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения, веселил солдат, цыганочкой, барыней. Но на фронте его долго держать не стали и отправили на учебу в Калининское суворовское училище.
1: Ох ты! Проходи, Калина, мимо.
0: Что ты сказал?
1: Да это я так, приятеля одного вспомнил. Он как раз из Калинина. Недавно виделись. И что было дальше с этим Афоней?
0: Баграмян и сын полка даже не подозревали, где, когда и при каких обстоятельствах они встретятся. А произошло это в 45-м, на Красной площади, представляешь?
1: Они, значит, увиделись? Узнали друг друга?
0: Конечно, узнали. Баграмян возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев, да. В тот день таких встреч было много. Если бы не погода...
1: А что погода?
0: Так ведь во время парада шел очень сильный дождь. Помню, жена маршала Еременко, Нина, попала тогда в очень неловкую ситуацию. Она потом сама рассказывала на встрече ветеранов-фронтовиков.
4: Мы приехали на Красную площадь вместе. Муж поздоровался со сводным полком своего 4-го Украинского фронта и повел меня за руку на трибуну А, после чего сказал: «Стой здесь. Когда парад закончится, я за тобой приду». Но тут пошел дождь, а у меня ни плаща, ни зонта. Чешский костюм намок и начал съеживаться. Шествие закончилось, а за мной никто не приходит. Я стою под ливнем и жду. Костюм становится все меньше. Слава богу, встретила начальника политуправления фронта. Он отвез меня в гостиницу. Потом выяснилось, что всех командующих Сталин пригласил к себе. А костюм тут пришлось выбросить.
0: Вот такая история, внучок, да. В тот день многие натерпелись от дождя, но больше всех досталось, конечно же, маршалу Рокоссовскому.
1: А с ним что случилось?
0: Так ведь он не мог укрыться под специальным навесом. Он командовал войсками. Помню, дружок мой давнишний, Миша Клыков, он был адъютантом у Рокоссовского, рассказывал, что командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только произнес: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина».
1: Дедушка, получается, что маршал Рокоссовский промок тогда буквально до нитки. Так что ли?
0: Не то слово. Когда он вернулся домой, то с него невозможно было снять военный мундир. И вот тогда дочь маршала Ариадна взяла ножницы и разрезала форму по швам. Да. Ведь вовсе не Рокоссовский должен был командовать парадом.
1: Как не Рокоссовский? А кто?
0: Конев. А началась эта история задолго до парада в кабинете Сталина.
5: Товарищ Конев, мы тут посоветовались и решили, именно вы должны командовать парадом Победы. Что скажете?
6: Товарищ Сталин, я не кавалерист, и у меня нет необходимой выправки. Прошу разрешения пройти по Красной площади со своими войсками.
5: Товарищ Конев, вы сознались.
1: Вот так история. Отказал самому Сталину.
0: Конев правду сказал. Ну, не умел он управляться с лошадьми. Но и это еще не все. Специально к параду всем полководцам шили новые сапоги. Кожаные, узкие, но высокие. К ним полагались даже шпоры. Незадолго до торжества сын Конева, Гелий, решил поехать со своей будущей женой в лес погулять. Но у него не нашлось подходящей обуви, и он взял те самые отцовские парадные сапоги. Каков, а? После прогулки по лесу они уже ни на что не годились.
1: Представляю себе реакцию Конева.
0: Он был в ярости, потому что в последнюю минуту ему пришлось сшить вторую пару. Кстати, успели.
1: Ну хорошо, а вот для Жукова где такого коня нашли? Война только закончилась. Неужели в цирке взяли? Говорят, что эту лошадь сам Сталин утверждал.
0: Это потом. А сначала коня выбирал начальник генерального штаба Антонов. Он приехал в манеж Министерства обороны в Хамовниках. Но подходящего экземпляра там не оказалось. На решение проблемы Антонов дал подчиненным всего 5 дней.
1: И где же нашли лошадку-то?
0: В кавалерийском полку госбезопасности, который располагался тогда возле Хорошовского шоссе. Там-то и обнаружился подходящий белый жеребец по кличке Кумир. Но сначала его утверждал не Сталин, а главный кавалерист страны Буденный. Говорят, он как увидел скакуна, тут же воскликнул: «Ничего себе! Это где же вы такого красавца разыскали?» И попросил пустить его рысью, потом галопом. Долго восхищался и коня утвердил.
1: Скажи, дед, а вот Жуков, он перед парадом тренировался? Шутка ли, на коне и по брусчатке, к тому же мокрой?
0: Не то чтобы тренировался, скорее вспоминал былые навыки. Его ведь первичное военное образование — кавалерист. Мне мой товарищ фронтовик, сотрудник того самого армейского манежа в Хамовниках, Коля Овчинников, рассказывал. Когда Жуков появился в манеже и сел на кумира, то все сразу поняли: опыта в искусстве верховой езды ему не занимать. В седле он чувствовал себя как рыба в воде и в подсказках не нуждался.
1: Деда, а ты сам как на параде оказался? Проходил отбор, как я? По росту, по ранжиру?
0: Погоди-ка. Сейчас. Ага. В тот день я был дежурным по штабу маршала Рыбалка. Как сейчас помню, стоял ясный денек. Что-то около полудня. И вдруг к командиру пришел член военного совета генерал-лейтенант Мельников. Их разговор я волей-неволей услышал. Рыбалка, а мы его все звали батей, был чуть ли не в отчаянии.
7: Все достойные, все заслужили. Одних героев Советского Союза сколько, а кавалеров ордена славы, а сколько тех, у кого на груди не умещаются ордена, не считая медалей за отвагу. Семен Иванович, как быть?
8: Так это же здорово, что у нас такая геройская армия. Разве нет?
7: Здорово-то здорово. Но я не хочу никого пропустить. Забыть о ком-то, понимаешь? Работаю много, Дня не хватает, приходится занимать время у ночи. Садись, будем выбирать вместе. Все-таки парад победы.
0: После того разговора рыбалка шел мимо меня. Остановился, посмотрел на мои награды, взглядом сосчитал и сказал: «Готовься, герой, маршировать будем». Так я и оказался на параде победы.
1: Здорово.
0: Ничего здорового. Ты видел, сколько времени, а? Ох, достанется нам сейчас от моей дочки, вернее, от твоей мамы. Праздничный стол накрыт, а мы с тобой что-то заговорились. Ну, пойдем, внучок, пойдем. Держи на память командирские часы. С праздником, дорогой.
9: С тех пор прошло больше 30 лет. Я снова в центре Москвы, иду мимо мавзолея в сторону храма Василия Блаженного. Иду, потому что есть повод. Совсем недавно брусчатку Красной площади опять переложили. Это хорошо, но традиция должна соблюдаться. В кармане моего пиджака лежит 5-копеечная монета советского образца. Интересно, какого она года? Сейчас проверим. Опа! 61-го! Как тогда? Неожиданное совпадение. Что ж, это к лучшему. Найти место, где в 1990-м стояла парадная коробка Московского Суворовского училища, не так уж и трудно. Ориентируюсь быстро. Примерно вот здесь. Ага, третья шеренга, 6-й справа. Все правильно. Беру пятак, ставлю его ребром между камнями брусчатки и вбиваю ногой вниз. Готово. Я иду обратно в метро, весело насвистывая старинную строевую песню русской армии «Взвейтесь, соколы, орлами».

0: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Оленетранспортная бригада. Зимой 1942 года в 14-ю армию Карельского фронта прибыло пополнение. Офицер разведбата Ефим Горбунов записал в своем дневнике. В Мурманск пришел эшелон. Открыли вагоны, а там северные олени. Командиры смеются. Принимая разведка новую кавалерию. По снегу передвигается бесшумно. Это не лошадь, которая может заржать или испортить все дело. Олени быстрые, выносливые и в тундре, особенно в пургу, незаметные. Так в составе Красной армии появилось уникальное воинское подразделение. Оленетранспортная бригада. Год формирования 1941. Личный состав 154 человека. В том числе 77 солдат-оленеводов. Среди них представители разных народов – саамы, коми. За бригадой были закреплены 315 оленей, 15 оленегонных собак, 76 легких и 270 грузовых нарт. Основные задачи – перевозка боеприпасов, раненых, доставка за линию фронта диверсионных отрядов. 6 ноября 1944 года в небе над Заполярьем был сбит советский самолет-разведчик. Один из двух пилотов погиб. На помощь летчику была отправлена отдельная рота оленетранспортной бригады. Ночью, в сильную пургу, при температуре минус 32 градуса, солдаты-оленеводы смогли найти и доставить в штаб Карельского фронта выжившего пилота. Вместе с ним были спасены важные сведения о фашистских оборонительных укреплениях на территории Норвегии. Эти данные помогли войскам Карельского фронта штурмом овладеть городом Киркенес. Всего в годы Великой Отечественной войны личным составом оленетранспортной бригады было доставлено на передовую свыше 17 тысяч тонн боеприпасов. Спасено 10 тысяч раненых советских солдат и офицеров. Переправлено за линию фронта около 8 тысяч партизан.
2: Личный состав. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма командующего Донским фронтом генерала Константина Константиновича Рокоссовского жене Юлии Петровне. 17 марта 1944 года. Дорогая моя Лулу, скоро по улицам Москвы проведут пленных фашистов. Рассмотри немецких генералов. Это будет напоминать тебе о том, что твой Костя дерется неплохо и может похвастаться дичью, добытой на охоте. Но мне пора спешить на работу. У нас идут жаркие бои, и приходится сосредоточивать все усилия, чтобы крепче всыпать фрицам. Целую, твой Костя Рокоссовский, 17 марта 1944 года.
5: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
6: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
5: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Кремль считает ненормальным предоставление Армении площадки для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, официально Москва ожидает разъяснения от Еревана по этому поводу.
2: Мы приветствуем устремление к развитию добрых отношений по всем направлениям Армении, но мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем, и почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями. Вот это пока мы не можем объяснить. Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное. А судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа.
1: Ранее Владимир Путин призвал армянское руководство, не откладывая, решить вопрос об участии в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. До этого он не раз подчеркивал, что народ республики имеет право сам выбирать партнеров. Однако находиться в таможенном союзе с двумя объединениями невозможно. С начала режима прекращения огня 8 мая в ВСУ совершили свыше 16 тысяч обстрелов, сообщило Министерство обороны России 10 мая. Ведомство подчеркивает, несмотря на перемирие, украинские боевики открывали огонь по российским позициям, атаковали гражданские объекты в Крыму и приграничных областях с помощью артиллерии и беспилотников. Российские войска зеркально реагируют, подавляя украинских боевиков и вражеские пункты управления. Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам ответ из 14 пунктов на мирное предложение завершения войны и безопасность судоходства в Персидском заливе. Постпред США в ООН Майк Уоллс подтвердил переговоры. С 8 апреля, напомню, действует перемирие. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о согласии официального Тегерана отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Врачи установили, кто был нулевым пациентом на лайнере «Хондиус». Первой жертвой опасного хантавируса в Южной Америке стал 70-летний нидерландский орнитолог. Он и его супруга путешествовали 5 месяцев по Аргентине, Чили, Уругваю, поэтому заражение могло произойти через отходы жизнедеятельности грызунов при наблюдении за птицами. В итоге на круизном лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса. Сейчас на Тенерифе началась эвакуация пассажиров. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: На правом берегу реки Волги, в центре Волгограда, возвышается одна из крупнейших статуй мира. Устремленная вперед фигура женщины с мечом олицетворяет образ Родины, поднимающей своих детей на бой с врагом. Построенная в память о Сталинградской битве, она стала символом победы в Великой Отечественной войне и чудом инженерной мысли.
2: Семь чудес России. Мамаев курган и монумент «Родина-мать».
1: Горельефы с фигурами солдат и стелы с именами героев. История, высеченная в камне, и тишина выразительнее слов. Попадая на Мамаев курган, оказываешься вне времени. На военных картах эта возвышенность была обозначена как высота 102. Сегодня к ее вершине ведет лестница из 200 ступеней. Каждая символизирует день Сталинградской битвы, одной из самых кровопролитных в истории. Тяжелейшие бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943 года. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчиваясь Сталинградом, ныне Волгоградом. Мамаев курган стал его ключевой точкой обороны, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
3: Это не самая высокая точка нашего города, но он вот наиболее так выгодно расположен. С вершины кургана вот практически можно обозревать все основные городские локации, которые, конечно, во время битвы приобрели большое значение. И главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в стране. И, безусловно, противник это осознавал и пытался любой ценой захватить вершину кургана. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган. И, конечно, после Сталинградской битвы, после окончания войны в целом, возникла идея построить мемориал именно на Мамаевом кургане.
1: Конкурс на проект памятника ансамбля был объявлен еще в 1944 году. В то время в Третьяковской галерее проходила всесоюзная выставка «Героический фронт и тыл». Ее организаторы ставили задачу увековечить подвиг красноармейцев и всего советского народа в борьбе с врагом.
4: И вот одним из этих пунктов был памятник героическому событию в честь конкретной битвы или обороны конкретного города. Ничего удивительного в том, что вот в этой номинации Сталинград занял выдающееся место.
1: Свои проекты на конкурс представили ведущие мастера отечественной архитектуры, рассказывает Илья Печенкин, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой русского искусства Российского государственного гуманитарного университета. Каждый участник по-своему представлял памятник ансамбль. И обсуждение работ рассматривалось скорее как борьба символов.
4: Можно сказать, что академик Алексей Викторович Щусев принял участие в этом конкурсе, и он трактовал мемориал как единую такую задачу с темой восстановления самого города. Он предлагал создать в центре Сталинграда своеобразный форум, посвященной победе, в которой были бы включены административные и общественные здания. То есть такое соединение полезного и красивого и мемориального. Георгий Гольц, ученик Ивана Жолтовского, другого академика, предложил гармоничный классический ансамбль, открытый к Волге. Но критика отмечала, что здесь задача восстановления города перевесила несколько тем увековечивания подвига средствами монументального искусства. Андрей Константинович Буров в противоположность Гольцу предложил традиционную трактовку монумента в виде отдельного сооружения, уступчатой пирамиды, которая имела в его эскизном проекте достаточно суровый вид, что отмечала критика, несколько своеобразный декор в виде рядов рук, выступающих из фасада, значит, руки, сжимающие автоматы ППШ. Ну и Алексей Душкин спроектировал пантеон, такое хромоподобное здание, изысканное очень, с позолоченным куполом, но его раскритиковали за отсутствие тектонической ясности.
1: В пылу этой полемики скульптурный образ Родины-Матери еще не родился, хотя в графике он уже существовал. Это известный агитационный плакат «Родина-Мать зовет» Ираклия Таидзе. Музой художника стала его жена, вбежавшая в комнату с известием о начале войны. А вот появление образа матери в монументальном искусстве, вероятно, заслуга архитектора Николая Колли. Его идея возвести рядом с Красной площадью грандиозный пантеон с колоннами и огромной женской фигурой на вершине была отклонена комиссией. Но саму статую, отсылающую к античным колоссам, критики оценили высоко, отмечает Илья Печенкин. К образу Родины-Матери обратился и скульптор Евгений Вучетич. Именно его утвердили автором мемориала в Сталинграде.
4: По всей видимости, здесь играла роль то, что, с одной стороны, Евгений Вучетич был к 40-м годам уже достаточно опытным скульптором. Кроме того, надо обратиться к биографическим деталям. Евгений Вучетич в самом начале войны, можно сказать, в первые же дни добровольцем ушел в действующую армию, воевал достаточно героически, имел заслуги, награды, по ранению был демобилизован. И уже работал во второй половине войны как художник в студии имени Митрофана Грекова, созданной в 1934 году по личному приказу Клима Ворошилова при Наркомате обороны. И, значит, вот эта вот ведомственная как бы близость этого скульптора к Наркомату обороны, она, по всей видимости, сыграла свою роль. Ну, плюс к этому он, конечно, проявил себя как мастер скульптурного мемориала, а мы видим, что первоначальные проекты, они были скорее архитектурные, и лишь впоследствии уже обозначился приоритет скульптуры в решении вот этой вот темы сталинградского подвига. Была статуя воина-освободителя в Трептов-парке раньше, чем Родина-Мать в Сталинграде.
1: Памятник в Берлине, скульптура на Мамаевом кургане и монумент Льва Головницкого «Тыл фронту», возведенный в Магнитогорске в конце 70-х. Все это части триптиха, объединенные символом победы – мечом. На Урале, в советском тылу, его выковали, над Сталинградом он был поднят, а в Берлине победно опущен. Таков замысел ансамбля, центральной фигурой которого стала Родина-Мать.
2: Мамаев курган и монумент Родина-Мать. Семь чудес России.
1: Мемориал начинается с площади, где установлен горельеф «Память поколений» с изображением торжественного шествия. Все фигуры обращены в сторону лестницы, ведущей к аллее пирамидальных тополей. Следующая часть кургана – площадь «Стоять насмерть» со скульптурой могучего советского воина. В одной руке у него автомат, а в другой – граната. Рядом, на стенах-руинах, запечатлены героические бои в Сталинграде. Еще выше – площадь героев, в центре которой бассейн – символ Волги, а справа от бассейна – шесть скульптурных композиций, посвященных верности воинскому долгу. Зал воинской славы цилиндрической формы. Сюда идут почтить память павших воинов. У вечного огня почетный караул. На площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. Его лицо закрыто знаменем. У подножия скульптуры озеро слез, выплаканных по тем, кто не вернулся. Кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-Матери, зовущей в атаку. Она видна на десятки километров. А за спиной Родины-Матери – братская могила, где похоронены тысячи воинов Сталинградской битвы. И тела погибших находят до сих пор, рассказывает Ирина Скорченко.
3: Вообще, на Мамаевом кургане на момент окончания боев была одна братская могила. Там был возведен такой простой обелиск с двумя перекрещенными винтовками. И вот это был первый памятник защитникам Сталинграда на вершине Мамаева кургана. А, собственно, эта могила и сейчас существует. Это так называемая малая братская могила. Там захоронено порядка полутора тысяч воинов. А все остальные захоронения, они производились как раз в период строительства Мамаева кургана. И вот буквально со всего города останки перевозили на Мамаев курган. Сейчас это так называемая Большая Братская могила. Она как раз находится в восточной части насыпного холма, на котором установлена скульптура Родины-Матери. Там покоятся останки 34 505 человек. Находят до сих пор, но последнее перезахоронение именно на воинском мемориальном кладбище было в 2021 году.
2: Реклама. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
0: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
0: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
0: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
0: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
0: Без возрастных ограничений.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей Родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Семь чудес России. Мамаев курган и монумент «Родина-мать».
1: Мемориальное кладбище на Мамаевом кургане появилось только в 1995 году. А барельеф с именами павших воинов спустя почти 20 лет. Проект комплекса изначально был другим. И во время строительства он неоднократно менялся. Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года, рассказывает Ирина Скорченко. И первыми сюда приехали не строители, а саперы.
3: Первый этап был, собственно, разминирование земли Мамаева кургана. Потому что даже на тот момент, в 1958 году, было найдено порядка 40 тысяч не разорвавшихся снарядов, бомб и мин. На каждый квадратный метр приходилось до 3-4 килограммов осколков. Затем были проделаны очень большие земляные работы, потому что, по сути, нужно было заново спланировать склоны Мамаева кургана, потому что за время боев они вот буквально были все выжжены, были насыпаны дамбы для площади, для холма, на котором возведен монумент Родины-Матери. И в первую очередь были возведены как раз подпорные стены площади «Стоять насмерть». Это вот первая площадь, где из фигуры солдата, как бы вырастающего из родной земли, заслонившего собой Родину-Мать. Затем были возведены фундаменты главного монумента скульптуры «Родина-Мать» и конструкция железобетонной подпорной стены, которая ограничивала зал воинской славы. Вот сейчас на этой стене нанесен рельеф со сценами Сталинграда. Градской битвы. И через 3 года, в 1961 году, начались работы уже по воплощению в бетон скульптурных композиций мемориала.
1: В грандиозной стройке участвовали ведущие советские предприятия. От Сталинград-гидростроя до мозаичной мастерской Академии художеств. Главным архитектором был назначен Яков Белопольский, создатель берлинского монумента «Воин-освободитель». Инженерные расчеты поручили Николаю Никитину, гениальному конструктору Останкинской телебашни. Военным консультантом стал маршал Василий Чуйков, участник Сталинградской битвы, который командовал 62-й армией. Кстати, именно Чуйков стал прототипом скульптуры воина-богатыря на площади «Стоять насмерть». А вот проект «Родины-матери» в процессе строительства был пересмотрен. Сначала Евгений Вучетич представлял две фигуры – женщины со знаменем, а рядом солдата, преклонившего колени. Но победой в Сталинградской битве, пусть и решающей, война не закончилась. Так возникла идея шага и вознесенного карающего меча. Конкретного прототипа у родины-матери нет. Образ получился собирательный, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
4: Считается, что фигуру родины-матери скульптор лепил советской спортсменки дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его вучетича жены Веры. Но надо сказать, что и натурщица, да, в данном случае спортсменка с ее тренированным телом, и дорогой скульптору человек, они сливаются в некий единый облик. Есть и версия, ну, достаточно обоснованная, да, по формально-стилевому сходству, что Вучетич вдохновлялся образом Марсельезы с горельефа на Парижской триумфальной арке. Там есть это движение, есть этот порыв, который ему был необходим.
1: По высоте родина-мать должна была превзойти статую свободы в Нью-Йорке, которая считалась до того самой высокой в мире. В итоге монумент вырос на добрых 52 метра над пьедесталом, а с мечом его высота составила рекордные 85 метров. Создать такую махину из камня, а тем более из бронзы, предприятие дорогое. Поэтому родину-мать отливали из железобетона. Для скульптора Евгения Вучетича это была оригинальная задача. Подобных примеров история монументального искусства еще не знала, говорит Илья Печенкин.
4: Поскольку речь идет не о сборном железобетоне, в отличие от там, панельных домов, речь идет о монолите. Ее отливали с использованием опалубки. Ну, только отдельные части, там руки, шарф, скульптуры отлиты отдельно и затем смонтированы уже на готовую скульптуру. Кстати говоря, отливка головы родины матери, ее можно видеть не только на Мамаевом кургане, вот есть усадьба Евгения Вучетича в Москве, в Тимирязевском районе, и там, в общем, находится как раз, возможно, пробная отливка головы в натуральную величину. Желающие могут ее увидеть прямо с улицы.
7: Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Семь чудес России.
1: Монумент открыли в октябре 1967 года, уже в городе Волгограде. Как и планировалось, родина-мать превысила статую свободы, став самой высокой в мире на тот момент. Конструкция 8 тысяч тонн внутри напоминает обычную многоэтажку с лестницами. Держится она благодаря собственной тяжести, объясняет Светлана Аргасцева, кандидат искусствоведения, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
8: Ее вертикальное положение удерживает сам вес и внутри 117 канатов. Собственно говоря, конструкция ее примерно можно соотнести с конструкцией Останкинской башни. Главный инженер нашей скульптуры «Родина-мать» и Останкинской башни был Николай Васильевич Никитин. И особенность ее в том, что она внутри полая. И вот как раз внутри проходят канаты по вертикали и канаты в руках. Почему ее не связали с фундаментом? Потому что очень большая у нас ветровая нагрузка. И иногда сила ветра такова, что она давит на поверхность скульптуры или меча, примерно как сила воздуха на крыло самолета при взлете. И вот эти канаты, они и удерживают ее строго вертикально. У нее есть колебания. Конечно, больше всего это колебания в руке и прежде всего в мече. Поэтому была еще в 70-е годы проведена замена меча. И в мече были устроены такие закрылки, ну как бы отверстия, которые пропускают воздух для того, чтобы уменьшить площадь давления ветра на меч.
1: Поговаривали, что внутри скульптуры проводятся экскурсии, а в верхней части монумента был даже открыт ресторан. Но это мифы. Маленькие комнатки действительно существуют, но речь идет о технических помещениях. В самом сердце родины-матери размещена аппаратура для контроля. Осмотром памятника регулярно занимаются промышленные альпинисты, реставраторы, а также специалисты Института железобетона имени Гвоздева. Бетон хорошо защищает арматуру, но перепады температур могут с ним сыграть злую шутку, отмечает Валентина Степанова, доктор технических наук, научный руководитель лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций института. Поэтому для защиты монумента от коварных микротрещин его покрыли специальным водоотталкивающим материалом.
3: В определенный момент памятник защитили гидрофобизированными материалами, чтобы исключить доступ вовнутрь бетона. Этот материал нужно было подобрать, потому что он не должен менять цвет памятника, не должен никак оказывать на его внешнее состояние и тоже должен защитить его, чтобы отталкивать воду. А если вода не попадает внутрь, то нам и мороз не страшен, там нечему замерзать. Но несмотря на это, и сейчас за бетоном ведется наблюдение именно по его внешнему состоянию. Мы не можем допустить на этом памятнике откола бетона, потому что тогда нужно будет реставрацию проводить серьезную. Ну, это памятник, во-первых, стоит под собственным весом, поэтому мы наблюдаем за отклонением. Отклонения пока никакого нет. Раз нет отклонения, то нет и трещин на памятнике, нет деформаций.
1: Сразу после открытия мемориал стал главным символом Волгограда. В разное время его посещали кубинские гости Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара. Были здесь писатель Михаил Шолохов, космонавт Герман Титов и летчик Алексей Моресьев. Каждый год в День Победы на Мамаевом кургане феерия света. Лазерная инсталляция превращает стены руины в военную хронику, а родина-мать на глазах меняет световые платья от золотого до пурпурного. В 1967 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая скульптура в мире. И по-прежнему она остается в первой десятке. Суровое лицо, экспрессия и мощная сила. В этом ей равных нет.
7: Семь чудес России. Мамаев курган и монумент «Родина-мать».

0: Звезда. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты физического факультета МГУ разработали новый метод быстрой сортировки мусора. Он основан на анализе отражательных спектров пластика в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет безошибочно различать материалы по их уникальным комбинациям полос поглощения. Метод не требует лабораторных условий и дорогостоящей аппаратуры, использует обычные оптические светофильтры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ученые Тверского государственного университета разработали портативное многоствольное устройство для борьбы с малыми беспилотниками. Оно эффективно противостоит атакам роя в сложных условиях, таких как арктические зоны, и защищает нефтегазовые и оборонные объекты. Устройство использует управляемую многоствольную пусковую установку с пиротехническим ракетным блоком, который создает объемную ловушку при взрыве, нарушая работу пропеллеров и электроники беспилотника, добавили разработчики. Ученые выяснили, что Мехико уходит под землю на 24 сантиметра за год. Это результаты наблюдений спутника НИСАР за поверхностью города, пишут иностранные журналисты. Почему мегаполисы сползают вниз, радиозвезда рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
2: Основная, конечно, причина – это переэксплуатация подземных водоносных горизонтов. Пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Мехико колоссальная скорость просадки грунта. В Джакарте такая же история. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие.
1: Исследователи рассчитывают со временем увеличить детализацию измерений в Мехико до уровня отдельных кварталов. Это поможет городским

0: Университета Ив Ван де Пир отметил, что полиплоидия может повышать генетическую адаптивность растений, хотя и связана с рисками. Исследование структуры геномов 470 видов показало, что полиплоидные участки ДНК часто встречаются в периоды климатических кризисов. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда. Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
2: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: пару «Звезда».
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Александров.
2: Александр Васильевич Александров. Композитор, народный артист СССР. Автор музыки гимна нашей страны. В самом начале Парада Победы, который каждый год 9 мая проходит в Москве, есть неизменно пронзительный момент. Ровно в 10 утра, когда отбили кремлевские куранты и прозвучала команда «Смирно на караул», на несколько мгновений наступает абсолютная тишина. Вся площадь замирает. Невольно сдерживаешь дыхание, чтобы не вспугнуть эту невероятно торжественную минуту. И вдруг ее буквально взрезает грандиозный оркестр. Под звуки священной войны на Красную площадь вносят государственный флаг и Знамя Победы. В этот момент всмотритесь в лица людей на трибунах. Почти у всех заблестели глаза. От сочетания зрелища и звука слезы сдержать очень сложно. Это необъяснимая сила музыки, которую в самые первые дни войны написал композитор Александр Александров. Представьте, как действовала эта музыка на людей в июне 41-го, когда на страну обрушилось невыразимое горе. Что испытывали люди, уходившие под эти звуки на фронт с белорусского вокзала Москвы?

0: теперь давайте послушаем совсем другую мелодию. Ее написал тот же автор, только двумя десятилетиями ранее. И был он тогда еще не первым в истории руководителем краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски, а последним при СССР регентом Храма Христа Спасителя. На первый взгляд два этих жанра сложно связать. Но так ли это? Ведь духовность во все времена помогала людям стойко переносить невзгоды, мотивировала, добавляла сил. Разве не то же самое относится и к музыке, что сочинял Александров на протяжении всей последующей жизни? Недаром же именно ансамбль Александрова дал за время Великой Отечественной войны 1500 концертов на передовой. Это больше в разы, чем все другие фронтовые артисты.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Александров.
0: Он родился в 1883 году в селе Плахино под Рязанью в бедной крестьянской семье отставного унтер-офицера. Родители прислуживали в церкви, что находилась в версте от дома. Там-то мальчуган впервые и показал свои музыкальные способности. У него обнаружился абсолютный слух и чудный голос. Однажды их небольшое село навестил земляк, выбившийся в люди в столице. Он был солистом петербургского церковного хора. Услышав как-то в поле распевы мальчика, столичный певчий пришел в восторг и тут же обратился к его родителям.
2: «Если желаете сыну хорошего будущего, вам надлежит собрать хлопчика в дорогу, устрою его на полный пансион в придворную певческую капеллу. Будьте благодарны!»
0: Так случайным образом и решилась судьба крестьянского сына Александра Васильевича Александрова. Земляк привез его в Петербург. Вначале все складывалось удачно. Окончив регентские классы, Саша поступил в консерваторию. Учился у Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова. Однако учебу пришлось прервать. Денег на жизнь в столице катастрофически не хватало. На время его пристанищем стала Тверская земля. Церковное поприще – основное занятие. Приработок давало преподавание музыки в местных училищах. Александров обзавелся семьей, появились дети. Все трое его сыновей тоже станут потом выдающимися музыкантами. Но и собственное образование нужно было не забывать. Он выбрал для этого консерваторию уже в Москве. Вместе с дипломом композитор получил заманчивое приглашение в солисты Большого театра. Должность сулила статус, деньги и славу. Вот только творческого удовлетворения Александров в этом не видел. С гораздо большей охотой он принял предложение патриарха Тихона дирижировать Храме Христа Спасителя. Был 1918 год. Большевистские гонения на церковь уже начались. Каждый служитель культа находился под пристальным вниманием ВЧК. Несмотря на очевидную для себя опасность, почти 5 следующих лет будущий военный музыкант посвятил церковной службе.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Александров.

0: Его творчество для того времени было поистине уникальным. Он одновременно умудрялся писать и духовную музыку, и мелодии революционных песен. И когда в 1928 году нарком обороны Ворошилов уговорил композитора возглавить ансамбль при Центральном доме Красной Армии, Александров пригласил туда не только военнослужащих, церковных, певчих тоже. Этот ансамбль стал настоящим делом его жизни. Все начиналось с 8 певцов, 2 танцоров, баяниста и декламатора. С годами коллектив разросся почти до 200 человек. Репертуар всегда был разнообразным, от фольклора до любовной лирики. Но во все времена он непременно прославлял мужество наших воинов и величие родной страны. Иностранцы стали называть ансамбль Александрова «поющим оружием России». А сам Александров говорил так:
1: «Песня – мое оружие, и я постараюсь не выпускать его из своих рук до тех пор, пока не иссякнут мои физические и духовные силы».
0: Когда началась Великая Отечественная война, Александров был в звании комбрига. Он разделил свой ансамбль на 3 части, чтобы охватить духоподъемными концертами как можно больше фронтов. «Священная война» звучала в Сталинграде, под Ржевом, на Курской дуге. Как раз после битвы под Курском Сталин собрал музыкантов на важный совет. Стране был нужен новый гимн. Прежний «Интернационал» с роспуском Коминтерна морально устарел. В конкурсе участвовали 170 композиторов. Некоторые члены комиссии склонялись к варианту, предложенному Шостаковичем. Но главное слово осталось за верховным главнокомандующим. Музыку Александрова он одобрил так:
2: «Это гимн могучей страны. В нем отражена мощь государства и вера в победу».
3: Генерал-майор Александров. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
4: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 17:00 на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Операции. Операции специальных подразделений.
1: В первые дни Великой Отечественной войны фашисты сбросили на рейды и фарватеры Севастополя и Новороссийска десятки авиационных мин, оснащенных неконтактными электромагнитными и оптическими взрывателями. Черноморский флот нес большие потери из-за подрывов на этих минах и оказался фактически заблокирован в пунктах своего базирования. В конце июня 1941 года операция по обезвреживанию морских мин была поручена специальной группе флота. В нее вошли лучшие минеры и водолазы. Командир группы объяснил задачу бойцам.
2: Товарищи моряки, нам дан приказ в кратчайший срок найти фашистские мины на грунте и поднять их на берег.
3: Товарищ капитан-лейтенант, а что ж, контактные тралы-то не цепляют, что ли, эти мины-то?
2: В том-то и дело, что нет. И уничтожить эти чертовы мины невозможно.
3: Эй, да как же так? Что же это за мины-то такие? Невидимые они, что ли?
2: Да нет, очень даже видимые. Знали мы о них. Фашисты ими блокировали английские порты. Но нет у нас от них защиты.
3: Ну так и зачем же их тогда вытаскивать, если обезвредить не можем? Рвануть их на месте и дело с концом.
2: Нельзя на месте. Ученые их изучить должны. Секрет этих мин раскрыть. Защиту от них придумать.
1: Водолазы обнаружили мины на дне уже на третий день войны. Но при поднятии первой же мины произошел взрыв. Командование флота приняло решение исследовать мины под водой. Для работы водолазов было изготовлено антимагнитное водолазное снаряжение. 27 июня 1941 года водолаз Викулов впервые обследовал одну из мин.
4: Товарищ капитан-лейтенант, осмотрел мину. Нельзя ее поднимать. Рванет.
2: Давай вытаскивать все по отдельности.
1: Под водой водолаз удалил взрыватели, приборы и завел под мину стропы. Ученые-физики под руководством Курчатова провели тщательные исследования. Разработали средства и способы защиты от магнитных мин. На флоте были созданы магнитные тралы. Количество потерь кораблей от взрывов сократилось. Уже к августу 41-го выходы в фарватеры Севастополя и Новороссийска были разблокированы. За разоружение и подъем первой мины старшина Викулов был награжден орденом Красного Знамени. За обезвреживание мины с взрывателем на фотоэлементах – вторым орденом Красного Знамени. Такую же сложную и опасную работу выполняли и другие водолазы, и саперы спецгруппы Черноморского флота.
5: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
6: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
5: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент отметил, что инициатива американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия по 11 мая – это оправданное предложение.
2: Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия.
1: Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Однако, несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские боевики продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16 тысяч обстрелов со стороны ВСУ. В этих условиях наши вооруженные силы реагировали зеркально. В МЧС предупреждают о сложной ситуации с природными пожарами. Только за минувшие сутки ликвидированы 84 очага. Еще 34 крупных участка продолжают гореть. В 3 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Главная причина – человеческая халатность. Брошенные окурки, палы сухой травы. Власти усиливают контроль. В Забайкалье для поиска очагов возгорания используют дроны. В Якутии платят деньги за информацию о виновниках пожара. Нарушителям грозят штрафы до 500 000 рублей и даже лишение свободы. На Тенерифе эвакуируют пассажиров лайнера «Хондиус». Напомню, после вспышки хантавируса на его борту погибли 3 человека. После санитарного контроля людей малыми судами доставляют на берег, затем автобусами в аэропорт для вылета спецрейсами. Репатриацию завершат за 2 дня. Россиянин из экипажа и около 30 членов команды пока останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды для дезинфекции. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде. И самая северная акция «Бессмертный полк» прошла на Шпицбергене. Полярники поселков Пирамида и Баренцбург отметили 81-ю годовщину Победы. Шествие завершилось возложением венка к мемориалу шахтерам, погибшим в Великой Отечественной. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Игры человечества.
8: Всего 2 слова: лыжи и винтовка. И мы уже понимаем, о чем речь. Биатлон. Скорость, меткость, хладнокровие и азарт. Спорт, который во время трансляции соревнований собирает у экранов более 1 000 000 000 болельщиков по всему миру. пасынок скандинавского бога Тора, бог по имени Уль, был метким лучником и отличным лыжником. Заручившись его поддержкой, норвежцы встали на лыжи, взяли в руки лук и... И тут начались междоусобные войны. Больше 100 лет конунги бились друг с другом за власть, а заодно придумали новый вид спорта.
7: Игры человечества.
8: Первые состязания, напоминающие современный биатлон, организовали военные на норвежско-шведской границе в конце 18 века. 1,5 столетия спустя соревнования военных патрулей, как их тогда называли, включили в программу 3 олимпиад. Спортсмены бежали, как и положено солдатам, с боевыми винтовками за спиной, с примкнутыми к ним штыками и 8-килограммовым боезапасом. Зрителям не понравилось. Газеты писали:
4: «Похоже, здесь соревнуются лыжники, которые плохо бегают, но уже научились как-то стрелять».
8: В 1948 году воспоминания о Второй мировой войне еще были свежи, и любая, даже спортивная стрельба вызывала неприятные ассоциации. Тогда Олимпийский комитет от биатлона отказался. Но не навсегда. Уже в 1960 году лыжники с винтовками снова вышли на Олимпийскую трассу в Калифорнии. С тех пор биатлон – это просто один из видов спорта. И никаких намеков на войну.
7: Игры человечества.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Под южными небесами». Читает Станислав Федосов.
9: Глафира Семеновна прочитала на углу дома, что улица, на которую они вышли, называется улицей Мэрии, и тотчас сообщила о том мужу, прибавив: «Мэрия у них — это все равно, что наша городская дума».
10: «Знаю я, что ты мне рассказываешь», — отвечал супруг и спросил: «Ну, куда же идти? Налево или направо?»
11: «Да уж пойдем к морю. Ведь мы для моря и приехали. Вон море виднеется», — указала она на проулок, спускающийся к куску синей дали.
9: Они стали переходить улицу Мэрии, засаженную около тротуаров платанами, и увидали, что дома ее сплошь переполнены магазинами с зеркальными стеклами в окнах. В проулке, ведущем к морю, направо и налево были также магазины с выставками на окнах. В открытые двери магазинов виднелись приказчики в капулях и с закрученными усами, перетянутые в рюмочку разряженные продавальщицы. Супруги остановились перед окном магазина, где за стеклом были вывешены шерстяные купальные костюмы.
11: «А вот они, купальные-то костюмы!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Посмотри, какая прелесть этот голубой костюм! Голубой с белым!» — обратилась она к мужу. «Мне, как блондинке, он будет к лицу. Вот я его себе сегодня и куплю».
9: Из магазина тотчас же выскочил молодой приказчик с карандашом за ухом и с черными усами щеткой и, поклонившись, произнес по-французски: «По случаю конца сезона все вещи продаются с уступкой 22%, мадам. Не угодно ли будет зайти и посмотреть?»
11: «Уи-уи! Ну, за реврон апре!» —
9: кивнула ему Глафира Семеновна. А супруг ее заметил:
10: «Замечаешь? Здесь тоже на апраксинский манер зазывают».
9: Ну вот, перед ними открылось необозримое синее пространство. Они подошли к террасе, обрывающейся прямо к морю и огороженной железной решеткой с кустарными насаждениями, тщательно подстриженными в линию. Это был маленький залив. И налево виднелся также крутой берег с очертаниями вдали голубовато-серых и фиолетовых гор, подернутых легким туманом. Направо, тоже на берегу, высились 5-этажные строения гостиниц, несколькими террасами спускающиеся к воде. Далее по берегу виднелся маяк. Супруги взглянули вниз и увидали, что у самой воды на песке
11: на который устремлялись белые пенистые морские волны, как муравьи копошились дети с няньками и гувернантками, а выше, на тротуаре набережной, пестрыми вереницами тянулась гуляющая публика.
12: «Какая прелесть!»
11: — невольно вырвалась у Глафиры Семеновны.
12: «Смотри, вон вдали парус виднеется»,
11: — указала она мужу.
10: «Хорошо-то хорошо, но, по-моему, в Ницце на ЖТ-променад лучше», — отвечал Николай Иванович.
12: «Надо спуститься вниз».
10: «Ну как?»
12: «Вот налево дорога вниз идет».
11: И супруги начали спускаться к воде по крутой дороге, идущей извилинами и внизу разветвляющейся на несколько тропинок. Они взглянули назад и увидали, что за ними остались десятки крупных построек с громадными вывесками гостиниц.
10: «Гранд-готель», «Готель д'Англетер», «Готель де Казино», прочел Николай Иванович и прибавил. «Все гостиницы. Вон еще готель. Еще!»
12: «Да ведь и в Ницце главным образом все гостиницы», отвечала супруга.
11: «Но вот и набережная со спусками на песчаный берег. Слышен шум набегающих на песок волн, увенчанных белыми пенистыми гребнями и рассыпающихся в мелкие брызги.
12: «Смотри-ка, смотри-ка, ребятишки-то почти все голоногие»,
11: указала мужу Глафира Семеновна.
12: «Какие нарядные и голоногие!»
10: «Но ведь это ж нарочно! Это не потому, чтобы у них не было сапогов или из экономии. Это новая система закал здоровья», — отвечал супруг.
11: Глафира Семеновна обиделась.
12: «Неужели ты думаешь, что я дура, что я не понимаю?»
11: — сказала она.
12: «А я только так тебе указываю. В Германии есть лечебница, где и взрослых, даже стариков и старух, заставляют босиком и с непокрытой головой под дождем по мокрой траве и по лужам бегать. И в этом заключается лечение. Я читала. И самое модное лечение».
10: «Слыхал я. Теперь, чем глупее лечение, тем моднее».
12: «А собак-то? Собак-то сколько?» — дивилась супруга. «Людей-то, однако, покуда я не вижу купающихся».
11: Супруги двинулись по набережной. Гуляющих было довольно много. Почти все мужчины были в серых фетровых шляпах или в триковых испанских фуражках. Преобладали светлые костюмы. Мужчин было больше, чем женщин.
12: «Однако я не вижу здесь особенных нарядов на женщинах»,
11: заметила Глафира Семеновна.
12: «Говорили, Биариц, Биариц, вот где мода-то, вот где наряды-то. А тут, между прочим, есть дамы в платьях чуть не от плиты».
11: Некоторые мужчины и дамы, идущие супругам навстречу публике, осматривали их с ног до головы. И, наконец, вдогонку супругам послышалось русское слово «новенькие». То там, то сям, среди публики, в особенности среди голоногих ребятишек, роющихся в песке, бегали мальчишки-поваренки в белых передниках, куртках и беретах с корзинками в руках и продавали пирожные и конфекты, невзирая на раннюю пору отлично раскупающиеся. На тротуаре спинами к морю сидели на складных стульях слепые нищие, очень прилично одетые, и потрясали большими раковинами с положенными в них медиками. Вот слепой певец, сидящий за физгармонией, аккомпанирующий себе и распевающий из Риголетто. «Кого я вижу? Здравствуйте!» — раздалось русское восклицание. И пожилой коренастый человек в серой шляпе, в светлой серой пиджачной парочке и белых парусинных башмаках растопырил перед Николаем Ивановичем руки.
13: «Здравствуйте, доктор», — отвечал Николай Иванович.
11: «Какими судьбами?»
13: «Вчера приехали из Парижа, приехали покупаться в морских волнах. Вот, позвольте познакомить вас с моей женой. Доктор Потрошов из Москвы, супруга моя Глафира Семеновна. У ней не совсем в порядке нервы и по временам мигрень, так хочет покупаться».
11: Рукопожатие. «Прекрасное дело, прекрасное дело», — проговорил доктор Патрашов. «Здесь положительно можно укрепить свои силы. Даже и не купаясь, можно укрепить. Только прогуливаясь вот здесь по пляжу и вдыхая в себя этот влажный, соленый морской воздух».
13: «Да неужели он соленый?» — удивился Николай Иванович.
11: «А вы вот попробуйте и лизните вашу бороду. Не бойтесь, не бойтесь. Возьмите ее в руку и закусите зубами».
13: Николай Иванович исполнил требуемое.
11: «Ну что?»
13: — спрашивал его доктор Патрашов. «Действительно, волос совсем соленый.
11: Ну вот видите. А между тем, ведь вы вашу бороду, я думаю, не смачивали соленой водой. Здесь в воздухе соль».
13: «Да что вы! Глафира Семеновна, слышь, ведь эдак мы с тобой, прожив здесь в Биарице недель-две, в селедок превратиться можем!»
11: Супруга посмотрела на мужа и глазами как бы сказала: «Как это глупо!»
13: «А вы здесь, доктор, уже давно?» — спросил Николай Иванович.
11: «С неделю уже мотаюсь. Я приехал сюда с одним больным московским фабрикантом. За большие деньги приехал», — прибавил доктор. «Фабрикант этот, впрочем, не болен, а просто блажит. Ну, да мне-то что за дело? Я сам отдохну и надышусь морским воздухом. Вы гуляете?»
13: — задал он вопрос супругам. «Да, только что вышли и обозреваем».
11: «Ну, давайте ходить».
9: Доктор присоединился к супругам Ивановым, и они медленным шагом двинулись по набережной, называемой здесь и русскими пляжем.
7: Радио «Звезда».
14: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
11: «Скажите, доктор, отчего же мы не видим никого купающихся?»
9: — спросила Глафира Семеновна Патрашова.
11: — «Рано еще. Здесь принято это делать перед завтраком, приблизительно за полчаса перед завтраком. Вот в начале 12 часа и начнут. А теперь модницы наши еще дома и одеваются».
13: — «Здесь купаются? С этого берега?» — спросил Николай Иванович.
11: — «Здесь. Вот направо, в этом здании под арками, находятся кабинеты для раздевания. Вот это женские кабины, как их здесь называют, а дальше мужские», — рассказывал Патрашов. «Там в кабинах разденутся, облекутся в купальные костюмы и затем выходят и идут в воду. Женщины в большинстве купаются всегда с беньорами, то есть с купальщиками, которые их вводят в воду и держат за руки. Здесь в Биарице прибой велик, и нужно быть очень сильным, чтоб волны не сбили с ног. Вот беньоры стоят, они уже ожидают своих клиентов. Посмотрите, какие геркулесы!»
13: Действительно, на галерее кабинок вытянулись в шеренгу 7 или 8 бравых загорелых молодцов, по большей части в усах, в вухорски надетых на бекрень шляпах, из-под которых выбились пряди черных, как вороново крыло, волос.
9: Только один из них был старик с седыми усами и бородой, но старик мощный, крепкий, статный. Все беньоры были босые и голоногие, в черных суконных штанах до колен и в черных виксатиновых или кожаных куртках без рубах. В распахнутые от горла куртки виднелась загорелая волосатая грудь. Беньоры стояли и рисовали своей статностью и красотой перед гуляющей по пляжу публикой. Они то подбоченивались, то выставляли правую или левую ногу вперед, стреляли, как говорится, глазами и ухорски крутили ус. Проходившие дамы почти все косились в их сторону, а некоторые из дам так буквально любовались ими и, останавливаясь, пожирали глазами.
11: «Красавцы, заметила Глафира Семеновна, взглянув на шеренгу биньеров.
10: «Еще бы!» — откликнулся доктор. «Есть дамы, которые влюбляются в них, как кошки. Рассказывают, что 3-го года одна приезжая русская вдова увезла одного такого молодца с собой в Москву. Он обобрал ее, разумеется, вернулся сюда и теперь в Санжане держит гостиницу. Санжан — это в 10 верстах отсюда и считается тоже купальным местом», — прибавил доктор.
11: «Совсем красавцы», —
9: повторила Глафира Семеновна. Николай Иванович покоробило, и в отместку жене он сказал:
10: «А мне, доктор, покажите потом здешних хорошеньких женщин. Я слышал, что здешняя местность славится ими».
15: «Вздор! Их нет! Или очень мало!» — отвечал доктор.
10: «Ну, да вот, доживете до воскресенья, так сами и увидите».
11: «Надо вам сказать, что по воскресеньям после завтрака здесь на пляже публика меняется. Все приезжие отправляются по трамваю в Байону. Это 8 верст отсюда. Там они сидят на площади в кофейнях, пьют шоколад и слушают военную музыку, которая играет на площади каждое воскресенье. А сюда, на пляж, приходят погулять здешние горожанки, дамочки и девушки из соседних деревень, так как в будни они все заняты, а по воскресеньям свободны. Наплыв такой, что вот здесь на пляже бывает тесно. И исключительно почти дамы и девушки, так как местные мужчины по воскресеньям собираются где-нибудь отдельно для своей излюбленной игры в мяч. Эта игра в мяч какая-то особенная, и здесь вся местность упражняется в эту игру по воскресеньям».
13: «Посмотрим в воскресенье, поглядим»,
9: — сказал Николай Иванович.
10: Теперь супруга, в свою очередь, гневно стрельнула в него глазами, но ничего не сказала.
9: Доктор Патрашов продолжал:
10: «Я был с... 2 воскресенья уже был здесь. Женщинами запружен весь пляж. Кажись, цветник уж огромный, а между тем, представьте себе, я едва-едва встретил 2-3 личика поистине красивых. Так себе свеженьких и недурненьких много, но красавец не боже мой. А ведь между тем в самом деле здесь стоит молва, что здесь много красавиц. Вот в Сан-Себастьяно, это уж переезжая испанскую границу, но очень недалеко отсюда. Вот в Сан-Себастьяно, там, говорят, красивых женщин много. Но там уж испанки. А здесь простые женщины, баски-баски».
13: «Съездим и в Себастьяно», — проговорил Николай Иванович.
9: Глафира Семеновна снова стрельнула в мужа гневно глазами.
10: «Съездим, съездим», — отвечал доктор. «Я сам еще не бывал там и охотно составлю вам компанию. Эту прогулку можно в один день сделать. Рано утром туда поедем и ночью вернемся. Эта прогулка бывает всегда преддверием для путешествия по всей Испании. Так все делают. Съездит в Сан-Себастьяно, разлакомится, а по окончании купального сезона в Биарице катают уж прямо в Мадрид, а затем и дальше».
9: Доктор умолк. На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею.
10: «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, с которой познакомился здесь, в казино. И поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах, на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию. И теперь она ходит здесь по рукам».
13: «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?»
9: — отнесся он к жене.
10: «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел.
11: этот приезжий, мой знакомый, фотографии удивительно схожие, поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, продолжал он, до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог. Глафира Семеновна слушала и сказала: «После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться». «Отчего?» — спросил доктор. «Да вдруг снимут фотографию». «Так что же?» «Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля русалка, купаются с привязанными косами, в ожерелье, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите».
16: «Тогда, если так, я не стану купаться здесь. Помилуйте, что это такое?»
11: — проговорила Глафира Семеновна.
17: «Да на первых порах я вам даже не советую купаться прямо в море. Вам прежде нужно привыкнуть и к соленой воде, и к температуре. Вы прежде возьмите 2-3 теплых ванны в закрытом помещении. Здесь все так делают. Возьмите первую в 28 градусов и понижайте температуру. А потом в открытое море идите», — давал советы доктор. «Готово. Начали купаться. Смотрите. Вон, бежит баренька в купальном костюме, а за ней гонится биньор», — указал он.
11: По песку, выскочив из галереи, действительно стремилась купальщица в плаще из мохнатой бумажной материи. Достигнув воды, она сбросила себе плащ на песок, сделала несколько поз, очутившись в нарядном купальном костюме, плотно прилегавшем к ее телу и обрисовывавшем все ее формы, подала руку бравому биньору и пошла в воду. Налетевшая пенистая волна тотчас же покрыла их с головами.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
2: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Под южными небесами». Читает Станислав Федосов.
3: Завидя купающуюся женщину, гуляющие тотчас же начали сосредоточиваться против самого места купания. Направились туда же и супруги Ивановы. На галерее женских купальных кабинов публика тотчас же начала занимать стулья, отдающиеся по 10 сантимов за посидение. «И мы можем присесть», — сказал супругам доктор Патрашов. «Что стоять-то и жарится на солнце, а стулья в тени?» Супруги сели. Из ворот кабинов вышли уже две купальщицы. Одна в плаще, пожилая толстая краснолицая, в чепчике с красной отделкой, другая без плаща и без чепца. Молоденькая брюнетка в туго обтянутом по телу розовом купальном костюме. На них тотчас же направились лорнеты и бинокли. Сзади супругов Ивановых кто-то спрашивал по-французски: «Кто это такие? Вы не знаете?»
4: «Это жена и дочь одного разбогатевшего на шоколаде кондитера», — был ответ. «Они из Лиона. Я забыл их фамилию. Дочки ищут богатого жениха. Вот маменька и привезла ее сюда на показ. Маменька напоминает совсем гиппопотама. Но дочка не дурна. Говорят, что ее нынче летом только что взяли из монастыря».
3: Купальщицы сбежали по каменным ступеням с набережной на песок. За ними шел голоногий биньор в куртке с короткими рукавами. Они сделали шагов 30 по песку, лавируя между играющими ребятишками. Маменька шепнула что-то дочке. Та остановилась, подняла ногу и стала поправлять парусиновый башмак, привязанный к ноге переплетом из черных лент, доходящим до коленей. Сделано это было грациозно. Вышла красивая поза.
4: «Видите? Сама барышня останавливается, сама напрашивается, чтобы с нее сняли фотографию», — сказал доктор супругам, кивая на девушку.
3: И точно. Рядом с супругами тотчас же щелкнула пружинка ящичка моментальной фотографии, находившегося в руках седого англичанина, облаченного в палевую крупными клетками фланель. Сняв фотографию, опустив висевший на ремне через плечо фотографический ящичек, он быстро встал со своего стула, направился к самому краю набережной, расставил длинные ноги с завернутыми у щиколоток панталонами и стал направлять на удаляющихся к воде маменьку и дочку большой морской бинокль, висевший у него до сего времени на ремне, перекинутом через плечо.
4: «Вот еще купальщица! Полная красивая женщина лет по 30. Это шла медленно, закутанная в полосатый белый с красным плащ, и имела на голове повитый тоже из белого с красным тюрбан.
5: «Вот и наша узкая», — проговорил доктор.
6: «Но кто такая?»
3: — спросил Николай Иванович.
4: «Она из Москвы. Происхождение купеческого. Дочь не то крупного бакалейщика, не то дровяника. Вышла замуж за полковника, но с мужем не живет. Она каждый вечер играет здесь в казино в лошадки. Игра такая здесь есть, вроде рулетки. Играет в лошадки и проигралась уже изрядно».
6: «Как фамилия?»
4: «Статинская, Хавинская, Сатинская, вот так как-то. Забыл. Приехала сюда с компаньонкой».
3: Мадам Статинская

0: Вот она у самой воды. У ног ее разбилась громадная волна и обдала ее брызгами. Купальщица, не торопясь, скинула с себя плащ и передала его сопровождавшему ее биньору. Тот принял плащ и, в свою очередь, передал его караулищей плащи женщине в полосатой тиковой юбке, затем подал руку купальщице, и они побежали навстречу волнам. Еще купальщица, еще!
1: А эта блондинка кто такая?
0: Задала вопрос доктору Глафира Семеновна.
2: Генеральшес, муж ее генерал, и тоже здесь, но на плаш он редко ходит, а предпочитает стрелять в здешнем тире голубей. Она здесь всегда с племянником, прикомандированным какому-то губернатору для ничего не делания.
1: Русская?
2: Самое что ни на есть. Из Петербурга. Занимается живописью. После завтрака вы ее всегда можете встретить против «Ля Рожа де Верж» на складном стуле с палитрой и кистями перед начатой картинкой.
1: «Сколько здесь русских?»
0: Удивленно проговорила Глафира Семеновна.
2: «Русский сезон теперь», — отвечал доктор. «Теперь в Биарице приезжих русских больше всех национальностей.
1: Стали, правда, наезжать англичане». Но английский сезон еще не начался.
2: Английский сезон начнется с конца октября. Русские уедут, и начнется английский сезон. А теперь сплошь русские. Русская речь так и звенит на плаже.
1: «Да вот даже сзади нас разговаривают по-русски»,
0: шепнул доктор, наклонившись к Глафире Семеновне. И действительно, сзади супругов Ивановых разговаривали по-русски. Двое мужчин, один в серой фетровой шляпе, а другой в испанской фуражке, с дном нависшим на лоб, смотрели на удалявшуюся к воде генеральшу и обсуждали статьи ее телосложения.
3: «Что вы, помилуйте! Вот уж кого не нахожу, то хорошо сложенный!» — говорил усач в шляпе. «Это пристрастие с вашей стороны к ней, и больше ничего!» «Что в ней хорошего находите? Скажите. Бедра у ней плоские, талия необычайно низка».
1: «Ну, бюст, бюст»,
3: — перебил его бородач в испанской фуражке. «Полноте. И бюст ничего не стоит. Во-первых, она ожирела. Я два раза стоял на песке у самых волн и видел, как она выходила из воды, накидывая на себя пеньюар. Но, право, ничего, кроме икр, не находил хорошего».
1: «А за икры вы сами стоите. Но разве этого мало?» —
0: вскрикивал бородач в испанской фуражке.
1: «Наконец, лицо, шея.
2: По-моему, уж губернаторша-то куда статнее. Нужды нет, что она некрасива лицом».
0: Глафира Семеновна слушала и удивлялась.
1: «Что они говорят? Боже мой, что они говорят?»
0: прошептала Глафира Семеновна, обратясь к мужу и доктору, и покрутила головой.
1: «Разбирать по частям женщину, как лошадь?»
4: «Здесь это зурят», — тихо отвечал ей доктор. «Сюда за этим приезжают. Здесь все так».
0: А сзади Глафиры Семеновны уже слышалось. «Во-первых, у этой гречанки гусиная шея. Во-вторых, у ней лошадиное лицо».
2: «Да я не понимаю, кто это и выдумал, что гречанки могут быть статны. Вот итальянки, те наоборот».
1: «Нет, я, кажется, ни за что не решу здесь купаться», проговорила Глафира Семеновна. «Уж одно, что нужно пройти мимо тысячи глаз, мимо сотни биноклей».
5: «Совсем как сквозь строй», — поддакнул Николай Иванович.
1: «А все эти пересуды? У кого гусиная шея, у кого бычьи ноги?»
2: «Мода, что вы поделаете», — сказал доктор. «Но ведь здесь есть места, где вы можете купаться так, что на вас никто и не взглянет. Около Пор-де-Пешер, например. Там можно купаться даже без биньоров, потому что там бухточка и даже без прибоя волн. Плавать даже можно, тогда как здесь ведь никакой пловец не проплывет. Но там, в этой спокойной бухточке, почти никто не купается».
5: «Сраму хотят», — закончил Николай Иванович.
0: именно

0: на сраму. Ведь это ужас, что такое!» — прибавила Глафира Семеновна. Купальщицы начали выскакивать из кабинов все чаще и чаще. Беньоры были все разобраны. Свободным стоял только один беньор, коренастый старичок с седой бородой клином. Глафира Семеновна тотчас же это заметила и сказала:
1: «Смотрите, старичка-то беньора никто не берет. Молодые беньоры разобраны, а он без дела».
0: «Никто-никто. Он совсем без дамской практики. Вот разве детей приведут купать, так его возьмут», — отвечал доктор. «Помилуйте, зачем старика брать, если есть статные молодые красавцы? Здесь поклонение пластике». А купальщицы все прибывали и прибывали. Некоторые выскакивали из отделения кабинов на пляж, как кофешантанные певицы на сцену к рампе, припрыгивали и бежали навстречу волнам. Степенно шли бородатые, усатые мужчины к воде. Эти были по большей части без плащей и все без головных уборов и без купальной обуви. Некоторые докуривали на ходу окурки, папирос и сигар. Они шли туда же, где купались и женщины. По дороге останавливались, давали дорогу вышедшим уже из воды женщинам, направлявшимся в кабины одеваться. На мужчин публика как-то мало обращала внимания. Об них совсем и не разговаривали, хотя кое-кто из сидевших на галерее дам и направлял на них бинокли. Впрочем, когда показался один красивый прихрамывающий усач в черном фланелевом купальном костюме, одна дама, влево от Глафиры Семеновны, сказала своей собеседнице по-французски: «Это испанский капитан. Он недавно дрался на дуэли из-за какой-то наездницы, был ранен, его теперь хромает. Смотрите, какой красавец!» Слышал или не слышал испанский капитан эти слова, но остановился и сейчас же начал позировать и крутил свой черный ус. Вышла из воды какая-то черноглазая купальщица с красивыми глазами, распущенной черной косой. Она переходила набережную и направлялась в кабины одеваться, ловко и кокетливо отбрасывая рукой назад пряди своих волос. Двое мужчин, очевидно ожидавшие ее выхода из воды, посторонились и зааплодировали ей. Она поклонилась, весело улыбаясь, и побежала одеваться.
1: «Да это купание совсем что-то вроде сцены, вроде представления. Здесь даже и аплодируют купальщицам, как актрисам», — воскликнула Глафира Семеновна.
0: «Зрелище», — отвечал доктор. «И согласитесь сами, зрелище... очень занимательное».
2: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Приятели». Читает Алексей Войтюк.
1: Хорошо было летом жить на даче. Служилый люд Петербурга уезжал в окрестности, где была особенная северная красота белых ночей. Прекрасные Петергоф и Царское село, милая Черная речка, Парголово и много других мест. Дачники были там разнообразны. Военные, чиновники разных рангов и степеней. Помню, был такой немолодой, солидный, отставной, кажется, полковник. Человек из себя очень толстый и фамилию носил подходящую — Брюханов. Любил пожить, повеселиться, выпить, любил компанию. Был он уже в отставке. И как-то собрались у него приятели, тоже отставные. Часто бывало, собирались. Лето, дача в Парголове. Семья где-то за границей, а он в Парголове один. Жарко. Надо завтракать ехать, не хочется. Надо одеваться, а дома в рубашке продувает. Хорошо. Прислугу отпустил, ушла куда-то. «Давайте дома закусим», — говорит хозяин Брюханов. «Достанем чего-нибудь». Посмотрели в буфет, есть вино, водка, закуски никакой. «Вот что», — говорит хозяин. «Здесь недалеко, вот на углу, слева, живет повар. У него кое-что есть, хорошо готовит». «Ты помоложе, Коля?» — обратился он к приятелю. «Помоложе нас». «Поди, друг, у него отличные есть бёф-буи, вареная говядина. Возьми 3 порции». «Закусим, посидим дома. Отлично!» Брюханов вынул из стола бумажник, достал 100-рублёвую, мельче денег нет, и дает приятелю Коле. Тот берет деньги... «Хорошо, схожу» и уходит. Брюханов и его приятель, бывший вице-губернатор, милейший друг, достали скатерть, постлали на стол, поставили тарелки, рюмки, вино, сидят и дожидаются. А Коля что-то не идет. Ждут, посматривают в окно, что-то... «Такое, — думают. Странно, — говорит вице-губернатор. «Да, — соглашается Брюханов, — непонятно. Проходит 2 часа. Не идет Коля?» «Эге, — говорит вице-губернатор. «В чем дело? — удивляется Брюханов. «Под суд его! Сейчас же под суд! — уже кричит вице-губернатор». «Взял 100 рублей и где-нибудь играет в карты!»
2: «Знаешь, я так потрясен!» — волнуюсь, — говорит Брюханов. «Это же черт знает, что такое!» «Я не ожидал!» 100 рублей! Подумай! Он же был начальником канцелярии министерства!»
1: «Постой!» — перебивает его вице-губернатор. «Дай сейчас! Где бумага?» «Сейчас же я его к прокурору!» Вице-губернатор садится к столу и начинает строчить. Читает, рвет, пишет снова. «А у тебя есть 15-й том уложения? Дай-ка!» — обращается он к Брюханову.
2: «Здесь нет».
1: «Как это? Отчего нет свода законов?»
2: «Да с какой стати на даче? Зачем он мне здесь?»
1: «Обязан», — говорит вице-губернатор, — «всегда должен иметь». А сам пишет. «Какая статья-то, чертия? 163-я? Или как? Ну, какая?»
2: «А черт ее знает! Ты же губернатор, я же не знаю!»
1: «Все обязаны знать! Ну, как ее? О злоупотреблении доверием!»
2: «Да, да!» — загорячился Брюханов. «Верно! Пиши! Свистнул 100 рублей!» «Бёф-буи! Пиши!» «Никогда не предполагал даже, чтобы он мог поступить так. И с кем же? Со мной, кто всегда его угощал, выручал. Он заставляет нас с тобой пить уже по пятой без закуски. Он же с ума сошел. Поставить нас в такое положение, а? Подумай, невозможно.
1: «Тюрьма! Тюрьма!» — кричит вице-губернатор, выпивает рюмку водки и снова строчит.
3: А друг Брюханова, чиновник Коля, между тем добросовестно нашел повара. Повар солидный, седой старик.
4: «Бёв-буи?» «Нет, бёв-буи. Я вам с растягайчики готовые и форели. Попробуйте, присядьте». И у меня коньячок для вашего превосходительства, царский, 1811 года. Скушайте.
5: Вчера, морщится Коля, я выпил. Теперь чувствую себя как-то...
4: А чем изволили ошибиться, спрашивает повар.
5: Есть не хочется что-то, аппетиту нет.
4: А все же разрешите узнать, на коротких напитках или на вине?
5: Всего было...
4: «Что ж, дело поправимое», — говорит повар и ставит на стол капусту. Подает водку. Холодная-с, капуста с хрустом, хлеб-с черный. А потом поросеночек холодный прямо улыбается. «Ну чего же, бёв-буи, не стоит-с».
3: Приятель Коля сидит за столиком у окошка. За окном сад. «Хорошо».
2: «Да, — говорит он, — послал меня за бёв-буи. Поди, — говорит друг, — ты, — говорит, — помоложе. Да что, я разве мальчик ему? Я не моложе их, я положение занимал действительного, понимаешь? Да, сходить. Ну что же, схожу, а бёв-буи подождете».
3: Коля выпивает шестую и закусывает холодным, улыбающимся поросенком.
2: «За это, — кричит вице-губернатор, — за это Сибирь!»
6: «Знаешь, — говорит Брюханов, — вот я не одет, ты помоложе. Сходи туда, на углу, вон там, налево, повар в сером доме. Может быть, что случилось с ним? Это ж невероятно! 100 рублей.
2: Ну, положим, я не моложе, но изволь, пойду».
3: И вице-губернатор уходит.
1: «Ваше высокопревосходительство, дорогой!» — обрадованно встречает Коля губернатора. «Наконец-то! Как я рад! Повар, вот он! Ну, знаете, бёв-буи — вздор. Холодная водка, кочанная капуста, растягаи, форели. Идите, садитесь, приветствую. Как рад!
2: Но позвольте, а как же все-таки этот бёв-буи, колеблется вице-губернатор?»
1: «Ваше высокопревосходительство, дозвольте, — говорит повар. — Его превосходительство изволили пожаловать прямо... чтобы вот сказать правду, в сером виде. А сейчас, вот, поглядите, в лице краска играет, жизнь. Бёв-буи — это чего? Разве можно для гостя такого? Откушайте для начала сик, вот, утром поймали. Просится, скушайте, ваше высокопревосходительство, прямо как ждал вас».
6: Вице-губернатор выпивает рюмку и оживленно говорит: «Да, сик, это понять надо, свежесть какая».
1: Они уже выпивали по восьмой, а их еще ждал коньяк 1811 года.
6: Брюханов мрачнее тучи ходил в рубашке и в кальсонах по комнате. Останавливался, смотрел на фотографии, висящие на стене, говорил: «Вы понимаете, это же ведь черт знает что такое. Это ведь криминал, явный криминал. Всем расскажу, всем, их обоих туда. Не угодно ли, с какой стати пью без них натощак? Что я, извозчик, что ли? «Пойду к повару, узнаю». «Тогда...» И Брюханов стал раздраженно одеваться. Достал из шкафа белые брюки, прошлогодние, надел. Застегнуть нельзя. «Что такое?» Потолстел. Снял опять штаны, сердился. «Уж 5 часов. Неприятно, водка натощак». Надел другие штаны, городские, черные. «Как-то все не ладится. Возмутительно, непонятно». Наконец оделся, взял шляпу, трость и вышел. На мосту через речку остановился. Тихий вечер. По реке плывет лодка. Какой-то молодой человек греб, а на руле сидела молодая девушка. Они чему-то смеялись. «Вот», — подумал Брюханов, — «смеются, а я...» Он долго смотрел вслед удалявшейся лодки. И когда она скрылась за поворотом реки, он почувствовал себя глубоко несчастным.
1: «Я не мальчик посылать меня за бёв-бюи», — говорил Коля вице-губернатору, поднимая бокал коньяку 1811 года. «А я?» — возмущался вице-губернатор. «С какой стати? Кто я? Я не моложе его!» И, посмотрев на часы, вдруг сказал: «Опоздал. Еду. Необходимо». «И я с вами», — поднялся и Коля, — «и мне нужно в Петербург». И он, расплатившись, вышел с вице-губернатором.
3: Когда Брюханов пришел к повару, он увидел остатки поросенка, сега и недопитые рюмки.
6: «Мне не это страшно», — сказал Брюханов повару. «Ни бёв-буи, ни поросенок, ни коньяк. Другое страшно. Я не верю отныне более в дружбу. Не верю». И Брюханов потребовал себе коньяку.
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «Приятели».
7: Радиозвезда.

0: слушаете «Радиозвезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Евгений Онегин. Среди возможных прототипов главного героя романа Пушкина чаще всего называют имя друга поэта, философа и публициста Петра Чаадаева. Он, как и Онегин, тщательно следил за своей внешностью и следил за модой. Помните пушкинское «Как денди лондонский одет»? Чаадаев был известным противником крепостничества, за что его даже объявили сумасшедшим. Пушкинский Онегин пошел еще дальше. Провел реформу в своем хозяйстве, заменив тяжелую барщину на более легкий оброк. Еще одним прообразом героя романа в стихах называют драматурга и поэта, героя Отечественной войны 1812 года Павла Катенина. С Онегиным его роднили острый ум и неуживчивый характер. Один из лидеров «Тайного общества» и «Союза спасения», автор гимна декабристов, Катенин, в восстании на Сенатской площади не участвовал. Накануне выступления в рядах заговорщиков случился раскол. Катенина это спасло от каторги, но не от ссылки. Наказание его отправили отбывать в собственное имение, где он до конца жизни одиноко занимался литературным творчеством. Вот она, судьба пушкинского героя.
0: Кто эти люди?
1: Евгений Онегин, он же Петр Чаадаев, он же Павел Катенин.
0: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Посмотри на себя, на человека не похож.
3: Хватит на меня бочку катить, сам не лучше.
4: Катить бочку, нападать, угрожать или обвинять кого-либо в чем-либо.
5: Выражение это родилось в порту, там, где рабочие разгружали баржи с бочками соленой рыбы. Каждая бочка весила килограммов 500, не меньше. Сначала ее скатывали на берег, затем перегружали на телеги. Если какой-то растяпа упускал бочку из рук, та неслась по наклонным сходням, сметая все на своем пути. Попасть под такую штуковину было не менее опасно, чем под колеса автомобиля. Зашибет насмерть или искалечит. Грузчики внимательно следили за тем, чтобы никто не оказался на пути во время разгрузки. Это было по-настоящему опасно. Так и появилось данное выражение. Сначала в портовых городах, а затем и по всей России. Со временем словосочетание приобрело переносный смысл, однако до сих пор считается нелитературным, и в приличном обществе употреблять его не следует. Как, собственно, и катить на кого-либо бочку.
0: Не в бровь, а в глаз. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В госавтоинспекции раскрыли причины крупной аварии в Омской области. Столкновение на 519-м километре трассы Тюмень-Омск произошло из-за выезда пассажирского автобуса на встречную полосу. «Газель» врезалась в грузовик. В результате трагедии погиб ребенок. Еще 7 детей и 2 взрослых госпитализированы. Заведено уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. В Киеве уже давно осознают необходимость вывода ВСУ с территории Донбасса. Таким мнением в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным поделился помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Ну, понимаете, было же проведено несколько раундов переговоров. Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов. Но пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов. Но мы будем на одном и том же месте. Я это понимаю, в Киеве хорошо, но пока при поддержке европейцев вот отказываются пойти на разумный шаг.
1: Юрий Ушаков также выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву. Премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров в Москве с Владимиром Путиным созвал срочное совещание с представителями энергетической компании «Транспетрол». По его словам, для передачи важной информации способны принести пользу Словакии. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. Роберт Фицо – единственный премьер из Евросоюза, посетивший День Победы в Москве. Его поездка вызвала неодобрение у ряда европейских лидеров. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом правоохранителей рассылают сотрудникам компании письма с требованием пройти некую доследственную проверку рабочего места. По данным лаборатории Касперского и МВД, жертвам предлагают заполнить анкету и запустить файл с вирусом, который заражает корпоративную сеть для последующего требования выкупа. Реальная проверка не проводится через рассылку анкеты, запуск неизвестных программ. Россия вышла на 5-е место по автопродажам в Европе. В апреле продано 117 тысяч машин, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на Global Data. По словам аналитиков, это произошло благодаря стабилизации макроэкономики и обновлению модельного ряда. Лидируют Германия – 250 тысяч проданных машин, далее по списку Италия, Британия и Франция. По итогам апреля России удалось обойти Испанию. Большую часть импорта составили автомобили из Китая. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
3: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
0: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Наверное, все помнят детскую считалочку. «Каравай, каравай». Кого хочешь, выбирай. Этот пшеничный хлеб – исконно славянское изобретение. Большую круглую лепешку принято готовить с добавлением молока, куриных яиц и сливочного масла. Богато и явно не на каждый день. Так и есть. Каравай подавали на свадьбу с пожеланием, чтобы в доме был достаток, а в семье – прибавление. А откуда пошло название такого хлеба? Попробуем разобраться. Истоки существительного «каравай» мы будем искать не в написании, а в значении слова. Каравай – это символ плодовитости. А есть ли в славянской традиции еще что-то подобное? Ну, конечно, это корова. Сходство звучания улавливается моментально. Но что говорят лингвисты? Видят ли они связь между двумя словами? Оказывается, да. Каравай и корова образованы от одного корня. У разных народов он немного отличался. Корва, крава, курвис. Все это просто некое рогатое животное. И если продолжить поиски родственных слов, мы попадем в латынь. А там обнаружим животное под названием цервус. По звучанию это все еще корова, а вот по смыслу уже олень, которого у нас иногда именуют серной. Вот такой неожиданный оборот. Но вернемся к нашему караваю. Когда-то в нем были две буквы О, обе безударные. В речи звучат как А. Вот и получился каравай. С точки зрения языка, родственник коровы.
4: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Александра Николаевича Радищева графу Александру Романовичу Воронцову. Осень 1791 года. Тобольск. В Тобольске имеется училище, и, к моему великому удивлению, я встретил в нем учителей, довольно хорошо образованных для такого города. Но многого еще не достает, чтобы здешние купцы убедились в пользе школы. Во множестве встречаются среди них и такие, кто считает противным правилам веры, если дети их научатся читать не только один часовник. Поэтому при населении от 10 до 12 тысяч человек эти училища недостаточно посещаемы. Гарнизонные школы выпускают в лучшем случае Цифиркиных, а семинарии часто Кутейкиных. Александр Радищев.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Андрей Платонов. Рассказ «Возвращение». Читает Всеволод Кузнецов.
9: Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убыл из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь. Вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде. Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали. Они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним. Но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно. И дело происходило в узком кругу друзей. Затем Иванов вторично уехал на вокзал. На вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл. И поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей. И Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона. Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке. Она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было, не пригласить ли и эту одинокую женщину. Пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе. Зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно. Сможет ли она обогреться в будке стрелочника? Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине. Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца. По крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней. Может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали Маша, дочь пространщика, потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один батальон аэродромного обслуживания, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму. В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека. Иванов разговорился с Машей, ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью. Она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли просторной Машей за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла. Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии. Однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии. Ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость, и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку. «Я чуть-чуть», — сказал Иванов. «А то поезд опаздывает, скучно его ожидать». «Только поэтому, что поезд опаздывает?» — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова. Бывшему капитану было на вид лет 35. Кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет. Серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво. И говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека. Его темное, грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, теми чистыми вещами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу. «Я осторожно, я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя». «Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя». «Вон как, так вы позволите?» «Отцы у дочерей не спрашивают», — засмеялась Маша. Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя. Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась 20 лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок. Но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток. Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности. А теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности. Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел 4 года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле. Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем. Через 2 дня Иванов уезжал далее к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ. Маша улыбнулась в ответ и сказала: «Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня». «Дорогая моя Маша, где вы раньше были и почему я давно-давно не встретил вас? Я до войны в 10-летке была, а давно-давно меня совсем не было. Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала. Потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, которые он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его. Он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Андрея Платонова «Возвращение».
9: Любовь Васильевна, жена Иванова, 3 дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На 4-й день Любовь Васильевна послала на вокзал детей, Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама. Иванов приехал на 6-й день. Его встретил сын Петр. Сейчас Петрушке шел уже 12-й год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно, башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех. Где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул. «Ты отец, что ли?» — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. «Знать отец, отец». «Здравствуй, Петр Алексеевич». «Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали, ждали». «Это поезд, Петя, тихо шел. Как мать и Настя, живы, здоровы?» «Нормально», — сказал Петр. «Сколько у тебя орденов?» 2, Петя, и 3 медали. «А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 2 медали есть, ей по заслуге выдали. Что ж, тебя мало вещей, 1 сумка? Мне больше не нужно». «А у кого сундук, тому воевать тяжело?» — спросил сын. «Тому тяжело», — согласился отец. «С 1 сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает. А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется». Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним. Мать встретила их на крыльце дома. Она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась, не явился ли домой Семен Евсеевич. Он любит заходить иногда днем. У него есть такая привычка являться среди дня и сидеть вместе с 5-летней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит. Он всегда принесет что-нибудь для детей. Конфет или сахар, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела. За все эти 2 года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней. А к детям он относился как родной отец и даже внимательней иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича. Она прибрала кухню и комнату. В доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился. Иванов приблизился к жене, обнял ее. И так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека. Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами. Обождав немного, он сказал: «Хватит вам, а то Настя плачет, она не понимает». Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха. «Наська!» — окликнул ее Петрушка. «Опомнись, кому я говорю. Это отец наш, он нам родня». В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы. Морщины усталости лежали на его лице. И глаза резала боль под закрытыми веками. Они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме. Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку. Стенные часы, шкаф для посуды, термометр на кухне, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь. Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома, тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, 4 года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ. Там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы. Но они пахли лесной листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша, дочь пространщика? Бог с ней. Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека. У нее было живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку. «Наська, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна». Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог с скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь. «Поворачивайся, мать, поворачивайся живее», — командовал Петрушка. «Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка».
10: «Сейчас, Петруша, я сейчас», — послушно говорила мать. «Я изюму положу, и все. Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма. Я давно изюм берегу».
11: «Он ел его», — сказал Петрушка. «Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят. Наська, чего ты села, в гости, что ли, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке. Одним пирогом семью не укормишь».
10: Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь. И тут же сделал указание и самому огню в печи.
11: «Чего горишь по-лохматому? Ишь, во все стороны ерзаешь. Гори ровно. Грей под самую еду. Даром, что ли, деревья на дрова в лесу росли? А ты, Наська, чего ты щепу, как попала, в печь насовала? Надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому. А надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошки стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я тебе сколько раз про то говорил? Теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь».
10: «Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь», — кротко произнесла мать. «Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мясо не задеть? К нам отец приехал, а ты все серчаешь».
11: «Я не серчаю, я по делу. Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало? Если б свиноматка у нас была, можно бы ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам медаль бы дали. Видали, что было бы, а вы не понимаете».
10: Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими руками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому. «Люба», — спросил Иванов жену, «ты что же мне ничего не говоришь, как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?» Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.
12: «Ничего, Алеша, мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на прессу. Ходить туда далеко?»
10: «Где работаешь?» — не понял Иванов.
12: «На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни. Видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали», — тихо произнесла Любовь Васильевна. «Хорошему ли это, Алеша, сама не знаю. Там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся, что хорошо, что плохо. При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю, что правильно, а что нехорошо. И я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить». Иванов встал и прошелся по горнице.
13: «Так значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?»
12: «Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали. И страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие».
10: Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто.
12: Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами. Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и из-под лобья сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней.
10: «Ты чего? Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?»
12: Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.
10: «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну».
12: Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.
14: «Ты что, Настенька моя? А мама плачет, и я буду».
11: Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. «Чего вы все? Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто ордер на дрова нам новый даст? По-старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось, поленьев 10, и то одна осина. Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл».
12: Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна, торопливо, словно стараясь поскорей угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.
10: Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом. И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно.
12: Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставление матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Платонов. Рассказ «Возвращение». Читает Всеволод Кузнецов.
2: За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать саргачом у печки. Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот. «Что же ты, Петр?» — обратился к нему отец. «Крошки ешь, а свой кусок пирога не доел. Ешь. Мать тебе еще потом отрежет».
3: «Поесть все можно», — нахмурившись, произнес Петрушка. «А мне хватит».
2: Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть. Простосердечно сказала Любовь Васильевна. «А ему жалко».
3: «А вам ничего не жалко», — равнодушно сказал Петрушка. «А я хочу, чтобы вам больше досталось».
2: Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына. «А ты что плохо кушаешь?» — спросил отец у маленькой Насти. «Ты на Петра, что ли, глядишь? Ешь как следует, а то так и останешься маленькой».
4: «Я выросла большая», — сказала Настя.
2: Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.
4: «Ты зачем так делаешь?» — спросила ее мать. «Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?» «Не хочу, я сытая стала». «Ну, ешь так. Зачем пирог отодвинула?» «А дядя Семен придет, это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет».
2: Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку. Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его 1 мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеича.
3: «А кто этот дядя Семен?» — спросил Иванов жену.
2: Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала: «Не знаю, кто такой. Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили. Он к нашим детям привык и ходит играть с ними».
5: «Как играть?» — удивился Иванов. «Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?»
2: Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца. Мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами. А отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.
5: «Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет?» — спросил затем отец у Петрушки.
2: Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.
4: «Они книжки-игрушки», — сказала Настя отцу. «Дядя Семен мне в слухах читает. Вот какой забавный мишка. Он игрушка, он и книжка».
2: Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь. Про медведя-мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка домна живет, или он со внучкой придет. Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет. Закрыв вьюшку, он сказал отцу:
3: «Он старее тебя, Семен Евсеич. Он нам пользу приносит. Пусть живет».
2: Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.
3: «Что это облака?» — проговорил Петрушка. «Свинцовые плывут. Из них, должно быть, снег пойдет. Или наутро зима с позаранку станет. Ведь что ж тогда нам делать-то? Картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету. Ишь, положение какое!»
2: Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеич, что ходит уже 2 года в его семейство, и к кому он ходит? К Насте или к его миловидной жене? Но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами.
3: «Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. Еще талоны на керосин давай, завтра последний день. И уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару. Ищи теперь мешок где хочешь, или из тряпок новой шеи, нам жить без мешка нельзя. А Наська, пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают. Зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь. А растапливать его дрова тоже нужны».
2: Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.
3: «Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть», — указал всем Петрушка.
2: «А
3: тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить. Станешь сразу на учет, скорее карт

0: дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи. Потом Иванов спросил у жены: «Как у вас, Люба, с одеждой? Наверное, пообносились?» «В старом ходили, а теперь обновки будем справлять», — улыбнулась Любовь Васильевна. «Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать».
1: «Правильно сделала», — сказал Иванов. «Детям ничего не жалей».
0: «Я не жалела и пальто продала, что ты мне купил. Теперь хожу в ватнике».
2: «Ватник у нее короткий, она ходит, простудиться может», — высказался Петрушка. «Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать, исправлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил, приценялся, там есть подходящее».
1: «Без тебя, без твоей получки обойдемся», — сказал отец.
0: После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе. Уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее.
2: «Ты чего балуешься? Зачем очки дяди Семена надела?»
3: «А я через очки гляжу, а не в них.
2: Еще чего, я вижу. Вот испортишь глаза, я слепнешь. А потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю. И брось варежки штопать, мать сама заштопает. Или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, забыла уж, когда занималась».
1: «А Настя что, учится?» — спросил отец.
0: Мать ответила, что нет еще, она мала. Но Петрушка велит Насте каждый день заниматься. Он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена. А буквам Настю учит сама Любовь Васильевна. Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером. А Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день. Наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.
4: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Андрея Платонова «Возвращение».
0: Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали. Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой, и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке. Петрушка спал чутко и настороженно. Он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться, и он не услышит. Пожар, залезут воры-разбойники, или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени, полночь или уже под утро, он не знал, а отец с матерью не спали.
5: «Алеша, ты не шуми, дети проснутся», — тихо говорила мать. «Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил».
1: «Не нужно нам его любви», — сказал отец. «Я сам люблю своих детей. Ишь ты, чужих детей он полюбил. Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала. Зачем он тебе понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще?»
5: «Эх ты, Люба, Люба,
1: а я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила».
0: Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.
5: «Что ты, Алеша, что ты говоришь?» — громко воскликнула мать. «Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные».
2: «Ну и что же?» — говорил отец. «У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли, не хуже наших. А у тебя вон, Петрушка, что за человек вырос? Рассуждает, как дед, а читать, небось, забыл».
0: Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше.
5: «Ладно», — подумал он. «Пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».
0: «Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал», — сказала мать. «А от грамоты он тоже не отстанет».
1: «Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать», — серчал отец.
5: «Он добрый человек.
1: Ты его любишь, что ли?»
5: «Алеша, я мать двоих детей».
1: «Ну дальше, отвечай прямо».
5: «Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобой только, уж забыла когда».
0: Отец молчал и курил трубку в темноте.
5: «Я по тебе скучала, Алеша. Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя долгие страшные годы. Мне просыпаться.

0: просыпаться утром не хотелось. А кто он по должности, где работает? Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе. Понятно. Жулик. Он не жулик, я не знаю. А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была. Неважно, он взамен другую, готовую семью получил. И бабу еще не старую собой миловидную, так что ему опять живется тепло. Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала. «Он детям о тебе рассказывал, Алеша», — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. «Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь. Они спрашивали у него, а почему? А он отвечал им, потому что ты добрый». Отец засмеялся и выбил жар из трубки. «Вот он какой у вас, этот Семен Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!»
1: «Он тебя не видел, он выдумывал нарочно, чтобы дети не отвыкли от тебя и любили отца.
0: А зачем? Зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться? Ты скажи, что ему надо было?»
1: «Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?»
0: «Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста, ничего без расчета не бывает».
1: А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь. Каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар. А недавно валенки Насте принес, но они не годились, размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было. Мы бы, Алеша, обошлись без его подарков. Мы привыкли. Но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других. Тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его, это не так, как ты думаешь.
0: Все это чепуха какая-то, сказал отец. Не задуривай ты меня. Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.
1: Живи с нами, Алеша.
0: Я с вами, а ты с Сенькой Евсейкой будешь?
1: Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу ему, чтобы он больше не приходил.
0: Так значит, было, раз ты больше не будешь. Ах, какая ты, Люба, все вы женщины такие.
1: А вы какие? С обидой спросила мать. Что значит все мы такие? Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая. У меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома, не топлено, не варено ничего, темно. Дети тоскуют. Они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был. И стал тогда ходить к нам Семен Евсеич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно?» — спрашивает меня. «Я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь». Я говорю ему, что у нас тоже холодно, и у нас дрова сырые, а он мне отвечает. «Ничего, у меня вся душа продрогла. Я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала: «Ладно, ходите пока, детям с вами не так боязно будет». Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает, и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет?
0: Ну дальше, дальше что, поторопил отец?
1: Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.
0: Ну что ж, хорошо, если так, сказал отец. Пора спать.
1: Но мать попросила отца. Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.
2: Никак не угомоняться, думал Петрушка на печи. Помирились, ладно. Матери на работу надо рано вставать, она все гуляет. Обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то.
0: «А этот Семен любил тебя?» — спросил отец.
1: «Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет».
0: Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать, спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос.
1: «Наверное, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела. А какая я? Разве я хорошая теперь?» Не сладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.
0: Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась. По-доброму произнес отец.
1: Ну вот еще. Он меня сам два раза поцеловал, хотя я и не хотела.
0: Зачем же он так делал, раз ты не хотела?
1: Не знаю. Он говорил, что забылся, и жену вспомнил. А я на жену его немножко похожа.
0: А он на меня тоже похож?
1: Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.
0: Я один, говоришь? С одного-то счета начинается один, потом два.
1: Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.
0: Это все равно куда?
1: Нет, не все равно, Алеша. Что ты понимаешь в нашей жизни?
0: Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя.
1: Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала.
2: У меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтобы детей кормить и государству пользу против неприятелей-фашистов. Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать. Он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям. «Я не стерпела жизни и тоски по тебе», — говорила мать. «А если бы стерпела, я бы умерла. Я знаю, что я бы умерла тогда, у меня дети. Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтобы я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно».
0: «Это кто? Опять Семен Евсей этот?» — спросил отец.
2: «Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный».
0: «Ну черт с ним, кто он такой, так что случилось-то? Утешил он тебя?»
2: Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе. Мать сказала отцу в ответ. «Я ничего не узнала от него, никакой радости. И мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала. А когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобой я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей. Живи с нами, Алеша. Нам хорошо будет». Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.
0: «Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой?» — спросил отец.
2: «Один только раз», — сказала мать. «Больше никогда не было. А сколько нужно?»
0: «Сколько хочешь, дело твое», — произнес отец. «Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно?»
2: «Это правда, Алеша».
0: «Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?»
2: «Нет, не была я с ним женщиной. Я хотела быть и не могла. Я чувствовала, что пропадаю без тебя. Мне нужно было, пусть кто-нибудь будет со мной. Я измучилась вся, и сердце мое темное стало. Я детей своих уже не могла любить. А для них, ты знаешь, я все стерплю. Для них я и костей не пожалею. Обожди», — сказал отец.
0: «Ты же говоришь, ошиблась в этом новом своем Сеньке и Евсейке, и ты никакой радости будто от него не получила. А все-таки не пропала и не погибла, целой осталась».
2: «Я не пропала», — прошептала мать. «Я живу».
0: «Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?»
2: «Не знаю», — шептала мать. «Я мало чего знаю».
0: «Ладно, зато я знаю много. Я пережил больше, чем ты», — проговорил отец. «Стерва ты, и больше ничего».
2: Мать молчала.
0: Отец, слышно было, часто и трудно дышал. «Ну вот я и дома», — сказал он. «Войны нет, а ты в сердце ранила меня. Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой. Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка».
2: Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.
0: 4 часа, — сказал он сам себе. «Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету».
2: Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть. «Алеша», — добрым голосом сказала мать, — «Алеша, прости меня». Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло. Через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил», — догадался Петрушка. «Стекол нету нигде». «Ты руку себе порезал», — сказала мать. «У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде».
0: «Замолчи!» — закричал отец на мать. «Я голоса твоего слышать не могу! Буди детей, буди сейчас же! Буди, тебе говорят, я им расскажу, какая у них мать. Пусть они знают».
2: Настя вскрикнула от испуга и проснулась. «Мама», — позвала она, — «можно я к тебе?» Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом. Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем.
3: «Спать пора. Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе. Чего вы шумите и свет зажгли?»
2: «Спи, Настя, спи, рано еще. Я сейчас сама к тебе приду», — ответила мать. «И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше».
3: «А вы чего говорите? Чего отцу надо?» — заговорил Петрушка.
0: «А тебе какое дело, чего мне надо?» — отозвался отец. «Ишь ты, сержант какой!
3: А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, масло Наське отдает». «А ты знаешь, что мать делала тут? Чем занималась?» Жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.
1: «Алеша!» — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.
3: «Я знаю, я все знаю», — говорил Петрушка. «Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет, ты не знаешь».
0: «Да ты еще не понимаешь ничего», — рассерчал отец. «Вот вырос у нас отросток».
3: «Я все дочь-то понимаю», — отвечал Петрушка с печки. «Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие».
1: Петрушка умолк. Он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.
0: «Большую волю ты дома взял», — сказал отец. «Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина».
1: Утерев слезы, Петрушка ответил отцу.
3: «Эх ты, какой отец, чего говоришь? А сам старый на войне был. Вон, пойди завтра в инвалидную кооперацию. Там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить. Хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают».
1: «Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет», — сказала мать.
3: «А вы мне тоже спать не давали. Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анют плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился. Не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один без руки был, ты дур баба. Вот у меня без тебя и Глашка была, и Опроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была». А сам смеется. Тетя Анют смеется, потом она сама хвалилась. Харитон ее хороший, лучше нигде нету. Он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту. Никого у меня не было. Ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Опроськи не было. И Магдалинки на добавок не было. Солдат — сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал. Ложись спать, отец, потуши свет. Чего огонь коптит без стекла?»
1: Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой!» — размышлял отец о сыне. «Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас». Петрушка сморился и захрапел. Он уснул теперь по правде. Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал. Ничего не сделал по дому с утра. Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.
3: «Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место», — сказал Петрушка сестре. «Где мать-то? На работу ушла?»
1: «На работу», — тихо ответила Настя и закрыла книгу.
3: «А отец куда делся?»
1: Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате.
3: «Он взял свой мешок?»
1: «Он взял свой мешок», — сказала Настя.
3: «А что он тебе говорил?»
1: «Он не говорил. Он в рот меня и в глазки поцеловал».
3: «Так-так», — сказал Петрушка и задумался. «Вставай с пола», — велел он сестре. «Дай я тебя умою почище и одену. Мы с тобой на улицу пойдем».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем рассказ Андрея Платонова «Возвращение».
1: Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил 200 граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери-пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится. Вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его. И этого будет с него достаточно. Значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет. Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня», — думал Иванов. «Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».
2: Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети. Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом. Его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд. Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке. Одна была на маловаренном, а другая на кирпичном заводе. Там работала сейчас Люба у кирпичного пресса. Пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить. А что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею, потому что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски. Если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека. Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети. Не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед, далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город. На этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с вазов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю. Редко бывало проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас. Пустой лежала деревенская дорога. Лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят. Один был побольше, а другой поменьше, и больше, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою. А меньше как не торопился, как не хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его. Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад. Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больше из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу. От этого он и падал так часто. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей. И сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду. И Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей. Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда, по песчаной дорожке возле рельсов. Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами. Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему во след его дети.
5: Мы читали рассказ Андрея Платонова «Возвращение».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Кремль считает ненормальным предоставление Армении площадкой для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, официально Москва ожидает разъяснения от Еревана по этому поводу.
2: Мы приветствуем устремление к развитию добрых отношений по всем направлениям Армении, но мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем, и почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями. Вот это пока мы не можем объяснить. Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное. А судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа.
1: Ранее Владимир Путин призвал армянское руководство, не откладывая, решить вопрос об участии в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. До этого он не раз подчеркивал, что народ республики имеет право сам выбирать партнеров. Однако находиться в таможенном союзе с двумя объединениями невозможно. С начала режима прекращения огня 8 мая в ВСУ совершили свыше 16 тысяч обстрелов, сообщило Министерство обороны России 10 мая. В ведомстве подчеркивают, несмотря на перемирие, украинские боевики открывали огонь по российским позициям, атаковали гражданские объекты в Крыму и приграничных областях с помощью артиллерии и беспилотников. Российские войска зеркально реагируют, подавляя украинских боевиков и вражеские пункты управления. Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам ответ из 14 пунктов на мирное предложение завершения войны и безопасность судоходства в Персидском заливе. Постпред США в ООН Майк Уоллс подтвердил переговоры. С 8 апреля, напомню, действует перемирие. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о согласии официального Тегерана отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Врачи установили, кто был нулевым пациентом на лайнере «Хондиус». Первой жертвой опасного хантавируса в Южной Америке стал 70-летний нидерландский орнитолог. Он и его супруга путешествовали 5 месяцев по Аргентине, Чили, Уругваю, поэтому заражение могло произойти через отходы жизнедеятельности грызунов при наблюдении за птицами. В итоге на круизном лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса. Сейчас на Тенерифе началась эвакуация пассажиров. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
4: Савельевы сегодня снова в дороге. Поехали на поезде к родственникам на юг. Через 5 минут остановка на промежуточной станции. Все семейство вышло прогуляться, купить что-то вкусное. А отец первым делом в газетный киоск за свежей спортивной прессой. Вчера ведь сборная играла. У киоска сначала очередь, потом карта долго срабатывала. Наконец, довольный Савельев выходит с трофейной газетой. А поезда-то и нет. В кармане ни телефона, ни паспорта. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Если вы отстали от поезда в крупном городе, значит, остановка была на вокзале. Ищите дежурного, он должен помочь. Если же вы стоите где-то в поле, то там свой начальник станции. В любом случае, кто-то из сотрудников РЖД будет на месте. Ему и опишите свою ситуацию. Откуда куда ехали, на каком поезде и в каком вагоне. Второе. Дальше многое зависит от того, один вы ехали или с кем-то. Если вояж был одиночным, на следующую станцию сообщат, чтобы ваши личные вещи сняли с поезда. После этого вам обязаны дать бесплатный билет до того же населенного пункта. Но вся эта схема возможна только если паспорт с собой. В противном случае придется полагаться на добродушие начальника станции. Третье. Если же вы ехали с компанией или семьей, то все немного сложнее. С самым разумным для вас будет узнать ближайшие длинные остановки убежавшего поезда и постараться договориться с местными таксистами, что заплатите после прибытия. Но если поезд сверхскоростной, типа «Ласточки» или «Сапсана», то на машине его, скорее всего, не догнать. Четвертое. Ну и самый необычный вариант. Догнать свой поезд на другом проходящем после него. Часто маршруты у них совпадают. Если начальник состава согласится помочь, то у вас есть шанс добраться до цели уже на ближайшей станции. Главное, чтобы время стоянки убежавшего поезда позволяло. Поэтому математика вам в помощь. Подведем итоги. Если отстали от поезда, обращайтесь к дежурному по вокзалу или начальнику станции. Он поможет вам оформить бесплатный билет до ближайшей станции, где оставят ваши личные вещи из убежавшего поезда. Если вы ехали не один, то есть шанс догнать попутчиков на такси. Но надо четко знать время и место остановок поезда. Пойти навстречу вам могут и в следующем поезде, который хотя бы отчасти идет по тому же маршруту. Но в подобной просьбе могут и отказать. Савельеву несказанно повезло. Он поймал такси и догнал свой поезд на следующей станции. А при ином исходе Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

древнем Египте существовал интересный обычай мщения. Изображение врага рисовали на подметках сандалий. Таким образом, ежедневно и многократно попиралось достоинство неприятеля.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Матвей Лукич поднялся и начал возиться около костра. Двигатель лисины в огне терпковато понесло дымком, затрещало сильнее, взметнулись искры, полетели красноватой пылью мимо темных лап елей к черному небу, заполненному повсюду накаленным сверканием. И он услышал, как студент заворочился на лапнике, вздыхая, забормотал: «Как хорошо-то, Господи, как хорошо-то!» И, садясь, спросил восторженно: «Неужели вы один на Амикан-дедушку ходили? И как же? Была удача вам?»
3: «На Миш-то?»
2: Кашляя от дыма, сплевывая, ответил Матвей Лукич и снова подправил горевшие лисины в костре.
3: «Ходил на зверя. Две пар кальсон, однако, и корзину для белья взять надо. На Миш-то».
2: Никитин лежал и слушал их голоса.
4: «Вы шутите? Это так опасно?» — сказал студент.
3: «Мишу нельзя просто взять. Промахнулся или ранил его, он тебя достанет. Пуля же гонет его насквозь, обожжет нутро, а он живой. Если в голову стрелил, пуля отскочит, как от железа, или соскользнет. Черепок-то у него бетон. А раненый свирепеет, и тут нагонит. Скорость у него курьерский поезд. Под левую лопатку его брать надо. И с собаками. Без собак не ходи. Два друга не надо за одну собаку. Собак тут вернее двух другов».
4: «А если он... Так ведь за дерево спрятаться можно?»
3: «Можно. Да не нужно».
2: Матвей Лукич засмеялся, продолжая ворошить оживавший костер.
3: «Раком попятился за дерево или бросился на убег. Он тебя одной лапой из-за дерева загребет и скальпу снимет. Когда первый раз ты стрелил и не завалил Амика, стой и не пяться. Хоть ноги ходуном, хоть обделайся. Он сразу видит страх в тебе и бурей на тебя попрет. Потому мщение в нем, как ни в каком другом звере».
4: «А собаки? Вы сказали, Матвей Лукич, они берлогу находят».
3: «Берлог по порожке находят. Порожка выпала, тогда видно, как пар над берлог идет. Сентябрь месяц зверь жир набирает, ягоду и орехи жрет, берлог готовит и к зиме в заду пробку делает. Для того сначала воду пьет и глину ест, желудок чистит. А после, как жирно гуляет, пробку из глины внутрях делает, чтобы никакая мурашка-букарашка в желудок не залезла, когда спит зверь».
4: «Как удивительно это!»
3: «А собаки берлог нашли и начинают облаивать. Надо тут, как облаивать начали, стежок готовить и прутик».
4: «Зачем? Какой стежок?»
3: «Стежок, говорю. Ну вот, в костре лисину видишь? Такой толщины в обхват. А прутик как раз в обхват кружки. Стежок сготовил и суй его в дверь берлог, где зверь. Он оттуда появляется. Стежок в аккуратности сувать надо, а то зверь и мат его».
4: «Как и мат?»
3: «Потянет к себе».
4: «А потом как же?»
3: «Он оттуда ревет, а ты прутик суй за стежком. Дверь берлог завалил, а зверь в завал лезет. Как тебе левую лопатку открыл, сразу стрели. Навскид. Ранил, тут и смерть твоя на тебя бегет. Да вот собаки. Вылез он, а тут они за штаны его держать должны. За штаны рвать, тось. Двух другов не надо, дай собаку одну. Без собаки на зверя не ходи».
2: Студент немного помолчал, обдумывая что-то. После спросил с той же наивностью молодого восторга:
4: «Вы вечером сказали, Следы медведя и лося здесь видели».
3: «Верно. Был он здесь», — подтвердил степенно Матвей Лукич. «За Сахатым Миша ходил. Караулил. Задрать хотел. Он Сахатину любит. На 3 недели мяса Сахатова ему хватает. Поест, остаток в земле закапывает, чтобы попортилось, протухло немного, чтобы жрать сладко было. Ушел отсель медведь, след старый, а Сахатый тут есть. Лежбищ много, трава смята. И на берегу тальник обкусывал верхние веточки. Бегает тут Сахатый. Гон у них, однако».
4: «Что значит гон?» — удивился студент.
3: «Самку ищет. Женщин, то есть. Ну, парень, чай пить будем?»
2: «Не зазяб на холоду-то», — сказал Матвей Лукич, прилаживая закопченный чайник на огне.
3: «Чай ночью, друг».
2: Подправленный костер разгорался под деревьями, обдавая жаром, все крепче потрескивая, пощелкивая полыхающими лисинами. Никитин не вмешивался в разговор, слушал с тайным наслаждением, а они истово пили из кружек подогретый чай, сидели подле огня. Взвивалась, сыпалась оранжевая метелица искр во тьму, окружавшую их непроницаемой стеной ночи, за которой внизу под обрывом должна была течь тихая и прозрачная умотка. Днем видно было, как колебались, струились водоросли на ее чистом дне. А дальше от берега тайга, марь, какие-то заросшие осокой озера, медведи, сахатые. По краю близкого берега мерцали, порхали световые отблески, а перед стеной тьмы, дышащей студенным холодком земли, лежали 2 лайки, смотревшие умными, спокойными, желтыми глазами на огонь. Собаки, положив морды на вытянутые лапы, лежали как бы на границе света костра и сплошной темноты, охраняя этот огонь среди тайги и звезд. И в то мгновение, будто ничего не было более прекрасного, вечного, истинного, чем глухая ночь, искры в дыму, летящие к созвездиям, крик гусей в пустынности неба, лайки, смотревшие умными глазами, и бормотание студента у костра: «Как хорошо-то, Господи, как хорошо!» Когда он проснулся второй раз, сильно похолодало. Костер, осторожно постреливая угольками, дымно горел. Матвей Лукич и студент спали. Совсем низкие созвездия передвинулись всем своим чуть потускнелым строем, ушли за нависшие теперь различимые в сером воздухе вершины елей, только крупные звезды в зените были еще пронзительно ярки, сквозили белым предутренним огнем меж ветвей. За костром по мокрой траве шевелился липкий сырой туман. Вдруг разом вскочили 2 лайки, каменно застыли, глядя в чащу, и тут же по какому-то сигналу быстро вскочил Матвей Лукич в распахнутом ватнике, взял прислоненный к стволу пихты карабин, сделал 10 шагов по бугру берега, поднял голову. Никитин тоже всмотрелся, не сразу увидел. По верхним ветвям, наполовину закутанный туманом ели, игриво бегала коричнево-палевая белка. Затем на самой макушке мелькнул ее золотистый хвост, дрогнул и исчез. Матвей Лукич неторопливо вскинул карабин, кратко прицелясь, выстрелил. «Промахнулся», — подумал Никитин со звоном в ушах. Но что-то темное, тонкое, соскальзывая сверху, качая ветви, упало на корневище в кусты. Немного погодя, Матвей Лукич подошел к костру, держа за задние ноги убитую белку. Дал понюхать ее одной из лаек, слизнуть кровь, а вторая собака, по-видимому, молодая еще, которой он не дал понюхать добычу, выгнув остроносую свою морду, все-таки слизнула кровь с морды старой собаки. Лайки успокоились, вновь легли. Матвей Лукич сел на поваленную березу, вынул складной нож — вчера он резал им хлеб — положил убитую белку на колени, из пробитой головы ее капала кровь на землю, сделал надрезы в конце лапок и легко, похоже, чулок вывернул, снял шкурку, повесил ее на березу пушистым хвостом вниз. На коленях его лежала розоватая маленькая тушка, словно тельце умерщвленного младенца с подогнутыми коленями, с кровавой головкой. Все было как страшная казнь, и Никитина передернула даже.
4: «Убили? Самка или самец?»
2: — спросил с просонок, всполошенный выстрелом студент, догадываясь, что случилось.
3: «Мужик!»
2: Матвей Лукич подошел к собакам и положил перед вскочившей старой лайкой это розоватое беспомощное тельце только что умерщвленного, недавно прекрасного младенца. Лайка понюхала и взяла в зубы окровавленную голову, послышался хруст. Она ела без жадности, точно выказывая при этом ленивую, осторожную брезгливость. А молодая лайка покосилась на равномерный звук хруста и тотчас равнодушно отвернулась, вероятно, понимая, что добыча не ее. Вскоре хруст прекратился. Облизываясь, собака спокойно посмотрела на Матвея Лукича, мотнула хвостом, клубком свернулась близ костра. И сейчас же вскочила молодая лайка, повернулась мордой к чаще, забеленной туманцем, и вытянулась вся, навострила уши. Старая приоткрыла желтые умные глаза, но продолжала лежать клубком. Матвей Лукич опять взял карабин, сказал негромко:
3: «Еще, однако, бегает. Солнце ждет. Играет перед солнцем белка».
2: И двинулся в чащу, бесшумно обходя палые сухие лиственницы. Через минуту раздался выстрел, и вторично вернулся он к костру, неся за задние лапы убитую белку. Серовато-дымчатый, обмоченный росой пушистый хвост волочился по траве. На этот раз он дал понюхать ее молодой лайке, а старая нехотя поднялась, зевнула и равнодушно отошла в сторону. Матвей Лукич, сидя на поваленной березе, долго чего-то ждал, слегка поглаживая спину умерщвленного зверька грубой ладонью.
3: «Вздрагивает еще, живая», — сказал он точно бы виновато,
2: и лишь некоторое время спустя освежевал ее, повесил шкурку рядом с первой.
4: «Тоже мужик?»
2: — спросил изумленный студент, невольно подделываясь под говор Матвея Лукича.
4: «Ну и стреляете вы».
3: «Не, женщина. Муж и жена, однако».
2: Матвей Лукич встал и, свистнув, бросил тушку белки и молодой лайки. Та задвигала острым носом, тщательно обнюхала изуродованное красное тельце, но есть не стала. Матвей Лукич сказал:
3: «Молодая еще. Сутки перед тайгой не кормил, а не ест».
2: И положил белку перед старой лайкой, которая, медленно издавая разгрызающими челюстями тот же осторожный брезгливый хруст, сожрала ее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Вокруг было мокрое осеннее утро, и ранний туман тянулся мимо кустов на берегу Умотки над светлеющей студеной водой, дымился тихим колебанием белых волокон в сырой чаще, безмолвной, обрызганной мутным багровым золотом по вершинам пихт, по стволу поваленной березы, где висели вывернутые шкурки двух погубленных веселых, двух добрых зверьков, ожидавших в игре солнце. Почему я так ясно помню это? Почему тогда в Риме я вспоминал ночь в тайге, а в тайге вспоминал Москву? Пытался найти истину, но ощутил только момент истины. Я ощущал тогда завораживающую ночь, костер, холод, простоту человеческой жизни под звездным небом и все же что-то не удовлетворяло меня. Искал полноту смысла действительности в своем восторге, в восторге студентов, в перелетном крике гусей, в тех красавицах-белках, муж и жена, которых убил Матвей Лукич. Он убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь. Студеный запах воды, костер, погасил звезды, сжег тайгу, великую и хрупкую целесообразность земли. Мог ли я подумать так в годы войны? Да, тот миг, когда он стрелял в белок, был мгновением какого-то смысла жизни. Миг, но не весь смысл жизни. А где весь? Под тем сверкающим небом в тайге. Почему же меня тянуло в Москву, к ее удобству, к электрическому свету, к чистому белью, к горячей ванне? А ведь та ночь была сущее наслаждение. На миг? На несколько часов? Что ж, нигде нет полных ответов и нет прочных для всех исчерпывающих истин. Ей нравился Рим, а меня он угнетал, утомлял. В чем же был смысл встречи с Эммой и смысл мучительных для нее и для меня разговоров? Да о чем это я? Сколько времени мы летим? Почему так болит сердце? Валидол. Принять вторую таблетку валидола. Не хватало прилететь и слечь с приступом. Никитин ртом сделал короткий вдох, морщась потер грудь вокруг сердца, а оно сдваивало торопящие удары в болезненных перебоях. Гудели моторы ровным гулом, салон спал, успокоенный звуком двигателей, сонным синеватым светом ночных плафонов, и рядом слева, переплетя руки на груди, завалив назад голову, дремал Самсонов, и страдальчески сердитым выражением застыло мясистое его лицо. И, доставая таблетку валидола, Никитин подумал впервые, что по спящему лицу Самсонова можно, пожалуй, угадать, каким он был в детстве. Толстым мальчиком, надутым, коротконогим, сердитым по причине нанесенных одноклассниками обид. То, что произошло между нами, бессмысленно, возникло в голове Никитина. Бессмысленно, хотя вряд ли наши отношения останутся прежними. Неужели я не смогу перебороть себя, простить? Странно. Мы знакомы много лет. Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни, что не важно. Важен был Рим. И та ночь, и то утро в тайге. И важен был Гамбург. И встреча с Эммой, и ссора с Самсоновым. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило. Окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе. В падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было? Постижение своих лет? Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим! Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет и в ожидании, в неестественной надежде. В неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности. Задавал себе вопросы о двоякости истин. А как раньше сияли они простыми и четкими символами. О противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем, к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее. Была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына? Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге, топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который мерещилось, жил еще в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты. И в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12:00 ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку против воли, замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади по ночному глухо чернела без единого огня темнота, без звука. Нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад. Хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням. Или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына: «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг возле друга, но мимо, все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого, по иной синусоиде времени». И, вспоминая его слова, он зажмуривался, испытывая недавние угрожающие чувства, когда подымался из низины, неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле уже без сына 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедший в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла правда?

0: Звезда. Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную, свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал опять? Что у тебя?» Она спросила, как ты себя чувствуешь? «Все в порядке», — ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшиве, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад, апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени, осиянной солнцем, ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «хвить», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила, прогулка не развеяла его, и потом за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет, ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал».
3: «Да», — проговорил он, хмурясь, — «никак не могу. Может быть, нам уехать куда-нибудь месяца на три, бросить все к черту и уехать?»
2: Она наливала ему кофе и, не долив, как-то обессиленно уронила кофейник на подставку, опустилась на соломенный стул и, отворачивая лицо, заплакала. Боже мой, с ним ушло все!»
3: «Лида, — сказал он, — нам надо держаться обоим».
4: «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть. У тебя стали совсем седые виски».
3: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие».
2: Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым, и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло мы с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
3: «Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
2: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я». Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали
3: объединенные этим сознательным молчанием,

0: молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. И только километрах в 5 от Москвы, в последней деревне, куда вплотную, белее из-за липового парка, подступали прямоугольными башнями новые окраины города, она непонятно почему остановила машину вблизи железной ограды, через которую видны были раскрытые двери маленькой работающей здесь церкви, огоньки мерцающих в сумрачной ее глубине свечей, серые старушечьи, затянутые платками головы перед папертью, и сказала тоном виноватой решенности: «Прости, Вадим, я зайду. Я давно хотела сюда зайти». «Зачем?» — спросил он, охолонутый мыслью о каком-то состоянии сумасшествия, подчинившего и его, и ее, и тут же договорил глухо: «Хорошо, я подожду. Хорошо, иди». «Я не верю в Бога, Вадим, но я хочу зайти, прости, пожалуйста», — проговорила она и взяла сумочку с сиденья. «Так нужно, я поставлю свечку нашему мальчику». Он ждал ее более получаса, терпеливо сидя в нагретой солнцем машине, слушая отдаленными раскатами подземным речитативом гулко завывающий голос священника под таинственными сводами церкви, тепло рассвеченной свечами, где должна была загореться и свечка Игорю, и духота горячего железа на солнцепеке, наплывы в этой жаре великолепия неземного голоса сдавливали сердце. Оно спотыкалось, замирая в пустоте, и не хватало воздуха, нечем было дышать. Он достал валидол и, посасывая его, мятный лекарственный холодок увидел, как она вышла, опустив бледное лицо, на ходу раскрыв сумочку, начала торопливо раздавать монеты, несколько смущенно вкладывать их в ковшиком протянутые покорные старческие ладони, и после, садясь к рулю, сказала ему, глянув заплаканными глазами: «Прости, милый, я заставила тебя ждать, я не смогла быстро», и заговорила в грустной задумчивости: «Как это возвышенно звучит! Церковь Христова, церковь во Христе, церковь во имя Христа. Или вот эта беспокойная грешная земля, блаженной памяти Петр. Жаль, что никогда не учила церковно-славянский язык. Какие высокие и печальные древние слова». Но она, видимо, говорила не совсем то, о чем думала в церкви. А он догадывался, что она, не веруя, хотела почувствовать там, подавленные испытанием, которое жестоко, неожиданно и беспощадно послала им судьба. Он молчал. Она же, чуть клоня голову, долго возилась с сумочкой, застегивала и расстегивала ее на коленях, словно бы не могла сосредоточиться, не могла понять, зачем и куда им нужно было ехать в машине. И, выпустив, наконец, сумочку и еще не включив мотор, она опять посмотрела на него растерянным, возвращающимся из запредельного небытия взглядом. Глаза дрогнули, резко расширились, пропуская внутрь настигший страх. «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну зачем ты скрываешь от меня спазма? Ну отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня. Лида, я просто плохо спал ночь», — сказал он, до хрипоты теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: Она, Лида, хотела взять мою боль. А я? Я хотел взять другую боль. Боль Эммы. И тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие. Это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то у нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна. В дачном немецком городке было ясное утро. И был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит, и временной радости преодоления? Да, да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть — высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше, дальше. Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять счастье, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость. Но война, война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого, и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому — защитная реакция? Неужели прошлое — это тоска по тому, чего нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки запах дегтя, лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне. Он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно — именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезает бесследно, закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет, какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал, надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим! Вадим! Или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее, и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? С трудом очнувшись, он различил однотонный пониженный гул моторов, увидел в пригашенном свете салона спинку откинутого впереди кресла, слева спящего, скрестившего руки на животе Самсонова, и, потирая сердце, наклонился к иллюминатору. Где-то посреди высот, уйдя назад, светила луна, и в голубовато-фиолетовой муте над невидимой землей висело, неслось хищно искривленное гигантское крыло самолета. Крыло современного птеродактиля, фантастической летучей мыши, пожирающей пространство. Самолет сигналил, на плоскости вспыхивало газ-розовый отблеск, и по стеклу иллюминатора, как импульсы по экрану осциллографа, стремительно скользили линии, оставляя тонкий горизонтальный след. Наверное, это были мельчайшие капли конденсированного холода. Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или в прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерной пустыне одиночества, в высотах непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там внизу пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух. С последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный. Ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивала. Эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал. Был город, утонувший во вьюжных сумерках. И снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки. И была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллеях трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, к которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу, и он успел подумать: «Неужели здесь? Неужели?» И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов, от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая хрипшим после сна голосом: «Вадим! Вадим, ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» Отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена, Эмма. Где, когда? Это все прошлое. Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида, как же она?» И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент отметил, что инициатива американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия по 11 мая – это оправданное предложение.
2: Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия.
1: Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Однако, несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские боевики продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16 тысяч обстрелов со стороны ВСУ. В этих условиях наши вооруженные силы реагировали зеркально. В МЧС предупреждают о сложной ситуации с природными пожарами. Только за минувшие сутки ликвидировано 84 очага. Еще 34 крупных участка продолжают гореть. В 3 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Главная причина – человеческая халатность. Брошенные окурки, палы сухой травы. Власти усиливают контроль. В Забайкалье для поиска очагов возгорания используют дроны. В Якутии платят деньги за информацию о виновниках пожара. Нарушителям грозят штрафы до 500 000 рублей и даже лишение свободы. На Тенерифе эвакуируют пассажиров лайнера «Хондиус». Напомню, после вспышки хантавируса на его борту погибли 3 человека. После санитарного контроля людей малыми судами доставляют на берег, затем автобусами в аэропорт для вылета спецрейсами. Репатриацию завершат за 2 дня. Россиянин из экипажа и около 30 членов команды пока останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды для дезинфекции. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде. И самая северная акция «Бессмертный полк» прошла на Шпицбергене. Полярники поселков Пирамида и Баренцбург отметили 81-ю годовщину Победы. Шествие завершилось возложением венка к мемориалу шахтерам, погибшим в Великой Отечественной. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Крымск. Вышка бабушка полковника Новосильцева. Крымск. Небольшой город в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. В его окрестностях есть необычный памятник. Настоящая нефтяная вышка, между опор которой стоит скромных размеров стел. С дороги вышку почти не видно, можно не заметить, да и указателей никаких нет. Зато любой местный житель с удовольствием расскажет, как до нее добраться. И называется этот памятник необычно. Вышка-бабушка. В грани стелы вмонтированы таблички с надписями. Одна из них гласит: «Имя первого бурильщика Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России. Д.И. Менделеев». Казалось бы, к чему все это? Это же Кубань, при чем здесь нефть? И кто такой этот Новосильцев А.Н., о котором упомянул великий химик Менделеев? Малоизвестный факт. Именно Кубань считается родиной нефтяной промышленности России. Не в далеком Баку, а в долине реки Кудака, близ станицы Киевской Крымского района, в 1864 году поставили первую в стране настоящую буровую вышку. До этого нефть добывали по старинке. Черпали ведрами из колодцев.
1: Имя на карте.
2: В конце 50-х годов позапрошлого века отставного полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева назначили чиновником особых поручений. По делам службы он неоднократно бывал на Кубани, где заинтересовался местными нефтеносными участками. Весьма состоятельный внук графа Апраксина, он обладал живым умом и, по утверждению многих, отличной деловой хваткой. Зная об успешном опыте американцев по бурению скважин, Новосильцев решил организовать промышленную добычу нефти на Кубани. Сначала за большие деньги выписал из США буровую бригаду из компании Standard Oil, принадлежавшей Джону Рокфеллеру. Но американцы не справились. А если точнее, их не устроили тяжелый грунт, климат, а также отсутствие цивилизованных условий. После нескольких неудач Новосильцев выгнал капризных иностранцев и создал бригаду из отечественных специалистов, которые с интересом взялись за новое дело – ударное бурение скважин с применением паровых машин.
1: Имя на карте.
2: И вот 3 февраля 1866 года с глубины 55 метров ударил первый в России нефтяной фонтан. Очевидцы писали: «После неимоверных усилий пробит был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя, дающая от 1500 до 2000 ведер в сутки». Это была первая в России нефть, полученная с глубины. Вдохновленный полученным результатом, Новосильцев вложил в дело все свои деньги и разорился. В надежде на государственную поддержку он даже писал Александру II, но ответа так и не дождался. В декабре 1878 года Ардалион Новосильцев умер. После его смерти нефтяное дело на Кубани постепенно зачахло. А в 1958 году на месте первой в России нефтяной скважины установили обелиск и поместили его между опор буровой, которую ласково назвали «Вышка-бабушка». Крымск. Вышка-бабушка полковника Новосильцева.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Александр Третий. Глава первая. Странно было смотреть на этого высокого, широкоплечего 36-летнего человека, который казался каким-то огромным ребенком, испуганным и растерявшимся. То, что происходило тогда в этой хорошо ему известной комнате, было непонятно и дико. Непонятны были врачи, эти чужие люди с засученными рукавами, которые расхаживали по комнате, как у себя дома. Непонятно было, почему княгиня Екатерина Михайловна в ужасе бормочет какие-то отрывочные французские фразы. А главное, непонятен был отец, который лежал почему-то на полу и смотрел еще живыми глазами, не произнося ни единого слова. Да полно. Отец ли это? Кровавая полоса на лице изменила знакомые черты, и в этом изуродованном, безногом и жалком существе нельзя было узнать высокого и бравого старика. Странно, что Сергей Петрович Боткин называет это окровавленное тело его величеством. «Не прикажете ли, ваше высочество, продлить на час жизнь его величества? Это возможно, если впрыскивать камфору и еще... А надежды нет никакой? Никакое, ваше величество». Тогда цесаревич приказал камердинеру Трубицыну вынуть из-под спины государя кем-то подложенные подушки. Глаза раненого остановились. Он захрипел и умер. Государева собака Милорд жалобно заскулила, ползая около окровавленного тела императора. «Надо бежать из этого ужасного зимнего дворца, где каждый лакей, каждый истопник может быть агентом загадочного и неуловимого исполнительного комитета. Надо бежать в Гатчину. Там дворец Павла, как Вабановская крепость. Там рвы и башни. Там в царский кабинет ведут потаенные лестницы. Там есть подземная тюрьма и люк. Через него можно бросить в воду злодея прямо на острые камни, где ждет его смерть. Аничков дворец тоже ненадежен, но его можно обезопасить. Вокруг него будет вырыта подземная галерея с электрическими приборами. Эти зловещие кроты и революционеры погибнут, ежели им опять вздумается готовить подкоп. И Александр III уехал в Гатчину и заперся в ней. 3 марта он получил письмо от Константина Петровича. «Не могу успокоиться от страшного потрясения», — писал Победоносцев. «Думая об вас в эти минуты, на кровавом пороге, через который Богу угодно провести вас в новую судьбу вашу, вся душа моя трепещет за вас, страхом неведомого грядущего на вас и на Россию, страхом великого несказанного бремени, которое на вас ложится. Любя вас как человека, хотелось бы как человека спасти вас от тяготы в привольную жизнь. Но на это нет силы человеческой, ибо так благоволил Бог. Его была святая воля, чтобы вы для этой судьбы родились на свет, и чтобы брат ваш возлюбленный, отходя к нему, указал вам на земле свое место». Александр вспомнил, как 16 лет назад умирал брат Николай. На 6-й неделе поста, в апреле, стало ясно, что наследнику не суждено жить. А до той поры Александру и в голову не приходило, что надо царствовать. Он мечтал о тихой и привольной жизни. И вдруг все переменилось. Он вспомнил, как пришел к нему милейший Яков Карлович Грот, его учитель, и стал утешать. А он, Александр, неожиданно для себя самого сказал: «Нет, я уж вижу, что нет надежды. Все придворные начали за мной ухаживать». Сказав это, он пришел в ужас, впервые представив себе ясно, что ему придется быть царем. Но ведь он совсем не готов к престолу. Он худо учился и ничего не знает. Правда, кроме Якова Карловича Грота, были у него и другие учителя. Ему читал курс истории Сергей Михайлович Соловьев, право — Константин Петрович Победоносцев, стратегию — генерал Михаил Иванович Драгомиров. Но он лениво и беспечно их слушал, вовсе не думая о престоле, об ответственности перед Россией и миром. Теперь уж поздно учиться. А ведь как надо знать историю, например, чтобы разбираться в политике, чтобы уразуметь смысл этой мировой драмы, такой жестокой и мрачной. Что ж, придется искать людей, прислушиваться к тому, что говорят более опытные и знающие, чем он. Кому довериться? Неужто графу Ларис Меликову? Он вспомнил армянский нос и простодушные глаза этого так хорошо ему знакомого Михаила Тариэловича. И чувство раздражения и гнева шевельнулось в сердце. Не уберег отца. Одновременно с письмом Победоносцева получена записка от Ларис Меликова. Квартира, из которой 1 марта были выданы двум злодеям снаряды, употребленные ими в дело, открыта сегодня перед рассветом. Хозяин квартиры застрелился, жившая с ним молодая женщина арестована. Найдены два метательные снаряда и прокламация по поводу последнего преступления, при сём представляемая. Александр прочитал прокламацию. 2 года усилий и тяжелых жертв увенчались успехом. Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно сломить даже вековой деспотизм Романовых. Исполнительный комитет считает необходимым снова напомнить во всеуслышание, что он неоднократно предостерегал ныне умершего тирана, неоднократно увещевал его покончить свое человекоубийственное самоуправство и возвратить России ее естественные права. Александру был непонятен этот язык. В чем дело? Эти люди называют отца тираном. Почему? Разве он не освободил крестьян? Не реформировал суд, не дал земского самоуправления. Чего они еще хотят? Почему эти люди так нетерпеливы? Они недовольны тем, что покойный отец не спешил дать конституцию? Они не понимают, как все это сложно и трудно. И они сами мешали реформам. Зачем Каракозов стрелял в отца в 1866 году? Или Березовский в Париже в 1867? Зачем? Отца травили как зверя. Возможно ли думать о реформах, когда приходится выезжать из дворца с казаками и ждать на каждом шагу убийц? Михаил Тариэлович убедил, однако, его, цесаревича, что необходимо привлечь к обсуждению государственных дел земских людей. Александр Александрович поверил графу, что так надо. Вот целая пачка писем. Примерно с февраля прошлого года Михаил Тариэлович переписывался с ним, наследником, по вопросу о законосовещательном учреждении. И отец соглашался на это. Утром 1 марта, в день смерти, он подписал Конституцию.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: С точки зрения этих революционеров, реформа Ларис Меликова может быть еще не конституция. Но ведь нельзя же все сразу. Он, Александр Александрович, худо знает историю. Но эти бомбометатели, кажется, знают ее хуже, чем он. О каких таких естественных правах России говорит сочинитель этой ребяческой прокламации? Послушал бы он лекции Константина Петровича Победоносцева о праве или рассуждения Сергея Михайловича Соловьева об истории, тогда, вероятно, он не так бы развязно написал свою прокламацию. Впрочем, все это спорно и трудно. А вот одно ясно, что отец растерзан бомбой, что он уже никогда не улыбнется и не пошутит, как он улыбался и шутил. Забыть бы теперь о государственных делах, никого не принимать, запереться здесь, в Гатчине, припомнить детство, юность, отношения с отцом. Хочется забыть все обиды, оскорбительные связи отца с разными женщинами и этот роман с неумной княжной Долгорукой, тянувшейся 16 лет. Но нельзя думать о своем частном семейном деле в этот час утраты. Что же делать? Неужели опубликовать подписанную отцом Конституцию? Год тому назад цесаревич, а теперь император всероссийский Александр III, узнав о том, что отец одобрил либеральную программу Ларис Меликова, писал министру: «Слава Богу! Не могу выразить, как я рад, что государь так милостиво и с таким доверием принял вашу записку, любезный Михаил Тариелович. С огромным удовольствием и радостью прочел все пометки государя. Теперь смело можно идти вперед и спокойно и настойчиво проводить вашу программу на счастье дорогой Родины и на несчастье господ министров, которых, наверное, сильно покоробит эта программа и решение государя. Да бог с ними. Поздравляю от души. И дай бог хорошее начало вести постоянно все дальше и дальше, и чтобы и впредь государь оказывал вам тоже доверие. Это было написано 12 апреля 1880 года. И вот шли недели, месяцы, а дело не двигалось вперед, потому что благонамеренному Михаилу Тариеловичу приходилось неоднократно докладывать царю и наследнику об арестах и покушениях, об агентурных сведениях, об охране, и все это мешало действовать, и Ларис Меликов не решался представить окончательный проект своей конституции. «Дело нигилистов», — писал он наследнику 31 июля 1880 года, «находится в том же положении, в каком оно было во время недавнего пребывания вашего высочества в царском. Активных действий, за исключением одного случая, хотя и не проявляется, но самое это затишье побуждает нас усугублять надзор. Недавно произведено в Петербурге 4 весьма важных ареста. Одна из задержанных – дочь отставного гвардейского ротмистра Дурново. В схваченных у Дурново бумагах имеется указание на отправленный с нею печатный станок. При ней же найден устав Федерального общества «Земля и воля». Второй арестованный, Захарченко, взят на Литейном вместе с гражданской женой, еврейкой Рубанчик. Захарченко сознался уже, что работал в подкопе. И так далее, и так далее. Все эти сообщения сыпались, как из рога изобилия. И Михаил Тариелович не решался возобновить с царем разговор о вызове земских деятелей для участия в государственных делах. А между тем, повсюду распространялись листки народной воли. «Один экземпляр листка, — писал Ларис Меликов, — решаюсь припроводить к вашему высочеству, несмотря на то, что вся вторая половина его посвящена самому непристойному глумлению надо мной. Не знаю, дошло ли до сведения вашего высочества, что Гольденберг на прошлой неделе повесился в своей камере в Петропавловской крепости, оставив обширные записки о причинах, побудивших его к самоубийству. Вся прошлая неделя замечательна тем, что независимо от Гольденберга в Петропавловской крепости и в доме предварительного заключения было 3 покушения на самоубийство. Студент Броневский повесился было на простыне, но был снят в самом начале покушения. Хищинский отравился раствором фосфора и приведен в чувство своевременно поданным медицинским пособием. Наконец, Малиновская, осужденная в каторжные работы, пыталась 2 раза лишить себя жизни, но была вовремя предупреждена. Я коснулся этих явлений, так как они приводят к прискорбному заключению, что на исцеление людей, заразившихся социальными идеями, не только трудно, но и невозможно рассчитывать. Фанатизм их превосходит всякое вероятие. Ложные учения, которыми они проникнуты, возведены у них в верование, способные довести их до полного самопожертвования и даже до своего рода мученичества. Итак, враг непримирим. И если прав Михаил Тариелович, и революционеры в самом деле готовы на все, даже на мученичество, то какие же уступки могут успокоить и удовлетворить этих людей? Не очевидно ли, что нигилисты мечтают о чем-то более серьезном и окончательном, чем приглашение земских деятелей на петербургские совещания? Конституция Михаила Тариеловича покажется им, пожалуй, жалкой подачкой, и она послужит им поводом для новых выступлений. Не надо ли сначала изничтожить этих врагов порядка и законности, а потом уж думать о народном представительстве? Ларис Меликов, конечно, почтенный, умный и благонамеренный человек, но он как будто смотрит несколько свысока на него, цесаревича. Вот Константин Петрович Победоносцев не глупее Ларис Меликова, а что до образованности, то Михаилу Тариеловичу трудно с ним соперничать. И все же у этого старого учителя Александра Александровича не только нет высокомерия, а даже чувствуется почтительность верно подданного. На Константина Петровича можно положиться. Этот не выдаст. А он, кажется, не сочувствует планам Ларис Меликова. И вот наступила страшная 1 марта. Через 3 дня Ларис Меликов писал императору. «Сегодня в 2 часа пополудни на Малой Садовой открыт подкоп из дома графа Мендена из сырной лавки. Предполагается, что в подкопе установлена уже батарея. К осмотру экспертами будет приступлено. Пока обнаружено, что вынутая земля скрывалась в турецком диване и бочках. Лавка эта была осматриваема полицией до 19 февраля вследствие подозрений, которые навлекли на себя недавно прибывшие в столицу хозяин лавки крестьянин Кобозев и его жена. Но при осмотре ничего в то время не было обнаружено».
3: «Как же так не обнаружено?»
2: «Нет, худо, значит, охраняли особу государя. А ведь за это, в сущности, отвечать должен граф Михаил Тариелович». 6 марта Александр Александрович получил от Победоносцева длинное письмо. «Измучила меня тревога», — писал он. «Сам не смею явиться к вам, чтобы не беспокоить, ибо вы стали на великую высоту. Час страшный, и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению. О, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель России и ваша. Это ясно для меня как день. Безопасность ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и насмерть, железом и кровью». Такое письмо страшно было читать. Вокруг трона, оказывается, одни лишь дряблые евнухи. Последняя история с подкопом приводит в ярость народное чувство. Народ будто бы видит в этом измену. Он требует, чтобы виновные были изгнаны. Изменников надо прогнать. И прежде всего графа Ларис Меликова. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. А между тем, на 8 марта в 2 часа пополудни назначено было заседание Совета Министров. На этом заседании должна была решиться судьба Конституции Ларис Меликова. К указанному часу министры и некоторые приглашенные собрались в малахитовой комнате Зимнего дворца. Ровно в 2 часа вышел Александр III и, стоя у двери, пожимал всем руки, когда участники совета проходили мимо него в залу заседания. Вокруг стола, покрытого малиновым сукном, стояло 25 кресел. Из них пустовало только одно. Не приехал на заседание великий князь Николай Николаевич. Еще будучи наследником, Александр Александрович писал про этого своего дядю Ларис Меликову. «Если Николай Николаевич не был бы просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом. У них были свои счеты, как известно. Посреди стола, спиною к окнам, обращенным на Неву, сел царь. Против него поместился Ларис Меликов». Началось заседание. Александр Александрович, как будто несколько смущаясь и неловко поворачивая в тесном для него кресле свое огромное и грузное тело, объявил, что присутствующие собрались для обсуждения одного вопроса, в высшей степени важного. «Граф Ларис Меликов, — сказал он, — докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земства и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом. Однако вопрос не следует считать предрешенным, так как покойный батюшка хотел прежде окончательного утверждения проекта созвать для рассмотрения его совет министров». Затем царь предложил Ларису Меликову прочесть его записку. Она была составлена до 1 марта, и в том месте, где говорилось об успехах, достигнутых примирительной политикой по отношению к обществу, царь прервал чтение. «Кажется, мы заблуждались», — сказал он и густо покраснел, встретив рысий взгляд Победоносцева, который сидел рядом с Ларисом Меликовым. После докладной записки первым заговорил почти 90-летний граф Строганов. Шамкая и брызгая слюной, он говорил о том, что ежели пройдет проект министра внутренних дел, власть окажется в руках разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде.
3: Путь, предлагаемый министром, ведет прямо к Конституции, которой я не желаю ни для государя, ни для России». Повернувшись в кресле так, что оно затрещало, Александр Александрович сказал угрюмо: «Я тоже опасаюсь, что это первый шаг к Конституции». Вторым говорил граф Валуев. Он старался объяснить, что проект Ларис Меликова очень далек от настоящей Конституции, что следует его принять безотлагательно, удовлетворяя тем справедливое притязание общества. Потом говорил Милютин. По его мнению, предложенная мера решительно необходима. Несчастный выстрел Каракозова помешал делу реформ, и разлад между правительством и обществом слишком опасен. Надо выразить обществу внимание и доверие, пригласив депутатов для государственного совещания. Весть о предлагаемых новых мерах проникла и за границу. Тогда Александр Александрович перебил министра. «Да, но император Вильгельм, до которого дошел слух о том, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого». Тщетно Милютин, продолжая речь, старался доказать, что в проекте нет и тени конституции. Царь смотрел на него недоверчивыми, непонимающими глазами. Выступил министр почт Маков. Этот не поскупился на такие верноподданические восклицания, что даже сам Александр Александрович замотал головой, как будто его душил галстук. Министр финансов Абаза, раздраженный лакейством Макова, не без горячности поддержал Ларис Меликовский проект, уверяя царя, что самодержавие останется незыблемым, несмотря ни на что. Тогда выступил Ларис Меликов. Он очень понимает, как трудно идти навстречу пожеланиям общества в дни таких испытаний и потрясений. Но другого нет выхода. Он, Ларис Меликов, сознает свою вину перед Россией, потому что он не уберег государя. Но видит Бог, он служил ему всей душой и всеми силами. Он просил об отставке, но его величеству не угодно было уволить его, Ларис Меликова. Александр кивнул головою. «Я знаю, что вы, Михаил Терьялович, сделали все, что могли». Теперь очередь дошла до Победоносцева. Он был белый, как полотно. Бескровными губами, задыхаясь от волнения, он произносил речь, как заклятие. Он в отчаянии. Когда-то польские патриоты кричали о гибели Родины: «Finis Polonie!» Теперь, кажется, приходится нам, русским, кричать: «Finis Russie!» «Конец России!» Проект министра дышит фальшью. Явно, что хотят внести Конституцию, не произнося страшного слова. Почему депутаты будут выражать действительное мнение страны? Почему? Все это ложь и обман. «Да», — сказал государь, — «я тоже думаю. В Дании мне говорили министры, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей». Победоносцев выпил стакан воды и продолжал. «Нам предлагают устроить говорильню, вроде французских «этажа неро». Но у нас и так слишком много этих говорилин, земские, городские, судебные. Все болтают, и никто не работает. Хотят устроить всероссийскую верховную говорильню. И теперь, когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда лежит в Петропавловском соборе еще не погребенный прах благодушного царя, который среди бела дня был растерзан русскими людьми, нам решаются говорить об ограничении самодержавия. Мы должны сейчас не о Конституции говорить, а каяться всенародно, что не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора». У Александра Александровича опухли глаза, и он пробормотал: «Сущая правда. Мы все виноваты. Я первый обвиняю себя». Победоносцев замолчал. Заговорил Абаза. «Речь Константина Петровича — мрачный обвинительный акт против царствования покойного императора. Справедливо ли это? Цареубийство вовсе не плод либеральной политики, как думает Константин Петрович. Террор — болезнь века, и в этом не повинно правительство Александра II. Разве не стреляли недавно в германского императора? Не покушались убить короля итальянского и других государей? Разве на днях не было сделано в Лондоне покушение взорвать на воздух помещение лорд-мэра?» После Абазы говорили Дмитрий Мартынович Сольский, Константин Николаевич Пасьет, князь Сергей Николаевич Урусов, Андрей Александрович Сабуров, Дмитрий Николаевич Набоков, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, великий князь Константин Николаевич, великий князь Владимир Александрович. Но дело было решено. Проект сдали в комиссию. Победоносцев похоронил Конституцию. Песенка Ларисы Меликовой была спета.

0: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов. Александр III. 1845-1894 годы.
1: Глава вторая. Александр Александрович уехал в Гатчину. Жить здесь было невесело. Почти каждый день приходили записки от Ларисы Меликова с сообщениями о допросах арестованных, о новых арестах, о новых предполагавшихся покушениях и заговорах. А тут еще хлопоты с княгиней Юрьевской, которая пристает с деньгами, с покупкой для нее какого-то дома. А потом опять аресты и опять предупреждение, что нельзя выезжать из Гатчины. Или напротив того, надо поскорее оттуда выехать, но только не в тот час, который назначен, а в другой, чтобы обмануть каких-то бомбометателей, которые мерещились всюду жандармам, потерявшим голову. 11 марта пришло письмо Победоносцева. «Именно в эти дни, — писал он, — нет предосторожности излишней для вас. Ради Бога, примите во внимание ниже следующее. Первое. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою дверь, не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до входной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке. Четвертое. Один из ваших адъютантов должен бы был ночевать вблизи вас, в этих же комнатах. Пятое. Все ли надежны люди, состоящие при вашем величестве? Если кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его. И так далее. От этих утомительных верноподданнических предупреждений становилось тошно и стыдно. Но приходилось в самом деле запирать двери, опасаясь неведомого врага, подозрительно оглядывать лакеев, которые тоже смущались и отворачивались, понимая, что им не верит государь. Все это было очень мучительно и трудно. В эти дни прошла перед Александром Александровичем вся его жизнь. Так припоминаешь юность, молодость, все былое, когда сидишь в одиночной тюрьме и не знаешь будущего. По ночам Александр Александрович худо спал, ворочался в своей постели, которая трещала под грузным телом императора. Иногда становилось невмоготу, и царь спускал босые огромные ноги на пол, садился на постель, а кровать почему-то стояла у стены со сводом, и приходилось нагибаться, чтобы не разбить головы, совсем как в тюрьме. Но Александру Александровичу нравилось, что в комнате тесно. Он не любил просторных комнат. Ему было не по себе в больших залах, он боялся пространства. В комнате много было мебели и негде было повернуться. Умывальник стоял рядом с книжной полкой, и умываться было неудобно. Но царь рассердился, когда камердинер хотел убрать лишние кресла. В бессонные ночи припоминалось прошлое. Прежде было жить легче и приятней, тогда ведь он не был царем. Но и в те дни было немало скорбей. Однако иногда припоминались какие-то мелочи и глупости. Вот, например, вспомнилась почему-то поездка в Москву в 1861 году, когда ему было 16 лет, и он не помышлял о царстве. Его и брата Владимира повезли в коляске на Воробьевы горы. Там их окружили молоденькие торговки с вишнями. Володя очень мило с ними шутил, а он, Саша, конфузился и дичился, хотя ему тоже хотелось поболтать с этими миловидными хохотуньями, совсем не похожими на девиц, каких он видел во дворцах. Володя потом трунил над ним. В семье звали Сашу то мопсом, то бычком. Потом вспомнился этот ужасный 1865 год, когда в Ницце умер брат Николай, и он, Саша, сделался наследником престола. На следующий год в июне пришлось ехать во Фреденсбург. Датская принцесса Дагмара, невеста покойного брата, стала теперь его невестой. Сначала он дичился короля Христиана и его дочери, совсем как 5 лет тому назад торговок с вишнями на Воробьевых горах, а потом привык. И ему даже нравилась эта семья, скромная и буржуазная, где все были расчетливы и не сорили деньгами, как в Петербурге. После свадьбы с Дагмарой, которая, приняв православие, сделала

0: Марией Федоровной, он поселился в Аничковом дворце, и можно было бы зажить спокойной и мирной жизнью. Но столица Российской империи не похожа на провинциальный Фреденсбург. Какая-то жуткая, тревожная и тайная жизнь чувствовалась за великолепными декорациями Петербурга. После Каракозовского выстрела 4 апреля 1860 года все стало как будто непрочным и зловещим. Катков намекал в своей газете, что к Каракозовскому делу причастен великий князь Константин Николаевич. Но были и приятные воспоминания. Вот, например, как было хорошо в весенние дни в Царском селе, когда граф Алсуфьев, генерал Половцев, принц Ольденбургский и еще 2-3 человека составляли маленький оркестр. Александр Александрович сначала играл на корнете, а потом, когда оркестр увеличился, заказал себе огромный медный геликон. Сбросив сюртук, наследник влезал головой в инструмент, клал трубу на плечо и добросовестно дул в медь, исполняя партию самого низкого баса. Иногда эти концерты устраивались в Петербурге, в помещении Морского музея, в здании Адмиралтейства. Огромный геликон цесаревича гудел дико и заглушал все остальные басы. Было весело пить чай с калачами после этих музыкальных упражнений. Припоминалось и другое, мрачное и стыдное. Вот, например, в 1870 году эта история с штабным офицером, шведом по происхождению. Александр Александрович так однажды рассердился на этого шведа, что непристойно изругал его. А он имел глупость прислать письмо, требуя от него цесаревича извинений и угрожая самоубийством, ежели извинения не последуют. И что же? Этот офицер действительно пустил себе пулю в лоб. Покойный государь, разгневанный, приказал Александру Александровичу идти за гробом этого офицера, и пришлось идти. А это было страшно, мучительно и стыдно. А потом опять приятное. Семья, дети, домашний уют. Он делился тогда своими чувствами с Константином Петровичем Победоносцевым. Рождение есть самая радостная минута жизни, и описать ее невозможно, потому что это совершенно особое чувство, которое не похоже ни на какое другое.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
0: Государственными делами тогда приходилось заниматься мало, и Александр Александрович краснея вспоминал, что он не прочь был полиберальничать. В отце он замечал черты самоуправца и самодура. «Теперь такое время, — писал он тогда, — что никто не может быть уверен, что завтра его не прогонят с должности. К сожалению, в официальных отчетах так часто прикрашивают, а иногда и просто врут, что я, признаюсь, всегда читаю их с недоверием». Он почитывал славянофильские статьи Самарина и Аксакова, в часы досуга романа Лескова, Мельникова и еще кое-кого по выбору и советам Победоносцева. В октябре 1876 года отношения с Турцией обострились настолько, что война оказалась неизбежной. Александр Александрович писал тогда Победоносцеву о политических делах и, чувствуя, что разобраться в них ему не под силу, так откровенно и признался своему ментору. «Простите меня, Константин Петрович, за это нескладное письмо, но оно служит отражением моего нескладного ума». В это же время приблизительно Победоносцев писал цесаревичу: «Вам известно, в каком возбуждении находится в эту минуту русское общество в Москве по поводу политических событий. Все спрашивали себя, будет ли война. И в ответ слышат друг от друга, что у нас ничего нет, ни денег, ни начальников, ни вещественных средств, что военные силы не готовы, не снабжены, не снаряжены. Потом опять спрашивают, куда же девались невероятно громадные суммы, потраченные на армию и флот. Рассказывают поразительные, превышающие всякое вероятие истории о систематическом грабеже казенных денег в военном, морском и разных других министерствах, о равнодушии и неспособности начальствующих лиц и прочее. Такое состояние умов очень опасно. Однако движение в пользу Сербии столь значительно, что правительство обязано взять в свои руки дело войны. Так и случилось. В апреле объявлена была война, а 26 июня 1877 года Александр Александрович был уже в Павлове и вступил в командование Рущукским отрядом. Он думал, что отец назначит его главнокомандующим всей армии, но царю отсоветовали. Не верили, что этот неповоротливый, негибкий человек с нескладным умом сможет руководить ответственной кампанией. Главнокомандующим назначен был великий князь Николай Николаевич, старший, чего никогда не мог простить ему Александр Александрович. Николай Николаевич поручил цесаревичу охранять дорогу от переправы через Дунай у Сестова к Тырнову. И Александр Александрович покорно исполнял предписание, не смея проявить никакой инициативы. Приходилось писать письма, начиная с обращения «милый дядя Низи» и подписываться «любящий тебя племянник Саша». Один из спутников цесаревича, граф Сергей Шереметьев, писал в дневнике: «Очень жаль цесаревича, тяжелое его положение». Рущукский отряд в боях участвовал нечасто, и дни тянулись медлительно и скучно. «Вчера долго вечером лежали на сене», — пишет в дневнике Шереметьев. «Ночь была чудная, и полный месяц освещал все бивуаки. Но такие ночи здесь только нагоняют тоску. Я смотрел на цесаревича, которому иной раз бывает невесело». В июле, меняя главную квартиру, двинулись от Обретенника к Черному Лому. Ехали засохшими полями, с пожелтевшей травой, общипанной кукурузой, кочками, мелким кустарником. Миновали немое турецкое кладбище со множеством камней без надписей. Потом поехали в Острицу. Там цесаревич, считавший себя любителем археологии, приказал разрывать курган и сам взял лопату и долго копал, пыхтя, так что спина совершенно промокла. Нашли скелет и два медных кольца. В августе у Шибки несколько дней шли кровопролитные бои. 14 числа получено было известие из главной квартиры, что предписано бомбардировать Рущук. Обсуждая депешу с начальником штаба Ванновским, цесаревич вдруг замолчал, смотря куда-то вдаль, забыв, должно быть, что он тоже командующий значительной военной частью. Можно было догадаться, что Александр Александрович думает о семье, о спокойной буржуазной жизни. Поиграть бы сейчас на корнете, пошутить с ребятами, потом подремать после сытного простого обеда. А тут все тревожно, и даже небо кажется сейчас каким-то необыкновенным, волшебным и жутким. Кто-то посмотрел на часы и сказал: «Сейчас начинается». И в самом деле через минуту началось лунное затмение. Луна обратилась в какое-то кровавое, грязное пятно. Было так темно, что принесли фонари и поставили на опрокинутый ящик, заменявший стол. 8 сентября Александр Александрович писал Победоносцеву: «Не думали мы, что так затянется война. А начало так нам удалось, и так все хорошо шло, и обещало скорый и блестящий конец, и вдруг это несчастное плевна, этот кошмар войны». Но вот в конце концов плевна взята. Русские войска вновь перешли Балканы, заняли Адрианополь и подошли в январе 1878 года к Константинополю. 1 февраля вернулся цесаревич в Петербург. История Сан-Стефанских переговоров известна. Известны и результаты Берлинского конгресса. 25 июня 1878 года Победоносцев писал цесаревичу: «Посмотрите, сколько горечи и негодования выражается каждый день, слышится отовсюду по поводу известия об условиях мира, вырабатываемых на Конгрессе». Невеселы были воспоминания и о семейной жизни отца. Мать, покинутая и забытая, длинная вереница отцовских любовниц, Долгорукая первая, Замятина, Лабунская, Макова, Макарова и эта скандальная история с Вандой Короцци, общедоступной петербургской блудницей. И не менее постыдная история в Ливадии с гимназисткой, дочерью камерлакея. И этот, наконец, длительный роман с Долгорукой II, ныне светлейшей княгиней Юрьевской, марганатической супругой покойного государя. А последние 2 года перед смертью отца и вовсе были похожи на кошмар. Смятение в обществе, террор подпольных революционеров и полное бессилие правительства. Министры говорят фразы и виляют, и лгут. Они заискивают то у царя, то у либеральных журналистов. Один только есть твердый и неуклонный человек. это Победоносцев. Он не дремлет. «Я вижу, — писал он, — немало людей всякого чина и звания. От всех здешних чиновников и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово — Конституция. Боюсь, что это слово уже высоко проникло и пускает корни». Победоносцев внушал цесаревичу, что народ не хочет Конституции. «Повсюду, — писал он, — в народе зреет такая мысль. Лучше уже революция русская и безобразная смута, нежели Конституция. В нынешнее правительство так уж все изверились, что ничего от него не чают. Ждут в крайнем смущении, что еще будет. Но народ глубоко убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Всю надежду возлагают в будущем на вас. И у всех только в душе шевелится страшный вопрос. Неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о Конституции?» Эти письма и речи Константина Петровича гипнотизировали медлительный и нескладный ум цесаревича. Он уже рассеянно слушал доводы Ларис Меликова и даже соглашаясь с ними, чувствовал, что где-то рядом звучит властный голос Победоносцева и что этот голос в конце концов заглушит хрипловатый, прерываемый кашлем голос Михаила Тариеловича.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: проекте «Радиозвезда». Николай Свечин. Рассказ «Шведская куртка». Читает Иван Литвинов.
1: Утром 19 декабря 1916 года Антон Макушкин, как обычно, зашел в гараж МВД. Возле моторов уже возились товарищи Антона, такие же шоферы. Макушкин двинулся было к своему авто, но его перехватили. Сторож гаража, долговязый Васька Демин, снова принялся конючить. «Антон, ну будь же человеком! На один вечер всего! Утром верну!» Демин давно просил у приятеля его шведскую куртку. Он обхаживал новую пассию и хотел пофорсить. Действительно, эти куртки украшали любого мужчину. Они полагались лишь авиаторам и самокатчикам, но чаще их носили тыловые крысы. Антон случайно раздобыл кожанку и делиться ею не собирался. Поэтому он отмахнулся и пошел к автомобилю с приметным цилиндрическим капотом. Погладил решетку радиатора и сказал вполголоса: «Здравствуй, соколик». Это был Делане Бельвиль особой модели 70 СМТ. Любимый мотор государя. Таких всего 4 в целом Петрограде. 3 стоят в императорском гараже, а 4-й здесь. И водит его Антон. Мощность 6-цилиндрового двигателя 70 лошадиных сил. Способен разгоняться до 100 верст в час. Внутри аж 9 педалей и рычагов. 2 тормоза, правый и левый, особый горный тормоз, он же упор, акселератор, педаль усиленной подачи масла, пневматический свисток, рычаг запуска двигателя, рычаг пневмодомкрата, педаль подкачки шин. Автомобиль запускается сжатым воздухом и может проехать на нем несколько верст. И передача не устаревшая цепная, а карданная. Мечта, а не мотор. Но гладить соколика Антону долго не пришлось. Явился министерский курьер и сообщил: «Выезжай сей же час, Лыков ждет тебя на главном подъезде». Статский советник Лыков был начальником Макушкина. Руководитель 8-го отдела производства департамента полиции. Большой человек. Можно сказать, с нуля создал общероссийский уголовный розыск. До этого каждый был сам за себя. Отделения варились в собственном соку. Взаимодействия не было. И жулики легко скрывались, переезжая с места на место. Лыков и его приятель Лебедев придумали единую службу. Она руководила отделениями, снабжала их сведениями, методиками и обучала кадры. Все это шофер знал от департаментской молодежи. Сыщик от бога, Лыков пользовался там большим авторитетом, да еще и человек приличный, не зазнается. Антон лихо подкатил к подъезду, взял пассажира. Тот был чем-то сильно озабочен. «Давай к Большому Петровскому мосту». Делане Бельвиль ринулся вперед и уже через 20 минут был на месте. Антон вылез из авто. На берегу Малой Невки собралась толпа важных чинов. Шофер узнал градоначальника Балка, полицмейстера Галле, начальника сыскной полиции Кирпичникова, жандармского генерала Попова, следователя по особо важным делам Середу. Рядом стояли незнакомые прокурорские и кто-то из охранного отделения. Все они рассматривали нечто, лежащее возле полыньи. Лыков энергично вторгся в толпу, сказал что-то Балку и тут же спрыгнул на лед. Помахал рукой, и к нему присоединились двое городовых.
2: «Что тут делается?» — спросил Макушкин у околоточного.
3: «Как что? Распутина нашли. Мертвого».
1: «Вот это да!» Антон знал, что зловещий старец 2 дня как пропал, и что полиция его разыскивает. И вот отыскали. Между тем городовые пешнями стали вырубать закоченелый труп. Вскоре они, взмокшие от усердия, уже тащили страшную находку наверх. Неожиданно статский советник привел их к Делане Бельвилю. Служаки приблизились к роскошному мотору и замялись в нерешительности. И тут Антон увидел вблизи знаменитого царского друга. Голова прострелена, лицо в кровоподтеках, руки со сжатыми кулаками подняты вверх, да так и застыли. Шелковая рубашка задралась, открыв пулевые отверстия. Ноги завернуты в мешковину и связаны. Жуть!
2: «Сними куртку и положи назад», — скомандовал Лыков. «Живее!» Негнущимися пальцами Антон стянул кожанку и расстелил, как было велено. Труп уложили на нее, городовые уселись напротив. Статский советник велел ехать в Выборгский приемный покой. Антон гнал и не мог унять дрожь. Возле морга тело выгрузили и поехали в департамент полиции, затем в министерство. Они с Лыковым мотались по городу весь день. Макушкин устал и замерз, но так и не решился надеть кожанку. Когда вечером он ставил Делане Бельвиль в гараж, тот уже не казался ему соколиком и красавцем. Уходя, шофер встретил Ваську. Тот смотрел на него с надеждой. «На!» — Антон протянул кожанку сторожу. «Дарю! Носи, не стаптывай!»
4: «А что это вдруг?»
2: — ошарашенно ответил тот, не решаясь взять вещь.
3: «Такой я человек!» «Ну, а то передумаю!»
2: Васька схватил подарок и, не сказав ни слова, убежал. На другой день, по распоряжению Лыкова, Антона пересадили на скромный «Руссо-Балт».
0: Мы читали рассказ Николая Свечина «Шведская куртка». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В госавтоинспекции раскрыли причины крупной аварии в Омской области. Столкновение на 519-м километре трассы Тюмень-Омск произошло из-за выезда пассажирского автобуса на встречную полосу. Газель врезалась в грузовик. В результате трагедии погиб ребенок. Еще 7 детей и 2 взрослых госпитализированы. Заведено уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. В Киеве уже давно осознают необходимость вывода ВСУ с территории Донбасса. Таким мнением в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным поделился помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Ну, понимаете, было же проведено несколько раундов переговоров. Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов. Но пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов. Но мы будем на одном и том же месте. Я это понимаю, в Киеве хорошо, но пока при поддержке европейцев отказываются пойти на разумный шаг.
1: Юрий Ушаков также выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву. Премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров в Москве с Владимиром Путиным созвал срочное совещание с представителями энергетической компании «Транспетрол». По его словам, для передачи важной информации способны принести пользу Словакии. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. Роберт Фицо – единственный премьер из Евросоюза, посетивший День Победы в Москве. Его поездка вызвала неодобрение у ряда европейских лидеров. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом правоохранителей рассылают сотрудникам компании письма с требованием пройти некую доследственную проверку рабочего места. По данным лаборатории Касперского и МВД, жертвам предлагают заполнить анкету и запустить файл с вирусом, который заражает корпоративную сеть для последующего требования выкупа. Реальная проверка не проводится через рассылку анкеты, запуск неизвестных программ. Россия вышла на 5-е место по автопродажам в Европе. В апреле продано 117 тысяч машин, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на Global Data. По словам аналитиков, это произошло благодаря стабилизации макроэкономики и обновлению модельного ряда. Лидируют Германия – 250 тысяч проданных машин, далее по списку Италия, Британия и Франция. По итогам апреля России удалось обойти Испанию. Большую часть импорта составили автомобили из Китая. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
4: Глава 9. Наконец наступило 22 число октября 1612 года. День достопамятный и незабвенный в летописях нашего Отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить как братьев тех самых людей, коих накануне называло своими врагами. Совсем другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого. Буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей по всей России. По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати Понизовской ехал верховный вождь князь Дмитрий Михайлович Пожарский. На величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость. По правую его руку на лихом закубанском коне горцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. С левой стороны ехали князь Дмитрий Петрович Пожарский Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Голосунский, с иконою Владимирской Божией Матери встретил победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа. Раздался громкий благовест, нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов, духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский собор, и русское «Тебе, Бога, хвалим», оглася своды церковные, раздалось, наконец, в стенах священного Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины. Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым. «Ну вот, видишь, боярин, — сказал знаменитый гражданин Нижегородский, — я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитрич. Прощаясь с тобой в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего. И не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом. Да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей». «Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?» «Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только в половину, и говорил истинную правду. Как так, боярин? Я что-то в толк не беру. Ты, кажется, одет не чернецом, а что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника. Да будь повеселее, боярин. Кажется, есть чему порадоваться. Злодеев не стало. Много пролито крови христианской. Да и то, слава Богу, что, наконец, правда взяла свое. Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы Господни. Да это также дело поправное. А вот что худо, Юрий Дмитрич, с одними супостатами мы справились. Как-то справимся с другими».
5: «С другими? Ну да, посмотри», — продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались как неприятели троицкими боровицкими воротами в Кремль. «Видишь ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойники? Ну, походит ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Если бы они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг грановитой палаты. В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломились толпами в домы боярские и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтобы ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками. Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли нечувствительно к церкви Святого Спаса на Бору. В ту самую минуту, как Милославский поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце. Раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались, наконец, в чертоги царские. И в то же самое время многочисленные толпы, покрытых рубищем граждан московских испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся. В его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на Соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе. Но он не слышал слов его. Какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался, наконец с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри. Дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами, а только налево, за низкую аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского. Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасия, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах, все прошедшее оживилось в его воображении. Он видел ее перед собою, он слышал ее голос. Несчастный юноша не устоял против всего жестокого испытания. Он забыл всю покорность воли Всевышнего. Неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою. «Злополучный!» — вскричал он. «Для чего ты спешил погубить самого себя? Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею. О, Анастасия, Анастасия!» «Что ты, Юрий Дмитриевич?» — сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия. «Что с тобою?» — продолжал Палицын. «Ах, сын мой, ты не для молитвы взошел в сей храм. Эти блуждающие взоры — это отчаяние на обезображенном челе твоем. Нет, Юрий Дмитриевич, не так молятся христиане». «Отец мой!» — вскричал Юрий. «Отец мой, спаси меня! В душе моей весь ад, все мучения погибающего грешника! Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть? Одна ужасная тайна». «Тайна? Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?» «Отец Авраамий, я женат». «Женат?» — вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием: «Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме Божием, пред лицом Господа твоего, осквернить свои уста лукавством и неправдою. Ах, Юрий Дмитриевич, что ты сделал?» «Нет, отец мой, я не обманул тебя. Я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни. Не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника Божия. И мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего, боярина Кручины Шалонского?» Удивление оковало уста Авраамия Палицына. Но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание. Он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом: «Успокойся, Юрий Дмитриевич. Я вижу, ты не совсем еще выздоровел». «Ах, если бы это была правда, отец мой! Если бы это был один бред! Так я открою тебе мою душу. Выслушай меня».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году.
5: Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключая его в свои объятия, сказал сквозь слезы: «Нет, Юрий Дмитриевич, ты не нарушил свой обет. Ты не клятва преступник точно так же, как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего. Но кто же я? Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою. И простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою. Вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви. Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом: «Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета московские святители разрешат тебя от оного», — перервал Палицын. «Так, Юрий Дмитриевич, я вижу ясно перст Божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше Отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки, все соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начну терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя Юрия Дмитрича. Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших. А что бы ты был, произнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заключал бы еще в душе своей любовь мирскую. Что сталось бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если бы, скушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию, и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать? О, Юрий Дмитриевич, от одной мысли застывает кровь в моих жилах. Благодари Господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая». С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника. «Безумный!» — вскричал он наконец. «И я смел роптать на промысел Божий. Я могу назвать Анастасию моей супругою. Могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу. Да, боярин, пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для Отечества. Но где она теперь? В Ходьковском монастыре, в котором игуменья родная ее тетка». «В Ходьковском монастыре? Племянница игуменьи? Ах, Юрий Дмитриевич, для чего ты молчал? Если б ты знал! Но пойдем, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского». Юрий вошел в северный предел, а Палицын приостановился, чтобы взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницей. Длинные густые волосы, опускаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали изможденное бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Милославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом: «Здравствуй, Дмитрич! Уж я ждал, ждал тебя! На силу ты пришел!» «Это ты, Митя?» — сказал Юрий. «Ах, Боже мой, что с тобой сделалось? Бедняжка, как ты похудел!» «Домой сбираюсь, Дмитрич. Да и пора, голубчик, видит Бог, пора. Помаялся, пошатался 50 лет по чужой стороне, будет с меня». «А где твоя родина?» — спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого. «Где моя родина? Чай там же, где и твоя. Так поэтому близко отсюда, и близко, и далеко, как пойдешь, голубчик». «А, теперь я понимаю», — сказал Милославский. «Ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?» «И рад бы не думать, Дмитрич, да думается. Вот боярин Шалонский гадать не гадал, а вдруг отправился, и как же? Примехонько туда, куда, дай Бог, попасть и мне, и тебе, и всякому доброму человеку. Что ты говоришь, Митя?» Кроткое небесное веселье изобразилось на лице юродивого, глаза его наполнились слезами. «Да, Юрий Дмитрич», — сказал он прерывающимся от сильного чувства голосом, «там, в горних селениях, не скорбят уже о заблудшем сыне. Он возвратился в дом отца своего. Так он покаялся пред смертью, и Господь отверз ему свои объятия. Я был свидетелем сего торжества милосердия и благости Божией. Я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести дочери нетщетное, но святое благословение умирающего родителя». Митя замолчал и, сложа крестообразно руки, устремил к небесам взор, исполненный любви, надежды и душевного умиления. Помолчав несколько времени, Юрий спросил робким голосом: «Ты видел ее?» «Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в Ходькове. Ну что, говори, Митя, здорова ли она?» «Слава Богу, она мне все рассказала. Бедная горемычная сиротинка. Постой-ка, у меня есть от нее посылочка. На, возьми». «Что я вижу? Мой обручальный перстень?» «Да, Дмитрич, сегодня утром она обручится с женихом, который получше нас с тобою». «Милосердый Боже, и так она?» «Успокойся, Юрий Дмитрич», — сказал Палицын, который, подойдя к Юрию, застал окончание этого разговора. «Анастасья не произнесет обета расстаться навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее, и завтра поеду в Ходьковскую обитель. Но не для того, чтобы разлучить тебя с супругою, а чтобы привести ее сюда и соединить вас навеки». Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраамия, и Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы, тихо склонился над гробом угодника Божия, и через несколько минут, когда Милославский, уходя вместе с Палицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было. Он возвратился на свою родину. Спустя недели три после описанного нами приключения, Кирша, прощаясь с Алексеем, который провожал его до городских ворот, сказал: «Поклонись, брат, еще раз от меня твоему боярину. Век не забуду его благодеяний. По милости его я могу теперь завестись своим домиком и жить не хуже всякого атамана. А на что тебе свой дом? Ведь вы, запорожцы, живете все вместе, как старцы в общине». «Да кто тебе сказал, что я поеду жить в Запорожскую сечь? Нет, любезный, как я посмотрел на твоего боярина и его супругу, так у меня прошла охота оставаться век холостым запорожским казаком. Я еду в Батурин, заведусь также женою, и дай Бог, чтоб я хоть в половину был так счастлив, как твой боярин. Нечего сказать, помаялся он сердешный, да и наградил же его Господь за потерпенье».
3: Радио «Звезда». Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
5: «Прощай, Алексей. Авось Бог приведет нам еще когда-нибудь увидеться». Мы полагаем достаточным упомянуть только слегка о последствиях народной войны 1612 года, ибо уверены, что большей части наших читателей известны все исторические подробности этой любопытной эпохи возрождения России. Вскоре по взятии Кремля король польский пытался снова завладеть Москвою, но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что он вторично не успеет обольстить русских. Простояв без всякой пользы под этим небольшим городом, он решился не ходить далее и побежал со всем своим войском назад в Польшу. По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств. Наконец Господь умилосердился над несчастным отечеством нашим. Все несогласия прекратились, общий глаз народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета Михаила Федоровича Романова. И в 1613 году 11 числа июля этот юный царь, дед великого Петра, возложил на главу свою венец мономахов. Утвердив князя Пожарского в звании думного боярина, он осыпал милостями и наградами всех, бравших участие в великом деле освобождения России. Старинные наши знакомцы, Замятня Опалев и Лисута Храпунов, явились также ко двору. Первый хотел было объявить свои права на заседание в Царской Думе. Но узнав, что простой мясник Козьма Сухорукий наименован таким же, как он, думным дворянином, ускакал назад в свои отчины, повторяя с важностью любимое свое изречение «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Лисута Храпунов, как человек придворный, снес терпеливо эту обиду, нанесенную родовым дворянам. Но когда, несмотря на все его просьбы, ему по званию стряпчего с ключом не дозволили нести царский платок и рукавицы при обряде коронования, то он, забыв все благоразумие и осторожность, приличные старому царедворцу, убежал из царских палат, заперся один в своей комнате и, наговоря шепотом много обидных речей насчет нового правительства, уехал на другой день восвояси рассказывать соседям о блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать своею царскую милостью ближнего своего стряпчего с ключом Лисуту Храпунова. Наступил 30-й год царствования Михаила Федоровича Романова. Под кротким и мудрым его правлением Россия отдохнула от протекших бедствий, и гордящиеся своим просвещением народы Западной Европы начинали уже с приметным беспокойством посматривать на этого северного исполина, которому недоставало только великого Петра, чтобы удивить вселенную своим могуществом и славою. В одно весеннее утро, накануне Троицына дня, по ростовской дороге тянулись многочисленные толпы богомольцев. Граждане московские, жители низовых провинций и даже обитатели благословенной Украины все спешили на храмовый праздник знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящегося народа, мелькали высокие шапки бояр русских. Именитые гости московские с женами и детьми своими переходили из храма в храм, служили молебны, сыпали золотом и многоценными вкладами, умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этих усердных богомольцев отличались от всех не столько одеждою, сколько бодрым и воинственным видом украинские казаки, присланные с богатыми дарами от гетмана малороссийского. Их старшина, человек среднего роста, но, по-видимому, еще в полной силе, обращал на себя более других общее внимание. Он осматривал с большим любопытством все ближайшие окрестности монастырские и показывал толпе, которая всюду за ним следовала, те места, на которых стояли некогда войска панов Сапеги и Лисовского. «Здесь, — говорил он, — делали поляки подкоп. Вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался в руки удалым служителям монастырским. А здесь, против этой башни, молодец Селява, обрекший себя неминуемой смерти, перекрошил один около десятка супостатов и умер, выкупая своею кровью погибшую душу родного брата, который передался полякам». числе любопытных, которые окружали старшину, один молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаниями прошедших своих подвигов, от осады Троицкого монастыря перешел к знаменитой победе князя Пожарского, одержанной под Москвою над войском гетмана Хаткевича, то внимание молодого боярина удвоилось, лицо его пылало, а в голубых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах изобразились досада и нетерпение бесстрашного воина, когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором, к несчастью, не мог участвовать. Служитель молодого боярина, седой как лунь старик, не спускал также глаз с рассказчика, который, обойдя кругом монастыря, вошел, наконец, в ограду и стал рассматривать надгробные камни. «Над кем поставлен этот деревянный голубец?» — спросил он у одного проходящего старца. «Тут похоронен Борис Годунов», — отвечал хладнокровно инок. «Годунов», — повторил старшина, покачав головою. «Думал ли он, когда под Серпуховым осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую деревянную часовню?» Облокотясь на один высокий надгробный камень, казацкий старшина продолжал смотреть задумчиво на этот красноречивый памятник ничтожества величия земного, не замечая, что седой служитель молодого боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось, пожирал его глазами. «Так!» — вскричал, наконец, этот неотвязчивый старик. «Это он! Кирша!» Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служителя, спросил, почему он его знает. «Ты уж не в первый раз не узнаешь меня», — отвечал старик. «И то сказать, век пережить, не поле перейти. Когда ты знавал меня, я был еще детина молодой, а теперь на силу ноги волочу. И не годы, приятель, а горе сокрушило меня грешного». «Да кто же ты?» «Алексей Бурнаш». «Как? Служитель боярина Милославского?» «Что, брат, не верится?» «Нет-нет, я начинаю узнавать тебя». «Здравствуй, приятель», — продолжал Кирша, обнимая с радостью Алексея. Между тем один пожилой купец и с ним молодой человек, по-видимому, сын его, подошли к надгробному камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать надпись. «Ну что, старый товарищ, — спросил Кирша, — как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин, вон тот, с которым ты ходил и который меня так обо всем расспрашивал?» «Владимир Юрьевич Милославский». «Сын Юрия Дмитрича?» «Да, сын его». «Ну, молодец! Вот таков-то был с молоду его батюшка, кровь с молоком. А что он поделывает? Где он? Здоров ли? Чай устарел так же, как и ты?» Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал ни слова. «Посмотри-ка, Ванюша», — сказал пожилой купец своему сыну. «Оба в один день. Видно, любили друг друга». «Да что ж ты молчишь?» — вскричал запорожец. «Иль не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитрич?» В эту самую минуту молодой купец наклонился и прочел тихим голосом. «Лето 7130 года, октября в 10-й день, приставився раб Божий, болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия».
3: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Фрагмент из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Император стоял посреди комнаты возле письменного стола. Бенниксон прошел вперед и, обойдя императора, стал спиной к двери, завешенной ковром с мистическими изображениями, которая вела в прихожую парадных покоев императрицы. Император молча, многозначительно посмотрел на него. «Что это, господа?» продолжал он, между тем, как Зубов с низкими реверансами отходил от двери и приближался к нему. «Что это? Вы в полном мундире, в шарфах и при орденах? Видно, что-то важное привело вас?» «Государь», — немного дрожащим голосом заговорил Зубов, «нас привела к вам действительно чрезвычайной государственной важности необходимость. Многие командиры и офицеры полков, а также все патриоты, движимые ревностью о благе Отечества, поручили нам обратиться к вашему величеству с верноподданнической просьбой». «Ну, — сказал император, подмигнув Бенниксону и потирая руки. — В чем же просьба сих господ патриотов?» «Государь, доставая из обшлага мундира бумагу, сказал Зубов: «Дозвольте мне прочитать сие изложение всеподданнейшей просьбы, приносимой, можно сказать, не только от обеих столиц, но и от всей России». «Читайте, Платон Александрович, читайте», — сказал император. «Мы пришли именем Отечества просить ваше императорское величество отречься от престола, потому что...» Зубов остановился. «Потому что? Ну, что же вы остановились, Платон Александрович?» — сиповато спросил император, начиная выстукивать пальцами по столу марш. «Продолжайте, прошу вас». «Государь, сие обращение, быть может, составлено в выражениях, недостаточно обдуманных, ибо набросано сенатором Трощинским спешно». «Ага, сенатор Трощинский. Узнаю его слог. Он же всю жизнь торопился, как бы не отстать. Только в делах его не касающихся, а не в сенатских. Читай, Платон Александрович, читай. А мы...» — почти до крика поднял голос император, обращая глаза к двери, завешенной ковром. — «А мы послушаем, потому что вы порой теряете рассудок», — поспешно прочел Зубов. «Личная безопасность и пристойное содержание вам гарантируются вашим сыном и государством». Зубов прочел и стоял молча, опустив глаза. «Так вот в чем верноподданнейшая просьба ваша, господа патриоты», — насмешливо сказал император. «Они предлагают мне отказаться от престола, потому-де, что я сумасшедший. Они предлагают мне это именем Отечества. Они посадят меня на цепь, но будут содержать пристойно. Государство и мой сын гарантируют мне безопасность. Надо думать так же, как и моему отцу. Но у меня два сына, Александр и Константин. Не мешало бы сенатору Трощинскому обозначить, какой из сыновей мне гарантирует безопасность и покойную квартиру в безумном доме». «Государь, надежды Отечества покоятся на великом князе Александре», — смиренно сказал Зубов. «Так, но послушай, Платон Александрович, ты ведь все-таки человек умный. Неужели ты не сознаешь, сколь непристойно

0: нагла, глупа и бессмысленно прочитанная тобой бумага. Зубов молчал. «Молчишь? А, презренные!» — распаляясь, вскричал император. «Неблагодарные рабы! Они меня провозгласили умалишенным, но где сему доказательства? Потомство оценит мои дела и признает, что благо Отечества было единой целью моих неусыпных забот и трудов. Я скажу вам, почему я в ваших глазах безумен. Потому что всякого честного человека, пожелавшего прекратить ваше беспутство, вы ославите сумасшедшим. С вами надо поступать как с собаками, но вы хуже собак. Почему вам угоден и нужен Александр? Потому что вы знаете его двоедушие, его слезливость, его женолюбие, и потому что он юн, и вы надеетесь его развратить, окружить непотребными бабами и через них править. Вы привыкли к женскому правлению, дармоеды, интриганы, лентяи, развратители и губители всякой святыни. Почему вы ополчились на меня? Потому что я прекратил разврат в гвардии, обуздал роскошь, заставил работать сенаторов, чиновников, хотя не вовсе уничтожил, но ограничил знатно воровство и плутовство по дворцовым подрядам. Бездельники, моты, развратники! Вы зато меня безумцем ославили, что пробудил тунеядцев-гвардейцев из прежнего их дремания и сна, неги и лени, да приучать начал быть до света еще в мундирах, перестать кутаться в шубы и муфты, да разъезжать в каретах. Я сказал, послужи, да поэкзерцируй в мундирчике одном, да потрудись, да будь солдат. Вас хотел пробудить из сих господ, что жили по деревням своим в праздности, и не о службе, а о том только помышляли, как бы им вертопрашить, мотать, буянить да рыскать с собаками. Вот почему я безумный? Именем Отечества пришли вы требовать от меня, законного своего монарха, отречения от престола. Но кто вы, тля гвардейская? Отечество и не знает, что вы на свете суть. Я монарх милостью Божию и самодержец. Шайки ли вертопрахов, интриганов и распутников лишить меня власти? Народ мой любит меня. Говори, кто послал вас? Кто уполномочил? Государь, как мы мыслим, мыслят все дворяне не только в столицах, но и повсеместно в России, сказал Зубов. Правление ваше для всех стало чрезмерно сурово и нестерпимо. Но если бы, ваше величество, ограничили свое самовластие некоторыми аристократическими институциями из свободно избранных первенствующего сословия, то благородное дворянство согласилось бы охотно видеть и далее вас на престоле предков в рассуждении крайней молодости и неопытности великого князя Александра.
1: «Дворяне!» — крикнул, топая ногой император. «В России тот дворянин, кто со мною говорит, и лишь пока он говорит со мною. А народ что скажет, когда отдам себя в руки развращенного сословия дворян?»
0: «Что может значить голос черни и холопов в вопросах государственных?» — сказал, пожимая плечами Зубов.
1: Народ у вас в крепости. Вы крестьян подданными своими называете, но они мои подданные, они ваши. Недаром я повелел и крепостным вашим присягать мне. Это вы мне тоже виной ставите, я знаю. Имея под собою крепостных, вы стали царями и теперь хотите связать монарху руки. Но довольно. Веди остальных сюда. Хочу я посмотреть, кого еще послало мне отечество, и глазами моими убедиться, кто именно сии господа патриоты, столь властно распоряжающиеся короной и судьбами России. Князь Платон Зубов низко поклонился императору и вышел из кабинета, не оборачиваясь лицом к двери. Император подмигнул Бенниксону и разразился хохотом, потирая руки. «Это великолепно!» — воскликнул он. «Какова наглость, а? Пусть пожалуют сюда, голубчики. Мы их накроем, как стаю дроздов сетью. Палин там?» — спросил император, указывая на дверь за ковром. «Ваше Величество, графа Палина там нет», — угрюмо ответил Бенниксон. «Как нет? Что вы говорите?» — встревожился император. «Но ведь именно условлено было, что он будет там ожидать моего знака, что помешало ему выполнить мое повеление». «Палина нет за этой дверью. Он с батальоном охраняет главный вход замка. За этой дверью никого нет, ваше величество. Но я здесь». И говоря это, генерал Бенниксон обнажил шпагу. «Измена! Караул! Вон!» — закричал император, бросаясь к двери. Но Бенниксон поднял шпагу и приблизил ее конец к груди императора. «О, я погиб! Меня предали! Мне подло изменили! О, Палин! Палин!» — простонал в тоске император. «Ваше Величество, жизнь ваша в моих руках», — сказал Бенниксон по-немецки. «Но именно потому она в безопасности, если только захотите сами спасти себя. Выслушайте меня и оставайтесь спокойно на месте, ибо при малейшей вашей попытке двинуться моя шпага пронзит вам сердце. Клянусь архитектором вселенной». И Бенниксон начертал знак в воздухе концом своей шпаги. Император в ужасе отступил, уставив взор на конец шпаги. «Император Павел I», — торжественно сказал Бенниксон, — «почему отступаешь ты в ужасе пред священным знаком, мною начертанным? Или ты вспоминаешь клятвы юности, принесенные тобою в священном собрании строителей храмины блаженства человеческого? Воззри на изображение сего ковра и приведи на память твои поступки. Исполнил ли ты клятвы, тобою принесенные?» «Проклятие вам, демоны и человек-убийцы!» — вскричал император. «Проклятие вам, лжецы и лицемеры, губители царей и народов! Вы, завлекающие неопытных, развратители невинных, слуги тьмы, одевающиеся в облачение ангелов света! Да поразит вас небесная молния! Ко мне, Иисусе! Иисусе!» — возопил, ломая руки, император. «Ты, чьи святые страсти я носил на себе, спаси, спаси своего помазанника! Напрасно призываешь Галилеянина, он тебе не поможет», — с адской усмешкой сказал Бенниксон. «Император Павел I, я прислан свершить приговор над тобою, но еще могу спасти тебя. Есть средства к тому. Подпиши сейчас бумагу, которую дам тебе».
2: «Бумагу? Какую? Что еще требуют они от меня?»
1: «Ваше Величество», — меняя тон и обращение, сказал Бенниксон, — «подпишите мир с Англией.
2: восстановление торговых договоров, уничтожение эмбарго, наложенного на английские товары, отказ от острова Мальты и от права держать флот свой в Средиземном море, отозвание войск, идущих походом для соединения с войсками Наполеона Бонапарта и нападение на индийские владения Британии направленные, отказ от союза с нейтральными морскими державами и вступление Российской империи в коалицию держав против Франции. Пошлите сейчас вернуть курьера вами, сегодня посланного с распоряжениями о занятии Ганновера, и вы будете спасены, и будете спокойно царствовать. Я проведу вас к Палину, а вся шайка продажных мерзавцев, изменивших вам, будет арестована. Ваше Величество, согласитесь подписать бумагу, ибо кроме блага человечеству сие ничего не принесет. Наполеон Бонапарт есть исчадие безбожия и бунта. Можете ли вы, монарх законный, что общее иметь сиим узурпатором? Именем свободы, истины, разума и добродетели умоляю вас согласиться и поспешить исполнить предлагаемое вам требование.
1: Подписать отречение от всех прав, от всего будущего моего народа и моей страны в пользу Англии? Никогда. Клянусь святейшими язвами спасителя моего. Никогда. Восторженно и с невыразимым величием произнес император: «Ценою такого предательства не куплю жизни и престола». «Умри же, несчастный!» — проскрежетал Бенниксон. «Вот сейчас войдет к тебе брат-палач и шайка пьяных убийц».
2: «Гнусный предатель!» — сказал император. «Или ты думаешь, что я боюсь смерти и дорожу сею долью скорби и плача? С юных лет испытал я единую токма горечь, всюду видел низость и змеиную измену. Я познал людей и всю черноту их сердец, и без сожаления покину землю. Но ужасно думать мне, что невинная кровь моя падет на народ мой, что он искупит ее великими страданиями. Кровь рождает кровь. Я принял престол мой оскверненным и окровавленным, и сын мой, о горе, восставший против родного отца, взойдет на этот престол, обогрив его отцовской кровью. Отцеубийство, цареубийство, о ужас, о мрак ночи смертной! Я вижу Россию опустошенной, завоеванной, разделенной. Я вижу Россию в огне пожаров, загроможденную ужасно истерзанными телами мужей, жен и детей. Я вижу, Боже, скрой от меня грядущее, затми мне ум!» Тут донесся гул шагов многих людей, приближавшихся к спальне. «Кончено! Я уже не могу спасти вас. Молитесь, Ваше Величество!» Вложив шпагу в ножны, сказал генерал Бенниксон. Тогда император Павел I, самодержец всероссийский, поднял очи и произнес ниже следующее: «Боже духов и всякие плоти, Ты, предающий меня на смерть, покажи народу моему невинность мою и правду. Боже миров, если Ты есть, обличи клеветников моих. Восстанови светлую память обо мне в стране моей. Боже, прости сына моего и не вмени народу моему преступление его и невинную кровь мою».
1: Тут шумом вошли в спальню убийцы, и впереди их граф Николай Зубов. Наклонив безобразную голову на бычьей шее и в велиафовом туловище, с налившимся кровью лицом, как мясник, шел он на убийство, пьяный не столько от множества поглощенной им водки, пунша и вина, сколько от годами скопленной злобы и ненависти. Подойдя к императору Павлу, он размахнулся
2: и кулаком, в котором зажата была выставленная углом большая, жалованная золотая табакерка, со всего плеча нанес удар в висок императору. Сраженный ударом, император упал, захрипел, и кровавая пена клубом забила из уст его. «Тащите его на кровать! Тащите на кровать!» — закричал князь Яшвиль. Множество рук протянулось и вцепилось в маленькое тело императора. Они потащили и понесли его вглубь покоя, и, положив на узкую походную кровать, все столпились над ним. Тогда генерал Бенниксон задернул тяжелую занавесь в арке, так что там стало совершенно темно. Повернувшись затем к стене, Бенниксон заложил руки за спину и стал рассматривать висевшие пейзажи. За занавесью сначала слышались проклятия, ругательства и почти звериное рычание. Слышалась возня, глухие удары по мягкому, и вдруг на несколько мгновений сделалась полная тишина. Бенниксон сложил руки, как делают лютеране, когда молятся, и благоговейно прошептал немецкую молитву. Вдруг рванули занавесь. Гвардейцы один за другим выходили, растрепанные, с воспламененными лицами, дико блуждающими глазами. «Мы с ним покончили», — с ужасной усмешкой сказал поручик измайловского полка Скорятин. «Не будет нас больше мучить на вахт-парадах».
3: Мы читали фрагмент из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Кремль считает ненормальным предоставление Армении площадки для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, официально Москва ожидает разъяснения от Еревана по этому поводу.
2: Мы приветствуем устремление к развитию добрых отношений по всем направлениям Армении, но мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем, и почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями. Вот это пока мы не можем объяснить. Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное. А судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа.
1: Ранее Владимир Путин призвал армянское руководство, не откладывая, решить вопрос об участии в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. До этого он не раз подчеркивал, что народ республики имеет право сам выбирать партнеров. Однако находиться в таможенном союзе с двумя объединениями невозможно. С начала режима прекращения огня 8 мая в ВСУ совершили свыше 16 тысяч обстрелов, сообщило Министерство обороны России 10 мая. Ведомство подчеркивает, несмотря на перемирие, украинские боевики открывали огонь по российским позициям, атаковали гражданские объекты в Крыму и приграничных областях с помощью артиллерии и беспилотников. Российские войска зеркально реагируют, подавляя украинских боевиков и вражеские пункты управления. Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам ответ из 14 пунктов на мирное предложение, завершение войны и безопасность судоходства в Персидском заливе. Постпред США в ООН Майк Уоллс подтвердил переговоры. С 8 апреля, напомню, действует перемирие. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о согласии официального Тегерана отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Врачи установили, кто был нулевым пациентом на лайнере «Хондиус». Первой жертвой опасного хантавируса в Южной Америке стал 70-летний нидерландский орнитолог. Он и его супруга путешествовали 5 месяцев по Аргентине, Чили, Уругваю, поэтому заражение могло произойти через отходы жизнедеятельности грызунов при наблюдении за птицами. В итоге на круизном лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса. Сейчас на Тенерифе началась эвакуация пассажиров. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Исторические модники Голицын и Гагарин. В ряду исторических модников резко выделяются две личности. Князь Василий Голицын и князь Матвей Гагарин. Первый из них, сын князя Василия Андреевича, получил в свое время необыкновенное образование. Он говорил на трех языках – латинском, греческом и немецком. Начал он службу при дворе царя Федора стольником и чашником. По словам современников, он отличался умом, учтивостью и великолепием, и терпеть не мог горячих напитков. Внешностью он был красавец и прибегал к косметикам. Так он румянился и белился, завивал усы, холил свою небольшую светлую бороду. Одевался в атласный бирюзового цвета кафтан на соболях, расшитый золотом и унизанный жемчугом и камнями. Боярская его шапка стоила более 10 тысяч червонцев. Она была из редкого, так называемого «красного соболя», или, вернее, «белого». Каменный дом его в Москве не уступал убранством дворцам Европы. Он вмещал коллекцию картин иностранных живописцев. Стены палат были обиты тканями, потолки были зеркальные или расписные. Крыша дома была медная и горела на солнце. Существует предание, что он на Москве первый дал пример богатым строить каменные дома. Библиотека Голицына в свое время была из редчайших в России. Он первый выписал из Греции 20 докторов. Этот всесильный вельможа во время правления царицы Софии думал содержать министров при главнейших дворах европейских. Он заботился о просвещении, убеждал бояр, чтобы они обучали детей своих, отправляя в Польшу и другие государства. Голицын приглашал к себе иностранцев-наставников. Он хотел ввести свободное вероисповедание. Часто устраивал у себя ученые беседы, особенно с иезуитами, которых изгнали из Москвы на другой день падения Голицына. Голицын собирал записки о состоянии и образе правления разных государств. Он первый построил от Москвы до Тобольска на каждых 50 верстах избы для крестьян, снабдив каждого хозяина 3 лошадьми, с условием, чтобы их содержали во всегдашнем комплекте и взимали с проезжающих за 10 верст по 3 копейки за лошадь. Он же велел расставить по дорогам длинные шесты во всей России вместо верст. Василия Голицына современники за дела называли великим. Но, обладая просвещенным умом, он не мог освободиться от предрассудков своего века. Так, однажды находившийся в свите его дворянин Бунаков, шедший за ним по улице, упал в припадке падучей болезни и по суеверию взял с того места горсть земли, которую завязал в платок. Голицын, сочтя Бунакова чародеем, велел пытать за то, что он вынимал будто бы след его для порчи. Также, по его приказанию, сожжен живым на болоте, при толпе народа, мечтатель Квирин Кульман за ересь. Но Голицыну приписывают в Москве и такие вещи, как постройку деревянных мостовых, сооружение зданий в Кремле, посольского приказа, постройку каменных палат для присутственных мест, каменного моста на Москве-реке о 12 арках. Постройка этого моста – казалось в свое время чудом. Зодчим моста, по преданию, был монах, которого имя, к сожалению, неизвестно. Вбивший дубовые сваи в русло реки и наслав их брусьями, он выводил на них каменное здание. Это сооружение по тому времени казалось столь дорогим, что даже вошло в поговорку «дороже каменного моста». По рассказам современников, Голицын выводил в чины людей ничтожных, уважая в них достоинство, и не любил бояр, когда со знатным происхождением они были бесполезны для Отечества. По его инициативе было уничтожено местничество в России и преданы огню книги, причинявшие раздор между семействами и вред службе. Голицын кончил свою карьеру печально. По воле Петра ему был прочтен приговор. Главные вины его были, что он и приверженцы его докладывали царевне, а не государям все дела, писали от них грамоты и печатали имя Софии в книгах без соизволения царского. Что от неудачных походов в Крым Голицына казна понесла убытки. Велено отнять у Голицына боярство и чины и сослать в Вологодскую губернию и отписать на имя государей все поместья, дома и пожитки. Князь Голицын умер в ссылке в Пенеге 80 лет. Другой модник в петровское время был князь Матвей Петрович Гагарин, сибирский губернатор в Тобольске. Он в первое время пользовался доверием императора и почти самовластно управлял такую страною, как Сибирь. У него за столом подавали кушанья на 50 серебряных блюдах. Сам же он ел только на золотых тарелках. Колеса его кареты были также серебряные, и лошади подкованы серебряными и золотыми подковами. Парадный мундир князя Гагарина был залит алмазами. Пряжки его башмаков стоили десятки тысяч. Князь Гагарин выстроил в Москве в Белом городе палаты, где стены были зеркальные, а потолки из стекол, на которых плавали в воде живые рыбы. Эти палаты на образец венецианских воздвигнуты были, вероятно, по проекту иностранного архитектора. Четырехэтажные комнаты выходили фасадом на Тверскую улицу, образуя портал с двумя павильонами. В бельэтаже у портала и обоих павильонов висели балконы из белого камня, украшенные резьбою. Над подъездными воротами видно было клеймо, увенчанное княжескую короною и запечатленное следующую надписью: «Боже, во имя Твое спаси». В числе его сокровищ был самый драгоценный из всех доныне известных в свете рубин, привезенный ему из Китая. Сын этого князя, путешествовавший за границу, так сорил деньгами, что его иностранцы прозвали Набобом. Князь Гагарин был уличен Петром I в лихоимстве и повешен на площади перед Сенатом на страх другим, не унимавшимся взяточникам. И все его имение было конфисковано. Несколько тысяч крестьян, принадлежавших ему, были отданы производившему над ним следствие Егору Пашкову, потомство которого от этого и заняло впоследствии видное место между богатыми фамилиями.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Выезды бояр, мода на кареты. В старину при московских царях вся роскошь придворных бояр обращалась на выезды и конские уборы. Седла украшались драгоценными каменьями, стремена иногда делались золотые, попоны, шитые золотом и серебром, унизанные жемчугом. Такие уборы сохранялись в богатых семействах и переходили из рода в род. Конями русские не славились. Лошади в употреблении были татарские, пригоняемые из Астрахани. Боярин в древности ехал ко двору со звоном бубенцов и грохотом литавр. У верховой лошади на ногах сверх копыт привешивали колокольчики, а сзади у седла прикрепляли небольшие литавры, медные или серебряные. Всадник ударял в них бичом для возбуждения охоты в лошади и для того, чтобы проходящие давали дорогу. Такие поездки по улицам запретил Петр Великий. В 17 веке стали ездить у нас в каретах в несколько лошадей и зимою, и летом. В 1681 году было указано, что только бояре могут ездить на двух лошадях, а в праздники на четырех, во время же свадеб и сговоров на шести. Все прочие должны ездить летом непременно верхом, а зимою в санях на одной лошади. Алиарий говорит, что езда в санях считалась почетнее езды на колесах. В торжественных случаях сани употреблялись и летом, особенно духовными лицами. Так патриарх Иерусалимский, приезжавший в Москву для посвящения в патриархии Филарета, ехал в Успенский собор в санях, хотя это было 24 июня. Архиереи обыкновенно езжали к обедне в санях и летом, как и зимою. Спереди служка нес посох, позади также шли служки. Колымага или карета употреблялась для двора. В них запрягалось по шести и более лошадей. В старину подарки экипажами у коронованных особ были самыми излюбленными. Так английская королева Елизавета прислала Годунову карету, обитую бархатом. В богатой же карете в 1606 году въезжала в Москву Марина Мнишек. Карета была обита снаружи алым сукном, а внутри красным бархатом. Подушки были парчевые, унизанные жемчугом. Эта драгоценная карета была запряжена, по словам летописцев, 12 чубарами-жеребцами. Впоследствии, как увидим, мода на роскошные экипажи не имела уже границ. В царствование же Петра I В Петербурге карет было немного. И во всем городе только одна наемная, которую иногда пользовались приезжие иностранцы. При Анне Иоанновне, как выражается Щербаков, экипажи тоже великолепие восчувствовали. Явились кареты позлощенные, с точеными стеклами, обитые бархатом, с золотыми и серебряными бахромами и шелковыми шнурами с кистью, богатые ливреи, лучшие лошади. При Елизавете Петровне экипажи богачей блистали золотом. Дорогие лошади были не столь удобны к езде, сколько для вида. В торжественные же дни поезд снаряжался еще великолепнее. У некоторых господ парадные кареты с зеркальными стеклами были вызолочены снаружи. Цуг отличных коней с кокардами и бантами на головах. Кучера без бород, но с усами, в треугольных шляпах, с косами. Позади карет стояли гайдуки, одетые егерями или гусарами. Впереди кареты бывали скороходы, и они, опираясь на длинные булавы, делали размашистые скачки. Одеты были эти бегуны в легкие куртки с ленточными бантами на коленках и локтях. Такой наряд они носили и в морозы. Владельцы этих скороходов употребляли их не только для парада, но и вместо почты. В Москве на Басманной жил Нарышкин, слывший первым щеголем в свое время. Он ко дню бракосочетания Петра III выехал в золотой карете, в которой везде были вставлены зеркальные стекла, даже на колесах. Кафтан у Нарышкина был шитый серебром. На спине его было вышито дерево, сучья и листья которого расходились по рукавам. Езда с форейтерами. В блестящий век Екатерины II при дворе появляются кареты, по цене стоящие наравне с имениями. Императрица получала даже в подарок кареты, украшенные помимо живописи драгоценными каменьями. Одну такую ей шлет Людовик XVI, и другую посылает Фридрих Великий. В это время безумная мода на кареты доходит до того, что Андрей Кириллович Разумовский заказывает карету для своего отца в Лондоне ценою в 18 тысяч рублей. В конце царствования стали ездить в каретах шестериком с двумя форейтерами на унос. Передовой форейтер, трогаясь от крыльца дома, при разъездах кидался как угорелый. Ему вменялось в обязанность непременно вывести первого с бала своего барина, хотя бы в разбитой карете. При таких разъездах общая свалка и давка доходили до невероятия. Не только вдребезги ломали экипажи, но давили насмерть лошадей и людей. После каждого бала, если крепостные кучера кого-нибудь задавили, то хвастались как выигранной победой. При вступлении на престол Павла I варварская мода езды с форейтерами приутихла. Но с воцарением Александра I вновь появилась старая упряжь с кучерами в русских армяках и форейтерами. Особенно щеголяли такими закладками в Москве. Рассказывают, что в числе таких упряжек обращала на себя внимание карета какого-то Павлова, голубая, с позолоченными колесами и рессорами. Лошади с гривами по колено, в бархатной пунцовой с золотым набором сбруя. Коренные, как львы, на позолоченных цепях, а подручные на кубертах. В екатерининское время прогулки в экипажах ежедневно делались у гостиного двора. Здесь, на Ильинке, около лавок, можно было встретить всю аристократию. Все волокиты в то время назначали там свидания. На это купцы жаловались царице, говоря, что пятиметры щеголи и амурщики только галантонят и мешают им продавать. Высокие кареты с граненными стеклами, запряженные цугом больших голландских лошадей с кокардами на головах, кучера в пудре, гусары, егеря сзади и на запятках, со скороходами впереди экипажа, широкие сани с полостями из тигровых шкур, возницы, форейтеры в треуголках с косами, вооруженные длинными бичами. Чинные поклоны, приветы рукой и другие учтивости по этикету того времени представляли довольно театральную картину на улицах Москвы и Петербурга.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Блеск двора при императрицах Анне и Елизавете. Роскошь нашего двора начинается со времени Анны Иоанновны. Чтобы быть на хорошем счету у государыни, тогда требовалось расходовать очень большие суммы, и чтобы не затеряться в раззолоченной толпе, наполнявшей дворцовые апартаменты, человек, не обладавший миллионами, должен был продавать ежегодно не одну сотню душек, по нежному выражению майора Данилова. Манштейн в записках пишет: «Придворный, тративший на свой туалет в год не более 3000 рублей, был почти незаметен». Блеск двора Елизаветы Петровны был еще более изумителен. Даже французы, привыкшие к блеску у Версальского двора, не могли надивиться. Елизавета сама подавала пример щегольства. Так, во время пожара в Москве в 1753 году у нее сгорело 4000 платьев, а после ее смерти Петр III нашел в гардеробе ее слишком 15 тысяч платьев, частью совершенно неношенных. В екатерининское время появились в обеих столицах французские модистки и модные лавки. Существует предание, что введением французских нарядов и мод Россия обязана Кириллу Разумовскому и другу его Шувалову. В их время в Москве славилась модистка Виль, которая продавала модные шельмовки, шубки без рукавов, чипцы, башмачки-стерлядки, распашные курформе, бантики и кружева. Модистка Кампиони предлагала покупательницам цветы, гирлянды для наколок на платье. Волосочес Бергуан рекомендовал всем плешивым помаду для отращивания волос. Он же делал изобретенную им новую накладку для дамских головок в виде башен с висячими садами а-ля Семирамида. Другой французский парикмахер Мюльет предлагал мужчинам парики из тонких белых ниток. Надевая их, не надо помадить волосы слоем сала и обсыпать мукою. Были между парикмахерами великие артисты своего дела. Так Леонар, парикмахер несчастной королевы французской Марии Антуанетты, который распоряжался дамскими куафюрами, пудрой, голубиными крыльями и так далее. Когда революция поколебала французский трон и снесла высокие головные уборы, он переехал из Франции. Про него существует следующий анекдот. Графиня Разумовская спешила на бал и хотела блеснуть новую прическу, но для этого ничего не было под рукою. Цветы, перья, бриллианты – все это было уже старо, и она сообщает свое горе Леонару. Парикмахер ходит по комнатам, ожидая вдохновения. Вдруг в уборной графа видит он короткие штаны из красного бархата. Он их хватает, разрезает ножницами, собирает огромным пуфом и устраивает графине дотоле невиданный головной убор, имевший громадный успех. В екатерининское время за туалетами просиживали целые часы. Иная щеголиха засядет в пудер мантели, по-немецки накидка, которую надевали перед тем, как посыпать прическу пудрой. Горничная рвет бумажки, а девчонка бегает, раскаляет щипцы. Прическа молодых красавиц была следующая. Делали посередине головы большую квадратную буклю, будто батарею. От нее шли по сторонам косые крупные букли, словно пушки. Назад шиньон, и вся прическа была не менее полуаршина вышины и называлась лешьен-кушан, лежачья собака. Употребляли пудру разных цветов. Розовую, палевую, серенькую, цвета ванили, цвета померанца и прочее. Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились. Барыня влезала в шкаф, затворяли дверцы, и благовонная пыль нежно опускалась на ее голову. Старики ходили распудренные в буклях в парике. Некоторые носили локоны, бархатные сапоги, трость в руке. Тростями щеголяли. У иного важного вельможи трость стоила не одну тысячу. Князь Лобанов-Ростовский имел у себя коллекцию тростей, которую купил у него граф Воронцов-Дашков за 75 тысяч рублей. Замужние женщины ко двору надевали робы, вышитые шелками, с глазетовыми юбками, с длинными аршина в полтора хвостами. К этому наряду прибавляли фижмы, обшитые обручи по аршину с боков, которые поддерживали, сжимали, опускали по желанию. Смешно было видеть двух таких щеголих в четырехместной карете. Они корчились, высокая прическа достигала империала, а огромные фижмы высовывались из окон. Веер служил занятием для рук. Он защищал от солнца, помогал скрыть смех, шепнуть словцо. Белились, румянились очень прилежно, а также сурьмили брови, налепляли мушки величиною с гривенник. Мушка имела значение. Большая у правого глаза называлась «тиран». Крошечная на подбородке «люблю да не вижу». На щеке — согласие, под носом — разлуку. Красные каблучки — модные дома вельмож и богачей. В екатерининское время вошло в моду ходить на красных каблучках. Красные каблуки означали знатное происхождение. Эта мода была перенята у французов, где существовал этот аристократический обычай при последних трех королях. При Екатерине II, когда на куртагах, приемных днях в царском дворце, явилась роскошь в женских туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям. И какой губернии был муж, такого цвета и платье у жены. Пудра в начале 19-го столетия начала исчезать. Молодые модники стали являться в свете без пудры, буклей и кошельков. Сначала на это смотрели как на новшество, введенное якобинцем Шампаньи и его свитою. Но мода скоро взяла свое, и над пудрою в гостиных стали подсмеиваться. Однако при дворе и в некоторых гостиных, где держались старых правил, без пудры никто не смел являться. Но при императоре Павле никто не смел и подумать о том, чтобы без пудры носить волосы или надеть французское платье. Пудру перестали носить только после коронации императора Александра I, когда она была отменена для солдат. Когда молодой государь перестал употреблять пудру и остриг волосы, то, глядя на него, и другие сделали то же. Но еще до 30-х годов нынешнего столетия были старики, которые гнушались новой модой. К таким принадлежали в Москве князь Юсупов, Куракин, Лобанов, Остерман и другие отставные сановники, которые появлялись в обществе во французских кафтанах, в белом жабо, белом пикейном камзоле, в чулках и башмаках. Богатые вельможи без должностей, начиная с века Екатерины, стали переселяться в Москву, где они щеголяли роскошью и модными нововведениями. Дома их походили на дворцы. В чертогах их были позолота, бархат, картины, бронза, гобелены, полы из цветного паркета с коврами. У дверей дюжины официантов в галунах, буклях и шелковых чулках. В таких домах содержалось по 5 докторов. Один для мужа, другой для барыни, третий для детей и 2 для слуг. Тогда про лекарей говорили: «Мой знаменит, твой любезнее, прочие подешевле». В дни балов и модных собраний или раутов на лестнице с бархатными коврами делали целую рощу из померанцевых деревьев. За ужином аршинные стерляди, целые горы малины и вишен, несмотря на январь месяц. Приезжали гости на такие праздники в каретах цугом, назади два араба или егеря, впереди два верховых и два скорохода.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Старый дворянский быт. Богатыми в екатерининское время слыли те, кто имел до 10 тысяч рублей дохода. Дома такие помещики имели в столицах собственные. Последние переходили от поколения к другому и оставались в роду без переделок. До начала нынешнего столетия не выводили ни одного дома с колоннами. Всюду господствовала простота. На лестнице рядом были кладовая с железной дверью и двое огромных сеней. Особой прихожей не было. Частенько босая девка отворяла дверь. Одноэтажный дом состоял из 7-8 комнат. Для хозяев спальня, кабинет, для дочерей и сыновей, сколько бы их ни было, с учителем также по одной. Столовая, гостиная, девичья. В приемной комнате кресло из черной кожи с медными гвоздиками или плетеные из ремешков. Обои с грубыми разводами петушками – с человеческими лицами коричневого и с облаками зеленого цветов. Трюмо из составных стекол, окрашенные с одной резьбою, заменяли зеркала. В окнах мелкие переплеты. Такие дома походили на темные архиерейские кельи. Раз заведенный порядок в таких домах не нарушался. Поутру собирались к чаю, затем расходились. Барышни за рукоделья, мальчики за уроки. Обед в этом доме в полдень. Яства самые простые. Щи, каша в горшках и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, хозяйка в салопе. За столом каждый день обедал приходский поп. Рядом с ним приходский учитель и шут. По левую сторону толпа детей, старуха-нянька, мадам и гувернер-немец. Такой хозяин дома был обыкновенно старый князь, владелец тысячи душ крестьян, помнящий страх Божий и воеводство. Обед у него из деревенских запасов. Приедет гость, к столу прибавит дутый пирог без начинки и бутылку белого вина. После обеда отдых. Хозяева спят, и потом все обедающие сходятся вместе, раскладываются карты. Хозяин читает печатные ведомости, отписки из деревень, супруга вяжет чулок. Вечером горят сальные свечи, в 10 часов все члены семейства спят. Слуги такого дома оборваны, грубы, вечно пьяны. В прихожей старые лакеи сидят и вяжут чулок. Комнаты без обоев. На стенах висят произведения кисти крепостного художника – по обыкновению, картины со следующими сюжетами. Юдифь, держащая окровавленную голову Алаферна над серебряным блюдом, или обнаженная Клеопатра с румяными грудями, которые кусает огромная змея. Такой помещик имел также свой штат. У него жили бедные дворянки с детьми, мамы, няни, барские барыни. Первые жили на покое, вторые выдавали сахар, кофе, чай, наблюдали за хозяйством. Барские барыни одевали госпожу, смотрели за ее гардеробом, чистотою комнат, выезжали с барынью по гостям. Из мужчин главными лицами были дворецкий, дядька сыновей, затем казначей, парикмахер. Стряпчие хлопотали всякий день в присутственных местах. Редкий помещик не имел тяжбы. Спали мамы, няни в детской на сундуках, скамейках. Мужской персонал в столовой, передней на войлоках. Слуги тогда по большей части отличались ростом, дородством и важной осанкой. В числе домашних забавников стояли за стульями во время обеда господ карлики, шуты и дураки. Шуты были в разноцветных париках, в чужом кафтане, в камзоле по колено. Они передразнивали господ, ругали их, им позволялось говорить правду. Дураки были в одежде из лоскутков, над ними все смеялись, дергали, толкали, мазали их горчицей по губам и всячески им надоедали. Модная галломания. Подражание иностранцам. Мода ко всему французскому и введение французского языка во всеобщее употребление в России начались в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В эти годы двор, как и дворянство, стал подражать и преклоняться всему, что приходило

0: и тогдашние драматурги – Книжнин и Фанвизин. Первый в лице героя Фирюлина, модной в то время пьесы «Несчастье от кареты». И второй в «Бригадире», душа сына которого, как говорит один из действующих лиц комедии, принадлежит французской короне. Крылов еще злее посмеялся над тогдашней столичной и провинциальной галламанией. Смеялся и граф Растопчин над французским языком и полубарским воспитанием значительной части дворянского сословия. Посетивший в 1810 году Москву поэт Батюшков вот что о ней писал в письме. «Здесь все картавят и кривляются. Зайдя в конфектный магазин на Кузнецком мосту, я видел большое стечение московских франтов. Этот, конечно, англичанин. Он, разинув рот, смотрит на восковую куклу. Нет, он русак и родился в Суздале. Ну так этот француз. Он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревовещателе. Нет, это старый франт, который не езжал далее Макария и, промотав родовое имение, наживает новое картами. Ну так этот немец. Этот мужчина, который вышел с прекрасной дамою. Ошибся. И он русский, а только молодость провел в Германии. Но, по крайней мере, жена его иностранка. Она на силу говорит по-русски. Еще раз ошибся. Она русская, любезный друг. Родилась в приходе неопалимой Купины и кончит жизнь свою на Святой Руси. Прошу заметить еще пожилого человека в шпорах. Он изобрел в прошлом году новые подковы для своих рысаков, дрожки о двух колесах и карету без козел. Он живет на конюшне, завтракает с любимым бегуном и ездит в Лондон, чтобы посоветоваться с известным коновалом о болезни своей английской кобылы. В иностранных книжных лавках Батюшков видел покупающих модниц, не уступающих парижским в благочестии, которые с жадностью читают глупые и скучные проповеди, лишь бы только они были написаны на языке медоточивого Фенелона, сладостного друга, почтенной девицы Гион. В конце прошедшего столетия особенно сильно подражали французам. Бывшие до революции моды Версаля уже не появлялись у щеголей и щеголих. Последние из маркиз превратились в Диан, Венер, Аврор, Висталок и Амфал. Прическа мужчин и женщин состояла из коротко подстриженных на шее волос, так как стригли волосы тем, которых гильотинировали. Это называлось а-ля гильотен. Вместо башмаков женщины носили сандалии на босую ногу и на пальцы ног вздевали бриллиантовые кольца. Греческие моды, подобно Франции, у нас держались довольно долго. У мужчин вошли еще безобразнее одеяния. Фраки с длинными и узкими фалдами, жилеты из розового атласа, сапоги с кистями и огромные галстуки, закрывающие подбородок, длиною в несколько аршин, которые надлежало обматывать вокруг шеи. С 1800 года женские платья не были особенно красивы. Очень узенькие, пояс под мышками, спереди нога видна по щиколотку, а сзади у платья хвост. Вскоре платье совсем окургузили, и вся нога стала видна. На голове начали носить какие-то картузы. Безобразие чипцов и шляп было такое, что теперь себе нельзя представить. Только у пожилых дам туалеты были еще хороши. Тогда замужние женщины носили материи, затканные серебром, золотом и цельные глазетные. Роскошь в нарядах после коронации Александра I была большая, особенно в бальных платьях, и с этой же эпохи стали отделывать роскошно комнаты в домах и начали обедать часа в 4 и 5, не так, как прежде, в 12.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: В эти года мужчины на балы являлись всегда в шелковых чулках и башмаках. Явиться в сапогах никто не посмел бы. И только военные имели ботфорты, статский.

0: и все носили башмаки. На всех порядочных людях были дорогие кружева. Женщины и девицы еще румянились. От этого не бывало зеленых и желтых лиц. С утра румянились слегка, но вечером перед балом румянились сильно. Были и щеголи, которые прибегали к этому же. Из исторических щеголей известен Разумовский. Не раз отцу этого франта приходилось уплачивать долги молодого щеголя. Однажды к отцу его явился портной со счетом в 20 тысяч рублей. Оказалось, что у графа Андрея в знаменитой его гардеробе одних жилетов было несколько сотен. Разгневанный отец повелел графа Андрея в кабинет и, раскрыв шкаф, показал ему кабиняк, капюшон с башлыком и мерлушечью каракулевую шапку, которую носил в детстве. «Вот что носил я, когда был молод. Не стыдно ли тебе так безумно тратить деньги на платье?» — сказал гетман. «Вы другого платья и носить не могли?» — хладнокровно отвечал сын. «Вспомните, что между нами огромная разница. Вы сын простого казака, а я сын российского фельдмаршала». Гетман, любивший и сам острое словцо, был обезоружен ответом сына. «Мода на драгоценные камни у нас существует истори. Еще московский великий князь Василий Иоаннович следовал моде щеголей Западной Европы, навешивал на себя пуговицы, ожерелья. На руках носил множество перстней, мазался благовониями, сурьмил брови, румянил и белил щеки. По свидетельству епископа Алансонского, присутствовавшего на приеме, сделанном в Золотой палате царицею Ириной Годуновой, женою царя Федора Ивановича, на царице так много было драгоценностей, что смотреть на нее без удивления нельзя было. Наряд ее был весь покрыт алмазами, изумрудами и жемчугами. Историки, видевшие венчание царя Алексея Михайловича, говорят, что на царице так много было драгоценностей, и брачный наряд так был тяжел от камней, что царица вынуждена была переодеться. То же самое повторилось и с императрицей Анной Иоанновной в день ее коронования. Один только император Петр I не особенно уважал блеск драгоценных камней, хотя и посылал за ними первых разведчиков, голландцев и итальянцев, на Урал. Но зато его любимец Меньшиков у себя имел их на миллионы. Миних в воспоминаниях рассказывает, что императрица Анна в угоду Берону тратила много миллионов на покупку бриллиантов и жемчугов для его жены. Бенигна Берон носила на себе бриллиантов на 2 миллиона рублей. При императрице Елизавете Петровне, по рассказам бриллианщика Пазье, бриллиантов при дворе было столько, как ни у одного европейского двора. Он говорит, что когда по восшествии на престол император Петр III выписал из Германии своего дядю, принца Георга Галштинского и его семейства, то он принужден был им наделать несколько уборов из фальшивых камней разных цветов, перемешанных с бриллиантами, чтобы, когда они явятся ко двору, то наши дамы не сказали бы: «Смотрите-ка, эти иностранки чуть не голые приехали к нам». Бриллианты всегда были мерилом богатства. Царствование императрицы Екатерины II можно назвать веком моды на бриллианты и цветные камни. Кирилл Разумовский имел целый мундир, залитый бриллиантами. Потемкин носил на голове шляпу, осыпанную бриллиантами. У него на празднике в Таврическом дворце танцевали 24 пары из значительных фамилий в костюмах, украшенных бриллиантами, которые в итоге стоили 10 миллионов. Мода на драгоценные камни немного упала в начале царствования императора Александра I. Это случилось после расхищения гардемебля, кладовой для хранения мебели и других предметов, во Франции, когда все легковесные драгоценности были увезены из Парижа и фортуны сравнялись. Новая мода, которую война и торговля потом так быстро создали, не успела еще составиться. И француженки вместо бриллиантов принуждены были украшаться камеями и мозаиками, награбленными их мужьями и родственниками в Италии. Нам и тут надобно было подражать. Бриллианты, которыми наши дамы были богаты, все были попрятаны и предоставлены для ношения купчихам. За неимоверную цену стали доставать тогда резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее. Страсть к духам и косметикам. Косметики и духи вошли в употребление у нас только в конце прошедшего столетия. С этого времени наши придворные дамы, кроме розовой воды, дозорной и мятной настойки, других духов не знали. Первыми явились в моду при Екатерине II амбровые яблоки, род саше. Последние считались предохранительным средством от чумы и других эпидемических болезней. Вместе с ними стали получать из-за границы мелиссную воду, затем ло де лаван, лавандная настойка. Общеупотребительный теперь одеколон появился после похода наших войск во Францию. Последний очень любил Наполеон I и мыл им плечи и голову. Щеголихи екатерининских времен для восстановления телесной красоты брали молочные и земляничные ванны. В числе косметических средств наши красавицы-прабабушки употребляли для лица следующие вещи. Для мягкости кожи обкладывали лицо на ночь парной телятиной. От веснушек натирали лицо раздавленными сорочьими яйцами. Для гладкости и белизны употребляли дынное семя, тертое с бобовой мукой, также огуречное молоко. Прыщи с лица сводили отваром из сопа, синего зверобоя. Мыло первое у нас стало известно казанское яичное. Ввели его в употребление татары. Пудра первая была привезена из Франции. Там она явилась во время регенства. Для белизны лица наши барыни натирали лицо свинцовыми белилами. Румянились кошенилью. Краска, добываемая из клопиков, обитающих на кактусе. Мушки, как мы уже говорили, тогда играли большую роль. Изобретены они были в Лондоне герцогини Ньюкастль. Под ними она скрывала прыщи. Мушки у нас приготовляли из черной тафты, носили их при себе в золотых, черепаховых и перламутровых табакерках. Мушки имели самые прихотливые рисунки. Звезд, луны, собак, лисиц и даже карет, запряженных четвернёю лошадей. Очень модным в конце прошлого столетия считалось на груди носить блошные ловушки на шелковой ленточке или золотой цепочке. Ловушки делались из розового дерева, слоновой кости, из серебра или золота. Это были небольшие трубочки, снизу запертые, а вверху открытые, в которые ввертывался стволок, намазанный кровью, медом, сиропом или какой-нибудь липкой жидкостью. Доктора, модные обмороки и нервы. В числе модных увлечений в русском обществе была и страсть к докторам и лекарственным панацеям. Иностранные медики еще в царствование Екатерины II считались не лучше цирюльников и в полках у полковых командиров и штаб-офицеров как бы жили в услужении. При их домах исполняли домашние поручения. Но в 90-х годах доктора уже стояли в большом почете и за визиты им платили щедро. Первые иностранные доктора были выписаны из Англии в 1581 году. Скорее, это были фельдшера. За иностранными лекарствами у нас посылались доктора в иностранные земли, но были медикаменты и отечественные. Последние собирались под видом особой подати, для чего заведены были особенные записные книги. Так из Поволжских губерний и Астрахани привозили солодковый корень. Из Сибири – бадьян, от болгар и китайцев – ревень. При царе Алексее Михайловиче разведены вдоль западной стороны Кремля и в селе Измайлове аптекарские огороды. Первая русская лечебная книга была переведена с польского языка в 1588 году. Русские лекаря и рудометы, кровь-пускатели, получили образование от прибывших медиков-иностранцев. Первые такие были набраны из стрелецких детей. В древности у каждой царевны была своя бабка-лекарка. Лишь Наталья Кирилловна, первая царица, лечилась у мужчины, гортанного лекаря Ивашки Губина. Страсть к знахарям у нас долго держалась. Кирилл Разумовский пользовался от подагры у какой-то бабы, которая грызла ему ногу и прикладывала сапронизированных котов в виде припарки. Женские нервы в конце 18-го столетия не были еще известны, хотя и тогда прекрасные половины падали в обмороки. Обмороки затем вошли в моду, и существовали различные названия. Были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины. Обморок, кстати. Обморок коловратности, изменчивости и прочее, и прочее. Нервы стали известны чуть ли не в 20-х годах 19-го столетия. Стали входить они в моду вместе с искусственными минеральными водами, или, как их тогда называли, кислыми. Страсть к минеральным водам. В ряду модных явлений общественной жизни в 20-х годах особенно сказалась страсть аристократического общества к лечению минеральными водами. Новизна и мода влекла праздное общество к питью кислых вод. Весною вся аристократическая Москва просыпалась уже в 5 часу утра и катила на экипажах в заведение старого московского врача Лодера, устроенное близ Крымского брода. Лодер первый завел в России искусственные минеральные воды. Помещались они в саду с галереями. Здесь уже в 5 часу утра гремела музыка и бродили веселые толпы гуляющих больных. В первые годы больше лечились дамы, и затем старики-сановники от неизлечимой болезни старости. Слава заведения Лодера искусственных вод была настолько сильна, что сюда съезжалась публика со всей России. В Петербурге минеральные воды были открыты только в конце 30-х годов. Но предписанию Лодера при питье вод больные должны были ходить 3 часа. Эта-то ходьба, на взгляд простолюдина, бесцельная и вызвала поговорку «Лодером ходит». В Москву на минеральные воды не только приезжали из Петербурга, но и из Сибири. Особенно сильно на них тянуло прекрасный пол. Подрумяненные старушки, румяные женщины, бледненькие дочки, кавалеры всех сортов и рангов тянулись непрерывную цепью к источникам здоровья, к мальчикам, разливавшим воду. Убогий оркестр наигрывал старинные марши и экассезы, старинный шотландский танец, род кадрили. Только ливреи и бороды, не постигая фантазии своих господ, забавлялись на их счет. Так один кучер уверял, что сам видел, как брали воду из Москвы-реки. В эти же года явилось много излюбленных лекарств или панацей, которыми лечились от всех болезней. К таким принадлежали жизненный эликсир шведского столетнего старца, это была настойка из сабура, шафрана и горьких кореньев. Затем большой эффект производили также гарлемские капли, будто бы добываемые со дна Гарлемского озера. Затем наши отечественные лекарства были самохотовский эликсир от ревматизма, майский бальзам надворного советника Немчинова, аверин чай от золотухи, камергерский шауфгазанский пластырь. Последний даже рекомендовался от неловкого шага и, как гласило описание, приготовлялся из каких-то червей. Также с этих лет вошло в большое употребление носить фонтанели на руках. Фонтанель – нарочная гнойная рана с врачебной целью и лечиться китайским иглоукалыванием.
1: мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Николай Носов. «Незнайка». До книги о «Незнайке» Николай Носов был известен как автор рассказов о школьнике Вите Малееве. За них писателю изрядно доставалось от критиков. «Пишешь о советских детях? Так почему же не отражена направляющая роль пионерской организации? Где мудрые вожатые, дружина, линейки, горные барабаны?» Именно тогда Носов и задумал написать сказку о жителях цветочного города. Тут-то, решил писатель, придраться не к чему. В стране коротышек нет ни пионерии, ни партии, вообще никакой политики. Фантазер и непоседа-незнайка полюбился детям. Но кто стал прототипом такого обаятельного героя? Автор отмалчивался, а литературоведы докопались до истины. Оказывается, он – близкий родственник другого известного всем советским детям персонажа – Мурзилки. В начале 20 века в России была популярна повесть Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». По характеру Мурзилка один в один незнайка. Такой же веселый бездельник и лентяй. Правда, выглядел герой книги Хвольсон совсем иначе. Он тоже одевался экстравагантно, но не в широкополую шляпу и канареечные штанишки, а во фрак и цилиндр, как заправский денди. Правда, имя Мурзилка уже носил популярный детский журнал, поэтому имя Незнайка Носов позаимствовал у второстепенного персонажа книги Анны Хвольсон «Лесного эльфа». А вот внешний вид героя писатель придумал. Хотя те, кто знали литератора, рассказывали, что во второй половине жизни он почти всегда носил шляпу с широкими полями. Да и фантазировать Носов был большой мастер. Точь-в-точь, как его самый известный литературный герой Незнайка.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент отметил, что инициатива американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия по 11 мая – это оправданное предложение.
2: Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия.
1: Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что наши военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. Однако, несмотря